0: Глава 13. Летний вечер в горах. Взволнованный и раздраженный господин Сесман вбежал вверх по лестнице и стремительно пошел по коридору комнаты фрейлин Эртермайер. В дверь он постучал так непривычно громко, что спящая женщина мгновенно вскочила с постели, издав тревожный крик. За дверью она услышала, как хозяин приказал: «Поторопитесь, пожалуйста, я жду вас внизу в столовой. Мы должны срочно приготовиться к путешествию». Фрейлин Эртермайер посмотрел на часы. Было всего 5:30. Никогда еще в своей жизни она не вставала так рано. Что бы могло случиться? Сгорая от любопытства и волнения, она все делала наоборот. И так было всегда. Чем больше она спешила, тем медленнее все получалось. Она безуспешно продолжала оглядываться, ища свое уже надетое платье. В это время господин Сесман вызывал слуг в столовую, чтобы отдать распоряжение. Они появлялись перепуганы и искаженным от страха лицами. Увидев своего хозяина, невредимо прохаживаясь по комнате после охоты на привидения, они с радостью принимали приказания, раздаваемые им. Джон немедленно был отправлен приготовить лошадей и коляску. Тинет нужно было разбудить Хайди и подготовить ее к отъезду. Себастьян помчался к дому, в котором прислужила Дит, чтобы немедленно доставить ее сюда. Наконец, окончив свой утренний туалет, появилась и фрейлин Эртермайер. Она выглядела как обычно, только чепчик был одет наизнанку. Господин Сесман отнес ее нелепый вид на раннее пробуждение, учиненное им, и без промедления принялся отдавать ей распоряжение. Она должна уложить все вещи Хайди в сундук, положить туда и часть одежды Клары. Все это нужно сделать немедленно, так как времени очень мало. Фрейлин Эртермайер стояла как вкопанная, не мигающая глазами, глядя на господина Сесмана. Она ожидала долгих, подробных объяснений хозяина о его ужасных переживаниях о прошедшую ночь. И с удовольствием выслушала бы этот рассказ при ярком солнечном свете. Но вместо этого отдавались такие неожиданные распоряжения, что ей требовалось некоторое время, чтобы сообразить, что же от нее хотят, и к тому же она желала получить объяснение, для чего все это делается. Однако господин Сесман не намерился ничего объяснять и, оставив ее, отправился в комнату Клары. Как он и предполагал, необычное волнение в доме разбудило ее, и она лежала, прислушиваясь и размышляя над тем, что бы это все могло значить. Присев на кровать, он поведал ей все, что произошло ночью. Он объяснил, какое доктор вынес решение относительно странного поведения Хайди. Если ее оставить здесь, то постепенно она придет в еще хуже состояние и может оказаться даже на крыше, что опасно для жизни. Они решили немедленно отправить девочку домой, так как он боится брать на себя ответственность за ее здоровье. Клара и сама может понять, что это единственное верное решение. Девочка очень расстроилась и придумала множество причин, чтобы оставить Хайди, но отец был непреклонен и пообещал, что если она будет послушной и не будет капризничать, то на следующее лето он отвезет ее в Швейцарию. Клара, не хотя согласиться, только потребовала, чтобы сундук принесли в ее комнату и упаковывали при ней. Ей хотелось добавить туда свои любимые вещи, на что отец с радостью согласился. К этому времени прибыла Дит и ожидала в прихожей, удивляясь, что могло произойти столь срочное, что за ней так спешно послали. Господин Сесман рассказал ей, в каком состоянии находится Хайди, и о всем решении доставить ее домой. Дит была расстроена, меньше всего она ожидала подобной новости. Ей вспомнились последние слова дяди, что он не желает ее больше видеть, и теперь после всего привести ребенка обратно. Изо всех сил Дит старалась убедить господина Сесмана, что не может уехать ни сегодня, ни завтра. У нее так много работы, что она не в состоянии будет освободиться из следующих несколько дней. Господин Сесман понял, что она не хочет отвозить девочку и отпустил ее. Затем он позвал Себастьяна и приказал ему готовиться в путь и доставить ребенка домой. Он даст ему письмо к дедушке, где объяснит причину возвращения Хайди. Выполнил это, Себастьян вернется. «Но об одном я хочу тебя просить», – в заключение добавил господин Сесман. «И слушай очень внимательно. Я знаю людей, содержащих гостиницу в Басли. Их фамилия написана на этой карточке. Они обеспечат вам ночлег. Но перед тем, как ложиться, обязательно проверь, чтобы окна в комнате ребенка были крепко заперты, и их нелегко было открыть. Когда девочка ляжет спать, запри дверь ее комнаты снаружи, потому что девочка ходит во сне и может напугаться в чужом доме, если вдруг пойдет вниз и будет пытаться открыть входную дверь. Ты все понял?»
1: «Ах, так вот в чем дело!» — воскликнул Себастьян, понимая причину появления привидения.
0: «Да, все дело в том, а ты трус!»
1: «Можешь то же самое сказать Джону и всем остальным!» С этими словами господин Сесман ушел в свой кабинет, чтобы написать письмо дяде Альму.
0: Себастьян понял, что испугался ребенка, и ему стало стыдно. «Если бы я только не позволил этому дураку Джону столкнуть меня обратно, а пошел бы к этой маленькой фигурке! Ах, я обязательно это сделал, если бы увидел ее сейчас!» Тихонько ворчал он про себя, ища оправдания.
1: В это время Хади стояла в своей комнате, одетая в воскресное платье, не зная, что ей ожидать. Тинет разбудила девочку, тряся за плечо, затем быстро одела и ушла, ничего не объяснив. Она считала Хади недостойной ее внимания и объяснений. Господин Сесман вернулся в столовую с письмом в руках. Завтрак стоял же на столе. Он спросил: «Где ребенок?» Побежали за Хайди, и когда она подошла к нему, чтобы пожелать доброго утра, он внимательно посмотрел ей в лицо и проговорил: «Да, что можно сказать этой крошке?»
0: Хайди недоуменно посмотрела на него.
1: «Ах, ты по всей вероятности ничего не знаешь!»
0: «Понимаю», — рассмеялся господин Сесман. «Сегодня ты едешь домой, прямо сейчас!»
2: «Домой...»
1: Еле слышно, одними губами проговорила Хади и побледнела. Это было так неожиданно, что на мгновение у нее перехватило дыхание.
0: «Разве ты не хочешь узнать об этом больше?»
1: «О, да, да!» — живо воскликнула Хади, и лицо ее порозовело от восторга.
0: «Ну тогда слушай», — сказал господин Сесман, усаживаясь и жестом приглашая ее сесть рядом. «Ты должна хорошо позавтракать перед дорогой, потом поедешь на поезде».
1: Но Хайди не смогла проглотить ни кусочка, как ни старалась. Она так волновалась, что не понимала, на самом ли деле это происходит или все это ей снится. Она боялась, что проснется, и эти прекрасные мгновения кажутся лишь сном.
0: «Скажите Себастьяну, чтобы он взял с собой побольше еды», — обратился господин Сесман к фрейлин Ретермайер, вошедшей в комнату. «Ребенок не в состоянии есть сейчас, что, впрочем, естественно. А ты беги к Ларе и побудь с ней, пока не подойдет коляска», — добавил он ласково, обращаясь к девочке. Хайди ждала этого момента и опрометью бросилась наверх. Посреди комнаты она увидела огромный сундук.
1: «Иди сюда, Хайди!» — воскликнула Клара, увидев подружку. «Смотри, сколько всего я положила для тебя! Вот здорово, правда?»
0: И она стала показывать платья, фартучки, носовые платочки и разнообразные вещички для рукоделия.
1: «А посмотри вот сюда!» —
0: добавила она и торжественно подняла корзинку. Хади взглянула в нее и подпрыгнула от радости. Внутри корзинки лежало 12 пышных булочек для бабушки. В восторге девочки совершенно забыли о том, что им придется расставаться. И когда кто-то внизу крикнул, что коляска подана, у них не осталось времени до печали. Хайди бросила свою комнату, чтобы забрать любимую книжку. Она знала, что никто ее не упаковал, так как книга лежала под подушкой. Хайди не расставалась с ней ни днем, ни ночью. Книжку она положила в корзинку с булочками. Затем девочка открыла платяной шкаф, чтобы забрать еще одно сокровище. Это была ее старенькая красная шаль. Фрейн Ретермайер не посчитала нужным ее упаковать вместе с остальными вещами. Хайди завернула что-то в шаль и положила сверху корзинки. Наконец, она надела новую хорошенькую шляпку и вышла из комнаты. Детям не оставалось времени на прощание, так как господин Сесман поджидал Хайди, чтобы посадить ее коляску. Фрейн Ретермайер остановился попрощаться на верхней ступеньке лестницы. Заметив странный красный сверток, гувернантка выхватила его из корзинки и бросила на землю.
3: «Не смей! Не смей, Аделаида!» —
0: гневно воскликнула она.
3: «Ты не можешь брать это с собой! Что ты собираешься с этим делать?»
0: И только после этого она сказала «до свидания». Хайди не решилась поднять сверток, но посмотрела на хозяина таким умоляющим взглядом, что он вмешался и твердо сказал:
3: «Нет! Ребенок должен забрать с собой все, что только пожелает, не исключая котят и черепах. если ей это захочется. Вы не должны в этом случае выходить из себя, фрейлин Эртермайер».
1: Хади быстренько подхватила свой сверток, благодарно взглянула на хозяина. Перед тем, как посадить Хади в коляску, господин Сесман подал ей руку и сказал, что он надеется, что Хади будет помнить его и Клару. Он пожелал девочке счастливого пути, а Хади поблагодарила его за его доброту и добавила:
2: «Пожалуйста, передайте от меня доктору до свидания и большое-большое спасибо!»
1: Она не забыла то, что он сказал ей в прошлую ночь. «Завтра все будет хорошо». Она не ошиблась, уверенная в том, что в этом для нее сделал он.
3: Наконец, Хади посадили в коляску. Затем туда же поставили корзинку и продукты. Себастьян занял свое место, и господин Сесман крикнул: «Приятного путешествия!»
1: Скоро Хади уже сидела в вагоне, крепко прижимая к себе корзинку. Она не хотела с ней расставаться, так как там лежали булочки для бабушки. Несколько часов она просидела тихонько, как мышка, и только теперь стала осознавать, что на самом деле едет домой к дедушке, к горам, к бабушке, к Питеру. И картины, которые она рисовала в мечтах, одна за другой проплывали перед ее глазами. Но вдруг пришедшая ей в голову мысль насторожила ее, и она твердо спросила:
2: «Себастьян, а ты точно знаешь, что бабушка в горах еще не умерла?»
3: «Надеюсь, что нет. Она должна быть еще жива», — сказал Себастьян, желая успокоить ее.
1: После этого Хади опять погрузила свои мысли. Время от времени она заглядывала в корзинку, потому что больше всего ждала того мгновения, когда сможет положить перед бабушкой эти белые булочки. После долгого молчания она опять заговорила:
2: «Если бы мы только могли точно знать, что бабушка еще жива!»
1: «Да, да», — проговорил Себастьян сквозь сон. «Она обязательно должна быть жива.
2: А чего бы ей не умереть?»
1: Вскоре Хади тоже задремала. После беспокойной ночи и раннего пробуждения она крепко уснула и спала, пока Себастьян не тронул ее за руку.
3: «Проснись, проснись! Мы должны выходить! Мы уже в Басли!»
1: На следующий день они опять ехали на поезде. И опять Хади сидела, держа на коленях корзинку. Ни под каким предлогом она не отдавала ее Себастьяну. Сегодня она ехала молча. Волнение увеличивалось по мере приближения к дому. Вдруг раздался голос проводника:
3: «Майнфилд!»
1: Они оба подскочили и через минуту уже были на платформе. Рядом стоял сундук, а поезд, попыхивая, быстро удалился в сторону долины. Себастьян с сожалением провожал его взглядом, так как предпочитал спокойное путешествие, сидя в вагоне, чем трудный подъем в горы. Он осторожно оглядывался по сторонам, чтобы у кого-нибудь узнать, каким образом можно добраться до Дерфи. Недалеко от станции он увидел ободранную тележку с сопряженной в ней лошадью. Широкоплечий извозчик нагружал ее тяжелыми мешками. Себастьян подошел к нему и спросил, какой путь в Дерфи самый безопасный.
3: «Здесь все дороги безопасны», — послышался короткий ответ.
1: Тогда Себастьян изменил свой вопрос и спросил, какой путь самый лучший и каким образом можно туда доставить сундук. Извозчик внимательно посмотрел на сундук, что-то прикидывая в уме, затем предложил свои услуги. После непродолжительных переговоров они пришли к решению, что извозчик заберет сундук вместе с ребенком и доставит в Дерфи, а там найдет кого-нибудь, кто бы мог проводить девочку в горы. Себастьян прекрасно знал, что он сам должен был проводить Хади до дома, но очень уж ему не хотелось подниматься в горы, и он с радостью согласился с предложением попутчика.
2: «Я и сама могу дойти, я хорошо знаю дорогу из Дерфи», — ставила вдруг Хади, внимательно прислушаясь к разговору.
1: Себастьян отвел девочку в сторону и вручил ей толстый пакет и письмо к дедушке. Пакет, как сказал он, был подарком от господина Сесмана. Его следовало положить на дно корзинки под булочки и нести осторожно, чтобы не потерять. Господин Сесман будет очень расстроен, если она его не принесет дедушке и никогда не будет относиться к ней по-прежнему.
2: «Я ни за что не потеряю его»,
1: — заверила его Хади и тут же убрала пакет с письмом на дно корзинки. К этому времени сундук погрузили на телегу, и Себастьян, легко подхватив Хади, посадил на высокое сиденье. Затем, пожав ей руку, взглядом показал, чтобы она не спускала глаз с пакета. Он не хотел об этом говорить вслух, чтобы не привлекать внимания к нему извозчика. Мужик подсел к Хади, и телега покатила в сторону гор. А Себастьян, радуясь, что избежал тяжелого и опасного путешествия, уселся на платформе ожидать обратного поезда. Извозчиком оказался мельник из Дерфи, приехавший за зерном. Он никогда не видел Хади, но, как и все жители деревни, знал о ней абсолютно все. Он был знаком с ее родителями и, взглянул на девушку, сразу же понял, что это тот самый ребенок, о котором так много слышал. Это разбило любопытство, почему она возвращается обратно. По пути он принялся ее расспрашивать. «Ты тот самый ребенок, который жил со своим дедушком Альмом?»
2: «Да». «Разве с тобой плохо обращались? Что ты возвращаешься?»
1: «Нет, совсем не поэтому. Во Франкфурте все было очень хорошо».
2: «Тогда почему же ты опять бежишь домой?»
1: «Только потому, что господин Сесман отпустил меня, иначе я бы ни за что не приехала».
2: «Если и не хотели, чтобы ты осталась, тогда же почему ты не осталась там? Где тебе лучше, чем дома?»
1: «Потому что в 1000 раз лучше быть вместе с дедушкой, чем в любом другом, даже в самом хорошем месте».
3: «Твое мнение скоро изменится, особенно после того, как ты приедешь туда», — проворчал мельник.
1: Он стал настаивать какую-то мелодию и больше не разговаривал. Хайди оглядывалась вокруг, ведь она знала здесь каждое дерево, все казалось таким родным. Ей хотелось прыгнуть с коляски и бежать скорее к дому, но она сидела, с трудом сдерживаясь. Когда они въехали в Дерфи, часы пробили 5. Толпа женщин и детей тут же окружили тележку, так как ребенок с огромным сундуком, прибывший вместе с мельником, вызвал любопытство всей деревни. Всем хотелось узнать, кто она такая, откуда прибыла и куда направляется. Как только мельник поставил Хади на землю, она торопливо проговорила.
2: «Спасибо большое! Дедушка придет за сундуком!»
1: Девочка с трудом пробилась сквозь толпу, не отвечая на сыплющие со всех сторон вопросы, и люди вынуждены были пропустить ее.
2: «Посмотрите, как она перепугана!» — говорили они друг другу.
3: «Да неудивительно!»
1: И принялись обсуждать дядю Альма.
2: «Каким ужасным он стал за последний год! Никогда не услышал от него ни слова, да и выглядит так, словно собирается убить кого-то встречного!»
3: «Ах, если бы ребенку было куда пойти-то! Конечно же, она ни за что не пошла в берлогу к этому старому дракону!»
1: Но тут вмешался мельник, прервавшись эти разговоры, и сказал, что он знает немного больше, чем они. Он поведал, как воспитанный господин привез ее в Манфилд, согласился, не торгуясь, с ценой, которую назвал мельник, да еще в придачу дал немного денег. Больше того, девочка заверила его, что у нее было абсолютно все, что она только хотела, и что только по всему собственному желанию возвращается к дедушке. Эта информация была встречена с нескрываемым удивлением и тут же облетела всю деревню. В этот вечер не было ни одного дома, в котором бы не обсуждалась эта новость. Всех поражало, что Хади из роскошного дома по собственному желанию возвратилась к дедушке. Хади сбиралась по скалистой тропинке со скоростью, на которую только была способна. Однако все чаще и чаще ей приходилось останавливаться, чтобы передохнуть, ведь корзинка оказалась тяжелой, да и тропинка становилась круче. Единственная мысль занимала Хади – застанет ли она бабушку, сидящим в своем уголочке за прялкой? Жива ли она? Наконец в расщелине скалы показалась бабушкина хижина, и сердечко Хади бешено забилось. Девочка побежала быстрее, а когда добралась до домика, все ее тельце дрожало так сильно, что она не сразу смогла открыть дверь. Войдя в комнату, она стояла, едва переводя дыхание, не в состоянии произнести ни звука.
2: «Боже мой!» — послышалось из угла восклицание. «Вот так раньше Хади прибегала к нам! Если бы она могла еще хоть разочек быть со мной! Кто это?»
1: «Это я, бабушка!» — закричала обрадованно Хайди и, пробежав через комнату, бросилась к бабушке. Девочка прижалась к старушке, сжимая ее руки. Бабушка замерла на некоторое время, затем высвободила руку и погладила кудрявую головку Хади.
2: «Да, да, это ее волосы и ее голосок! Слава Богу, он ответил на мои молитвы!»
1: Из слепых глаз покатились радостные слезы, капая на руки Хади.
2: «Неужели это на самом деле ты, Хади? Неужели ты пришла опять ко мне?»
3: «Да, бабушка, это на самом деле я!»
1: — подтвердила она.
2: — Не плачьте, я на самом деле вернулась и никогда уже больше не оставлю вас. Я каждый день буду приходить к вам, и вы не должны будете больше есть черный хлеб, потому что посмотрите, посмотрите!
1: Хади вытащила сначала одну булочку из корзинки, а затем высыпала их всех бабушке на колени.
2: — Ах, мое милое дитя! Какие благословения ты принесла с собой! — восклицала старушка, ощупывая булочки. — Но ты сама самое великое благословение, Хади!
1: Она снова коснулась ее волосы и провела рукой по горячим от волнения щечкам.
2: — Скажи же что-нибудь еще, детка, чтобы я услышала твой голосок!
1: Тогда Хади рассказала ей, какой она была несчастной, когда думала, что бабушка может умереть без нее и никогда не попробует белых булочек, и что она никогда, никогда не увидит ее опять. В комнату вошла Бригитта и замерла от удивления.
3: «Так это Хади?» — воскликнула наконец она. «Неужели это правда?»
1: Хади встала, и женщина не могла оторвать восхищенного взгляда от наряда девочки. Она ходила вокруг нее, не переставая восклицать.
2: «Ах, мама, если бы вы только могли ее видеть! Какое чудесное на ней платье! Да ее с трудом можно узнать! И шляпка с пером тоже твоя? Надень ее скорее, я хочу посмотреть, как ты не выглядишь!»
3: «Нет, лучше не надо!»
1: — твердо ответила Хади. «Пусть она будет ваша, если вам нравится. Мне она не нужна, у меня еще есть моя старая!» С этими словами Хади размотала красную шаль и извлекла оттуда старую шляпку, которую за дорогу приняла еще более жалкий вид. Но Хади это совсем не беспокоило, потому что она не забыла слова дедушки, когда он говорил вслед Дид, что не хочет видеть больше ни ее, ни ее шляпы, ни перьев. Только по этой причине Хади так старалась сохранить свою старую шляпку. Бригитта убеждала ее, что неразумно отдавать такую красивую вещь, но Хади, не меняя своего решения и не желая больше спорить с матерью Питера, тихонько сунула шляпку за бабушкин стул. Затем она сняла платье и обмотала шалью поверх нижней рубашечки.
2: «Я уже должна идти домой к дедушке, но завтра приду опять. Спокойной ночи!» —
1: попрощалась девочка.
2: «Да, приходи завтра, обязательно завтра приходи!»
1: — попросила ее бабушка, сжимая обе ручки Хади, не желая с ней расставаться.
2: «Почему ты сняла это красивое платье?» — спросила Бригитта.
3: «Я лучше пойду домой к дедушке так, как я есть, а то еще он не узнает меня. Ведь вы тоже не смогли сразу меня узнать».
1: Бригитта проводила ее до двери и вдруг сказала тревожно.
2: «Ты лучше бы шла в платье, чтобы он знал, что с тобой все в порядке. Но будь осторожна. Питер говорил мне, что дядя Ань всегда в плохом настроении и ни с кем не разговаривает».
1: Распрощавшись, Хади стала подниматься вверх, держа в руках корзинку. Вокруг расщелин зеленели золотые вечерним солнцем лужайки. Скоро девочка увидела сверкающую снежную вершину. Затем и она осталась позади. Неожиданное теплое красное отражение разлилось по зеленой траве под ее ногами. Хади опять оглянулась. Две высокие горы стояли, подняв свои вершины, которые постепенно становились малиновыми, а розоватые облака медленно проплывали мимо них. Хади стояла и как завороженно смотрела на эту красоту. Слезы медленно покатились по ее щекам. Она не могла выразить всего счастья и восторга, охватившего ее. Руки сами сложились, и, подняв взор к небу, она стала благодарить Бога, что Он привел ее опять домой. Благодарил за то, что все было таким же красивым, как и раньше. Теперь все опять было ее. Девочка не могла не сделать

Отбросив свою корзинку, девочка крепко обняла старика за шею. От волнения она не могла говорить, только повторила: «Дедушка! Дедушка! Дедушка!» Старик тоже ничего не мог произнести. Впервые за многие годы его глаза стали влажными, и он вновь и вновь проводил по ним рукой. Затем осторожно разжал руки Хади, посадил ее к себе на колено, внимательно посмотрел ей в лицо и сказал: «Так, ты вернулась ко мне опять, Хади? Вот так-так? Им что, не удалось сделать из тебя леди, и они отправили тебя обратно?» «Ох, нет, дедушка!» — живо возразила Хади. «Это совсем не так! Они все были очень добрыми, Клара, ее бабушка и господин Сесман. Но понимаешь, дедушка, я не могла больше выдержать без тебя. Я даже думала, что умру, потому что иногда мне даже было трудно дышать. Но я ничего не могла им сказать, потому что это было нехорошо. И однажды утром, очень рано, господин Сесман сказал мне: «Но я думаю, что, наверное, это доктор сделал. Но, возможно, это все в письме». Хади соскочила и, выхватив из корзины пакет и письмо, вручила их дедушке. Дедушка открыл письмо, прочел его и, не сказав ни слова, положил себе в карман. «Ты думаешь, что все еще будешь пить со мной молоко, Хади?» — спросил он, беря девочку за руку и направляясь в дом. «Захвати с собой свои деньги, а на них ты сможешь купить кровать, постель, платье и еще что-нибудь. По крайней мере, года на два их хватит». «Но я ничего не хочу!» — ответила Хади. «У меня уже есть кровать, а Клара положила мне в сундук столько одежды, что мне не понадобится больше!» «Возьми их и положи в шкаф! Они понадобятся тебе когда-нибудь! Я не сомневаюсь!» Хади послушалась и в припрыжку побежала за дедушкой в хижину. Она перебегала с угла в угол, радостная, что опять дома. Затем поднялась по лестнице, но вдруг остановилась и удивленно произнесла: «Ой, дедушка, моей постели больше нет тут!» «Мы ее опять смастерим», — успокоил он внучку. «Я не знал, что ты вернешься. Иди теперь сюда и попей молока». Хади спустилась, взобралась на свой высокий стул и, взяв чашку, с жадостью выпила все молоко. Теперь, когда она была дома, аппетит вернулся. Поставив на стол пустую чашку, она воскликнула: «Дедушка, наше молоко самое вкусное!» Послышался поразительный свист. Хади молнией выскочила за дверь. Со скал, перепрыгивая по камням, спускались козы. За ними шел Питер. Увидев Хади, он в изумлении остановился. Девочка крикнула: «Добрый вечер, Питер!» и бросилась к козам. «Беляночка, Пушиночка, вы меня узнаете?» Животные, по-видимому, узнали ее голос и стали тереться об нее головами и громко заблеяли, как будто радуясь встрече. Нетерпеливая зеленушка потеснила двух своих подруг, стараясь подойти как можно ближе, и даже скромная маленькая снежинка поддела турка. Такая наглость удивила козла, и он в недоумении отступил. Оказавшись среди своих старых друзей, Хади в восторге обнимала козочек. Наконец она подошла к Питеру, все еще изумленному неожиданной встречей. «Иди сюда, Питер, и поздоровайся со мной!» «Ты вернулась!» Наконец проговорил он и бросился ей навстречу, чтобы пожать протянутую руку. Улыбнувшись, он тут же повторил те слова, которые говорил ей каждый вечер раньше. «Ты завтра пойдешь со мной в горы?» «Нет, завтра нет. Может быть, послезавтра, потому что завтра я должна буду пойти к твоей бабушке». «Я рад, что ты вернулась», — проговорил Питер, и его лицо сияло от удовольствия. Мальчик собрался спускаться дальше, но козы его не слушались. Он тщетно подталкивал их, звал и уговаривал. Когда же Хади взяла двух дедушкин коз и повела их в сарай, то все стадо бросилось следом за ней. Хади пришлось заскочить в сарай и спрятаться там, так как Питер был уже в отчаянии. Когда Хади снова вошла в хижину, то увидела готовую постель. Сено было высоко настелено, и вокруг стоял аромат летнего луга. Дедушка заботливо застелил его чистой простыней. Эта ночь прошла для Хади спокойно. Раз 10 за ночь поднимался дедушка по лестнице, чтобы убедиться, что внучка его не проявляет никаких признаков беспокойства. Дырку вверху

Он заткнул сеном, чтобы луна не тревожила ее, но Хади не шевелилась. Ей незачем было выскакивать на улицу, так как ее заветное желание было исполнено. Она видела во сне высокие горы и скалы, отражавшись заходящим солнцем. Слышала ветер, ревущий в пихтовых деревьях. Хади снова была дома, в горах.

Короткие рассказы для детей. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Евангелие от Матфея, 6 глава, 26 стих. Наступают снова дни, когда птички подлетают к нашим окнам в поисках зерен или другой пищи. И особенно, когда наступают первые заморозки. Взъерошенные птички жалобно пищат на подоконниках. Хорошо, если мы им вовремя приготовим домик, чтобы они знали, куда лететь в бураны или сильный холод. Кормушки нужно всегда чистить, чтобы они не служили источником болезней для птиц. Нельзя ложить им соленый корм, ведь зимой птицам трудно найти воду, и они могут умереть от жажды. Лучше всего спросите в зоологическом магазине. Там дадут вам самый правильный совет, как лучше помочь птицам. О, пташечки! Кто кормит вас в жестокий зимний час, когда холодной пеленой весь мир покрыт зимой? То Бог заботится о вас, Он пищу вам дает, и потому во всякий час вы пойте без забот. Все на земле ведь Он создал, и все, что в небесах, чтоб мир хваление воздал Творцу в Его делах. Без воли Бога не падет и волос ни один. Над всем Он миром властелин, все в мире им живет. Однажды один пастор сидел у открытого окна и любовался яркими красками осени в лучах заходящего солнца. Его внимание привлекла птичка, которая вдруг стала беспокойно порхать с ветки на ветку. Пастор посмотрел вверх и увидел вверху коршуна, который стремглав падал вниз, чтобы поймать маленькую птичку. Бедная испуганная пташка металась туда-сюда, но не могла найти укрытия от врага ни в поле, ни в кустах. Тут она заметила открытое окно, у которого сидел пастор. Птичка быстро влетела в комнату и на груди пастора нашла прибежище. Коршуну пришлось улететь ни с чем. Пастор в это время сам переживал большие трудности и преследования. Так Христос показал ему, что и он во всякое время может найти безопасное прибежище. Пастор взял ручку и написал песню, которую мы и сегодня еще поем. Иисус, души Спаситель, дай прильнуть к Твоей груди. Среди волн будь мой хранитель, не оставь меня в пути. Я Тебе лишь доверяюсь, я Тебе лишь отдаюсь. Вечно зреть Тебя желаю, быть Твоим, мой Иисус. Давайте поблагодарим Господа, что Он – наше прибежище и сила, что мы всегда можем укрыться в Нем.

Дорогие ребята, а теперь мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Искушение». После крещения Иисус ушел от Иордана в пустыню. Он пошел в другую ее часть, далеко от места, где проповедовал Иоанн, и остался один. Кроме диких зверей, никого в пустыне не было. Рычание голодных животных раздавалось ночью. Но ни львы, ни медведи, ни волки не смели подойти к Иисусу и повредить Ему. Иисус не принимал никакой пищи, не ел ни меду, ни саранчи. Бог Небесный Отец хранил Его жизнь, хотя Он и ничего не ел. Богу достаточно было произвести слово «Живи», и слово это поддерживало жизнь Сына Его в течение 40 дней. Господь Иисус пошел в пустыню, потому что там надлежало Ему быть искушенным дьяволом. Вы знаете, что Он пришел в мир, чтобы исполнить волю Божию и чтобы умереть за грехи наши. Адам и Ева ослушались Бога и покорились дьяволу. Иисус же избрал для Себя послушание Богу и сопротивление дьяволу. По прошествии 40 дней полного воздержания от пищи Иисус ощутил голод. Тогда подошел к Нему дьявол и сказал Ему: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами». Но Иисус сказал дьяволу, что в Библии написано, что человек может жить и без хлеба, если Господь оживит его словом Своим. Потом дьявол вознес Иисуса на высокое место, на крышу храма. Храм был построен на очень высоком, крутом холме, с которого страшно было смотреть вниз. Дьявол сказал Иисусу: «Если Ты Сын Божий, бросься вниз, потому что написано: ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя». Это была правда. Но Иисус знал, что броситься вниз с высокого холма значило искушать Отца Небесного. Поэтому Он ответил: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Дьявол попробовал еще раз склонить Иисуса ко греху. С этой целью он возвел его на высокую гору и показал ему все царства мира и славу их. Все, что есть в мире прекрасного, дьявол показал Иисусу: престолы и венцы, корабли и войска, дворцы и храмы, торжественные празднества и великолепные одежды. Все это предстало перед взором Иисуса. Все это показал ему дьявол в одно мгновение ока. При этом он сказал: «Все это дам тебе, если падший поклонишься мне. Все это принадлежит мне». Дьявол говорил неправду. Все принадлежит одному Богу. Сатана – лжец. Иисус ответил: «Отойди от меня, Сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Видя, что ему не удается заставить Иисуса согрешить, дьявол оставил его. Когда он ушел, ангелы принесли Иисусу пищу и служили ему. Эти же ангелы прежде служили ему на небе, когда он сидел на престоле славы Отца своего. Теперь они служили ему и на земле, где они его видели ослабевшим, усталым и окруженным скорбями. Вот такая история. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес – Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Куда ушел Иисус после крещения? И что Он там делал? Второй вопрос. Как искушал Иисуса дьявол? И третий вопрос. Удалось ли дьяволу склонить Иисуса ко греху? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и пришлите нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Благодарит Творца за то, что есть, за все, что ежедневно получаешь. Ведь милости Его не перечесть, конечно, если это замечаешь. Вокруг тебя сплошные чудеса. Проснулся утром, силы обновились. И говорить ты можешь, и дышать, ходить, учиться, это ли не милость? Одежда есть, и пища тоже есть. Есть дом, в котором можешь ты согреться. Ах, разве можно все нам перечесть? Благодари же Господа от сердца. Не только за добро благодари, за скорби, трудности, лишения тоже. Бог знает, что послать нам на пути. Доверься мудрой вечной воле Божьей. Все принимай, как из Его руки, и радости, и горе, и печали. Иди по жизни и благодари за все, что на пути встречаешь.

0: Глава 14. Воскресные колокола. Хайди стояла под раскачивающимися ветвями пихтовых деревьев в ожидании дедушки. Они собирались зайти к бабушке, а потом дедушка спустится в дерфи за сундуком. Девочке не терпелось узнать, понравились ли бабушке булочки. Ей снова хотелось увидеть Мила, морщистое лицо и услышать ее голос. Но ожидание теперь не было для нее томительным, потому что она была дома. Ощущала запахи несущихся благоухающих пастбищ и видела красоту расстилающих вокруг лугов. Наконец дедушка вышел из домика, оглянулся по сторонам и весело позвал ее. «Ну что, мы теперь можем и трогаться!» Была суббота. День, когда дедушка наводил порядки как в доме, так и вокруг него. Все утро он посвятил этой работе, чтобы после обеда сопровождать Хайди. Наконец уборка закончена, и они отправились в путь. Они подошли к бабушкиному дому, и, услышав шаги, бабушка воскликнула. «Неужели это ты, дитя? Ты опять пришла ко мне?» Взяв Хайди за руку, она крепко прижала ее к себе, как будто боясь, что ее опять кто-нибудь заберет. Бабушка рассказывала Хайди, какие вкусные булочки девочка ей принесла, и она чувствует себя теперь намного крепче. Затем вошла Бригитта и тоже подтвердила, что если бы ее мать недельку поела таких булочек, то обязательно бы окрепла. Но булочек немного, и бабушка съела только одну. Хайди выслушала все, что говорила Бригитта, и на минутку задумалась. Вдруг она воскликнула. «Бабушка, я знаю, что можно сделать!» «Я напишу Кларе, и она пришлет мне еще столько же булочек, или даже в два раза больше. У меня в шкафу была их целая куча. А когда их забрали, то она пообещала, что даст мне столько же, и я уверена, что она обязательно свое слово сдержит». «Это и правда хорошая мысль», — сказала Бригитта. «Но только они ведь зачерствеют и заплесневеют. Пекарь в дерфи печет белые булочки, и если бы мы могли каким-нибудь образом покупать те, что он печет, но у меня едва хватает средств, чтобы купить черный хлеб». Хайди опять засветилась от новой идеи и радостно воскликнула. «Так у меня есть деньги! Много денег, бабушка!» Девочка запрыгала по комнате от восторга. «И теперь я знаю, что мне с ними делать! У вас будет свежая булочка каждый день, а в воскресенье даже две! А приносить их вам может Питер!» «Нет, нет, дитя!» запротестовала бабушка. «Я не могу позволить тебе это сделать, ведь деньги дали для какой-то цели, и ты должна отдать их своему дедушке, а он подскажет, как их расходовать». Но Хайди трудно было удержать от добрых намерений, и она продолжала порхать по комнате, повторяя снова и снова. «Теперь бабушка сможет каждый день получать по булочке и каждый день набираться сил! Ох, бабушка!» – неожиданно воскликнула девочка с еще большим ликованием в голосе. «Если вы станете крепче, то опять увидите свет! Может быть, потому что вы так ослепли, для вас все темно!» Бабушка ничего не ответила. Она и не хотела омрачать детскую радость. Продолжая скакать по комнате, Хайди увидела песенник, и к ней пришла новая идея. «Бабушка, я теперь умею читать. Вы хотите, чтобы я почитала вашу старую книжку?» «Ну, конечно же!» – воскликнула бабушка. «Неужели же ты в самом деле можешь читать? Ты действительно можешь?» Хайди забралась на стул и сняла с полки книгу, покрытую толстым слоем пыли. Девочка вытерла обложку, села на маленький стульчик рядом с бабушкой и спросила, какой бы гимн она хотела услышать. «Уж какой тебе нравится, детка, выбирай сама!» Бабушка отодвинула прялку в сторону и с волнением приняла ждать, когда же Хайди начнет читать. Хайди аккуратно переворачивала странички, читая название. Наконец она выбрала. «Вот этот, про солнышко, бабушка, я прочту вам этот!» Девочка начала выразительно читать, стараясь передать смысл стиха. «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь ты любовью Отца. Тогда поет мой дух, Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Когда смотрю я к небу, к звездам млечным, где дивно светлые миры текут, где солнце и луна в эфире вечном,
1: как в океане корабли плывут. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда весной природа расцветает, и слышу дальние рощи соловья, и аромат долины грудь дыхает, и слух ласкает звонкий шум ручья, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда из туч нависший гром несется, и в ночи темной молния блестит, когда над почвой тощий дождь прольется, и радуга мой ясный взор пленит, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда читаю я повествование о чудных Божьих делах святых, как он людей живое достояние и возлюбил и спас от бед земных, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда я вижу лик Христа смиренный, кто людям в мире это был рабом, как на кресте он умер, царь вселенной, и нам прощение приобрел крестом, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда Господь меня сам призывает, и светит луч сияние Его, тогда мой дух смирение смолкает, признав величие Бога своего. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик.
0: Бабушка сидела крепко сжав руки, и на лице ее отражалась неописуемая радость. Никогда Хади не видела ее такой. В то же самое время слезы быстро бежали по ее щекам. Когда Хади закончила, она попросила: «Прочитай его еще один разочек, детка, только еще один разочек!» Девочка начала сначала, наслаждаясь словами с такой же силой, как и бабушка.
1: «Когда Господь меня сам призывает, и светит луч сияние Его, тогда мой дух смирение смолкает, признав величие Бога своего, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик!» «Ах, Хади, они приносят свет в мое сердце! Какое утешение ты мне сегодня принесла!»
0: Старушка все повторяла и повторяла радостные слова, и Хади не могла оторвать глаз от бабушкиного лица, выглядевшего счастливым. На нем не было больше тревоги, но отражалась радость и мир, как будто она смотрела чистыми, зрячими глазами в райский сад. Кто-то постучал в окошко, и Хади увидела дедушку, он звал ее домой. Она пообещала бабушке, что обязательно зайдет завтра, даже если пойдет с Питером на пастбище. Одна только мысль, что бабушка снова может быть счастлива и видеть свет, радовала ее. Когда она выходила, Бригитта бросилась за ней вслед с платьем и шляпкой, которые девочка оставила у них. Хади взяла платье, но шляпку отказалась забрать. Хади была переполнена впечатлениями сегодняшнего дня и тут же начала рассказывать дедушке о своих планах, как булочки для бабушки каждое утро можно будет доставлять из Дерфи, если для этого будут деньги. Булочки делают бабушки бодрее и счастливее. Затем Хади сказала: «Если бабушка не захочет взять деньги, дедушка, не мог бы ты дать их мне, и тогда я каждый день буду выдавать Питеру, чтобы он покупал по одной булочке».
2: «Ну а как же кровать?» – спросил дедушка. «Было бы неплохо, чтобы у тебя была настоящая кровать. Оставившихся денег вполне хватит и на булочки».
0: Но Хади не оставляла дедушки в покое до тех пор, пока он не согласился с ее предложением. Она заверила, что на сене ей спится гораздо лучше, чем на самой мягкой перине. Наконец он сказал: «Деньги твои, поступай с ними, как тебе угодно. На них ты сможешь покупать хлеб много лет». Хади закричала от восторга при одной мысли, что бабушке теперь никогда не нужно будет питаться черствым черным хлебом.
1: «Ох, дедушка!» – проговорила она. «Все теперь намного лучше, чем оно было когда-либо в нашей жизни!»
0: Девочка вбежала в припрыжку, держась за дедушкину руку. Вдруг она стала серьезной и тихо сказала:
1: «Если бы Бог позволил мне приехать сразу, тогда бы все было по-другому. Тогда бы у меня было только немножко хлеба для бабушки, и я бы не умела читать. А ей так нравится, когда я читаю. Но Бог сделал все намного лучше, чем я могла даже представить. все случилось так, как другая бабушка говорила. Ох, как я рада, что Бог не ответил на мои молитвы и просьбы, когда я плакала. А теперь я всегда буду молиться, как она меня учила, и благодарить Его, и когда Он не будет делать все так, как я прошу, я подумаю, точно так же было и в Франкфурте.
2: Я уверена, что Бог сделает что-то намного лучше этого. Теперь мы будем молиться каждый день, правда, дедушка? И никогда не забудем его, а то ведь он может забыть нас.
0: А если кто-нибудь забудет его? Проговорил дедушка тихим голосом.
2: Тогда все пойдет кувырком, потому что Бог разрешает нам идти так, как мы хотим. И когда мы обеднеем, нам станет очень плохо, и мы начнем плакать. То некому нас пожалеть. Все будут говорить, ты убежал от Бога, Он бы тебе помог, а теперь Он оставил тебя.
1: Это правда, Хади? Но откуда ты все это знаешь?
2: От бабушки, она мне все рассказала.
0: Некоторое время дедушка шел молча, а потом вдруг заговорил опять, как бы продолжая прерванную мысль. А если с кем-то случилось такое, то уже навсегда. Возврата уже нет. Если уж Бог кого-то забыл, то забыл навеки.
2: Нет, нет, дедушка, мы всегда можем вернуться. Бабушка мне это тоже говорила. Об этом я даже читала в одной чудесной истории из моей книжки. Только ты ее еще не слышал. Как только мы придем домой, я тебе ее обязательно прочитаю, и ты увидишь, какая она хорошая.
0: От возбуждения Хайди шла все быстрее и быстрее по скалистым выступам. Как только они достигли вершины, она выдернула у дедушки руку и бросилась в дом. Дедушка спустил с печа коробку, куда он приложил часть содержимого сундука. Сел на лавку и задумался. Скоро из избушки выбежала Хайди.
2: «Вот она, дедушка!» – закричала Хайди.
0: Через мгновение она уже сидела рядом с ним и читала историю о сыне, который беззаботно жил дома и водил на пастбище овец. В красивой одежде он часто стоял, опершись на свой посох, наблюдая закат солнца. Но вдруг ему захотелось иметь собственное имущество и самому распоряжаться деньгами. Сын попросил отца отдать причитающуюся ему часть. Ушел из дома и все деньги растратил. Когда же он оказался совсем без денег, то ему ничего не оставалось делать, как попросил человека, у которого были свиньи, взять его в работники. Так он стал свинопасом. Одежда его со временем превратилась в лохмотья, а ел он только, что ели свиньи. Он вспомнил свою прежнюю жизнь, как хорошо к нему относился отец и каким он был неблагодарным. От стыда и одиночества он заплакал, а потом подумал: «Пойду к отцу и скажу ему: отец, я не достоин больше называться твоим сыном. Прими меня в число своих слуг». С такими мыслями он пошел к отцу. Когда же он был еще далеко от дома, отец увидел его. В этом месте Хади остановилась.
2: «Дедушка, как ты думаешь, что дальше произошло?» – спросила она. «Ты думаешь, что его отец до сих пор сердится на него и скажет: ведь я тебе говорил?»
1: «Ну ладно, слушай дальше, что было на самом деле». Увидев его, отец сжалился и побежал ему навстречу, обняв его и поцеловал. А сын говорил: «Отец, я согрешил пред небом и пред тобою, я не достоин больше называться твоим сыном». Но отец сказал слугам: «Принесите лучшую одежду и оденьте его. Наденьте перстень ему на палец и обуйте его, закалите самого откормленного теленка. Будем есть и веселиться, потому что сын мой был мертв, а теперь возвратился живым». И начали все веселиться.
2: «Какая замечательная история, правда, дедушка?» – спросила девочка,
0: видя, что дедушка продолжает сидеть молча.
1: «Да, Хайди, ты права, это хорошая история», ответил он. Но лицо его было таким печальным, что Хайди тоже притихла и молча разглядывала картинку. Неожиданно она подвинула к нему свою книгу и сказала:
2: «Посмотри, какой он тут счастливый! и пальчиком ткнула в рисунок, изображающий возвратившего блудного сына. Тот стоял рядом со своим отцом в красивой, богатой одежде и с улыбкой на лице. Вечером, когда Хади уже сладко спала, дедушка поднялся по лестнице и поставил лампу рядом с ее постелью так, чтобы свет освещал лицо спящего ребенка. Ручки ее все еще были сложными, как будто она заснула, шепча молитву. На личике отражался мир и покой, но что-то в нем привлекало внимание дедушки. Он долго стоял молча, пристально вглядываясь в милые черты. Наконец он тоже сложил руки и, склонив голову, тихо произнес: «Отец, я согрешил пред небом и пред тобою, и не достоин больше называться твоим сыном». Крупные слезы покатились по старым морщистым щекам. Рано утром он стоял напротив своей хижины и внимательно оглядывался вокруг. Яркое солнце приветствовало горы и долину, раздавался звон колоколов, а с деревьев доносился птичий хор. Дедушка вошел в хижину и позвал: «Спускайся, Хади! Солнце уже встало! Надевай свое самое лучшее платье! Сегодня мы пойдем в церковь!» Хади поспешила. Ее обрадовало это неожиданное предложение. Натянув свое новое платье, она спустилась вниз и, увидев дедушку, остановилась. «Дедушка!» — воскликнула она. «Я никогда раньше не видела тебя таким красивым! И на пиджаке серебряные пуговицы! Ох, как тебе идет этот воскресный пиджак!» Старик улыбнулся и ответил: «Тебе тоже! Ну ладно, пошли!» Взявшись за руки, они стали спускаться вниз. Звонили колокола, и по мере того, как они приближались к деревне, звон раздавался громче. «Слушай, дедушка, как будто великий праздник!» — сказала девочка. Церковь в Дерфи была уже полна народу. Все пели, когда вошли дедушка с Хади. Они тихонько сели на заднюю скамью. Но прежде чем гимн закончился, каждый считал своим долгом подтолкнуть своего соседа и сказать: «Вы видели? Дядя Альм в церкви!» Скоро эта весть облетела всех прихожан. Женщины оглядывались, разыскивая его глазами. Началась проповедь. Пастор говорил с теплотой и благодарностью, так что каждый почувствовал действие его слов, и сердца наполнились радостью. Когда служение закончилось, дедушка взял Хади за руку и направился к домику пастора. Все с любопытством следили за ними, а некоторые даже набрали смелости и подошли ближе, чтобы убедиться, на самом ли деле он вошел в дом. После этого собравшиеся разбились на небольшие группы и принялись обсуждать случившееся, не сводя, однако, взгляд дверей пасторского дома. Им не терпелось увидеть, с каким же выражением лица выйдет дядя Альм. Будет ли он злой и негодующий, как обычно, или их разговор пройдет мирно? Они никак не могли понять, что же привело старика сюда. Некоторые утверждали, что дядя Альм все-таки не такой плохой, как они думали. «Смотрите, с какой нежностью он вел эту малышку за руку», — говорили они. Другие, вторя им, тоже изменили свое мнение и стали говорить, что люди всегда были слишком несправедливы к нему, потому что если бы он на самом деле был виновен, то не решился бы зайти в дом пастора. Наконец заговорил мальчик: «Не это ли я вам говорил с самого начала? Какой бы ребенок убежал оттуда, где достаточно еды и все самое лучшее, к злому и жестокому дедушке, если бы он был таким?» Итак, каждый почувствовал расположение к дяде Альму. Теперь женщины заговорили, пересказывая все, что слышали от Питера и его бабушки. Наконец, они все выстроились, словно поджидая старого друга, которого им так не хватало. Тем временем дядя Альм вошел в дом пастора и постучал в дверь кабинета. Хозяин вышел, приветствуя его, словно они виделись совсем недавно. Должно быть, он заметил старика в церкви. Пожав пастору руку, дядя Альм некоторое время молчал, не ожидая такого теплого приема. Наконец он собрался с духом и сказал: «Я пришел просить вас, пастор, чтобы вы забыли те слова, что я говорил в ваше последнее посещение. Простите меня и не считайте за врага из-за того, что я был таким упрямым. Вы были правы, а я нет. Но теперь я решил последовать вашему совету и обрести мир в Дерфи. Пожить здесь зиму, потому что ребенок недостаточно крепок, чтобы выдержать суровый климат в горах. И если люди будут смотреть на меня с подозрением, как на человека, которому нельзя доверять, я знаю, что достоин этого. А вы, я уверен, не сделаете этого». Добрые глаза пастора сияли от удовольствия. Сжав руку старика, он сказал с чувством: «Сосед, вы вошли в лучшую церковь, прежде чем посетить нашу, и я очень рад. Вы не пожалеете о том, что вернетесь жить к нам, и всегда будете желанным другом и соседом. Я с нетерпением буду ждать наших совместных зимних вечеров, потому что ценю вашу дружбу. А для малышки мы тоже найдем друзей». Пастор ласково провел рукой по кудрявой головке девочки. Затем, взяв ее за руку, они вместе вышли из дома. Он не сказал «до свидания», пока они не оказались во дворе. Так что собравшие видели, как они пожимали друг другу руки, как будто расставались нехотя. Не успела за пастором закрыться дверь, как все собравшиеся двинулись вперед, чтобы приветствовать дядю Альм. Каждый старался первым пожать ему руку. Их было протянуто столько, что дядя Альм не знал, с какой начать. Некоторые из них говорили: «Мы рады опять видеть вас здесь», а другие: «Я уже давно мечтал, чтобы мы опять посидели вместе и поговорили». Разнообразные приветствия доносились со всех сторон. И когда дядя Альм сказал, что он думает вернуться в свой старый дом в Дерфи на зиму, то раздался такой хор восклицания, что можно было подумать, что он самый любимый человек деревни. Большинство из его старых друзей провожали их с Хади далеко в горы. Прощаясь, каждый из них просил дать обещание, что когда он спустится в следующий раз, то обязательно навестит их. Когда же старик наконец остался наедине с ребенком, лицо его сияло. Казалось, внутренний свет, исходящий из сердца, озарил все его существо. Хади, подняв голову, смотрел на него своим ясным, ласковым взглядом. «Дедушка, ты сегодня выглядишь все лучше и лучше. Я никогда не видела тебя таким раньше».
3: «В самом деле?» — улыбнулся он.
2: «Да, Хади, я счастливее сегодня, чем того достоин. Хорошо быть в мире с Богом и с людьми. Бог был милостив ко мне, когда прислал тебя в мою хижину». Когда они дошли до домика, где жил Питер, дедушка открыл дверь и вошел.
4: «Доброе утро, бабушка!» – приветствовал он. «Я думаю, что нам нужно еще кое-что подремонтировать, прежде чем задуют осенние ветры».
2: «Господи, неужели это дядя Альм?» –
4: воскликнула бабушка в приятном удивлении.
2: «Вот ведь до какого времени я дожила! И теперь я могу поблагодарить тебя за все, что ты сделал для нас! Да воздаст тебе Господь! Господи, слава тебе!»
4: Она протянула дрожащую руку, и когда дедушка сердечно пожал ее, она продолжала:
2: «И еще я хотела сказать, что у меня на сердце. Умоляю тебя, если я каким-нибудь образом обидела тебя, пожалуйста, не отсылай от меня ребенка, чтобы наказать. Ты не знаешь, что это дитя для меня значит».
4: Она нежно прижала к себе девочку, которая, как и обычно, уже стояла рядом с бабушкой.
2: «Не бойся, бабушка», — возразил дедушка твердо. «Ни тебя, ни себя я не намерена наказывать таким образом. Слава Богу, мы теперь все вместе, и дай Бог, чтобы и дальше было так же».
4: Бригитта позвала дядю в угол комнаты и показала шляпку с перьями, объясняя, как она к ней попала. Она добавила, что не может принять такую вещь от ребенка. Но дедушка посмотрел на Хади и сказал: «Шляпа ее, и если она не собирается ее носить, то имеет полное право отдать ее кому захочет, поэтому бери смело». Бригитта очень обрадовалась.
2: «Она ведь стоит не меньше 10 шиллингов!» – проговорила она, переворачивая в руках и разглядывая шляпку. «Какое благословение принесла Хади с собой из Франкфурта! Я иногда думаю, что неплохо было бы послать туда Питера, хоть на немножко. Что вы на это скажете, дядя?»
4: В глазах дедушки промелькнула смешинка. Он подумал, что это бы, конечно же, не повредило, но лучше подождать подходящего момента, прежде чем посылать мальчика туда. В этот момент Питер ворвался в комнату. По всей видимости, он спешил. С трудом, переводя дыхание, он протянул письмо. Оно было адресовано Хайди. Мальчик принес его с почты в Дерфи. Все уселись вокруг стола, чтобы услышать, о чем же в нем говорилось. Хайди вскрыла его и без промедления начала читать. Письмо было от Клары. В нем говорилось, что дом сразу же стал унылым после отъезда Хайди, и бедная девочка не знала, как же себя утешить. Она убедила отца, чтобы тот отвез ее осенью в Рогатс. Бабушка решила присоединиться к ним, и они все с нетерпением ждут возможности посетить Хайди. Затем была переписка от фрау Сесман, где она хвалила Хайди за то, что та взяла с собой булочки для бабушки. Чтобы бабушке не пришлось есть их сухими, она посылает ей кофе. Она также надеется, что когда они приедут осенью в горы, Хайди непременно познакомит их. Послышались удивления и радостные восклицания. Все стали с восторгом строить планы, обсуждать предстоящие события. «Самая великая радость, когда старый друг приходит приветствовать тебя, как далеко

Короткие рассказы для детей. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Книга пророка Исаии, 55 глава, 10 стих. Скоро к нам придет она, долгожданная зима. Первый беленький снежок вновь припудрит наш лесок. Льдом покроются все речки, а огонь, пылая в печке, будет дом наш согревать. Нет нужды нам унывать. Но не всем зима на радость. Бедным людям она в тягость. Мерзнут бедные они, нет огня у них в печи. Если можешь, помоги. Дров вязанку принеси, сними хлеб твой раздели, в дом их радость принеси. Однажды зимой, когда уже лежал глубокий снег, одна бедная вдова пошла с сыном в лес, чтобы собрать немного хвороста. Когда одна вязанка с большим трудом была собрана, женщина решила развести костер, чтобы сынишка мог немного согреться, потому что руки и ноги у мальчика окоченели от холода. Она стала разгребать снег и нашла маленький железный ключик. «Томас, посмотри, что я нашла», — сказала мама. «Где есть ключ, там, возможно, есть и замок». Она копнула дальше и наткнулась на железный ящичек. Хоть бы ключ подошел, хоть бы замок не был ржавым, ведь в ящике могут быть драгоценные вещи. «Вот это да!» — воскликнул обрадованный Томас. «Может быть, в нем золотые слитки». Мама попробовала, ключ подошел, она повернула ключ один раз, потом еще раз и осторожно открыла крышку. «Что там, мама?» — спросил нетерпеливо Томас. «Книга», — сказала мама. «Как жаль!» — разочарованно протянул Томас. «Это Библия, мой мальчик, а Библия дороже слитков золота. Если бы там были куски золота, мы могли бы купить Библию и все остальное, мама». Мама молча кивнула. Когда же она открыла Библию, на внутренней стороне обложки чернилами было написано: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». «Да, Томас, давай будем верить тому, что здесь написано. Слово Божье не бывает тщетным. Оно не возвращается пустым обратно». Вот такая история. Давайте мы будем молиться и благодарить Господа за то, что у нас есть все необходимое на каждый день. Попросим Его научить нас ценить Слово Его, Библию, которую Он дал нам.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Последователи Ангца». Иоанн продолжал проповедовать в пустыне. Некоторые думали, что он и есть обещанный Спаситель. Однажды они пришли к нему и спросили: «Скажи нам, не ты ли Христос?» Иоанн ответил: «Нет. Я недостоин развязать ремень обуви его». Затем Иоанн рассказал им об истинном Спасителе и о Духе Святом в виде голубя, сошедшем на него. Некоторые люди все время следовали за Иоанном, слушая проповедь его. Люди эти стали называться его учениками. Однажды Иоанн был в пустыне с двумя своими учениками. Он увидел шедшего вдали Иисуса. Указав на него ученикам своим, он сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанн назвал Иисуса Агнцем, потому что ему предстояло пострадать за грехи наши, и он должен был быть принесен в жертву, как приносили жертву Агнцы. Только ему предстояло быть не сожженным, а распятым. Два ученика Иоанна, услышав от него эти слова, пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидел их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Учитель, где живешь?» Иисус ответил: «Пойдите и увидите». Люди эти с радостью последовали за Иисусом. Одного из учеников звали Андреем, имя второго ученика не названо. Возможно, это был Иоанн, впоследствии любимый ученик Иисуса. Своего дома у Иисуса не было. У него вообще не было своего, ничего, кроме одежды. Двое учеников вошли с Иисусом в дом, в котором он жил, и провели с ним вечер. Как отрадно было им беседовать с Иисусом! Никто никогда не говорил так чудно, как говорил Господь Иисус. Люди эти никогда, конечно, не забыли этого памятного вечера. У Андрея был брат Симон. Андрей и Симон были рыболовы и жили в городе, расположенном вблизи Большого Галилейского моря. Андрей тотчас же пошел искать своего брата Симона, чтобы ему рассказать об Иисусе. Он ему сказал: «Мы нашли Мессию, что значит Христос». Андрей предложил брату своему пойти к Иисусу. Симон охотно на это согласился. Увидев Симона, Иисус сказал ему: «Ты Симон, ты наречешься Кифой или Петром». Симон очень удивился, что, видя его в первый раз, Иисус уже знал имя его. Иисус дал ему новое имя – Петр, что значит «камень», потому что этого дня Симон должен был сделаться духовно крепким и твердым, как камень. Вы узнаете много о Симоне Петре, верном и любящем ученике Иисуса Христа. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете отвечать и присылать нам ваши ответы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес: Radio MB, PO Box 523. Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Кто были первые ученики Иисуса? И второй вопрос. Кому Иисус дал имя Петр? И что обозначает это имя? Вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Кто людей сюда собрал, в этот светлый теплый зал? Пригласил со всех дорог, это сделал только Бог. В этот полудневный час, праздник радостный у нас, Богу мы несем хваление за плоды благодарения.

0: Глава 15. Приготовление к путешествию. Добрый доктор, рекомендовавшись немедленно отправить Хайди домой, шел по широкой улице, направляясь к господину Сесману. Было солнечное сентябрьское утро. Золотой теплый свет заливал все вокруг. Но доктор шел, опустив глаза вниз. Ни разу не поднял их, чтобы посмотреть на ярко-голубое небо, раскинувшееся над ним. На лице его, обычно живом и веселом, застыло выражение печали. В волосах блестела седина. Несколько месяцев назад предвременная смерть разлучила его с единственным ребенком, ставший смыслом его жизни после смерти жены. И с тех самых пор он никогда уже не был прежним. Себастьян открыл ему дверь, радушно приветствовал доктора, потому что он был не только желанным гостем хозяина и его дочери, но своей добротой завоевал сердца всех обитателей дома. «Все без изменений, Себастьян?» – спросил доктор приятным голосом, следуя за слугой вверх по лестнице. «Я рад, что вы пришли, доктор!» – воскликнул господин Сесман, увидев друга. «Мы должны еще раз обстоятельно поговорить относительно швейцарского путешествия. Вы все еще настаиваете на своем решении, даже несмотря на то, что у Клары явный сдвиг в лечении здоровья? Мой дорогой Сесман, я не встречал другого такого человека, как ты», — проговорил доктор, усаживаясь рядом. «Я бы очень хотел, чтобы ваша мать была здесь. Тогда бы все стало ясно и просто. Только вчера вы задавали этот вопрос мне 3 раза. Я прекрасно знаю, что вы думаете по этому поводу. Да, я знаю, что вы теряете со мной всякое терпение, но вы должны понять, мой друг». Господин Сесман положил руку на плечо доктору. «Я не могу отказать ребенку в том, что обещал уже давно. Несколько месяцев, день и ночь она живет одним желанием. Последний приступ она перенесла с поразительным терпением, только с одной надеждой, что скоро отправится в Швейцарию и опять увидит свою подружку Хайди. Как я могу сказать несчастному ребенку стольких удовольствий, что встречу, о которой она так долго мечтала, мы должны отменить? У меня просто не хватает смелости на это». «Вы должны это сделать, Сесман», — решительным тоном проговорил доктор. И так как его друг промолчал, продолжил после небольшой паузы. «Только представьте сами всю реальность. У Клары не было ни одного такого тяжелого лета. От утомительного путешествия ей может стать хуже. Теперь уже сентябрь, и хотя там еще возможно тепло, но может и похолодать. Дни становятся короче, а так как Клара не может оставаться там ночью, то у нее будет только 2 часа на пребывание в горах. Путешествие из Рогатца займет несколько часов, потому что в горы ее придется везти в коляске. Короче говоря, Сесман, это невозможно. Но я могу поговорить с Кларой, она очень разумный ребенок, и я надеюсь, согласится со мной. В мае она может поехать на ванны и оставаться там, пока не наступит жара. Затем время от времени ее можно будет поднимать в горы. Когда она станет покрепче, то получит от этой экскурсии гораздо больше удовольствия, чем сейчас. Поймите, Сесман, если мы хотим, чтобы ребенок выздоровел, мы должны проявить разумную заботу». Господин Сесман, слушавший доктора с молчаливым почтением, неожиданно вскочил. «Доктор!» — воскликнул он. «Скажите мне правду! В самом ли деле вы надеетесь на ее полнейшее выздоровление?» «Очень слабо», — тихо ответил доктор, пожимая плечами. «Но, дорогой друг, подумайте о моем горе. У вас есть ребенок, с которым можете общаться, который встречает вас, когда вы возвращаетесь домой. Ребенок счастлив и доволен. Нет, Сесман, вы еще не дошли до такого состояния, когда нуждаетесь в сочувствии. Подумайте только о моем пустом доме». Господин Сесман ходил по комнате, как он обычно делал, когда был погружен в глубокое раздумье. Неожиданно он остановился позади своего друга и положил руку ему на плечо, сказал: «Доктор, у меня есть идея. Я просто не могу смотреть на вас такого. Вы стали совершенно другим. Вы должны на время покинуть свой дом. И что вы думаете, я хочу вам предложить? Предпримите путешествие сами и навестите Хайди от нашего имени». Доктор собирался с мыслями, чтобы найти причины отказаться, но его друг не давал ему сказать ни одного слова. Он был так увлечен своей идеей, что сжал его руку и потащил за собой в комнату Клары. Доктор всегда для Клары был желанным гостем и обычно рассказывал ей что-нибудь интересное. Девочка протянула руку своему старому другу. Он сел рядом и принялся говорить о предлагаемом путешествии. Доктор постарался четко и веско объяснить, почему сейчас предпринять поездку невозможно. Без всякой паузы он продолжал рассказывать ей о своих планах и как было бы замечательно, если бы ее подруга смогла приехать на праздники. Слезы, конечно же, появились в ее больших голубых глазах, хотя Клара, чтобы не расстраивать отца, изо всех сил пыталась сдержать их. Разочарование было горьким, ведь предстоящее путешествие – ее единственное желание на протяжении долгих часов одиночества и томительной болезни. Она также знала, что отец никогда не посмеет ей отказать ни в чем, если только ей это не послужит во вред. Она постаралась остановить набегающие слезы и подумала о той надежде, которая для нее еще осталась. Взяв доктора за руку и поглаживая ее, она умоляюще попросила.
1: «Доктор, тогда вы съездите к Хайди, ладно? А когда приедете, все мне про нее расскажете. Как там все выглядит, чем занимается Хайди, дедушка и Питер. Я их всех так хорошо знаю». «И вы сможете отвезти Хайди кое-что от меня? Я же все продумала! Пожалуйста, доктор, поезжайте, а я буду пить рыбий жир столько, сколько вы мне назначите!»
0: Это ли обещание послужило тому, что доктор не смог отказать? Или какое-то другое? Но он улыбнулся и сказал. «В таком случае мне, конечно же, придется поехать, Клара, потому что тогда ты станешь такой здоровой и крепкой, какой мы мечтали тебя увидеть. А не решила ты, когда я должен отправляться?»
1: «Завтра утром, и причем как можно раньше», — ответила Клара.
0: «Да, она права», — ставил господин Сесман. «Пока светит солнце и небо ясное, не стоит терять времени». Доктор не мог удержаться от смеха. «В следующий момент вы будете ругать меня за то, что я еще не там. Придется мне сейчас же идти и собираться». Но Клара не отпустила его, пока не передала множественные пожелания для Хайди. Не перечислила, на что он должен обратить внимание, чтобы точности мог ей все описать, когда вернется. Подарки она пришлет ему позже, потому что Фрейлин Эртермайер вначале должна помочь ей упаковать их. Доктор пообещал исполнить все указания Клары и отправился собираться в дорогу. Слуги, пока их не посвятили в грядущие события, старались предугадать, что же происходит? Не успел доктор спуститься по лестнице, как Тинет тут же вбежала на звонок в комнату Клары.
1: «Возьми эту коробку и наполни ее мягким печеньем и принеси сюда», — сказала Клара, указывая на коробку, стоящую на столе.
0: Тинет подхватила ее и понесла, многозначительно постукивая по ней пальцы. «Едва ли это стоит тех беспокойств, о которых я думала», — пробурчала она, выходя из комнаты. Себастьян открыл доктору дверь и с поклоном сказал:
2: «Не будет ли господин доктор так добр, чтобы передать маленькой мисс мой привет?»
0: «Ага», — проговорил доктор, — «так выходит, что вы уже знаете о моем путешествии?» Себастьян смущенно кашлянул.
2: «Я не понимаю, ох да, я вспомнил. Я как раз проходил через столовую и услышал имя Хайди. Затем я сложил 2 и 2 вместе и просто подумал».
0: «Понимаю, понимаю», — улыбнулся доктор. «Если хорошо подумать, то можно узнать о многих вещах. Ну, до встречи, Себастьян. А привет я обязательно передам». Выйдя из двери, доктор налетел на Фрейлин Эртермайер, возвращаясь домой. В этот момент ветер, налетавший порывами, сдул ее с плеч белую шаль. И Фрейн выглядела как корабль, несущийся на всех парусах.
2: Доктор, желая пропустить ее, попятился назад, но она, питая глубокое уважение к этому человеку, также отступила, пропуская его. Так они простояли несколько секунд, но следующий порыв ветра бросил ее в объятия доктор. Фрейлин смутилась, ей нужно было время, чтобы прийти в себя, прежде чем она могла пожать доктору руку. Но он умел сгладить любые ситуации, поэтому уже через минуту она внимательно слушала о его предстоящем путешествии. Он попросил ее упаковать подарки для Хайди, потому что у нее это получалось лучше, чем у других. Клара предвидела долгие переговоры с Фрейлин Роттермайер, прежде чем сможет убедить ее упаковать все, что она приготовила для Хайди. Но на этот раз она ошиблась, потому что Фрейлин оказалась в необычном хорошем расположении духа и на редкость сговорчивой. Она освободила большой стол, чтобы все вещи для Хайди могли быть разложены и упакованы на глазах у Клары. Задание было не из легких, так как подарки были самые разнообразные форм и размеров. Первой была маленькая теплая накидка с капюшоном, выбранная Кларой, чтобы Хайди во время долгой холодной зимы могла посещать бабушку, когда ей вздумается, а не ждать, пока дедушка сможет отнести ее, укутав в мешок. Затем была толстая теплая шаль для бабушки. В нее можно завернуться, и она согреет зимние холодные дни. Следующей была большая коробка, наполненная маленькими бисквитами, также предназначенная для бабушки. Кларе хотелось, чтобы у нее было еще что-нибудь кофе, кроме хлеба. За коробкой следовал большой батон колбасы для Питера, ведь кроме хлеба и сыра ему больше ничего не перепадает. Клара также подумала о том, что он может съесть ее сразу всю и заболеть. Поэтому она решила послать ее Бригитте, чтобы та разделила на части по своему усмотрению. Дедушке предназначились теплые носки. Наконец, последовало бесчисленное множество маленьких мешков, сверточков, коробочек, которые Клара отбирала с особым удовольствием. Она предвкушала удивление Хайди, когда та будет их открывать. Наконец, работа была закончена, и посреди комнаты на полу лежал внушительный размеров багаж, готовый к отправке. Фрейлин Роттермайер смотрела на него с довольным видом, получив удовлетворение от своего искусства. Клара тоже с удовольствием смотрела на него, представляя восклицание Хайди, когда огромная посылка прибудет в их дом. Вошел Себастьян. Положив посылку на плечо, он отнес ее доктору. Глава 16. Гость. Нежно-розовый оттенок утренней зари осветил верхушки гор. Свежий ветерок играще пробежал через старые пихты, шаловливо покачиваясь на широких ветвях. От тихого шелеста Хайди проснулась. Этот звук настойчиво манил ее к себе. Девочка соскочила с постели, торопливо оделась, но не так быстро, как раньше. Теперь Хайди всегда старалась все делать аккуратно. Когда она спустилась вниз, то обнаружила, что дедушки в комнате уже нет. Он стоял за избушкой и смотрел в небо, определяя погоду. По небу плыли маленькие розовые облака. С каждой минутой они становились все ярче, а небо голубее. Горы и луга в долине превращались в золото, благодаря поднимающему солнцу, выглянувшемуся из-за высоких вершин.
1: «Ох, как красиво! Как красиво! Доброе утро, дедушка!» — радостно кричала Хайди, выбегая из хижины.
2: «О, никак ты уже проснулась?» — улыбаясь, спросил дедушка. Хайди бросилась к дверям, чтобы послушать любимые звуки. С каждым новым порывом ветра, проносившимся по ветвям, она подпрыгивала и визжала от радости. Дедушка отправился в сарай мыть, расчесывать и доить коз, таким образом подготовив их к отправлению на пастбище. Как только Хайди увидела своих любимец, она бросилась им навстречу и принялась их обнимать. Они радостно заблеяли, подходя ближе. Хайди их совсем не боялась, И когда Пушинка не рассчитав удар, толкнула ее в бок, она только сказала: «Перестань, Пушинка! Ты уже толкайся, как турок!» Козочка опустила голову, как будто извиняясь, а Белянка ласково прижалась к девочке и всем своим видом, казалось, говорила: «Про меня никто не скажет, что я веду себя как турок!» Послышался свист Питера, и вскоре Хайди оказалась в окружении коз, которые прижимались к ней, подталкивая одна другую. Терли своими головами, выражая так приветствие. Вот Питер громко свистнул, чтобы привлечь внимание коз и дать им знать, что пора идти. Ему тоже хотелось подойти поближе к Хайди, чтобы перекинуться хоть несколькими словами. Козы побежали вверх, а он спросил всем своим видом, давая понять, что не хочет слышать «нет». «Ты можешь сегодня пойти со мной?» «Боюсь, что нет, Питер», — ответила она. «Я ожидаю гостей из Франкфурта, ведь они могут появиться в любую минуту». «Ты повторяешь это уже несколько дней», — недовольно пробурчал Питер. «Я буду повторять это до тех пор, пока они не приедут», — ласково, но твердо возразила Хайди. «Представь себе, Питер, что гости приедут, а меня нет. Неужели я могу так поступить?»
3: «Дедушка же будет дома», — буркнул Питер сердито.
2: В этот момент послышался зычный дедушкин голос.
4: «Почему армия задерживается? Маршал пропал или кто-то из офицеров в отлучке?»
2: Питер быстро повернулся и так защелкал своим кнутом, что козы прекрасно понимали этот знак. Быстро побежали в сторону пастбища. Питер последовал за ними. С тех пор, как Хайди вернулась к дедушке, она стала замечать и делать намного больше, чем раньше. Со старанием теперь каждое утро она заправляла свою постель, поглаживала и прихлопывала ее до тех пор, пока та не приобрела аккуратный вид. Затем обходила комнату, расставляла стулья по местам, и если что-либо было не на месте, то тут же наводила порядок. Потом брала тряпку, забиралась на стул и терла стол до тех пор, пока он опять не начал блестеть. Когда дедушка возвращался, он довольно оглядывался по сторонам и говорил про себя: «Теперь у нас порядок, как в воскресенье. Не напрасно Хайди побыла за границей». После того, как Питер ушел и они позавтракали, Хайди занялась обычной уборкой. Но чудесная погода отвлекала ее внимание. Яркий лучик весело заглядывал через окно, как будто приглашая: «Выходи, Хайди, выходи!» Девочка не в состоянии была оставаться в домике и выскочила за дверь на этот призыв. Солнце отражалось и искрилось везде – на доме, на горах, на траве и даже далеко в долине. Вдруг она вспомнила, что не убрала посуду со стола, и опять вернулась в дом. Не прошло несколько минут, как послышался шелест пихтовых деревьев. Хайди опять выскочила во двор. Дедушка время от времени выглядывал из сарая и улыбался, наблюдая за ее развлечениями. Вдруг раздался голос девочки.
1: «Дедушка, дедушка, иди сюда скорей!»
2: Он вышел встревоженный и, увидев ее, бегущую вниз по тропинке. Девочка радостно кричала:
1: «Они идут! Они приехали! И впереди доктор!»
2: Хайди торопилась приветствовать своего друга. Она подбежала и, бросившись в распростертые объятия, воскликнула:
1: «Доброе утро, доктор! И спасибо вам 100 000 раз!»
2: «Да благослови тебя Бог, дитя! За что же ты меня благодаришь?» — спросил доктор, улыбаясь.
1: «За то, что опять у дедушки дома!»
2: Лицо доктора просветело, словно солнечный лучик пробежал по нему. Погруженный в свое одиночество, он шел, не обращая внимания на окружающую красоту. Он не думал, что Хайди его помнит, и не ожидал радушного приема. И тут он увидел радость в глазах девочки и полная благодарность. Она прижалась к доброму другу. С отцовской любовью он взял ее за руку.
1: «А теперь веди меня к своему дедушке, Хайди, и покажи, где вы живете!»
2: Но Хайди не двигалась с места, недоумение глядя вниз.
1: «А где же бабушка и Клара?» — спросила она.
2: «Ах, теперь я должен тебе все рассказать. Я сожалею не меньше тебя», — ответил доктор.
1: «Видишь ли, Хайди, я пришел один, потому что Клара очень больна и не может путешествовать.
2: По этой же причине и бабушка не поехала. Но весной, когда дни станут длиннее и теплее, они обязательно приедут». Хайди была немного разочарована. Она сожалела, что мечтам ее не суждено сбыться. Несколько мгновений она стояла молча. Наконец девочка подняла глаза и увидела печальный взгляд доктора. Этот взгляд проник прямо в сердце Хайди. Она не могла видеть, чтобы кто-то был несчастливым, особенно ее друг. И она задумалась, как же его утешить.
1: «Ну, до весны не так уж и долго ждать, и тогда они обязательно приедут», — уверенно проговорила она. «Время бежит быстро. Пойдемте, найдем дедушку».
2: Взявшись за руки, они стали подниматься по тропинке. Подойдя к домику, Хайди крикнула дедушке.
1: «Они не приехали сегодня, но скоро обязательно будут здесь!»
2: Для дедушки доктор не был чужим. Он знал о нем многочисленных рассказов девочки. Старик радушно пожал руку своему гостю. Затем мужчины сели около домика, а Хайди примостилась рядышком. Доктор рассказывал дедушке, как господин Сесман настаивал на то, чтобы предпринял это путешествие, и он сам сознавал, что для него это на пользу. Затем он шепнул Хайди, что снизу нужно кое-что привезти, что доставит ей гораздо большое удовольствие, чем вчера со старым другом. Хайди пришла в восторг от этих слов, стараясь угадать, что же это может быть. Старик приглашал доктора провести чудесные осенние дни здесь, в горах, или, по крайней мере, приходить сюда, когда он пожелает. Он не мог предложить ему ночлег, так как в доме не было места. Однако посоветовал доктору не возвращаться в Рогатс, а оставаться в маленькой чистой гостинице в Дерфи. Тогда каждое утро доктор сможет приходить сюда, и если ему захочется, то дедушка сможет сопровождать его в горы. Доктор обрадовался этому предложению и решил так и поступить. Незаметно солнышко поднялось высоко, напоминая о том, что наступил полдень. Теплый воздух доносил со лугов, свежее дыхание, наполненное ароматом трав. Дядя Ам поднялся и вошел в дом. Он вынес стол, поставив его у скамейки. «Беги теперь, Хайди, и принеси все, что положено», — сказал он. «Доктор должен оценить. Если еды будет достаточно, значит, столовая хорошая». «Я принимаю ваше приглашение», — ответил доктор, глядя в долину. «Думаю, что здесь все очень даже вкусно». Хайди бегала из дома к столу и обратно, пока не принесла все, что только смогла найти. В это время дедушка появился с кувшином молока и головкой желтого коричневого сыра. Затем он нарезал тонкие ломтики мяса, завяленные им самим, и доктор, глядя на эту простую и столь аппетитную еду, впервые за последнее время почувствовал голод. «Наша Клара обязательно должна приехать сюда», — проговорил он. «Здесь она станет совершенно другой, и если она на некоторое время будет питаться так, как я сегодня, она быстро выздоровеет». Снизу поднимался человек, неся на спине большую коробку. Когда он подошел к домику, сбросил свою ношу на землю и полной грудью вдохнул свежий горный воздух.
1: «А, вот и тот, что приехала со мной из Франкфурта», — сказал доктор, поднимаясь навстречу мужчине.
2: Он подошел к своему багажу и начал его распаковывать. Хайди смотрела нескрываемым любопытством. Он открыл коробку и сказал девочке: «Ну вот, дитя, а теперь можешь сама распаковывать свои сокровища». Хайди разворачивала подарки один за другим. Ее личико выражало восторг и удивление. Когда доктор открыл большую коробку с бисквитами, предназначенными для бабушки, Хайди издала радостный крик.
1: «Теперь у бабушки есть хорошая пища!»
2: Ей не терпелось опять все упаковывать и тут же отнести ей. Но дедушка сказал, что когда он пойдет провожать доктора, то она может пойти с ними и отнести все, что захочет. В это время она нашла теплые носки для дедушки, обрадовала его этим подарком. Хайди продолжала разбирать подарки, а дедушка с доктором сидели на лавочке и тихо разговаривали. Неожиданно девочка подбежала к ним и остановилась напротив доктора, поджидая, пока он появит паузу в их разговоре.
1: «Нет, доктор, ни одна вещь не принесла мне столько удовольствия, как ваш приезд», — заявила она.
2: Мужчины не могли рассмеяться.
0: и доктор ответил, что он тоже очень рад видеть девочку и познакомиться с ее дедушкой. Когда солнышко стало опускаться за горы, доктор поднялся, решив, что пора возвращаться в Дерфи и поискать себе пристанище. Он взял Хайди за руку, а дедушка упаковал коробку с кексами, шаль и колбасу, и они отправились вниз. Поравнявшись с хижиной бабушки, Хайди распрощалась с доктором. Когда он пожал ей руку, она спросила: «Не хотели бы вы пойти с козами на пастбище завтра утром?» Девочка не смогла придумать более интересного занятия. «Согласен», — сказал доктор. «Пойду с удовольствием». Наконец Хайди пришла к бабушке. Подарки девочка поставила как можно ближе к ней, чтобы она могла все это ощупать. Шаль Хайди положила старушке на колени. «Это все из Франкфурта от Клары и от Фрай Сессман», — объяснила она бабушке и Бригитте. «Вы рады кексам, правда, бабушка? Попробуйте, какие они мягкие!» Снова и снова повторяла Хайди, на что бабушка отвечала: «Да-да, Хайди, конечно же, они мне понравятся! Какие они? Должны быть хорошие люди!» Она провела рукой по теплой толстой шали и добавила: «Ох, как она кстати холодной зимой! Я всегда мечтала иметь такую замечательную вещь!» Хайди не могла скрыть удивление, что бабушка больше радуется шали, чем мягким кексам. В это время Бригитта стояла, глядя с немым удивлением на колбасу. Покачав головой, она с сомнением проговорила: «Я должна спросить дядю, для чего все это?» «Это только для того, чтобы ее есть!» Без всякого колебания ответила Хайди. В эту минуту за дверью раздался топот, и в комнату вошел Питер. «Дядя идет сюда, как раз позади меня!» Начал он вдруг и замолчал, увидев лежащую на столе колбасу. Ничего подобного он никогда еще не пробовал. Хайди поняла, что дедушка идет за ней, и стала прощаться с бабушкой. Старик теперь никогда не проходил мимо, всегда старался заглянуть и пожелать доброго дня. Бабушка узнавала его шаги и любила эти посещения, потому что у него всегда было для нее доброе слово. Но время было позднее, а так как Хайди вставала рано, то дедушка не разрешал ей поздно ложиться спать. В этот вечер он крикнул через открытую дверь: «Спокойной ночи!» А Хайди выскочила ему навстречу. По темным звездам небосводом две фигуры поднимались к своему маленькому дому.

0: то, что мы имеем в жизни этой, хотим сегодня мы хвалу воздать великому Создателю планеты, кто, как не он, нам мог бы столько дать?
1: За вкусный хлеб, за молоко, вали.

0: Сердечно спасибо, Бог тебе.
1: Спасибо и за грозовые тучи, за дождь, что нашу землю орошал, за ветры сильного поток могучий, за солнце свет, что всех нас согревал.
0: За урожай, что сделал на наших грядках, морковь, малину, дыню и огурец, капусту, помидоры, арбузик сладкий. За это честь тебе наш Бог-творец.
2: За то, что...

0: за мягкую подушку от сердца Господа благодарю.
1: Господь мне дал великое богатство, родителей иметь здесь на земле, и деда с бабушкой, сестричек, братьев. Тебе, Иисус, спасибо, лишь тебе.
0: А я хочу ему сказать спасибо за туфли эти новые мои, за платьице, что шито так красиво, ведь это все от Господа дары. Аминь.
2: Как хорошо, что учимся мы в школе, и умных Бог нам дал учителей, чтоб выпала счастливая нам доля иметь подружек добрых и друзей.
0: Мне тоже хочется сказать спасибо, что я велосипед, автомобиль. А если б не было, то не смогли поехать быстро много-много миль. За то, что слышать, говорить могу я, видеть, осязать и обонять. За память, за здоровье лишь хочу его. Великий Бог, тебе всю честь воздать.
1: Спасибо, Боже, есть у нас служение, и дом молитвы здесь построен твой, куда на детское по воскресеньям бегут все дети радостной гурбой.
2: И за любовь твой, Иисус, мы тоже хвалу и славу воздаем за чудное спасение твое, Боже, что Библию имеет каждый дом. Вот эти все дары мы вдруг могли бы и не иметь на горестной земле.
0: Зато!

Короткие рассказы для детей. Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 1 стих. Что такое одобрительное письмо? Это письмо, в котором написано что-то хорошее о человеке. Например, господин Бауман – хороший работник. Он всегда доброжелателен к своим сотрудникам, работает честно, добросовестно выполняет задания к нашему большому удовлетворению. Вот так писались одобрительные письма. Дети собрались вокруг бабушки у теплой печки. Посмотрите, как внимательно они слушают, что им рассказывает бабушка, а проказница ворона в это время выдергивает шерсть из веретена. Бабушка рассказывает внукам об их дедушке. «Ваш дедушка был первым камердинером у одного влиятельного князя. Хотя он не имел большого образования, князь все доверил ему. И знаете, почему он получил такой высокий пост? Дедушка любил Иисуса всем сердцем и с большой радостью служил ему. Начал он учеником у купца. В то время один богатый купец искал рассыльного. 50 мальчиков пришло к нему. Большинство из них имели при себе хороший аттестат и лучшие одобрительные письма. Купец очень быстро выбрал одного из них, а остальных отправил. «Хотел бы я знать», — спросил друг купца, который сидел рядом с ним, — «почему ты принял именно этого мальчика, у которого нет ни одного одобрительного письма?» «Ты заблуждаешься», — ответил купец. «У этого мальчика много одобрительных писем. Он вытер обувь у порога, прежде чем вошел в комнату, и аккуратно закрыл дверь. Значит, он добросовестный. Он без долгих раздумий уступил стул старому хромому посетителю, что говорит о сердечной доброте и внимательности. Он снял шапку с головы, прежде чем зашел, четко и уверенно ответил на все мои вопросы. Значит, он вежливый и сообразительный. Он поднял книгу, которую я специально положил на пол, тогда как другие не обратили внимания на это, хотя спотыкались через нее. Он спокойно ожидал и не тискался вперед. Это все хорошее свидетельство о его порядочности. Еще я обратил внимание, что его костюм хорошо вычищен, руки и лицо опрятны. Хочешь сказать, что все это неодобрительные письма? Спросил купец друга. Я больше доверяю тому, что замечаю в человеке, когда в течение 10 минут знакомлюсь с ним, чем тому, что написано в сладкозвучных одобрительных письмах. «Видите, дети, — сказала бабушка, — в дедушке увидели сразу по его благочестивому поведению, что он надежный, опрятный и старательный человек. Не хотите ли и вы принести много радости Иисусу?» «Да, да, хотим!» — закричали дети воодушевленно. Позже дедушка стал камердинером у одного известного князя, исполняя службу добросовестно и радостно. Давайте мы будем молиться и попросим Господа,
подарить нам чистое сердце, наполнить его своей неземной любовью, чтобы мы могли жить благочестивой жизнью.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Человек, в котором нет лукавства». Два брата, Андрей и Симон, пришли к Иисусу из Галилеи. Озеро, в котором они ловили рыбу, находилось в Галилее. Из этой же страны пришел еще один человек именем Филипп. Его не привели к Иисусу другие ученики. Господь Иисус сам его отыскал. На другой день при звании Симона Петра Иисус нашел Филиппа и сказал ему: «Иди за мной». Это было для Филиппа довольно, и он тотчас последовал за Иисусом вместе с Симоном, Андреем и Иоанном. И он сделался учеником Иисуса. У Филиппа был друг именем Нафанаил. Он пришел и сказал ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей и пророки. Это Иисус из Назарета. Он сын Иосифа». Нафанаил знал, что Назарет был населен нечестивыми людьми. Он удивился, что оттуда пришел великий пророк. Он сказал: «Из Назарета может ли быть что доброе?» А Филипп ему ответил: «Пойди и посмотри». Два этих друга пошли к Иисусу, как никогда к нему пришли два брата. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, сказал: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Это была большая похвала. Дух Святой открыл Иисусу, что Нафанаил был человек прямой. Нафанаил никогда не видел Иисуса, поэтому он воскликнул в удивлении: «Почему ты знаешь меня?» Иисус ответил: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был еще под смоковницей, я видел тебя». Перед этим Нафанаил действительно сидел под смоковницей. Он, вероятно, молился там Богу, не думая, что кто-то, кроме Бога, мог его видеть. Тогда Нафанаил сразу понял, что Иисус был Бог. Иначе он не мог бы узнать его мыслей под смоковницей. Поэтому Нафанаил воскликнул: «Рави, то есть учитель, ты сын Божий, ты царь Израилев». Нафанаил думал вернее, чем Филипп. Филипп назвал его сыном Иосифа, а Нафанаил же считал его сыном Божиим. Иисус сказал тогда Нафанаилу, что вскоре он увидит небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Действительно, Нафанаил видел ангелов Божьих, когда Иисус вознесся на небо. Так появилось теперь у Иисуса пять учеников – Андрей, Симон, Иоанн, Филипп и Нафанаил. Они пришли все вместе с Иисусом в Галилею, где они жили. Все они были люди бедные. Они занимались рыболовством и имели счастье быть друзьями и учениками Христа. Вот такая история. А теперь вопросы, на которые вы можете отвечать и присылать нам ваши ответы. Но перед этим я напомню вам наш адрес. Наш почтовый адрес – Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Кого назвал Иисус человеком, в котором нет лукавства? И второй вопрос. Назови пять учеников Иисуса и где они жили. Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку по этой истории и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Я девочка маленькая, как цветочек аленький. Писать, читать я не умею, но Бога славить разумею.

Глава 17. Вознаграждение. На следующее утро доктор вместе с Питером и козами поднимались в горы. Он время от времени пробовал вовлечь мальчика в разговор, но напрасно, его невозможно было заставить говорить. Молча они подошли к избушке, где Хади уже поджидала их. «А ты сегодня пойдешь?» – повторил Питер свой вопрос, который он ежедневно приветствовал девочку. «Конечно же пойду, если доктор пойдет», – ответила Хайди. Питер искоса посмотрел на доктора. В это время вышел дедушка с сумкой, наполненной продуктами, и, пожелав доктору приятного провести день, повесил сумку Питеру на плечо. Она была тяжелее, чем обычно. Сегодня дедушка положил и мясо. Питер улыбнулся. Уже он-то сразу догадался, что там есть еще что-то, кроме обычного сыра с хлебом. Итак, группа отправилась вверх. Козы, как и обычно, окружили Хади, но девочка остановилась и строго сказала: «Бегите вперед и ведите себя прилично! Больше не возвращайтесь ко мне, я хочу поговорить с доктором!» Она погладила снежинку по спине и приказала ей быть послушной. Наконец девочка пробралась через стадо к доктору, он тут же взял ее за руку. Теперь ему не приходилось молчать. Хади рассказывала о козах и их особенностях, о цветах и горах, о скалах и птиц. Так за беседой они не заметили, как достигли пастбища. По дороге Питер то и дело бросал косые врожденные взгляды в сторону доктора, но тот был поглощен разговором. Хади поведала доктору на свое любимое место, где она обычно сидела, наслаждаясь окружающей красотой. Доктор последовал ее примеру и опустился на мягкую зеленую травку. Над высокими склонами и простирающей внизу долиной просматривалось прикосновение осени. Легкий утренний ветерок словно на цыпочках пробегал по горам, едва прикоснувшись к колокольчикам. Их очаровательные головки на тоненьких шейках радостно кивали ему вслед и, казалось, улыбались навстречу солнечному теплу. В небе кружилась огромная птица, но сегодня она не издавала ни звука. Раскинув свои могучие крылья, она гордо парила в воздухе. Глаза девочки светились радостью. Она повернулась к доктору, чтобы увидеть, какое впечатление произвела на него окружающая красота. Встретившись взглядом и сияющими глазами девочки, доктор сказал: «Да, Хайди, я вижу, как все красиво, но скажи мне, если кто-нибудь принесет сюда свое печальное, больное сердце, как он может радоваться всей этой красоте?» «Но здесь никого нет печального! Это только во Франкфурте!» — воскликнула Хайди. Доктор улыбнулся, потом опять серьезно продолжал: «Ну а если у кого-то не получится оставить всю свою печаль во Франкфурте, можешь ли ты мне посоветовать что-нибудь, чтобы избавиться от нее?» «Когда вы уже совсем не знаете, что делать, тогда вы должны все рассказать Богу», — уверенно проговорила Хайди. «А вот это хорошая мысль, Хайди», — сказал доктор. «Ну а если это Бог послал горе, что в таком случае мы можем ему сказать?» Хайди задумалась. Она была совершенно уверена, что Бог может помочь в любом горе. Девочка стала вспоминать свои собственные переживания и вдруг нашла ответ. «Тогда вы должны ждать», — сказала она, «и утешать себя тем, что Бог знает о счастье, которое Он извлечет из того несчастья. Только мы должны иметь терпение и не убегать от Него. Затем внезапно что-то произойдет, и мы ясно увидим, что у Бога были добрые намерения все это время. Но только потому, что мы не можем предвидеть некоторых вещей заранее и все время думаем о том, как мы плохо себя чувствуем, то нам кажется, что так будет всегда». «Это прекрасная вера, дитя! Всегда держись ее!» Он задумался опять, устремив взор на горы и молчаливую долину. «Можешь ли ты представить, Хайди, что человек сидит здесь, но на глазах его такая тень, что он не может наслаждаться никакой красотой, ни прелестью дня?» Острая боль пронзила детское сердечко.
Разговор о тени на глазах вдруг напомнил ей слепой бабушке. Несколько минут девочка молчала, потому что счастье было прервано неожиданной болью. Затем она печально сказала: «Да, я могу это понять. И я знаю, что тогда нужно повторить слова из гимна, который слепой бабушке приносит свет. И иногда такой яркий, что она становится счастливой. Об этом мне бабушка сама говорила». «Какой гимн, Хайди?» – спросил доктор. «Я помню только один про солнце, про прекрасный сад. Стихи там длинные, но они бабушкины самые любимые. Она всегда просит меня прочитать их несколько раз». «А не могла бы ты мне прочитать эти стихи? Я тоже их хочу послушать!» И доктор уселся поудобнее. Хайди сложила ручки и на секунду замолчала. «Может быть, мне начать со стиха, о котором бабушка говорит, что он приносит ей надежду и уверенность?» Доктор согласно кивнул, и Хайди начала. «Я усталый, изнуренный, о Господь, тебе иду! И грехом обремененным я к ногам твоим паду. О Господь, тебе иду я, дух мой слабый оживи, и лучом святым даруя, укрепи в своей любви. Я печальный миражитель, где покой душе найду, и пришел к тебе Спаситель, от тебя я не уйду. И когда средь боли жгучей я устану на пути, на руках своих могучих веру будешь ты нести». Неожиданно Хайди остановилась. Она не была уверена, что доктор все еще слушает. Он сидел, склонив голову на руки, и не двигался. Девочка подумала, что он задремал, а когда он проснется, она прочтет ему другие гимны. Кругом стояла тишина. Доктор, конечно же, не спал. Мысли его несли его далеко-далеко в прошлое. Он видел себя маленьким мальчиком, стоящим возле стула матери. Она обняла его за шейку и шептала те же самые слова, которые только что произнесла Хайди. Эти слова он не слышал уже много лет. Казалось, опять звучал голос матери, и он видел ее добрые глаза. Хайди замолчала, а он продолжал слушать любимый голос, который уносил его все дальше и дальше. Прошло достаточно много времени, пока он снова поднял голову. На него смотрели чистые, участливые глаза девочки. «Хайди», — сказал он, беря ее за руку, — «какой это был чудесный гимн!» И в голосе его послышались счастливые нотки. «Мы опять придем сюда, а ты повторишь его, ладно?» В это время Питер окончательно вышел из себя. Прошло уже несколько дней, как Хайди не ходила с ним на пастбище, и вот теперь, когда она наконец пришла, то все время сидит с этим пожилым джентльменом, а он, Питер, не может с ней даже поговорить. Он разозлился, поднялся и решительно пошел в сторону доктора, но встал предусмотрительно от отдалении, чтоб тот не мог его видеть. Мальчик поднял кулаки и прогрозил своему врагу. Чем дольше Хайди стоял возле доктора, тем свирепее становился Питер и ожесточеннее махал кулаками. Наконец солнышко достигло своего зенита. Для Питера это был знак, что пора обедать. Он изо всех сил закричал: «Время обедать!» Хайди побежал за сумкой и продуктами, чтобы доктор мог поесть там, где он сидел. Но он остановил ее, сказав, что совсем не голодный, а только выпил бы стакан молока. У него появилось желание подняться выше в горы. Хайди решила проводить его огромному покрытому мхом камню, где зеленушка чуть не сорвалась вниз. Она подбежала к Питеру и рассказала о своих планах, попросив его надоить две кружки молока. «А кто же будет есть тот, что в мешке?» – спросил он. «Ты можешь съесть все!» — ответила она. — «Только сначала надои молока». Редко Питер выполнял какое-либо поручение с такой скоростью, как сегодня. Его подгоняли мысли о сумке и ее содержимом. Все принадлежало ему. Как только его гости занялись молоком, он открыл сумку и затрепетал от восторга, увидев мясо. Он уже запустил туда руку, но вдруг вспомнил, как стоял позади доктора, сжимая от злости кулаки. А тот отдал ему весь свой обед. Наслаждение предстоящей трапезой сразу же пропало.
Он вскочил и побежал к месту, где стоял с поднятыми кулаками. И, открыв ладошки, протянул их вперед, словно показывая, что он не собирается больше употреблять свои руки во зло. Так он стоял до тех пор, пока не почувствовал, что конец исправил свое скверное поведение. Питер вернулся с чистой совестью, принялся за шикарный обед. Хади с доктором медленно поднимались, беседуя в горы. Вскоре он сказал, что ему пора возвращаться в Дерфи. Но Хади не хотела даже слышать о том, что он вернется один. Она предложила сопровождать его хотя бы до дедушкиного домика, а если он позволит, то и дальше. Девочка держала за руку своего друга и всю дорогу развлекала своим щебетанием. То и дело она обращала его внимание на растения на полянках. Она знала название каждого цветочка, ведь дедушка научил ее этому еще прошлым летом. Наконец доктор настаивал на том, чтобы она вернулась. Пожелав друг другу спокойной ночи, они разошлись. Оглядываясь времени от времени, доктор видел, как Хади стоял на том же месте и махала ему рукой. Точно так же и его маленькая дочурка провожала его, когда он уходил из дома. Каждое следующее утро доктор приходил в хижину, а оттуда продолжал свой путь в горы. Иногда дядя Альм сопровождал его, когда они поднимались к старым, израненным штормами пихтовых деревьям, то огромная птица взлетала со своего гнезда, хлопая крыльями и что-то недовольно крича. Доктор находил удовольствие в общении с дедушкой и поражался его знанием о горных растениях. Он знал применение каждого из них, начиная от душистой пихты и темных сосен с их длинными ароматными иголками до кудрявого мха, расположившегося повсюду. Вокруг корней деревьев, малюсеньких цветов и тончайших трав. Знал он и про животных, населяющих горы, истории о жителях Нарок и Дупел, как подземных, так и живущих на вершинах деревьев, казалось бы, некончаемыми. Итак, время в приятной беседе мчалось быстро. Прощаясь, доктор обычно говорил: «Не бывает встречи с вами, друг мой, чтоб я не научился чему-то новому». Иногда доктор бродил с Хади, они садились на полянке, как в первый день, и девочка повторяла слова гимнов. Питер обычно сидел немного поодаль, он смирился с присутствием доктора и больше не давал воли своему гневу. Сентябрь подходил к концу, и однажды утром доктор пришел не таким веселым, как обычно. Он сказал, что это его последний день. Завтра он возвращается в Франкфурт. Ему грустно прощаться с горами, где он чувствовал себя как дома. Дядя Альм, со своей стороны, тоже сожалел о подъезде гостя. А Хади так и привыкла каждый день видеть своего друга, что не могла никак поверить, что на самом деле пришло время расставания. Распрощавшись с дедушкой, доктор просил Хади немного его проводить. Девочка с готовностью взяла его за руку и пошла с ним, еще не в состоянии справиться с мыслью, что им предстоит расстаться. Пройдя часть пути, доктор остановился и, проведя рукой по кудрявой головке ребенка, сказал: «А теперь, Хади, тебе нужно возвращаться. Я должен сказать тебе «до свидания». Если бы я мог забрать тебя с собой во Франкфурт, картина этого города с бесконечными вереницами домов, каменной улицей и образы Фрейн-Реттермайер и Тюнет невольно всплыли перед глазами девочки, и она торопливо ответила: «Нет, лучше бы вы вернулись к нам». «Да, ты права. Так было бы лучше. Но до свидания, Хайди». Девочка подала ему руку и, подняв голову, посмотрела на доктора. В добрых ласковых глазах стояли слезы. Доктор повернулся и быстро зашагал вниз. Хайди стояла, не двигаясь. Неожиданно она разрыдалась и изо всех сил бросила след удаляющемуся другу. Срывающаяся с голосом, она кричала: «Доктор! Доктор!» Он повернулся и стал ждать, пока ребенок подбежит к нему. Слезы бежали по щекам, и, всхлипывая, она проговорила: «Я сейчас же поеду с вами во Франкфурт и буду с вами столько, сколько захотите. Только я должна сказать об этом дедушке». Доктор положил свою руку ей на плечо, стараясь успокоить. «Нет, нет, милое дитя», — ласково сказал он, — «сейчас ты должна оставаться здесь, среди гор и пихтовых деревьев.
а не, то опять заболеешь. Но послушай, я хочу тебе кое-чем спросить. Если я когда-нибудь заболею и буду совершенно одинок, приедешь ли ты тогда, чтобы побыть со мной? Да, да, я приеду в этот самый день, как только вы меня позовете, и я люблю вас так же, как своего дедушку, ответила Хайди, не вполне справившись с волнением. Доктор второй раз попрощался с ней и пошел вниз, а Хайди стояла, глядя ему вслед. Она махала рукой до тех пор, пока еще можно было различить удаляющую фигуру. Когда последний раз доктор оглянулся и посмотрел на Хайди и на горы, он прошептал: «Хорошо здесь, хорошо и для души, и тела. Человек может опять стать здесь счастливым».

0: Глава 17. Зима в Дерфи. Снегу в этом году выпало так много, что казались окна дома расположены на уровне земли. Каждое утро Питеру приходилось вылезать в окно и проваливаться в пояс снег, большой лопатой выкапывая дорогу к двери. Это нужно было делать каждый день, так как за ночь выпадала новая порция снега, а сильный мороз мог образовать ледяную корку, и тогда выйти из дома будет невозможно. Дядя Альм сдержал свое слово и не остался зимой в своей старой хижине. Он закрыл наглухо двери домика и сарая, забрал с собой Хайди и коз и спустился в Дерфи. Возле церкви стояло старое полуразрушенное здание, бывшее когда-то домом для беспризорников. Еще раньше здесь жил солдат, служивший Испании. Ходили слухи, что он совершил много подвигов и привез с собой сокровища. Часть своих средств он израсходовал на строительство дома с намерением там обосноваться. Но слишком он уж привык к брецанию оружия и вернулся в армию. Больше о нем не слышали, а домом завладел его дальний родственник. Со времени здание почти разрушилось, но родственник не захотел тратить деньги на его восстановление. Потом оно перешло к бедным людям, и когда что-нибудь в доме разрушалось, то никто об этом не заботился. Так прошло несколько лет. Когда еще был жив Тобиас, дядя Ань кое-то время жил в этом доме, но потом переселился в горы. В последние годы здание пустовало. Дядя Альм взял опять в аренду этот дом и проработал там всю осень, приводя его в место, пригодное для жилья. В середине октября они с Хади переехали туда. В задней части дома виднелась арка, сильно заросшая плюшом. За ней начинался большой коридор. Дядя Альм укрепил потолок, пол застелил соломой и поселил здесь коз. Коридор заканчивался крепкой дубовой дверью, ведущей в комнату, где в углу стояла огромная печка, разрисована по бокам. На одной из картин был изображен старый замок, окруженный деревьев, а по дороге ехали охотники. На другой картине было изображено озеро. Рядом с ним рос огромный дуб, под ним сидел рыбак с удочкой. Печку окружала лавка, сидя на которой можно рассматривать картины. Рисунки сразу же привлекли внимание Хади, и как только они вошли в комнату, она уселась на лавку и стала их изучать. Когда она, медленно продвигаясь, дошла до конца, то ее внимание привлекла постель, расположенная между печкой и стеной. Она состояла из соломы, простыни и тоже мешка, которой девочка всегда укрывалась. Хади от восторга захлопотала в ладошки.
1: «Ох, дедушка, так это моя комната! Как замечательно! А где же ты будешь спать?»
0: «В твоей комнате должна быть печка, а не то замерзнешь», — ответил он. «Но ты можешь пойти и посмотреть мою комнату». Хади спрыгнула на пол и побежала следом за дедушкой. Он открыл дверь, там была комната поменьше, где дедушка устроил себе спальню. Девочка увидела еще одну дверь и, толкнув ее, остановилась в изумлении. Это была огромная кухня. Здесь еще предстояло навести порядок. Хайди была в восторге от нового их жилища, изучая каждый уголок. Девочка сладко спала в своем уголочке. Но всякий раз, когда она просыпалась утром, ей казалось, что она опять в горах. Ей хотелось выбежать и посмотреть, почему молчат пыхтовые деревья. Может быть, их ветви просто не могут пошевелиться под тяжелым снежным одеялом. Не сразу она могла сообразить, где находится. Каждый раз тревога охватала ее сердечко, когда она видела, что она не дома. Но, услышав голос дедушки за стеной, разговаривающей с козами, Хади успокаивалась. Она вскакивала с постели и бежала к своим любимицам. Прошло несколько дней, и она сказала: «Сегодня я должна проведать бабушку. Я давно уже у нее не была». Но дедушка не согласился. «Ни сегодня, ни завтра ты не сможешь пойти. Горы покрыты глубоким снегом, и он все еще продолжает идти. Даже Питер с трудом пробирается. И такая крошка, как ты, провалится где-нибудь, и мы даже не будем знать, где и искать.
1: Вот подожди немножко, снег подмерзнет, не будет провалиться, и ты сможешь сходить к бабушке. Хади представил себе, как долго ей придется ждать. Но дни были настолько заняты, что она и не заметила, как они прошли. Каждый день утром и после обеда девочка теперь ходила в школу. С большим старанием и удовольствием учила на все, что ей задавали. Но Питера она там видела редко. Учитель был не строгим и только время от времени говорил: «Питера сегодня опять нет. По-видимому, в горах очень много снега, и он не смог прийти». Однако мальчик без всякого труда преодолевал любой снег вечером, когда школьные занятия заканчивались, и приходил Хади в гости. Прошло несколько дней, и снова солнышко ярко светило, искрясь на снегу. Но оно очень быстро скрывалось за горами, и на смену ему выходила луна, всю ночь освещала долину. Однажды Питер, как и обычно, вылез из окна и удивился, заскользив по твердой поверхности вместо привычной снежной перины. Мороз сковал все вокруг. «Наконец-то Хади сможет прийти в гости», — подумал Питер. Он быстро вернулся домой, выпил молоко, приготовленное матерью, засунул кусок хлеба в карман и сказал: «Я должен идти в школу». «Правильно», — ответила мать. «Иди, сынок, и будь внимателен на уроках». Сев на санки, он пообщался вниз. Когда он доехал до Дерфи, санки развились в такую скорость, что он решил не останавливаться во избежание удара и доехал до Майнфилда. Питер подумал, что в школу он теперь опоздал и решил сегодня не ходить, а зайти к Хади. Он пришел к тому времени, когда девочка вернулась из школы и села с дедушкой обедать. Питер вошел в дом и, остановившись посреди комнаты, воскликнул: «Он все сделал!»
2: «Кто?
1: Что сделал?» – спросил дядя.
2: «Твои слова звучат как призыв к войне, генерал!»
1: «Мороз!» – пояснил Питер. «Ох, теперь я могу пойти и повидать бабушку!» – радостно проговорила Хади. Она поняла слова Питера. «Тогда почему же ты сегодня не был в школе? Ты ведь мог приехать на санках?» – добавила она, осуждая пропуски занятия.
2: «Они унесли меня слишком далеко, и я опоздал!» – ответил Питер. «Так, это называется дезертирством», – проговорил дедушка. «А дезертирам отрывают уши, как ты знаешь».
1: Парнишка тревожно сдернул свою шапку. Никого он не боялся, кроме дяди Альма.
2: «Ведь такому полководцу, как ты, должно быть вдвойне стыдно убегать», – продолжал дедушка. «Что бы ты подумал о своих козах, если бы одна пошла в одну сторону, а другая в другую, и отказались бы слушаться тебя? Что бы ты сделал?»
1: «Я бы нападал им», — быстро ответил мальчик.
2: «А если парень ведет себя как неуправляемый козленок и его побьют, что бы ты на это сказал?»
1: «Так ему и надо», — послышался ответ.
2: «Хорошо, тогда слушай. В следующий раз, если ты позволишь своим санкам пронести тебя мимо школы, приходи ко мне, и я всыплю тебе хорошенько».
1: Только теперь Питер понял весь смысл дедушкин вопросов. На всякий случай он с тревогой посмотрел в угол, не стоит ли там хворостина, с помощью которой он воспитал коз, когда они не слушались. Но дедушка весело сказал:
2: «Ладно, проходи, садись и поешь чего-нибудь. Хади пойдет с тобой, когда вечером приведешь ее, то получишь ужин».
1: Такая необычная смена разговора невольно вызвала улыбку на лице Питера. Не ожидая повторного приглашения, он сел рядом с Хади. Девочка настолько разволновалась при мысли, что опять увидит бабушку, что есть больше не могла. Пока дедушка наполнял тарелку Питера, Хади пододвинула ему свою. Так перед ним оказалось две тарелки, чему Питер был рад. Тем временем Хади вытащила из шкафа теплую накидку, присланную Кларой. Надела ее и села рядом с Питером, ожидая, когда последний кусок исчезнет у него во рту. Когда он справился с едой, она сказала: «Ну все, пошли!» И дети вышли из дома. По дороге Хади рассказывал Питеру о козах, чувствовавших себя несчастными в первые дни в новом месте. Они стояли, свесив головки, и даже не блеяли. Когда она спросила дедушки об их состоянии, то он сказал, что с ними произошло то же самое, что с ней во Франкфурте. Ведь это впервые в жизни они меняют свой дом. и тебе ни за что не понять их, Питер, пока сам этого не прочувствуешь», — добавила Хайди.
0: Дети почти дошли до своей цели, когда Питер заговорил. Он так был погружен в свои размышления, что едва ли слышал, что ему рассказывала Хайди. А когда они дошли до дома, мальчик остановился и грумо сказал:
1: «Лучше пойти в школу, чем получить обещанное дядей».
0: Хайди была тоже мнение и поддержала его. Войдя в дом, дети застали Бригитту за вязанием одну. Бабушки в ее обычном углу сегодня не было. Девочка бросилась в другую комнату. На узкой ветхой постели лежала старушка, закутанная в теплую шаль.
1: «Слава Богу!» — воскликнула она, услышав шаги Хайди.
0: Бедная бабушка всю осень боялась, особенно когда Хайди долго не появлялась, что девочку опять заберут во Франкфурт. Питер рассказывал ей о незнакомом господине, который бывал с ними на пастбище. Даже когда старушка узнала, что джентльмен уехал один, то боялась, что за ней все равно пришлют и увезут в Германию. Хайди подошла к кровати и спросила:
1: «Вы очень больны, бабушка?»
0: «Нет, нет, дитя!» – живо возразила старушка, ласково проводя рукой по головке девочки.
1: «Просто мороз немножко забрался в мои кости. А вам будет лучше, когда станет опять теплее?»
0: «Да, по милости Божией, а может быть даже раньше, чем тепло станет. Я собиралась встать сегодня, но уж завтра так все будет нормально». Старушка почувствовала, что Хайди испугалась, и ей очень хотелось как-то утешить ее. Слова бабушки успокоили девочку, которая в самом деле была расстроена. С минуту она серьезно смотрела на бабушку, а потом сказала:
1: «Во Франкфурте все надевают шаль, когда выходят погулять. А вы думаете, что мне нужно ложиться в кровать? Я надела ее, милое дитя, чтобы не замерзнуть, потому что мое одеяло не очень теплое», — ответила она.
0: «Но бабушка», — продолжала Хайди, — «у вас кровать вообще неправильно. Там, где голова, она ниже, а нужно, чтобы было наоборот».
1: «Я знаю это, дитя»,
0: — и бабушка провела рукой по тонкой плоской подушке.
1: «Подушка никогда не была пышной, а теперь и подавно, ведь я сплю на ней уже много лет. Ах, если бы я попросила Клару, чтобы взять с собой мою постель из Франкфурта, ведь у меня там были две большие подушки, так что даже неудобно было спать».
0: «О да, конечно, удобнее спать, когда подушка не очень высокая, тогда и дышать гораздо легче», — ответила бабушка, устало поднимая голову, словно стараясь найти место повыше.
1: «Но давай не будем об этом говорить. У меня и так больше всего, чем других стареньких больных людей. А я благодарна Господу за это. У меня есть замечательный хлеб, я его получаю каждый день. Вот эта теплая шаль и твои посещения, Хайди. А ты мне прочтешь что-нибудь сегодня?»
0: Хайди побежала в соседнюю комнату за песенником. Затем один за другим она стала читать любимые гимны, часть из которых теперь знали наизусть. Ей, как и бабушке, после стольких дней приятно было слышать их звучание. Бабушка лежала со сложенными руками, и мирная улыбка отражалась на изможденном тревогами лице. Неожиданно Хайди остановилась.
1: «Бабушка, а вам еще не лучше?»
0: «Да, дитя. Мне становится лучше, когда я слушаю тебя. Читай до конца». Девочка продолжала читать. И когда она дошла до последних слов: «За Христом я следовать повсюду готов. По равнине или по крутым склонам холмов. Проведет меня Он целым по своим следам. В мир небес к своим искупленным детям». Старушка три раза повторила про себя последние слова, и на лице ее отразилось счастливое ожидание. Хайди находила в стихах не меньше удовольствия. Немножко позже Хайди сказала:
1: «Уже темнеет, я должна идти домой. Я рада, что вам стало лучше».
0: Бабушка взяла девочку за руку и прижала к себе.
1: «Да, дитя, я чувствую себя опять счастливой. Даже если мне придется лежать, я довольна. Никто не знает, что значит день за днем лежать в одиночестве, погруженной в темноту и тишину, не слышать голоса и не видеть ни одного лучика света. приходя печальные мысли, и иногда мне кажется, что я не могу больше выдержать и никогда уже не станет лучше. Но когда ты приходишь и читаешь мне эти стихи, я утешаюсь, и мое сердце опять радуется». Она отпустила девочку, и та побежала в соседнюю комнату попросить Питера, чтобы он проводил ее домой. Когда они вышли из дома, полная луна освещала окрестности. Вытащив санки, Питер сел впереди, а Хайди за ним. По плотному снегу

нужно сделать, чтобы бабушка могла слышать любимые слова каждый день. Неожиданно ей в голову пришла мысль, так ее обрадовавшая, что девочка не могла дождаться утра. Ей не терпелось привести свой план в исполнение. Вдруг она вспомнила, что забыла помолиться перед сном, и от всего сердца принялась молиться за себя, за дедушку и бабушку. Затем легла и сладко проспала до самого утра.

Короткие рассказы для детей. История 319. Не кради. Книга Исход, 20 глава, 15 стих. Утром крестьяне на повозках приезжали на городской рынок и устанавливали там свои ларьки. Многие привозили свой товар на тележках. На углу одной из наиболее оживленных улиц города имел свое постоянное место один старый крестьянин. Он продавал яблоки, орехи, овощи и другие товары. Это был приветливый человек, и люди всегда охотно покупали у него, потому что он всех ободрял стихами из Слова Божьего. Каждый вечер он проверял кассу и товары. С некоторого времени он установил, что стало пропадать кое-что из сладостей. Это очень опечалило старого крестьянина. Он знал, что вор не остановится на малом, но будет совершать еще большие грехи и обязательно попадет в тюрьму. Он стал наблюдать за покупателями, особенно если их собиралось много. Охотно дал бы он воришке поесть, если тот действительно воровал из-за голода. По дороге в школу и из школы детишки шумной гурьбой окружали его ларек. Они мало покупали, а больше с восхищением смотрели на разложенные сладости. Много посетителей было по утрам, да еще и школьники разных возрастов теснились вокруг. Но старый лавочник внимательно наблюдал за ними. Когда он дал одной женщине пакет с апельсинами, то заметил, как один мальчик запихивал в карманы яблоки. В это мгновение его схватил полицейский, который как раз проходил мимо. «А, наконец-то ты попался мне, воришка-плутишка! Я давно уже ищу тебя. Понятно, откуда берутся у тебя сигареты, апельсины и сладости? Теперь пойдешь в тюрьму». Мальчишка попытался вывернуться из рук полицейского, но тот держал его крепко. Лавочник попросил полицейского простить его на этот раз, но тот ничего и слышать не хотел. Один из одноклассников, заворовавшегося, наблюдал эту сцену, пошел и рассказал о происшедшем его маме. Заплаканная, пришла она в тюрьму. «Ах, Фриц! Мой мальчик, как это могло случиться?» Фриц, ничего не скрывая, рассказал маме, как он попал в компанию воришек, и те его постоянно склоняли к воровству. Во многих магазинах города он уже что-то украл. По неотступной просьбе матери судья отпустил Фрица с небольшим штрафом. Старик-лавочник разыскал Фрица, долго беседовал и молился с ним. Он познакомил Фрица с христианской молодежью, и мелкий воришка стал кротким учеником Христа. После этого он нашел своих бывших товарищей и привел их в Дом Божий. С этого времени он радостно поет. «Ищи везде, ни в ком, нигде, ты не найдешь спасения. Лишь Божий Сын дает один и мир, и избавление». А теперь будем молиться Господу, чтобы Он вошел как Царь в наше сердце и сохранил нас от греха воровства.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Ночной посетитель». Иоанн Креститель чудес не делал. Иисус пока еще также не делал чудес, хотя Он всегда мог творить чудеса. Он не обратил камни в хлеб по желанию дьявола. Но вот наступило время творить чудеса. Прежде всего, Он превратил воду в вино. Чудо, что Иисус совершил тотчас же по возвращении своем в Галилею. Нафанаил жил в городе Кане. Здесь-то и превратил Иисус во время одной свадьбы воду в вино. 5 учеников Иисуса были там, где же пришла и мать Иисуса из Назарета, удаленного от Каны на 5 миль. Чудо это еще раз убедило 5 учеников Иисуса, что Он Сын Божий. Из Каны Галилейской Иисус пошел в Иерусалим, потому что приближался праздник Пасхи. В Иерусалиме Иисус сотворил много чудес, и множество народа уверовало в Него. Веровали в Него по большой части люди бедные, богатые же насмехались над Ним. Но был и между знатными людьми некто, желающий побеседовать с Иисусом. Он был одним из начальников иудейских. Имя его – Никодим. Человек этот не хотел, чтобы люди видели, что он идет к Иисусу, поэтому он пошел к нему ночью. Он надеялся, что ночью никто не увидит, когда он будет стучаться в дом, в котором жил Иисус. Войдя в дом, он нашел Иисуса одного. Никодим сказал: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, как ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Никодим думал, что Иисус – великий учитель, но не знал, что Он – Сын Божий. Иисус ответил: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим очень удивился, слышав эти слова. Он сказал: «Как может человек родиться вновь? Разве он снова может сделаться младенцем?» Тогда Иисус ответил ему, что человек должен родиться свыше, родиться от Духа. Но Никодим не понял эти слов, потому что никто не может видеть Духа Святого. Иисус сказал Никодиму в пояснении слов, что и ветер видеть нельзя, но однако мы можем слышать его. Но Никодиму все еще были непонятны слова Иисуса, и он воскликнул: «Как это может быть?» Иисус сказал ему еще нечто другое. Он сказал ему, что Бог отдаст на смерть Сына Своего за грехи людей. «Так возлюбил Бог мир, — сказал Он, — что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3,16. Вскоре Никодим уверовал в Господа и получил рождение свыше, от Духа. Тогда он уже более не стыдился и не скрывал от народа, что он уверовал в Него. Когда же народ восставал на Иисуса, Он защищал его. Вот такая сегодняшняя история. А теперь вопросы, но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес: Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Где и когда сотворил Иисус первое чудо? И второй вопрос. Кто из начальников иудейских уверовал в Иисуса? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

0: Глава 19. Питер и азбука. На следующий день Питер пришел в школу и принес с собой обед. Дети, жившие в Дерфи, ходили в полдень домой, а те, кто жили далеко от школы, приносили обеды с собой. Потом занятия продолжались. Когда уроки закончились, Питер пошел к дяде, чтобы повидаться с Хайди. Когда он вошел в комнату, Хайди подбежала к мальчику и схватила его за руку. Она его ждала. «Я кое-что придумала, Питер!» – торопливо проговорила она. «Что?» – с любопытством спросил он. «Ты должен научиться читать!»
1: «Я уже учился!» – последовал ответ.
0: «Да, да, но я имею в виду, чтобы ты на самом деле умел читать!» С волнением продолжала Хайди.
1: «Я никогда не смогу этого!»
0: «Никто не верит, что ты не можешь научиться, и я теперь тоже не верю!» Решительно проговорила девочка. «Бабушка из Франкфурта еще тогда говорила, что это неправда!»
2: Питер смотрел настороженно и недоверчиво.
0: «Я научу тебя читать!» «Потому что знаю, как это сделать», — продолжала Хайди. «Ты тогда сможешь читать бабушке один или два гимна в день».
1: «Мне это совсем не интересно», — пробурчал он.
2: Такой бессердечный отказ мальчика рассердил Хайди. Глаза ей загорелись, и она угрожающе проговорила.
1: «Если не будешь учиться, тогда я скажу, что тебя ждет в будущем. Ты знаешь, что твоя мама часто говорит о том, чтобы послать тебя во Франкфурт, чтобы там многому научился. Я знаю, где там школа для мальчиков. Клара показывала мне этот огромный дом, когда мы проезжали мимо. Но когда мальчики становятся уже взрослыми, то продолжаются там учиться. Я сама видела. И не думать, что у них только один добренький учитель, как у нас. Там много учителей, и все они преподают разные предметы. И все одеты в черное, как будто собрались идти в церковь. А на головах у них черные высоченные шляпы. Вот такие!»
2: И Хайди вытянула руку, чтобы показать их высоту. Питер почувствовал, как холодок пробежал по его спине.
1: «Ты должен будешь ходить среди всех этих джентльменов!» Продолжала Хайди устрашающе. «И когда придет твоя очередь, и ты не сможешь прочитать и написать правильно свое имя, тогда увидишь, как они будут смеяться над тобой. Даже хуже, чем Тинет. А ты бы видел, на кого она похожа, когда рассердится».
3: «Ну тогда я научусь», — ответил Питер со злостью в голосе.
2: Хайди мгновенно переменилась.
0: «Вот и молодец, тогда мы сразу же и начнем», —
2: радостно проговорила она и засуетилась. Она потащила Питера к столу, подвинула ему стул, принесла книги и приготовилась к занятиям. Вместе с подарками Клара прислала Хайди книжку, по которой вчера, лежа в постели, она решила учить Питера читать. Это была азбука в стихотворной форме. Они уселись рядышком за столом и склонились над книгой. Питер должен был прочитать первую строчку по слогам. Он долго пытался это сделать, но так и не сумел. Хайди проговорила.
0: «Похоже, что ты не можешь прочесть правильно. Слушай, как это сделаю я. Когда ты услышишь, как это должно звучать, тогда тебе станет легче».
2: И она прочла.
0: «А, Б, В, ты запомни сегодня, иначе придется предстать пред судьей».
1: «А я не пойду», —
2: упрямо возразил Питер.
1: «Куда не пойдешь?» — удивилась Хайди.
0: «К судье».
1: «Тогда побыстрее выучи эти три буквы, и тебе не придется идти!»
2: Питер снова склонился над книгой и стал повторять эти три буквы с таким упорством, что Хайди не выдержала.
0: «Теперь ты их уже должен знать!»
2: Хайди перешла к изучению следующих букв. Она сказала,
0: «Я прочту тебе несколько следующих строчек, и ты увидишь, что тебе предстоит выучить!»
2: И она начала чистым тихим голосом.
0: Г, Д, Е, Ё, Ж. Идут осторожно, а то можешь встретить, чего не желаешь. А, если З, И, К, Л, М. Позабудешь. Стыдом свою голову тут же покроешь. За ними Н, О. Идут след неразлучно. Забудешь, наказан ты будешь прилично.
3: А если ты знаешь, что ждет тебя дальше, ты быстренько выучи пересете. Не мешкай с уфе. А нету, я в сомнении. Что может быть хуже?
2: Хади замолчала. Такое множество таинственных угрозов и намеков на ужасные наказания так сильно подействовало на него, что Питер сидел в оцепенении, не сводя с Хади наполненный ужасом глаз. Девочке стало жалко своего ученика, и она сказала, утешая его:
1: «Тебе ничего бояться, Питер! Приходи каждый вечер ко мне. Если ты будешь учиться несколько букв в день, так как сегодня, то скоро будешь знать весь алфавит. А там и читать начнешь. Но приходить ты должен каждый день, как ты ходишь в школу. Даже если и снег будет идти, пусть это тебя не остановит».
2: Питер побежал, потому что предсказания Хади испугали его. Урок закончился, и он пошел домой. Мальчик аккуратно следовал инструкции Хайди и каждый вечер приходил, чтобы выучить очередные буквы. Девушка временами заходил в комнату, когда у детей был урок, и по его лицу пробегала улыбка. Часто Питера после усердной работы приглашали остаться на ужин, что вполне компенсировало напряжение его ума. Прошла неделя. Питер делал большие успехи в учении букв. Наконец он добрался до... «Смотри, не спутай С и Ч. Не то пойдешь, куда не хочешь». Питер рассердился. «Да? А я не пойду!» Но это было только на словах. Он старался запомнить эти буквы. Словно боялся, что кто-то схватит его за ворот и куда-то потащит. На следующее утро Хади прочла. «И если вдруг столкнешься Ш, то не укрыться в шалаше».
3: Питер возразил. «А его тут нет!»
1: «Это не важно! А знаешь ли ты, что у дедушки лежит в ящике?» — спросила Хайди. «Палка! Да и в толщину твоей руки будет! И если он ее возьмет, то лучше сразу говори, не укрыться в шалаше!»
2: Питер отлично знал эту толстую ореховую палку и тут же, нагнувшись над книгой, принялся рассматривать букву «Ш». На следующий день были слова. «Сегодня Щ у нас в гостях, и без нее не будет щей». Питер оглянулся на шкаф, где хранились хлеб и сыр, и сердито сказал: «Я не говорил, что я забуду Щ».
1: «Прекрасно! Если ты не забудешь, тогда мы выучим еще одну букву», — ответила Хади, стараясь подбодрить его.
3: «Смотри, будь вежлив с Э и Ю. Не то услышишь: «Эй, эй, фью!»
2: Господа во Франкфурте в черных шляпах и со злыми насмешками предстали перед его глазами. Ожесточенно Питер взял за эти буквы и не оставил их до тех пор, пока не запомнил. На следующий день Питер пришел с видом победителя, ведь ему осталась всего-навсего одна буква. И когда Хади прочла:
3: «А если вдруг помедлишь я, то все пройдут вперед тебя!» —
2: Питер презрительно ответил:
3: «Уверю тебя, что никто не посмеет этого сделать».
1: «Нет, Питер», — ответила Хади, — «дедушка это хорошо знает. Подожди немножко, я побегу и спрошу его, он тут совсем недалеко, с пастором».
2: Она поднялась и побежала к двери, но Питер тревожно закричал:
1: «Стой!»
2: Он представил, как дядя Ан с пастором его задерживает, а остальные проходят вперед, потому что он не знает последней буквы. Этот истошный крик остановил Хади.
1: «Что случилось?» – удивленно спросила она.
3: «Ничего, садись, я буду учить эту букву»,
2: – объятый ужасом. После того, как он запомнил букву «Я», Хади начала учить его читать по слогам. В этот вечер Питер проявил необыкновенные способности. Так он продолжал день за днем. Прошло 3 недели интенсивных занятий, и однажды вечером, возвратившись от Хади домой, Питер сказал:
1: «Я уже могу!»
3: «Что можешь?» – спросила мать.
1: «Читать! В самом деле? Ты слышишь, матушка?» – крикнула она.
2: Бабушка, конечно, слышала и размышляла: «Как же такое могло случиться?»
1: «Я должен прочитать один гимн сейчас, так Хади сказала», – продолжал он.
2: Мать торопливо подала ему песенник, а бабушка лежала с радостным выражением лица. Давно она уже не слышала этих подбодривающих слов. Питер уселся за стол и стал читать. Мать сидела рядом с ним, не переставая удивляться и восклицать в конце каждого стиха. «И кто бы мог подумать, что это возможно?» Старушка не отвечала. Она внимательно следила за словами. Так случилось, что на следующий день у Питера в классе было чтение. Когда подошла его очередь, учитель спросил: «Мы должны опять пропустить Питера, или ты все-таки попробуешь?» Питер взял книгу и без всякого смущения прочел 3 строчки. Учитель удивленно смотрел на Питера, словно перед ним был не его ученик, которого он знал уже несколько лет, а какая-то диковина. Наконец он заговорил: «Питер, что за чудо произошло с тобой? Сколько я бился с неслыханным терпением, стараясь научить тебя, и ты не в состоянии был выговорить ни звука. И вдруг ты неожиданно, правильно и выразительно читаешь сложное предложение. Как могло такое произойти?» «Это Хайди», — ответил Питер. Учитель в недоумении глянул на Хайди. Она самым невинным видом сидела за партой. «Я замечу, что ты вообще изменился, Питер. Раньше ты постоянно пропускал занятия и по неделям мог не появляться. А теперь не пропускаешь ни одного дня». Учитель с удивлением переводил взгляд с Питера на Хайди и опять на Питера. «Попробуем еще раз», – осторожно проговорил он. Мальчик должен был доказать свое умение, прочитав еще. Да и ошибки не было. Питер умел читать. Как только занятия закончились, учитель пошел к пастору, чтобы сообщить ему о результатах усилий Хайди дедушки. Теперь каждый вечер Питер послушно читал бабушке вслух один гимн. Ничто не могло заставить его читать больше, да бабушка никогда и не просила об этом. Бригитта не переставала удивляться на сына, и когда он уже спал, она часто повторяла: «Вот и читать он уже научился. Еще неизвестно, что из него дальше может быть». На одно из таких высказываний бабушка ответила: «Конечно, хорошо, что он научился чему-то, но я буду очень благодарна, когда наступит весна и сможет прийти Хайди». Гимны звучат совсем по-другому, когда Питер их читает. Он пропускает слова, и я стараюсь угадать, что же там должно быть, а потом вообще теряю мысль. Когда гимны читает Хайди, они иначе звучат в моем сердце. Что правда, то правда. Питер старался сократить неприятное занятие до минимума. Когда перед ним стояло слово, которое ему казалось слишком длинным или трудным, он просто пропускал его. Но он думал, что одно или два слова не очень сильно повредит всему стиху. Ведь слов было так много, и ничего страшного не произойдет, если он несколько из них пропустит.

0: Глава 20. Весточка от далеких друзей. Наступил май. Весна несла с бурными свежими потоками, оживляя долину. Ясные теплые лучи солнца ласкали вершины гор, которые под их прикосновениями становились зелеными. Последние проталинки бесследно исчезли, и навстречу солнышку потянулись разнообразные цветы, застенчиво поднимая свои головки над нежной шелковистой зеленью. Веселый ветерок заливисто свисел в ветках пихтовых деревьев. Огромная птица поднималась высоко в небо, кружась в воздухе, а теплые солнечные лучи старались проникнуть в дедушкину хижу. Она обходила любимые места, соскучившись по ним за время долгой зимы. Иногда останавливалась и, как завороженная, слушала низкий таинственный голос ветра, о чем-то шепташешь в вершинах деревьев. Все сильнее становилось его дыхание. Вот сильный порыв ветра налетел на пихтовые деревья, раскачивая их со стороны в сторону. Хади обежала избушку и, остановившись с солнечной стороны, присела и принялась рассматривать только что прокинувшуюся траву. Ей интересно было, сколько же цветочек здесь скоро появится и какого они будут цвета. Разбуженные теплым весенним солнцем жучки и насекомые выбирались из темных норок на свет, подставляя свои бока ласковым лучам. Из сарая доносились звуки пилы и топора. Хади прислушивалась к ним. Это дедушка что-то опять мастерил. Девочка побежала к сараю. Там стоял новый стул, а второй был почти готов.
1: «А я знаю, для чего это!» — воскликнула Хади. «Они нам понадобятся, когда все приедут сюда из Франкфурта. Это будет для бабушки, а этот, который ты сейчас делаешь, для Клары. И еще, я думаю, нужен будет еще один!» — продолжала Хади. Однако на лице ее появилось смущение. «Дедушка, как ты думаешь, а может быть Фрейлинер Термайн не приедет с ними?»
2: «Я не могу сказать», — ответил дедушка. «Но будет лучше, если мы сможем предложить ей сесть, если вдруг она соберется».
0: Хади задумчиво смотрел на обыкновенный деревянный стул без подлокотников, словно стараясь представить, как же Фрейлинер Термайн сможет сидеть на нем. После недолгих размышлений она вдруг сказала, с сомнением покачивая головой.
1: «Дедушка, я не думаю, что она в состоянии будет сидеть на нем».
2: «Тогда мы посадим ее на диван с красивой зеленой периной из дерна», — шутливым тоном ответил дедушка.
0: Пока Хади представляла, как Фрейлин воспринят такое предложение, сверху послышался свист. Она выскочила из сарая и оказалась окруженной четвероногими друзьями. Питер подошел к Хади, вручил ей письмо.
1: «Вот!» — воскликнул он, протягивая конверт. «Тебе кто-то дал его, пока ты был в горах с козами?» — удивленно спросила она.
2: «Нет!»
1: «Тогда ж где ты его взял?»
2: «Я нашел его в сумке с обедом!»
0: Это была не совсем правда. Письмо для Хади Питеру передали еще прошлым вечером в Дерфи. «Свою сумку». Утром он совсем забыл о нем, когда забирал дедушкиных коз. Когда же Питер съел весь обед и заглянул в сумку, чтобы убедиться, что там больше ничего не осталось, то тут-то и обнаружил письмо. Хади сначала внимательно прошла сама, затем бросила в сарай, протягивая его дедушке.
1: «Это из Франкфурта от Клары! Хочешь, прочитаю?»
0: Питер также последовал за Хади в сарай. Он прислонился спиной к косяку двери и стоял, слушая содержание письма. Хади читала.
1: «Милая Хади, все упаковано, и через 2-3 дня, как только папа будет готов, мы отправляемся. Он не может ехать с нами, он направляется в Париж. Доктор посещает нас каждый день, и как только открывает двери, сразу же кричит: «Как ты еще здесь? Сейчас же убирайся, немедленно в горы!» Он самый нетерпеливый в наших сборах. Ты себе представить не можешь, каким радостным он приехал от вас. Я его давно таким не видела. Этой зимой он приходил к нам почти каждый день и каждый раз заходил ко мне в комнату и говорил, что должен мне все рассказать снова. Затем садился и со всеми подробностями описывал, как проводил время, вспоминал про тебя и про дедушку, про цветы и горы, про абсолютную тишину, царящую там. А после того, как уминал свежий воздух, то обязательно добавлял: «Невозможно не поправиться там!» «Ах, как я хочу все это увидеть своими глазами, побыть с тобой в горах и познакомиться с Питером и козочками!» Но вначале я должна 6 недель пробыть на ваннах в Рогатце, так доктор сказал, а потом мы сможем поехать в Дерфи. А оттуда каждый божий день меня будут возить коляски вверх, чтобы провести с тобой день. Бабушка тоже едет со мной, она очень рада, что сможет увидеть тебя опять. Но только представь себе, Фрейн Раттермайер отказалась ехать со мной. Бабушка почти каждый день повторяет ей: «Но как насчет швейцарского путешествия, моя дорогая Раттермайер? Пожалуйста, скажи, хотите ли вы с нами поехать?» Но она всегда очень вежливо благодарит бабушку и говорит, что приняла окончательное решение остаться. Я догадываюсь, почему она так поступает. Себастьян ужасно описал горы. Он сказал, что там нависают огромные камни, которые в любую секунду могут сорваться, и ты пролетишь в пропасть. Подъем тоже такой жуткий, что каждый шаг боишься, что скользнешь и опять окажешься у подножия. Только козы скачут там без всякого страха. Она всегда содрогается, когда Себастьян рассказывает такие ужасы, и отказывается ехать в Швейцарию. Динет также отказалась ехать. Себастьян будет сопровождать нас до Рогатца, а потом вернется. Я не могу дождаться момента, когда снова увижу тебя. До встречи, милая Хади. Бабушка передает тебе привет и наилучшие пожелания. Твоя лучшая подруга Клара. Как только письмо закончилось, Питер выпрямился и бросился прочь, вертя свой кнут с таким ожесточением, что перепуганные козы мчались, высоко подбрасывая задние ноги. Питер бежал за ними. Кнут развивался в воздухе, словно он собирался излить свое ожесточение на какую-то невидимую жертву. Все это связано было, конечно же, с прибытием гостей из Франкфурта. При одной только мысли о них несчастливый мальчик выходил из себя. Хайди была так переполнена радостным ожиданием, что решила завтра же найти минуту, чтобы рассказать бабушке о приятной новости, о гостях, которые собираются приехать. Бабушка глубоко переживала все события, которые имели место в жизни Хайди. После обеда девочка пошла к бабушке. Теперь она снова могла делать это без чьей-либо помощи. Солнышко светило высоко в небе, и дни стали намного длиннее. С наслаждением она в припрыжку бежала по сухой земле. Майский ветерок ласково подгонял ее. Когда она вошла в дом, бабушка встретила ее в своем обычном углу за прялкой, но на лице ее отражалось беспокойство. Вечером Питер вернулся домой очень злой и сказал, что из Франкфурта приезжает большая компания, и он не знает, что от этого ожидать. Бедная старушка всю ночь не могла уснуть. Одна и та же мысль не давала ей покоя. Она боялась, что Хайди опять заберут от нее. Бежав в комнату, девочка подвинула маленький стульчик и, сев на него, стала за хлеб рассказывать новости. Но неожиданно она перервала свой рассказ и тревожно спросила: «Что случилось, бабушка? Неужели вы ни чуточки не радуетесь тому, что я вам рассказала?» «Да, да, конечно же, дитя, так как тебе это приносит столько удовольствия», — ответила она, стараясь придать своему лицу радостное выражение. «Но я все равно вижу, что вас что-то беспокоит. Это из-за того, что Фрейн Раттермайер может все-таки приехать?» — спросила Хайди, тоже начиная волноваться. «Нет, нет, это ничего, дитя!» — возразила бабушка, стараясь успокоить ее. «Дай только мне свою ручку, чтобы я могла чувствовать, что ты на самом деле здесь. Я не сомневаюсь, что это будет очень даже замечательно для тебя, хотя чувствую, что едва ли смогу пережить это. Я ничего не хочу, даже самого лучшего, если вам трудно будет это перенести». сказала Хади таким решительным тоном, что страх бабушки еще больше усилился. Она была уверена, что люди из Франкфурта приезжают только лишь для того, чтобы забрать Хади. Теперь девочка чувствует себя хорошо, и они постараются это сделать. Но она хотела скрыть от Хади свое беспокойство, потому что могла из-за старушки отказаться поехать с ними. А это уж совсем неправильно. Она стала искать утешения, но не могла найти его ни в чем, кроме одного источника. «Хайди!» – спросила она. «Есть тот, что могло бы утешить и успокоить мои мысли. Прочитай мне гимн, в котором есть слова «Ко благу все содействует». Хайди тут же нашла этот гимн и чистым детским голосом прочла. «Горе и нужда – ничто, где Божья любовь. Лишь тем, кто любит, верует, как благу все содействует». «Да, это как раз, что я хотела услышать», – прошептала бабушка. И выражение глубокой печали медленно сошло с ее лица. Хади задумчиво смотрела на ее некоторое время, а потом сказала. «Ко благу – это значит, все-все становится хорошо, не так ли, бабушка?» «Да, так оно и есть», — ответила старушка и согласно кивнула. «И мы должны быть уверены, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Прочти этот куплет еще раз, чтобы нам его запомнить хорошо». Хади еще несколько раз прочла его. Она тоже верила, что все, все абсолютно в нашей жизни происходит с нами для нашего блага. Когда наступил вечер, Хади пошла домой. Над головой одна за другой загорали звездочки. Все они были яркими, и казалось, каждая из них посылала свой лучик радости в сердце Хади. Ей их приходилось то и дело останавливаться, чтобы посмотреть вверх. И когда, наконец, все небо усыпано звездами, стало перемигаться, она громко сказала. «Да, я понимаю теперь, почему мы так счастливы и ничего не боимся. Потому что Бог знает, что хорошо для нас».

Короткие рассказы для детей. История 320. Порадуйтесь со мною. Я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Евангелие от Луки, 15 глава, 9-10 стих. Стоят заснеженные ели в предновогоднем серебре, и словно белые постели лежат сугробы в полумгле. Мне снится радостное что-то. Я просыпаюсь до зари. На проводах сидят, как ноты, и воробьи, и снегири. Не принести ли ваши санки из сарая? Ведь по свежевыпавшему снегу кататься интереснее всего. Только оденьтесь потеплее.

наших ушей и носа. Вверх и вниз летели наши санки. Мы не чувствовали холода. Мы пели веселые песни о зиме. Все были радостны и довольны. Мы расходились по домам только тогда, когда начинало темнеть. Наши валенки и пальто промокали насквозь. Однажды, когда я уже лежал в кровати и перебирал события прошедшего дня, я вспомнил о своем кошельке с деньгами, который оставил в кармане брюк. Я быстро встал и хотел спрятать его от мамы, потому что собрал приличную сумму денег, чтобы купить маме рождественский подарок. О, ужас! Денег в кармане не было. Я спросил у мамы, не видела ли она моего кошелька. «Нет, Юст», — сказала она. «Надеюсь, ты его не потерял?» «Да, я его потерял». Я заплакал, ведь в нем было около 100 марок. Мама подошла к моей кровати, чтобы совершить вечернюю молитву. «Дорогой Иисус», — молилась она, — «ты знаешь все. Пошли милость, чтобы Юст нашел свои деньги». На следующий день я обыскал всю местность, где я играл, но кошелька не было. Может быть, его уже кто-то нашел? Я плакал от горя, мне хотелось сделать маме хороший подарок. Но вечером, когда папа возвращался на своем велосипеде с работы, он увидел неожиданно перед собой что-то темное на снегу. Что же он нашел? Да, дети, кошелек с деньгами лежал посреди дороги. Он поднял его и принес потерянные деньги домой. Я мог снова радоваться от всего сердца. Что говорит наш сегодняшний стих? Да, мы очень рады, когда находим потерянные деньги. Но намного больше радуется Христос, когда человек оставляет свою греховную жизнь и вступает на новый путь со Христом. Будем теперь молиться и благодарить Христа, что Он пришел на землю взыскать и спасти погибших. И мы можем уже сейчас радоваться, что снова наступают рождественские праздники.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Всем привет!
3: Здравствуйте, мальчики и девочки!
2: Спасибо, что решили провести с нами эти полчаса.
3: Я хочу сказать вам спасибо и поблагодарить вас за письма. Они нас всегда радуют. Так что пишите нам, пожалуйста.
2: Нас радуют письма и от взрослых. Так что и вы тоже нам пишите. А сейчас дядюшка Дэн расскажет вам еще одну интересную и волнующую историю из Библии.
3: Спасибо, тетушка Кэрол. Мою сегодняшнюю историю вы можете найти в Библии в 24 главе книги Бытия. Это необычная история, и я назову ее «Необычный роман». Вот Авраам состарился. Господь благословил его во всем. Недолго осталось Аврааму и Саре быть вместе, а их сыну Исааку, обещанному Богом, к этому времени уже минуло 35.
4: Я думал, Сара...
5: Ну и что?
4: Я думал о нашем сыне Исааке.
5: Ты все время о нем думаешь с тех пор, как он родился. У тебя что, появились какие-то новые мысли об Исааке?
4: Пора ему жениться.
5: Жениться? Исааку? Ай, он еще слишком молод.
4: Ему уже исполнилось 35.
5: Но для меня он все равно ребенок.
4: Все мамаши одинаковые.
5: Исаак сказал, что он хочет жениться?
4: Нет.
5: Ну и хорошо. Незачем ему жениться.
4: Но я сказал ему, что пора.
5: Как ты мог, Авраам?
4: Да вот так. Если ты помнишь, я женился примерно в его возрасте.
5: Но ведь нет больше такой девушки, как... На ком ему жениться?
4: Ты права, Сара. Моя милая. Такой, как ты, действительно нет.
5: Вот и все.
4: Исаак очень хорошо воспринял мои слова.
5: Твои слова? Какие слова?
4: Я сказал ему, что я выберу ему невесту.
5: Ладно, Авраам, признавайся, что ты задумал.
4: Я собираюсь послать за невестой для Исаака в Месопотамию.
5: В Месопотамию?
4: Да.
5: А кто же там остался? Кто, по-твоему, будет подходящей невестой для Исаака?
4: Ну, не могу же я допустить, чтобы Исаак женился на идолопоклоннице.
5: Ну, тогда и не делай ничего. Со временем все решится, само собой, без твоей помощи.
4: Но мы с тобой стареем, Сара. Исаак по натуре очень привязчивый, добрый и мягкий человек. Если он женится на девушке, которая не любит Бога, он может пожертвовать религиозными принципами ради мира и согласия в семье.
5: Ты говорил об этом с Исааком?
4: Да.
5: Ну и что он тебе ответил?
4: Он с радостью предоставил это мне. К тому же он верит, и он прав, что Господь сам укажет, как выбрать ему невесту.
5: Так что, ты сам собираешься в Месопотамию искать ему невесту?
4: Я сказал, что я пошлю в Месопотамию за невестой.
5: Пошлешь?
4: Да.
5: Но кого, скажи мне на милость?
4: Элиезера.
5: Ну что ж, Авраам, поступай, как знаешь.
3: Сара не дожила до свадьбы Исаака. В 127 лет она умерла. Прошло почти 3 года, и вот однажды...
4: Элиезер!
6: Слушаю, мой господин.
4: Ты мой самый старый и доверенный слуга.
6: Спасибо, мой господин.
4: Сары, матери Исаака, уже нет с нами, и пока я еще жив... Я хочу распорядиться насчет обручения и женитьбы Исаака.
6: Слушаю тебя, мой господин.
4: Мне нужна твоя помощь. Во-первых, поклянись, что ты не допустишь, чтобы Исаак взял себе в жены девушку из Ханаана, а найдешь ему невесту среди моих родных в Месопотамии.
6: Клянусь, мой господин.
4: Я собираюсь послать тебя в Месопотамию за невестой для Исаака.
6: Но я всего лишь слуга, мой господин.
4: Я понимаю, что поручаю тебе трудное и деликатное дело, но ты можешь его выполнить. Да поможет тебе Бог. Когда-то Господь, Отец наш Небесный, велел мне уйти из отцовского дома, из земли моих предков, и он пошлет к тебе своего ангела и поможет найти суженую моему сыну.
6: Слушаюсь, мой господин.
4: Через неделю ты отправишься в Месопотамию, так что готовься к дальней дороге, а я распоряжусь, чтобы приготовили подарки. Готов, Елизер.
6: Да, мой господин. Как ты и приказал, я взял 10 верблюдов.
4: А дары?
6: Все погрузили, как ты велел.
4: Ну, смотри. Смотри, чтобы невеста была под стать Исааку.
6: Слушаюсь, мой господин.
4: Ну, пора.
6: Слушаюсь, мой господин. Поднимай караван, Герар.
4: Ну, с Богом, Елизер.
6: Спасибо, мой господин.
3: Через много дней Елизер с 10 верблюдами, множеством богатых даров и целой свитой слуг подошел к городу Нахору, что в Месопотамии.
7: Красивая страна, Месопотамия.
6: Да, действительно. Посмотри на этот город Нахор. Ты видел когда-нибудь такую красоту? А там, смотри, колодец, к которому женщины приходят за водой.
8: Давай здесь и остановимся. Отсюда можно начать поиски.
6: Да, здесь мы и остановимся. Во-первых, я хочу помолиться и попросить о помощи Бога нашего хозяина. Останови верблюдов, Герар. Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, Господи, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдом твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость господином моим. Благодарю тебя, о Господи, Боже господина моего Авраама.
8: Смотри, Елизар, смотри. Вон девушка, красивее которой я никогда не видел. Мне кажется, что она похожа на госпожу нашу Сару в молодости.
6: Где Герар?
8: Да вон. В красном платье и синий косынке.
6: Теперь вижу. Да. Настоящая красавица.
8: И хорошо воспитана. Вот смотри, как она улыбается и как она любезна с другими девицами. Ты знаешь, по-моему, она из хорошей семьи, как наша госпожа Сара. Слушай, ты собираешься попросить у нее напиться, как ты сказал в своей молитве?
6: Если она придет сюда.
8: Так смотри, смотри. Ставит кувшин на плечо и она идет сюда.
6: Ты оставайся здесь, Герар, а я пойду навстречу. Прости меня, госпожа, но я так хочу пить. Пожалуйста, дай мне напиться из твоего кувшина.
7: Пожалуйста, господин.
6: Давай, помогу тебе наклонить кувшин.
7: Пей, мой господин.
6: О, хороша водица. Прохладная, освежающая.
7: Послушай, господин мой, твои верблюды, наверное, тоже хотят пить. Давай я их напою.
6: Ты так добра ко мне, госпожа. Скажи мне, чья ты дочь?
7: Я дочь Вафуила, сына Нахора.
6: Позволь мне преподнести тебе вот это.
7: Ой! Драгоценные каменья! Кольца! Браслеты! Они очень красивые, но за что ты даешь их мне, господин?
6: Бери, они твои. За твою доброту ко мне и к моим верблюдам.
7: Но в нашей стране принято поить путников, господин.
6: Ты примешь эти скромные дары?
7: Отказываться было бы невежливо.
6: Спасибо, госпожа. И еще я хотел спросить тебя. Скажи мне, пожалуйста, как тебя зовут?
7: Ревекка, мой господин.
6: Ревекка. Я осмелюсь спросить тебя, могу ли я и мои люди воспользоваться твоим гостеприимством и переночевать в твоем доме?
7: Ой, я не могу этого решать, мой господин. Но я побегу домой и спрошу отца.
6: Спасибо тебе за твою доброту, Ревекка.
7: Я скоро верну. Извините, господин, могу я сказать отцу, кто просит его гостеприимства?
6: Я слуга, доверенный слуга князя Авраама, твоего двоюродного деда.
7: Дядя Авраама, который когда-то жил здесь, брата моего деда Нахора.
6: Именно, госпожа Ревекка.
3: Марва. Ну, конечно, из этих букв можно сложить имя Авраам.
2: Что ты там делаешь? Радиослушатели нас ждут, а ты что-то там пишешь.
3: Все в порядке. Я просто писал ответы на вопросы из урока Библии о сегодняшней истории. Ведь в каждом уроке есть вопросы или загадки, благодаря которым изучение Библии становится интереснее.
2: А тут на обложке урока я вижу рисунок. Ревекка протягивает кувшин с водой, наверное, Елисеру, возле колодца.
3: Это замечательный урок, рассказывающий о счастливой семье на примере Исаака и Ревекки.
2: Все наши уроки абсолютно бесплатные, так что, если вы хотите их получать, напишите нам.
3: Мы знаем, что и дети, и взрослые, все, независимо от возраста, с удовольствием читают эти уроки. У нас целая серия уроков о Новом Завете является частью Библии.
2: А куда нужно написать нам, подскажет дядюшка Дэн.
3: Наш адрес. Радиорассказ. Собачка. yahoo.com. Еще раз. Радиорассказ. Собачка. yahoo.com.
2: А теперь вернемся к нашей истории. Необычный роман.
3: Елиезер, верный слуга Авраама, пошел в Месопотамию искать невесту Исааку. В Нахоре у колодца он встретил девушку, красавицу Ревекку. Она не только напоила его прохладной водой, но и любезно предложила напоить его верблюдов. В конце концов Елиезер спросил, не может ли он переночевать в ее доме? И Ревека побежала домой спросить отца.
7: Я знаю, кто этот человек. По крайней мере, я знаю, что он мне сказал.
9: И что он тебе сказал?
7: Он сказал, что он слуга Авраама.
10: Авраама?
9: Того самого Авраама?
7: Да.
9: Авраама из Ханаана. Иди, сын, и сейчас же приведи его сюда.
10: Да, папа.
9: А, добро пожаловать в наш город, Елиэзер.
6: Мир дому твоему, господин.
9: Для меня особая честь принимать тебя. Скажи мне, Елиэзер, а как там Авраам?
6: Учитывая его возраст, совсем неплохо, мой господин. Ведь ему уже 140 лет.
9: О, неужели так много? О, я даже не мог себе представить, что прошло уже почти 75 лет с тех пор, как он ушел от нас. А мой племянник Лот... Он ушел вместе с Авраамом в землю Ханаанскую. Он как?
6: Прекрасно, мой господин.
7: Папа, мама сказала, что ужин готов.
9: Идем, Ревекка. Я не должен был столько времени заговаривать тебе зубы до ужина, Елиэзер.
6: Не беспокойтесь, все хорошо, мой господин.
9: Ну, тогда пойдем. Раздели с нами трапезу.
6: С твоего позволения, мой господин, Я бы предпочел сначала рассказать тебе, с каким поручением я сюда пришел.
9: А с поручением? А, вот оно что. А я-то голову ломал, не мог понять, зачем ты пришел в Месопотамию.
6: Это очень важно для моего господина Авраама. И мой долг – начать с его поручения, а потом уж думать о своем желудке.
9: Я так понимаю, что... Это как-то связано со мной?
6: Да, совершенно верно. У моего господина Авраама есть сын по имени Исаак, и он...
9: А, я как раз хотел спросить, есть ли у Авраама дети?
6: Исаак их единственный сын, и он поздний ребенок. Когда он родился, господину моему было 100 лет, а госпоже Саре 90. О,
9: ну и ну, да это просто чудо.
6: Да, господин. Так вот, мой господин Авраам сказал мне, иди в Месопотамию. Так случилось, что самая первая девушка, к которой я обратился и попросил пить, напоила меня и предложила напоить моих верблюдов. Тогда я и отдал ей дары.
9: А, моя дочь Ревекка?
6: Да, мой господин.
9: Так ты хочешь, чтобы моя дочь пошла с тобой и стала женой Исаака?
6: Господь указал мне ее как суженую, которую он назначил в жены Исааку. И господин мой Авраам сказал мне, Господь Бог мой пошлет ангела указать тебе путь, и ты выберешь невесту моему сыну среди моих родных.
9: Не знаю, что и сказать тебе.
6: Прошу тебя, ради господина моего Авраама, будь добр ко мне и скажи мне, пойдет ли дочь твоя Ревекка в Ханаан, чтобы стать женой Исаака? Если нет, то я пойду дальше искать Исааку невесту.
10: На то была Божья воля, отец.
9: Да, сын, это так. Елиэзер, что ж, возьми мою дочь Ревекку, и пусть она станет женой Исаака, как повелел Господь.
3: Как услышал Елиэзер эти слова, поклонился он Господу до земли и стал молиться. Поблагодарил он Бога на небе и вынул серебряные и золотые украшения и дорогие одежды и дал их Ревеке. И дал Ерьезу родителям и брату Ревеке много дорогих и ценных подарков. Устроили они пир в честь Ерьезера и его людей. И ели они, и пили. На следующее утро Ерьезер встал рано и сказал:
6: «Позвольте мне сегодня же отправиться в обратный путь, чтобы я мог немедленно вернуться к господину моему Аврааму».
9: «А ты хочешь сразу забрать с собой мою дочь?»
10: «Я думаю, что Ревека могла бы еще немного побыть с нами,
9: да,
10: чтобы мы приготовили все, что нужно к свадьбе».
11: «Да, хотя бы 10 дней».
6: «Ты мать, и я понимаю твои чувства, но дело не терпит отлагательств. Мой господин Авраам будет ждать моего возвращения, а в его возрасте все может случиться».
9: «А почему бы нам, Елиэзер, не спросить Ревекку, чего она хочет? Позови сестру Лаван».
12: «Ты звал меня, отец? Я здесь».
9: «Ревекка, Елиэзер хочет сразу, сейчас же забрать тебя в Ханаан».
11: «А мы хотим, чтобы ты еще побыла дома, хотя бы 10 дней».
9: «Как ты захочешь, так тому и быть, дочь моя. Пойдешь ты с ним?»
11: «Да, пойду».
3: И отпустили Ревеку и кормилицу ее.
9: «Да благословит тебя Бог, дочь моя, и да сделает он тебя хорошей женой Исааку, сыну Авраама».
10: «И помни, Ревека, ты сестра моя. Я желаю тебе стать матерью великого народа».
6: «Ну, ладно, Герар, в путь».
11: «До свидания, Ревека. Дай нам знать, как пойдет твоя жизнь. Я буду волноваться за тебя».
9: «До свидания, дочь моя».
10: «До свидания, сестра».
12: «До свидания. До свидания. До свидания. До свидания».
3: И вот Ревека со своими служанками сели на верблюдов и повел их Елиезер в Ханаан. А тем временем в Ханаане, земле полуденной, Исааком овладело нетерпение.
13: «Я понимаю тебя, сынок. Я тоже волновался и нервничал, когда собирался жениться».
14: «А что, если с ними что-то случилось, отец?»
13: «Ничего не случилось, сын мой».
14: «Но тогда почему их так долго нет?»
13: «Елиезер не мог еще вернуться. Он едва только успел дойти и оглядеться, ведь до Месопотамии долгий путь».
14: «А что, если он не нашел мне подходящую невесту?»
13: «Успокойся. Я знаю, что Господь хочет, чтобы ты женился. Только так может исполниться его обещание, что потомство у меня будет не счесть, как звезд на небе. Господь приведет Елиезера к твоей суженой. А мне бы так хотелось, чтобы у меня были внуки».
14: «Как ты думаешь, отец? Когда же Елиезер вернется?»
13: «Не волнуйся, сынок, успокойся. Пошел бы ты лучше на западное пастбище и поговорил с главным пастухом. Узнай, все ли в порядке, да и отвлечешься немного от своих мыслей о Елиезере и успокоишься».
14: «Хорошо, папа».
3: А тем временем караван из 10 верблюдов, который ведет Елиезер, подходит все ближе к Бершеве.
12: «Елиезер, я все время пытаюсь представить себе, какой он».
6: «Он просто замечательный, госпожа Ревека».
12: «Ты думаешь, он полюбит меня?»
6: «Да, госпожа. Молодой господин Исаак обязательно полюбит тебя. И я уверен, что все тебя полюбят. И мой господин Авраам, и все.
12: Ох, Элиезер, я так боюсь не то сказать или сделать.
6: Держи себя естественно. Будь такой, какая ты есть. Я пришел в эту семью задолго до того, как родился Исаак. Лучше меня их никто в мире не знает. И я знаю, что они непременно полюбят тебя.
12: Смотри, Элиезер, там кто-то идет.
6: Да, похоже, ты права. Идет он нам навстречу. Кто бы это мог бы?
12: Кто же это мог выйти нам навстречу с поля?
6: Может быть, это твой будущий муж.
12: Исаак?
6: Да, госпожа Ревекка. Это Исаак, сын Авраама. И он идет нам навстречу.
12: Останови верблюдов. Элиезер, дай мне сойти.
6: Герар, останови верблюдов.
12: Я так волнуюсь, Элиезер. Я...
6: Конечно, госпожа Ревекка, положись на меня, госпожа. Все будет хорошо.
3: Елиезер рассказал Исааку, как все было, и обо всем, что он сделал, и как Господь услышал его молитву. В Священном Писании сказано: «И взял Исаак Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей».
2: Да, дядюшка Дэн, оказалось, что это история о настоящей любви, хотя Исаак не сам выбирал себе невесту.
3: Да, эта история заставляет задуматься. В наши дни и мужчины, и женщины так много говорят о любви, и в то же время столько браков распадается.
2: И все же Господь создал институт брака и благословил его. И с другой стороны, Библия осуждает неверность в браке и прелюбодеянии.
3: Библия также разъясняет нам, что такое любовь. В ней есть, например, такие слова: «Любовь все переносит». В Библии столько чудесных и воодушевляющих слов. И благодаря рассказам в наших передачах оживает библейская история. А наши уроки помогают слушателям подробно изучать Библию.
2: Поэтому мы надеемся, что все, кто хотят изучать Библию по нашим урокам, свяжутся с нами. Дай им, пожалуйста, наш адрес, дядюшка Дэн.
3: С удовольствием. Записывайте. Радиорассказ @yahoo.com. Еще раз. Радиорассказ @yahoo.com.
1: Это был час твоего рассказа.
2: Тетушка Кэрол
3: и дядюшка Дэн
2: прощаются с вами.
3: До новых встреч!

0: Звездочки своими сверкающими глазками продолжали подмигивать, пока она не подошла к домику. Девушка тоже стояла и смотрела вверх. Редко небо было таким величественным, как в эту ночь. Каждое утро солнышко поднималось в безоблачное небо, и рано утром, когда дедушка выходил посмотреть на него, то восклицал с удивлением. «Это, несомненно, замечательный солнечный год! Все кусты и растения вырастут необыкновенно быстро! Смотри, генерал, не перекорми свою армию!» Питер уверенно щелкал кнутом, и на лице его можно было прочесть. «Уж я это посмотрю!» Так прошел май. С каждым днем зелень становилась ярче и гуще. Наступил июнь, солнышко стало жарче, а дни длиннее. Горы покрылись разнообразными цветами, чудесный аромат насыщал воздух. Ну вот и этот месяц подошел к концу. Однажды Хайди, закончив домашнюю работу, выбежала во двор. Она собиралась подняться в горы, проверить, не отцвели ли розы. Эти нежные цветы всякий раз наполняли ее сердечко восторгом, когда открывали свои чашечки навстречу утреннему солнцу. Но как только она завернула за угол домика, то закричала так громко, что дедушка выскочил из сарая, чтобы посмотреть, что случилось. «Дедушка! Дедушка!» Изо всех сил кричала Хайди. «Скорей иди сюда! Смотри! Смотри!» Дедушка уже стоял рядом с ней и смотрел по направлению ее протянутой руки. Странная процессия медленно поднималась с горы. Впереди шли двое мужчин и несли легкое кресло, в котором сидела девочка, закутанная в шаль. За ними на лошади ехала довольно энергичная пожилая дама. Она с нескрываемым интересом оглядывалась вокруг и оживленно беседовала с проводником, идущим рядом. Следом еще один мужчина толкал инвалидную коляску. Замыкал всю процессию носильщик, нагруженный всевозможными накидками, шалями и мехами так, что вся эта куча вещей высоко поднималась над его головой. «Они идут! Они же идут!» — воскликнула Хайди, подпрыгивая от радости. Сомнений, конечно, не оставалось, что это были гости из Франкфурта. Как только мужчины осторожно опустили кресло на землю, Хайди бросилась к Ларе, и девочки сердечно обнялись. Бабушка спустилась с лошади и ласково приветствовала Хайди. Дедушка стоял в ожидании. Им не нужно было представляться, так как все хорошо знали друг друга, из рассказов Хайди. После первых слов приветствия фрау Сесман рассыпалась в восторженных комплиментах. «Какое бесподобное место у вас, дядя Альм! Я не могла себе представить такой красоты! Даже царь может вам позавидовать! А Хайди, как прекрасно она выглядит! Как дикая розочка!» Бабушка прижала девочку к себе и погладила ее свежие розовые щечки. «Я даже не знаю, куда направить свой взор! Все так красиво! Что ты на это скажешь, Клара? Тебе здесь нравится?» Клара смотрела по сторонам. Она никогда не только не видела, но даже не представляла себе подобной красоты. Поэтому она с восторгом воскликнула: «Ох, бабушка, я останусь здесь навсегда!» В это время дедушка подкатил коляску и расселил на ней подстилку. «Наверное, мы перенесем девочку в ее привычное кресло. Я думаю, что ей в нем будет удобнее. Кресло, в котором ты путешествовала, немного жестковато для тебя». С этими словами, не ожидая помощи, он поднял девочку сильными руками и осторожно посадил в инвалидную коляску. Затем он заботливо укрыл ее, а под ноги подложил мягкую подушечку. Казалось, что никогда и ничем он больше не занимался, как только ухаживал за больными. Бабушка наблюдала за ним с нескрываемым удивлением. «Дорогой мой!» — воскликнула она. «Если бы я знала, где вы учились этому мастерству, я бы отправила туда всех нянь, чтобы они обращались со своими пациентами так же, как и вы!» «Откуда вы это знаете?» Дядя Ань улыбнулся. «Я больше знаю из опыта, чем из теории!» Но по мере того, как он говорил, улыбка сошла с его лица, и вместо нее появилась печаль. Перед его взором возникло искаженное болью лицо, которое он знал много лет назад. Искалеченный мужчина страдал от страшных болей и сам не мог даже пошевелиться. Это был его капитан. Во время жестокого сражения на Сицилии дедушка нашел его раненого и вынес из поля боя. После этого капитан никого не подпускал к себе, и дядя Альм ухаживал за ним до самого конца, пока его страдания не прекратила смерть. Все это вспомнилось дедушке и было хорошо ему знакомо, и поэтому не представляло труда ухаживать за маленькой Кларой и проявить к ней внимание и ласку. Клара не могла насмотреться на красоту, окружающей ее. «О, Хайди, если бы только я могла!» — тоскливо проговорила девочка. «Если бы я могла пойти с тобой и посмотреть пыхтовые деревья и на все, что я так хорошо знаю из своих рассказов! Хотя я никогда раньше не была здесь!» Хайди приложила все свои силы и покатила коляску мимо домика к пыхтовым деревьям. Девочки замерли. Клара никогда не видела деревьев с такими высокими стволами, густыми ветками, которые к низу становились все больше и больше. Даже бабушка следовала за девочками, остановилась в изумлении от их величия. Хайди подвезла Клару к сараю и широко распахнула двери, чтобы показать девочке все, что находится внутри. Интересного было сейчас мало, потому что обитатели сарая еще не вернулись. Клара с сожалением сказала Хайди, что им придется уйти раньше, чем придут козы. «Я так хотела видеть Питера и его стадо!» «Милое дитя, давай будем радоваться всему тому, что мы видим, и не расстраиваться о том, что не можем видеть», — ответила бабушка, следуя за девочками. «Ой, цветы!» — воскликнула Клара. «Посмотрите на кусты с красивыми цветами!» «А голубые колокольчики! Смотрите, как они кивают головками! Ах, если бы я только могла встать и сорвать их!» Хайди побежала и тут же принесла целую охапку цветов. «Это еще не все, Клара!» – проговорила она, кладя цветы ей на колени. «Если бы ты могла подняться повыше, туда, где козы пасутся, тогда бы ты увидела необыкновенную красоту!» «Там целые заросли цветущих кустов и множество самых разнообразных колокольчиков! Желтые розы сверкают, как золото! А еще есть цветы с большими листьями, дедушка их называет яркие глазки! Ох, там так красиво! Если сядешь на полянке, то ни за что не захочешь уходить!» Глаза Хайди горели от восторга, ей хотелось опять увидеть всю эту прелесть. Клара полностью разделяла ее желание и, в свою очередь, с тоской смотрела, понимая, что вряд ли ей придется побывать высоко в горах. «Бабушка, ты думаешь, что я смогу туда подняться? Можно ли это как-то устроить? Если бы я могла ходить, я бы везде побывала с Хайди». «Я думаю, что я смогу тебя туда покатить», — сказала Хайди, и в доказательство своих слов со всех силой покатила кресло. Дедушка не терял зря времени. Он вынес стол, поставил его возле скамейки, а вокруг расставил стулья, чтобы все могли сесть и на свежем воздухе пообедать. На столе скоро появилось молоко и сыр, а гости не заставили себя ждать. Фрау Сесман, так же как и доктор, была в восторге от столовой. С одной стороны далеко внизу виднелась раскинувшая долина, а с другой поднимающиеся горы. «Я никогда не получала больше наслаждения, чем здесь! Это непостижимо!» Снова и снова повторяла она, и вдруг удивленно воскликнула. «Неужели я на самом деле вижу, что ты взяла второй кусок сыра, Клара?» Без сомнения, на тарелке Клары лежал второй кусок. «Ох, он такой вкусный, бабушка! Лучше, чем все блюда, что были у нас в рогатце!» Ответила Клара, продолжая есть с аппетитом. «Это правда! Ешь сколько хочешь!» – подбодрил ее дедушка. «Горный ветер придает пище иной вкус!» Дядя Альм и Франсесма разговорились. По многим вопросам мнения их сходились. И они разговаривали, как давние приятели. Время промчалось незаметно. Вдруг бабушка посмотрела на запад и сказала. «Мы уже должны собираться, Клара! Смотри, солнышко уже спускается! Мужчины с лошадью скоро будут здесь!» Лицо Клары сразу опечалилось, и она умоляюще попросила.
1: Только еще один часик, бабушка. Мы еще даже не заходили в избушку, не видели Хадиной постели. И вообще еще ничего не видели. Если бы день длился хотя бы часов 10.
0: Ну, это невозможно, вздохнула бабушка. Но ей и самой хотелось посмотреть домик. Они поднялись, и дедушка повез Клару к двери. Коляска в дверь не проходила, но и здесь дедушка нашел выход. Он взял Клару на руки и понес ее в дом. Фрау Сесма нашла комнату и внимательно смотрела ее. Она была приятно удивлена оригинальностью обстановки.
1: «А там наверху твоя спальня, да, Хади?»
0: – спросила она и бесцеремонно стала взбираться на сеновал.
1: «Ох, как чудесно здесь пахнет! Какое здоровое место для спальни!»
0: Она подошла к круглому окошку и выглянула наружу. Дедушка с Кларой поднялись за ней. Хади тоже не отставала. Затем они с восторгом рассматривали постель девочки. Бабушка стояла задумчивая, время от времени глубоко вдыхая насыщенный аромат сена в воздух. Клара была в восторге.
1: «Хайди, как хорошо тебе здесь! Ты можешь смотреть со своей постели прямо в небо, а вокруг чудесный аромат! А снаружи доносится шорох твоих любимых пихтовых деревьев! Никогда в своей жизни я не видела такой приятной, веселой спаленьки!»
0: Дядя Ань вопросительно посмотрел на нее.
1: «Я вот думаю, — наконец сказал он, — если бы вы согласились, чтобы ваша внучка осталась здесь, то я уверен, что она здесь поправится. Вы привезли с собой всевозможные шали и накидки, из них мы можем устроить мягкую постель. А что касается ухода за вашим ребенком, то вам не следует беспокоиться. Я об этом позабочусь».
0: Клара и Хади обрадовались этому предложению, и личики их засияли.
1: «Вы очень добры, мой дорогой дядя Ан!» – воскликнула бабушка. «Вы просто выразили словами мои мысли. Я только что размышлял над тем, о чем она больше всего мечтала. Но ведь этого будет создавать вам лишние сложности. А вы говорите об уходе за ней так, словно это обычное дело. Я искренне вам благодарна. Я благодарна от всего сердца».
0: Она взяла его руку и сердечно пожала, на что он ответил довольной улыбкой. Дядя Айн тут же приступил к работе. Он вынес Клару и посадил ее опять в коляску. Хади припрыжку следовал за ними, не зная, как выразить свой восторг. Дедушка собрал всю кучу шалей и мехов и сказал, улыбаясь:
1: «Хорошо, что фрау Сесмон предусмотрительно взяла с собой зимние вещи. Они нам как раз пригодятся». «Предусмотрительность является добродетелью», — ответила та,
0: «и предупреждает множество несчастий. Если наше путешествие в горы пройдет без гроз, ветров и облачности, то мы будем благодарны, и мы уже благодарны». Дедушка с фрау Сесман опять поднялись на сеновал и принялись мастерить постель. Когда они закончили, бабушка осторожно провела рукой поверхности, чтобы убедиться, не торчит ли какая-нибудь колючка. Девочки заливисто смеялись, обсуждая, чем они будут заниматься с раннего утра и до самого вечера, пока Клара будет здесь. Девочки решили выяснить, как долго Клара может здесь остаться. Они спросили бабушку, но та направила их к дедушке. Он высказал свое мнение, что она должна пробыть на воздухе по крайней мере месяц. Девочки захлопали в ладошки от радости. Они не ожидали, что им позволят быть вместе так долго. Внизу показались носильщики, лошадь и проводник. Носильщиков сразу же отправили обратно, а бабушка стала собираться в дорогу.
1: «Мы не будем прощаться, бабушка, потому что ты время от времени будешь приходить к нам, чтобы посмотреть, как мы тут живем. И мы будем всегда ждать тебя, правда же, Хайди?»
0: Хайди не могла произнести ни слова, она только подпрыгнула от радости.

Девочки оказались окруженными козами. Хади по очереди представляла их своей подруге. Совсем немного потребовалось времени, чтобы девочка познакомилась со Снежинкой, ласковой зеленушкой и с дедушкиными козочками. Она узнала, конечно же, всех, не исключая Турка. Все это время Питер стоял в стороне и бросал недружелюбный взгляд на Клару. Когда девочки крикнули ему «Добрый вечер, Питер!», он ничего не ответил, а только сердито махнул хворостиной, словно стараясь разрубить воздух на части. Затем он бросился бежать вниз, а козы последовали за ним. Для Клары этот день был наполнен новыми знакомствами и событиями, но кульминационный момент поджидал ее вечером. Девочка лежала на мягкой постели, устроенной рядом с постелью Хади. Она смотрела в круглое открытое окошко на темное звездное небо и вдруг восторженно прошептала: «Хайди, мы как будто находимся на высокой колеснице и сейчас помчится прямо в небо». «Да, а ты знаешь, почему звездочки так счастливо смотрят на нас?» – спросила Хайди. «Нет, а почему?» «Потому что они живут на небе и знают, как хорошо Бог все устроит для нас, чтобы мы не боялись и не переживали. Знаешь, когда доверяешься Господу, то все совершается так чудесно. Вот поэтому они и подмигивают нам, потому что хотят, чтобы мы с тобой тоже были счастливы. Но мы никогда не должны забывать молиться и просить Бога, чтобы Он не забыл о нас. Тогда мы будем чувствовать себя спокойными и не переживать о том, что может случиться что-то плохое». Девочки поднялись и тихонько стали молиться. Затем Хади подложила свою руку под щечку и тут же забылась сладким сном. Клара еще некоторое время лежала, не в состоянии справиться с впечатлением сегодняшнего дня. Ей непривычно было лежать под звездным небом. Девочке казалось, что она находится среди звезд. Раньше она их не видела, потому что никогда не выходила из дома вечером. А шторы на окнах закрывались еще до того, как появлялись звездочки. Девочке казалось, что они подмигивают ей. Наконец ее глаза закрылись, и же во сне она продолжила видеть звезды, сияющие ей с неба. Глава 21. Жизнь у дедушки. Солнце поднялось над горами, протянув свои яркие лучи к избушке. Дедушка, как и обычно, стоял у двери, наблюдая, как утро вступает в свои права, пробуждая горы и долины. Легкие утренние облака плыли по голубому небу. Скалы, лес и холмы купались в золотых лучах солнца. Дядя Ан вернулся в хижину и тихонько стал подниматься по лестнице. Клара только что открыла глаза и удивленно смотрела на веселый солнечный луч, заглядывающий через окно. Он искрился и радостно прыгал вокруг ее кровати. Увидев спящую Хади и услышав приветливый голос дедушки, девочка вспомнила, где она находится. Дедушка спросил, как она спала и отдохнула ли. Клара ответила, что за всю ночь ни разу не проснулась и чувствует себя вполне хорошо. Дедушка довольно кивнул и стал помогать ей с утренними процедурами. С такой нежностью и пониманием, что казалось, его призванием было ничто иное, как ухаживать за больными детьми. Хади проснулась и очень удивилась, увидев Клару у дедушки на руках, уже одетую. Она вскочилась и быстрой молнией привела себя в порядок. Сбежав с лестницы и выскочив на улицу, увидела, что здесь ее ждет еще один сюрприз. Дедушка после того, как девочки ушли спать, вытащил из стены пару досок, чтобы коляска Клары свободно могла выезжать в дом. В этот момент он вывозил Клару на солнышко. Оставив девочку во дворе, он вошел в сарай, чтобы подоить коз. Хади подбежала к своей подруге. Свежий утренний ветерок ласково трепал щеки девочки, и каждый его порыв был наполнен приятным ароматом деревьев. Клара вдыхала чистый горный воздух полной грудью, и незнакомо ей, но приятное чувство здоровья и удовлетворения разлилось по телу.

0: В первой жизни она была в воздухе в такой ранний час и наслаждалась свежей утренней прохладой. Солнечные лучи еще не были жаркими, они мягко касались своим теплом ее рук.
1: «Ох, Хайди, если бы я только могла здесь остаться с тобой навсегда!» – мечтательно проговорила она. «Теперь ты сама видишь, о чем я тебе говорила!» – ответила Хайди. «Это самое лучшее место в мире!»
0: В этот момент из сарая показался дедушка. В руках он держал две чашки пенящегося парного молока. Одна предназначена для Клары, а другая для Хайди. «Это пойдет девчушке на пользу», — сказал он, одобрительно кивая Кларе. «Молоко от Белянки обязательно укрепит тебя. Оно хорошо для твоего здоровья, дитя, пей».
1: Клара никогда раньше не пробовала козьего молока. В нерешительности она понюхала его и медленно понесла к губам. Но увидев, с каким удовольствием пьет Хайди, последовала ее примеру. Молоко было сладковатым и действительно очень вкусным.
0: «Завтра мы будем пить уже по две кружки», — сказал дедушка, довольным тем, что она выпила молоко до конца. Пришел Питер, и пока Хайди здоровалась со своими подругами, дядя Арн позвал его в сторону. «Слушай внимательно, что я тебе скажу», — строго сказал он. «С сегодняшнего дня не препятствуй Белянке идти туда, куда она хочет. Она прекрасно знает, где найти самый лучший корм, и если ей захочется забраться повыше, иди за ней. Другим козам это тоже не повредит. Небольшая разминка будет и тебе только на пользу. Я хочу, чтобы у нее было молоко как можно вкуснее. Чего ты смотришь так, словно хочешь кого-то проглотить?» «Никто мешать тебе не будет, а теперь иди, помни, что я тебе сказал».
1: Питер всегда беспрекословно слушался дедушкиных указаний. Он тут же повернулся и решительно зашагал прочь. Но по взгляду его можно было понять, что он что-то задумал.
0: «Ты должна идти с ними!» – крикнул он девочке, все еще стоящей в окружении коз. «Потому что я должен ходить за Белянкой!»
1: «Я не могу пойти на пастбище, пока Клара будет со мной!» – ответила она. «Но дедушка обещал, что он когда-нибудь пойдет с нами вместе!»
0: Питер сжал кулаки и угрожающе помахал ими в сторону инвалидной коляски. Затем повернулся и быстро пошел вверх, пока не скрылся из виду. Мальчик боялся, что дедушка увидит, как он размахивает кулаками. Ему страшно было представить, что он подумает относительно этих угроз. Клара и Хайди составили столько планов, что даже не могли сообразить, с чего же им начать. Хайди предложила вначале написать бабушке письмо. Они обещали, что будут писать ей каждый день, так как бабушка волновалась, оставив внучку в горах. Если она каждый день будет получать от них весточку, то спокойно сможет оставаться в рогации и приедет, если в этом будет необходимость.
1: «А мы обязательно должны письма писать в доме?» – с надеждой спросила Клара.
0: Она согласна была с предложением Хайди, но ей не хотелось уходить в дом. Хайди побежала в комнату и принесла письменные принадлежности, книгу и свой стул. Книжку и тетрадку она положила Кларе на колени, чтобы та могла писать, как на столе, а сама села на маленький стульчик возле лавки. Так они могли писать письма. После каждой строчки Клара останавливалась, чтобы посмотреть вокруг. Красота ее завораживала, и она не могла сосредоточиться. Ветерок утих или слегка прикасался к пихтовым деревьям, на что они отвечали шепотом. Маленькие крылатые насекомые исполняли свои замысленные танцы. Стояла тишина, лишь иногда нарушаемая пением птиц и шорох листьев. Время от времени издали доносился голос пастушка, а горы вторили ему мягким эхом. Девочки не заметили, как наступил полдень. Дедушка снова подошел к ним с полными чашками молока. Он сказал, что Кларе нужно оставаться на воздухе, пока не исчезнет последний луч солнца, поэтому обеденный стол он приготовил здесь же. Поев, Хайди отвезла Клару под деревья. Сидя в тени, девочки рассказывали друг другу обо всем происшедшем с тех пор, как Хайди уехала из Франкфурта. Девочки беззаботно болтали, смеялись, и чем громче становился их разговор, тем громче на ними пели птицы. Им, по всей вероятности, было приятно слышать детское веселье, и они тоже хотели принять в нем участие.
1: В недоумении девочки посмотрели друг на друга, услышав бление возвращающихся коз. День прошел незаметно. Питер выглядел очень сердитым. «Спокойной ночи, Питер!» — крикнула Хади, заметив, что он не собирается подходить. «Спокойной ночи, Питер!» — повторила за ней Клара приветливым голосом. Мальчик не обратил на них никакого внимания и с недовольным видом пошел дальше. Когда Клара увидела, что дедушка повел белянку к сараю, ей захотелось свежего душистого молока. «Ты только подумай, Хади!» — проговорила Клара, удивляясь самой себе. «Насколько я себя помню, я всегда ела только потому, что это было нужно. И еда для меня имела вкус рыбьего жира. Я всегда мечтала, чтобы не было нужды ни есть, ни пить. А теперь не дождусь, когда дедушка принесет молока». «Да, я знаю, что это такое», — сказала Хади, вспомнив долгие дни во Франкфурте, когда, казалось, вся пища застревала у нее в горле. Когда дедушка принес им молоко, Клара выпила его быстрее Хади и попросила еще. Дедушка опять скрылся за дверью с пустыми чашками, а когда вернулся с наполненными, то принес еще и масло. После обеда он ходил к пастуху, где делали масло, и принес домой целый котелок. Теперь, намазав два ломтя душистого свежего хлеба, он протянул девочкам. Улыбаясь, он наблюдал, как Клара и Хади с аппетитом уплетали свой ужин. В этот вечер, когда Клара легла в постель, глаза ее мгновенно закрылись. Она уснула так же быстро, как и Хади. Последующие два дня прошли так же, а на третий их ждал сюрприз. Два крепких носильщика принесли кровати с высокими перинами и мягкими подушками, накрытыми красивыми покрывалами. У них было также и письмо от бабушки, где говорилось, что это подарки для Хади и Клары. Она просила, чтобы Хади в будущем всегда спала на настоящей кровати, и когда на зиму они будут с дедушкой спускаться в Дерфи, она должна забрать одну кровать с собой, а вторую оставить в хижине. Она благодарила девочек за их подробные письма и просила продолжать писать каждый день. Ей приятно знать все, чем они занимаются. Дедушка поднялся на сеновал и отдвинул в сторону сена, затем с его помощью кровати были подняты наверх. Их поставили рядышком, чтобы девочки могли смотреть в окошко. Он знал, какое удовольствие они получают от мерцания звезд и лучей солнца, заглядывающих в него. Бабушка радовалась ежедневным новостям, поступавшим от девочек. Клара с каждым днем все больше наслаждалась жизнью и не могла найти достаточно слов, чтобы описать всю доброту и ласку, проявленную к ней со стороны дедушки. Она рассказывала о Хади, большой выдумщице на всякие развлечения. Каждое утро Клара радовалась тому, что она все еще здесь, в горах. Успокоенно бабушка решила отложить свое посещение, потому что крутой подъем был для нее все же утомительным. Дедушка питал особую нежность больной девочки и каждый день придумал что-нибудь новое, чтобы могло ускорить ее выздоровление. Ежедневно он ходил в горы, поднимаясь с каждым днем все выше и выше, и возвращался с охапкой разнообразных растений. От них воздух наполнялся ароматом гвоздики, тимьяна и других трав. Он развешивал их пучками в сарае, и козы подпрыгивали, чтобы ухватить их. Они прекрасно знали этот запах, но дедушка собирал травы для белянки, чтобы она давала более вкусное молоко. Вот уже 3 недели Клара провела в горах. Иногда дедушка держал ее на руках, предлагал: «Не хотела бы ты попробовать постоять на ногах минутку-другую?» Стараясь ему угодить, Клара пыталась, но как только ее ноги касались земли, тут же прижималась к нему, скрикивая от боли. Однако с каждым днем он старался продержать ее немного дольше. Много лет уже не было в горах такого замечательного лета, как в этом году. Дни были безоблачными, на небе висело ясное солнышко. Цветы щедро дарили аромат, и повсюду можно было наслаждаться разноцветными полянками. С наступлением вечера горные вершины становились малиновые, затем солнце скрывалось в золотом пламени. Хади не уставала рассказывать Кларе обо всем этом, потому что только поднявшись еще выше, можно было видеть прелесть заходящего солнца. Однажды, сидя под пихтовым деревьем, Хади в очередной раз рассказывал Кларе о чудесной картине заходящего солнца. Как вдруг ее овладело невыносимое желание увидеть все это еще раз. Она вскочила и побежала к дедушке, который в это время был в сарае.
0: «Дедушка, не пойдешь ли ты с нами завтра на пастбище? Там сейчас так красиво!»
1: «Хорошо», — ответил он, — «но если я пойду, то девчушка должна для меня тоже сделать что-то приятное. Она должна изо всех сил постараться встать на ноги».
0: С этой новостью Хади

0: Как и обычно, дедушка рано утром вышел за дверь, чтобы посмотреть, что обещал наступающий день. Над остроконечными вершинами развивала заря. Легкий ветерок, играя, покачался на ветках старых пихт и побежал дальше. Скоро должно показаться солнышко. Старик наблюдал, как с наступлением дня зеленые пригорки постепенно становились все ярче, а сизая дымка торопливо убегала с долины. Наконец, розовый свет залил каждую ложбинку, и солнышко, поднявшись с неба, осветило все вокруг. Дедушка, готовясь к предстоящему путешествию, выкатил кресло из сарая. Войдя в дом, он позвал девочек и рассказал им, какой сегодня чудесный восход. Появился Питер. Он дошел до крайней степени злости и горечи, и безо всякой на то причины размахивал кнутом. Вот уже несколько недель Хади не было с ним на пастбище. Каждый раз, когда он приходил, больная девочка сидела в своей инвалидной коляске, и Хади занималась с ней. То же было и вечером. И вот сегодня она идет в горы, но опять-таки вместе со своей подругой, и опять будет как привязана сидеть возле нее. Эти мысли вызывали у Питера дурное настроение. Возле дома стояла коляска на высоких колесах. Питеру показалось, что она слишком гордая и надменная. Мальчик сверкнул на нее глазами, как на своего врага. Он оглянулся вокруг, но никто его не видел. Он прыгнул вперед, как дикий зверек, схватил коляску и со злостью толкнул ее вниз. Она быстро покатилась и через мгновение скрылась из виду. Питер бросился в горы. Спрятавшись за большим кустом чермухи, Питер хорошо видел все, что происходило внизу. Коляска мчалась быстрее и быстрее, затем несколько раз перевернувшись, рассыпалась на части. Подножка, подлокотники, куски сиденья летели в разные стороны. Питер охватил такой восторг, что он подпрыгнул от радости, громко засмеялся и захлопал в ладошки. Как безумный, мальчик бегал кругами, перепрыгивал через кусты и снова хохотал. «Враг был сражен навсегда! Теперь подруга Хади вернется домой, так как не сможет больше передвигаться. А Хади будет ходить на пастбище, как и прежде. Таким образом, все станет на свои места». Но Питер не подумал, что тайное всегда становится явным, и за плохие поступки обязательно придется расплачиваться. Хади в припрыжку выбежала из избушки. За ней шел дедушка, неся на руках Клару. Дверь сарая была широко открыта. Хади заглядывала в каждый уголок, не понимая, что могло случиться с коляской. В дверях показался дедушка. «Что случилось, Хади? Ты куда-то увезла коляску?»
1: «Я ее везде искала, дедушка! Ты сказал, что она стоит во дворе!»
0: И она снова обвела глазами каждый угол. В этот момент неожиданный порыв ветра рванул двери сарая и стукнул их об стену.
1: «Наверное, это ветер, дедушка!»
0: — воскликнула Хади, и в глазах ее появилась тревога.
1: «Ох, если он сдул коляску, и она поехала до самой дерфи, то придется далеко за ней идти, чтобы вернуть!»
0: «Если она покатилась до дерфи, то вернуть ее уже не получится, потому что она разлетелась на кусочки», — проговорил дедушка и пошел за угол, чтобы посмотреть вниз. «Но интересная вещь произошла», — добавил он, размышляя над случившимся. «Ведь коляску нужно было повернуть за угол, прежде чем покатиться вниз».
1: «Ах, какая жалость!»
2: В отчаянии заплакала Клара. «Мы теперь не сможем пойти в горы сегодня, а даже ни в какой другой день. Теперь мне придется вернуться домой. Ах, как жалко, как жалко!»
0: Но Хади посмотрела на дедушку со своинственной ей уверенностью.
1: «Дедушка, ты сможешь что-нибудь придумать, правда же? И Кларе не придется возвращаться домой!»
0: «Что ж, сейчас мы пойдем в горы, как уже и договорились. А потом посмотрим, что можно придумать», — ответил он. Девочки приняли его слова с восторгом. Дедушка вошел в комнату, набрал целую охапку шалей и, расстелив их на солнечной пригорке, посадил на них Клару. Затем он принес девочкам молока и вывел из сарая коз. «Интересно, почему до сих пор нет Питера?» — подумал про себя старик, вспоминая, что сегодня не слышно было свистка. После того, как они поели, дедушка взял Клару на одну руку, а шали в другую и сказал:
1: А теперь пошли, козы пойдут с нами».
2: Хади забыл тревогу, обняв коз за шеи. Когда они дошли до пастбища, то удивились, увидев, что остальные козы уже пасутся. Питер лежал, растянувшись на мягкой траве.
1: «В следующий раз я научу тебя, как проходить мимо, лентяй! Что ты этим хочешь сказать?» – строго спросил дедушка.
2: Питер, узнав его голос, пулей подскочил с травы.
3: «Все еще спали!» – ответил он.
1: «Не видал ли ты коляску?» – спросил дедушка. «Какую коляску?» – мрачно ответил вопросом на вопрос Питер.
2: Дедушка ничего не сказал. Он расселил шали на солнечной полянке и посадил Клару, спросил, удобно ли ей.
3: «Так же удобно, как и в моей коляске», — ответила она, благодаря его. «Здесь такое красивое местечко! Ой, Хади, как замечательно, как чудесно!» — восклицала девушка с восторгом, оглядываясь вокруг.
2: Дедушка собрался уходить.
1: «Им хорошо быть вместе», — подумал он про себя. А когда наступит обед, Хади сбегает и принесет сумку. Я ей положил ложбинки в тени. Питер принесет им молока, сколько они захотят. Но Хади должна будет проследить, чтобы это было молоко от белянки. А вечером я приду за ними.
2: На темно-голубом небе не видно было ни облачка, и огромная птица бесшумно парила в вышине. Шаловливый горный ветерок обежал все закоулки, дохнул свежестью на сидевших на солнечном пригорке девочек. Он, как озорный мальчишка, неожиданно взлохматил их волосы и тут же отбежал в сторону, чтобы продолжить свои проказы. Время от времени к девочкам подходили козочки и ложились рядом с ними. Чаще всех приходила снежинка. Она доверчиво клала свою головку Хади на колени и уходила только лишь потому, что приходила другая и пригоняла ее, требуя внимания к себе. Клара познакомилась с ними и никогда не ошибалась, называя их. Каждая козочка имела свой, не похожий на других, характер. Прошло уже несколько часов. Хади хотела пойти на свою любимую полянку и сравнить, так же ли там хорошо, как было в прошлом году. Клара с грустью подумала, что она не может пойти вместе с ней, но желание ходить становилось все сильнее и сильнее, и девочка уже не в состоянии была ему противостоять.
3: «Клара, ты не боишься?» – смущенно проговорила Хади. «Если я оставлю тебя на несколько минут, я быстренько сбегаю туда и сразу же обратно. Мне очень хочется посмотреть, как выглядит сейчас полянка. Ох, подожди!»
2: Неожиданно Хади прошла новая идея. Она сорвала пучок листьев, затем отняла снежинку и привела ее к Кларе.
3: «Вот так, ты не будешь скучать одна!»
2: — сказала она, подталкивая козочку, чтобы она легла рядом с девочкой. Снежинка послушно улеглась. Хади бросила листья Кларе на колени и убежала, а Клара протянула снежинке листочек. Козочка вначале обнюхала свою новую подругу, а затем неторопливо принялась жевать угощение. Клара с удивлением почувствовала наслаждение одиночеством среди этих величественных гор. Возле нее лежало животное, доверчиво глядя ей в глаза и надеясь на ее защиту. В груди девочки вдруг проснулось страстное желание быть свободной, независимой ни от кого и способной помогать другим. В голове стали мелькать до сих пор незнакомые мысли. Внезапная радость охватила все ее существо. Она крепко обняла животное за шею и воскликнула.
3: «Ох, Снежинка, как тут чудесно! Если бы только я навсегда могла остаться здесь, вместе с тобой!»
2: В это время Хади добежала до своей полянки. Увидев ее, она не смогла удержаться от радостных возгласов. Перед ней расстилалось золотое поле лютиков, а над ними возвышались небо-голубые колокольчики. Над пригорком распространялся чудесный аромат. Этот запах исходил от маленьких коричневатых цветочков, затерявшихся между высокими стеблей. Хади вдыхала душистый воздух. Неожиданно она повернулась и бросилась к Кларе.
3: «Ох, ты должна пойти!» – кричала она на ходу. «Там намного красивее, чем ты можешь вообразить, а вечером этой красоты уже не будет. Я думаю, что смогу отнести тебя туда. Давай попробуем!»
2: Клара посмотрела на нее и покачала головой.
3: «Ты что, Хади? Как ты такое могла подумать? Ведь ты же меньше меня! Ах, если бы я только могла ходить!» Хади оглянулась, как будто что-то ища. Питер наблюдал за суетой Хади. Уже несколько часов он сидел на том же месте, размышляя о содеянном. Он разбил коляску, чтобы девочка не смогла передвигаться и уехала домой. Но она появилась здесь, прямо у него под носом, и рядом с ней опять Хади. Хади посмотрела на него и крикнула повелительным тоном. «Питер, иди сюда!»
1: «А я не хочу идти!» – резко ответил он.
3: «Но ты должен! Я не смогу сделать это одна! Ты должен мне помочь! Иди сюда скорее!» Нетерпеливо проговорила она.
1: «Я ничего делать не собираюсь!»
3: Хади побежала к нему, глаза ее сердито горели.
1: «Если ты сейчас же не поможешь, то я сделаю что-то, что тебе не понравится, вот увидишь!»
3: Эти слова насторожили Питера. Он сделал зло и хотел это скрыть, хотя до сих пор чувствовал себя спокойно. Но Хади вдруг заговорила так, словно знает обо всем происшедшем, и обязательно расскажет дедушке. Рассудив таким образом, мальчик встревожился. Он быстро встал и направился к Хади.
1: «Я иду, а ты не сделаешь того, что обещала!»
3: Питер вдруг стал таким послушным, что Хади стала его жалкой, и она поспешила его успокоить.
1: «Нет, нет, конечно же нет! Пошли со мной и не бойся в том, что я хочу сделать, нет ничего страшного!»
3: Когда они подошли к Кларе, Хади рассказал о своем плане. Питер должен был взять девочку под одну руку, а она под другую, и вместе они отнесут ее на полянку. Но на деле выполнить это оказалось достаточно сложно, так как Клара не могла стоять, а Хади была слишком маленьким, чтобы Клара могла на нее опереться.
1: «Ты должна крепко держаться за мою шею, а другой рукой возьми Питера под руку и опирайся на него, тогда мы сможем тебя нести!»
3: Клара взяла его под руку, но он держал свою руку прямо.
1: «Так не пойдет, Питер!» — авторитетно заявила Хади. «Ты должен загнуть свою руку, а Клара ободпреться. И смотри, ни за что не убирай свою руку, тогда я уверена, мы сможем ее донести!»
3: Питер послушно все исполнил, но у них опять ничего не вышло. Клара была нелегкой, а ее друзья не слишком крепкими, да и ростом они слишком отличались, поэтому опора была неравномерной. Клара пыталась опереться на ноги, но каждый раз быстро поджимала их под себя.
1: «Поставь ноги твердо», – посоветовала Хади. «Я уверена, что боль не будет долго длиться».
3: «Правда?» Нерешительно спросила она, но последовала совету подруги. Она встала на ноги, немного постояла, а потом сделала шаг. При этом девочка вскрикнула, но сделала еще один шаг. Желание ходить было сильнее боли.
1: «Пробуй еще!»
3: – одобрительно сказала Хади. И Клара продолжала, медленно переставляя ноги, пока наконец радостно закричала.
1: «Я могу ходить, Хади! Смотри, смотри! Я могу делать шаги!»
3: Хади закричала в ответ с еще большим восторгом.
1: «Неужели ты в самом деле можешь делать шаги? Неужели это правда? Ты можешь сама ходить? Ох, если бы только дедушка был здесь!»
3: И она улыбалась, продолжая восклицать.
1: «Ты можешь теперь ходить, Клара, ты можешь ходить!»
3: Клара крепко опиралась на своих помощников, но с каждым шагом чувствовала себя более уверенно. Хади была вне себя от радости.
1: «Теперь мы сможем приходить сюда каждый день и забираться, куда нам вздумается, и теперь ты будешь ходить всю свою жизнь, как и я, ты станешь сильной и здоровой! Это самое великое счастье!»
3: Клара согласилась с этим. Не было больше радости для нее, как только быть здоровой и ходить так, как ходят все люди. Она не должна теперь лежать день за днем в своей инвалидной коляске. Не спеша, дети подошли к кустам голубых колокольчиков, между которыми проглядывали пятна теплой, согретой солнышком земли. Клара попросила:
1: «Можно посидеть здесь?»
3: Дети расположились на цветочной полянке. Впервые в жизни Клара сидела на траве. Вокруг нее на тоненьких ножках стояли голубые колокольчики, раскачивая своими головками. За ними росли желтые лютики, красные цветы, коричневые и, наконец, душистый горошек. Все было необыкновенно красивым. Хади не могла понять, почему ей хочется кричать от охватившегося ее счастья. Потом она поняла, что это от того, что Клара начала ходить. Питер лежал среди цветов без движения, не произнося ни слова. Он спал. Со скал пробежал свежий шаловливый ветерок и прошелестел в кустах, что-то шепнул им по секрету. Хади время от времени вскакивала, чтобы пробежаться. Куда бы девочка ни направилась, цветы там были еще гуще. И ей не терпелось бежать на каждый пригорок, чтобы насладиться их видом и ароматом. Так незаметно прошло время. Было далеко за полдень, когда стадо коз медленно направились к полянке, где расположились дети. По всей вероятности, они пришли сюда в поисках своих друзей, оставивших их без присмотра. Питер проснулся, протирая глаза. Ему снилась инвалидная коляска с красной подушкой, совершенно невредимая. Она стояла перед дедушкиным домом. Питер охватил ужас, ведь даже во сне его последовала эта несчастная коляска. Когда дети вернулись на свое прежнее место, Хади принесла сумку с обедом. Когда она угрожала Питеру, то имела в виду обед. Она видела, как дедушка положил в сумку множество лакомств и с удовольствием думала о том, что Питер получит большую их часть. И когда он отказался ей помочь, то она пыталась дать ему понять, что на обед он вкусненького не получит. Но несчастная совесть Питера истолковала ее слова по-своему. Хади вытащила продукты из сумки и разделила их на три части. Каждая часть получилась достаточно большой. Она подумала, у нас много останется, и он сможет получить добавку. Раздав обед, Хади взяла свою часть и села рядом с Кларой. Дети ели с большим аппетитом. Как Хади и предполагала, Питеру досталось еще и то, что не смогли съесть девочки. Питер доел все, но казалось, чего-то не хватало для полного удовлетворения. Каждый кусок словно застревал у него в горле. Дети так поздно ели свой обед, что прошло совсем немного времени, и за ними пришел дедушка. Хади бросилась ему навстречу, как только увидела его сдали. Девочке хотелось первой поведать чудесную новость, и она взволнованно начала бессвязный рассказ. Но дедушка все понял, и радостная улыбка разлилась по его лицу. Он торопливо подошел к месту, где сидела Клара, и весело сказал: «Итак, мы продолжили усилия и выиграли! Наступил этот день!» Дедушка поднял Клару и, поддерживая ее левой рукой, протянул правую, предлагая ей опираться на нее. Затем он попросил ее немного пройти. И девочка с успехом проделала несколько шагов, на этот раз уже не так боясь. Она чувствовала, что держат ее сильные руки. Хади радостно прыгала вокруг. Затем дедушка бережно взял Клару на руки и сказал: «На этот раз достаточно, и нам пора уже быть дома». И он понес свою драгоценную ношу по извилистой горной тропинке. Девочке необходим был отдых после всех переживаний и усилий. В этот вечер, подходя к Дерфи, Питер увидел большую толпу людей, разглядывающих что-то на земле. Мальчику тоже захотелось посмотреть, что же там такое. Расталкивая людей, он протиснулся вперед, и тут он увидел, что на траве валялись остатки коляски. «Я видел, как носильщики несли ее наверх. Я как раз был тут», — сказал пекарь. «Готов поспорить, что такая коляска стоит немало денег. Да и найти ее можно только где-нибудь во Франкфурте. Не представляю, как могло случиться такое несчастье». «Дядя Арн говорит, что, возможно, ветер сдул ее», — заметила одна женщина, не в силах оторвать глаз от красного сиденья. «Это бы ничего, если это работа ветра», — продолжал пекарь. «А то я не представляю последующую расплату. Нет сомнения, что господин из Франкфурта, узнав об этом, будет тщательно расследовать, пока не доберется до истины. Хорошо, что меня никто не видел в горах, вот уже почти 2 года. Ведь подозрение может упасть на любого, кого заметили в горах в это время». Множество мнений высказывалось жителям деревни, но для Питера было достаточно. Незаметно выбравшись из толпы, мальчик припустил домой со всех ног, словно за ним кто-то гнался. Слова пекаря наполнили его страхом и ужасом. Теперь он был совершенно уверен, что скоро появится следователь и начнет расспрашивать про инвалидную коляску. «Его обязательно свяжут и повезут во Франкфурт, а там посадят в тюрьму!» Вся картина четко стояла перед ним и приводила в ужас. Совершенно расстроенный Питер пришел домой. Ни на один вопрос он не отвечал, от ужина также отказался. Забравши свою постель и укрывшись с головой одеялом, мальчик стонал. «Питер, наверное, опять объелся щавеля, и у него болит живот. Послушай, как он стонет», — сказала Бригитта.
2: «Давай ему с собой немножко больше хлеба», — ответила бабушка с сочувствием. «Дай ему завтра немного моего».
3: В этот вечер, лежа в постели и глядя на звезды, Хади сказала:
2: «Я не перестаю думать о том, как чудесно, что Бог не дает нам того, что мы просим, даже если мы молимся, если Он знает, что по-другому для нас будет лучше. Ты когда-нибудь переживала подобное?»
3: «Почему ты говоришь об этом сегодня?» – спросила Клара.
2: «Потому что я молилась, когда была во Франкфурте, чтобы мне позволили уехать домой. И только потому, что этого не случилось, я думала, что Бог забыл обо мне. А теперь посмотри, если бы я приехала домой сразу, как хотела, то ты бы не оказалась здесь и никогда бы не поправилась».
3: Клара тоже задумалась.
2: «Ну, Хайди, — неуверенно начала она, — в таком случае мы не должны вообще ни о чем молиться, потому что у Бога всегда для нас есть что-то лучшее, о чем мы знаем или даже мечтаем».
3: «Нет, ты не должна так думать, Клара, — жаром возразила Хайди. «Мы должны молиться, чтобы Бог знал, что мы не забыли, что все происходит от Него. Если мы забудем Бога, тогда Он позволит нам идти своим путем, и мы обязательно попадем в неприятности. Так мне бабушка говорила. И если мы не получаем то, о чем просим, то мы не должны думать, что Бог не слышит. Мы должны обязательно продолжать молиться и говорить: «Я уверена, мой дорогой Господь, что ты знаешь лучше, что мне нужно, поэтому я не буду расстраиваться. Я знаю, что ты обязательно все сделаешь идеально».
2: «Откуда ты все это знаешь?» – спросила Клара.
3: «Вначале мне бабушка все это рассказала, и потом, когда все случилось так, как она сказала, я убедилась в этом сама. Знаешь, Клара, я думаю...» продолжала Хади, садясь в кровати. «Мы обязательно должны поблагодарить Бога за то, что ты смогла сегодня ходить».
2: «Да, Хади, я думаю, ты права. Спасибо, что напомнила мне. От радости я даже забыла помолиться».
3: Девочки склонились в молитве, и каждая из них по-своему от своего сердца благодарили Господа за благословение, которое Он послал Кларе. На следующее утро дедушка посоветовал девочкам написать бабушке и пригласить ее в гости, сказав, что у них есть для нее сюрприз. Но у девочек был другой план. Сначала Клара должна научиться хорошо ходить, но бабушка не должна ничего об этом знать. Они спросили дедушку, сколько на это понадобится времени, и когда он назвал неделю, они тут же сели и написали бабушке приглашение приехать, ни слова не упомянув о том, что ее здесь ожидает. Последующие дни были самыми счастливыми. Каждое утро Клара просыпалась с радостными возгласами.
2: «Я здорова! Я здорова! Я не должна больше передвигаться в коляске! Я могу ходить, как и все люди!»
3: Потом она вставала и начинала ходить, и с каждым днем ей это давалось все легче. И девочка проходила уже достаточно большие расстояния. Ходьба вызывала у нее хороший аппетит, и дедушка радовался, видя, как крепнет и здоровеет девочка. Теперь он приносил кувшин с молоком и наполнял ее чашку снова и снова. Прошла еще одна неделя, и наступил день, когда бабушка должна была снова приехать к ним.

Короткие рассказы для детей. История 323. Корень всех зол есть сребролюбие. Первое послание к Тимофею. 6 глава, 10 стих. В одной русской пословице говорится про тех, которые любят подслушивать. Ему поза дверью лоб набили. Фрау Краузе везде подслушивала. Везде, где что-то можно было услышать, она стояла, навострив уши. В одной полуразвалившейся избушке у подножия горы жил вдовец с двумя детьми. Он работал каменотесом. Работа была очень тяжелой. Фрау Краузе знала, что днем он на работе. Она проскользнула в коридор и прильнула к двери. Ее интересовало, о чем говорят дети в доме. На улице

0: можно было бы пойти к фрау Краузе. Она богатая. Может, у нее найдется краюшка хлеба для нас?»
1: «Ну да, фрау Краузе любит деньги больше всего на свете. Она быстрее помрет, чем что-то даст».
0: «Ты думаешь?
1: А зачем же она каждое воскресенье ходит в церковь?»
0: «Ну, этого я тоже не знаю. Помолимся лучше, чтобы Бог нам помог».
2: Дети начали молиться. А жадная фрау Краузе стояла во время молитвы у двери и дрожала от холода.
1: «Господи, мы приходим к Тебе с нашей нуждой, помоги нам. Хлеб насущный дай нам на сей день», — молился младший из детей.
0: В комнате стало тихо-тихо, как будто дети ожидали хлеб. Скупая женщина быстро побежала домой, взяла из кладовки буханку хлеба и опять неслышно проскользнула к двери. Она осторожно открыла ее и бросила хлеб в комнату.
1: Голодные дети закричали от радости. «Ура! Господь услышал нас! Он послал нам с неба булку хлеба. С сегодняшнего дня я еще больше буду надеяться на Него. И я хочу любить Отца Небесного еще больше и молиться за всех голодных детей, чтобы Он и им послал хлеба», — сказал другой ребенок.
0: С этого часа фрау Краузе стала настоящей благодетельницей. Всегда, если она слышала о нужде в семьях односельчан, она спешила на помощь и помогала всем, чем могла.
2: Давайте помолимся, чтобы Господь послал нам много любви к окружающим нас людям, чтобы из-за жадности нам не потерять жизни вечной.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «12 апостолов». У Иисуса было много учеников. Все любившие Его слушать и все Ему преданные люди назывались Его учениками. Но не все эти люди были постоянно с Иисусом. Господь пожелал всегда иметь при себе 12 учеников, чтобы постоянно поучать их. Сам Иисус выбрал их. Перед их избранием Он провел всю ночь в молитве к Отцу Своему. Всю ночь оставался Он один. На рассвете Он позвал на гору учеников Своих. Когда они пришли, Он избрал из них 12, которые наименовал апостолами. Слово «апостол» значит «посланный». Они должны были всегда быть с Ним, пока Он их не пошлет на проповедь. Вот имена их. Андрей и брат его Симон. У Симона было еще одно имя Петр, что значит камень. Имя это ему дал Иисус. Андрей и Симон были рыболовы. Далее были два других брата, Иаков и Иоанн, сыновья Завидеевы. Они также были рыбаками и занимались рыболовством вместе с Симоном и Андреем. Были еще два брата, Иаков и Иуда. Впоследствии они написали два письма, которые вы найдете в Библии, и которые называются посланиями апостолов Иакова и Иуды. Остальные шесть апостолов не были братьями один другому. Один из апостолов был Матфей, которого звали также Левием. Однажды, когда он сидел близ озера, собирая с прохожих пошлины, он услышал около себя голос Иисуса: «Следуй за мною!» Он, оставив все, последовал за Иисусом. Теперь и он был избран в апостолы. Гораздо позднее он написал историю земной жизни Иисуса, называемую Евангелием от Матфея. Фома был также избран в апостолы. Когда впоследствии Господь Иисус умер, затем воскрес, Фома долго не мог этому поверить. Филипп, девятый апостол, однажды также сомневался, что Иисус может накормить множество народа 5 хлебами. Был еще апостол Варфоломей. Его звали также Нафанаил. Его видел Иисус однажды молящимся под смоковницей. Он был другом Филиппа. 11 апостола звали Симон, так же, как и Петра, брата Андрея. Но этого Симона звали еще Кананитом, потому что он происходил из города Каны, где Иисус превратил воду в вино. 12 апостола звали Иудой Искариотом, который впоследствии изменил Иисусу и предал его врагам. Вот имена 12 апостолов и краткая их характеристика. Симон Петр и Андрей, братья рыболовы. Иаков и Иоанн, братья и рыболовы. Иаков и Иуда, братья, написали два послания. Матфей, мытарь или сборщик податей. Фома, медлительный, чтобы верить. Филипп, приведший Господу Нафанаила. Варфоломей или Нафанаил, которого Иисус видел под смоковницей. Симон Кананит, родом из Каны Галилейской. И Иуда Искариот, изменник или предатель. С этими 12 апостолами Иисус сошел с горы и стал на ровном месте и исцелил множество больных, пришедших к Нему со всех сторон с просьбой умилосердиться над ними и исцелить их. Вот такая сегодняшняя история. А теперь вопрос, на который вы можете ответить и присылать нам ваши ответы, и мы вышлем вам приз. Итак, наш адрес. Радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Много ли было учеников у Иисуса? Второй вопрос. Кто такие апостолы? Третий вопрос.
Сколько было апостолов у Иисуса? И четвертый вопрос. Перечисли все имена апостолов. Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку по этой истории и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

0: Глава 23. До свидания. До встречи. Рано утром Питер принес письмо. В нем фрау Сесмунд сообщала о том, что собирается приехать. Дедушка с любовью смотрел на свежие личико детей и не мог удержаться от довольной улыбки. Глядя, как Питер испуганно оглядывается, словно его кто-то преследует, Хайди спросила дедушку. «Почему Питер ведет себя как турок, когда за ним кто-нибудь гонится с палкой? Он постоянно оборачивается, всего пугается».
1: «Возможно, он чувствует палку, которую заслужил», — ответил дедушка.
0: Не задерживаясь у дома дяди Альм, мальчик поспешил на пастбище. Мимо первой полянки Питер пробежал без остановки. Оказавшись на расстоянии, где его никто уже не мог видеть, мальчик остановился и подозрительно оглянулся. Он ожидал, что из-за любого куста мог выскочить следователь из Франкфурта и привлечь его к ответственности за разбитую коляску. Чем дольше он об этом думал, тем больше ужас им овладевал. Он не находил ни на секунду покоя. Хайди завязывала ленточки шляпки, чтобы фрау Сесман, когда приедет, нашла все в безупречном порядке. Клара с удивлением наблюдала за подругой. Утро быстро промчалось, и бабушка теперь могла появиться в любое мгновение. Девочки надели нарядные платья и сидели на лавочке, готовые к встрече. Дедушка тоже присоединился к ним. Он принес целую охапку голубых цветов, которые нарвал в это утро в горах. Девочки восклицали от восторга, глядя, как переливаются цветы с капельками росы на лепестках, отражая утреннее солнце. Хайди время от времени вскакивала с места, чтобы посмотреть, не показалась ли вдали бабушка. Наконец они увидели медленно поднимающуюся по тропинке процессию. Первым шел проводник, за ним белая лошадь, на которой сидела фрау Сесман. А замыкал шествие носильщик с огромным узлом на спине. Она не решилась подняться в горы без своих шалей, накидок и подстилок. Процессия постепенно приближалась. Когда они подошли, бабушка, увидев девочек, сидящих рядом, спустилась с лошади и удивилась.
2: «Что это такое? Почему ты не лежишь в своей коляске, Клара? О чем ты только думаешь?»
0: Но не успев приблизиться к детям, она изумленно всплеснула руками, а затем опять запричитала.
2: «Неужели это ты? Милое дитя, какие круглые и розовые стали щечки! Я просто не узнаю тебя!»
0: Бабушка направилась, чтобы обнять внучку. В это время Хайди встала, и Клара, опершись о ее плечо, пошла. Девочка шла медленно, но уверенно. Бабушка не на шутку удивилась и даже подумала, что это опять проделки Хайди.
2: Но нет, Клара шла сама. Она шла прямо и твердо.
0: Девочки приблизились к бабушке. Лица их сияли. Плача и смеясь одновременно, бабушка бросилась вперед и, обняв вначале Клару, а потом Хайди, затем опять Клару. От радости она не могла выговорить ни слова. Неожиданно ее взгляд упал на дедушку, стоящего возле лавки и наблюдающего за ними. Фрау Сесман взяла Клару за руку и с невыразимым восторгом на лице пошла к дедушку. «Да, Клара на самом деле могла ходить!» Отпустив девочку, она пожала большую мозолистую руку дедушки.
2: «Мой дорогой, мой милый дядя Альм, как мы премного благодарны вам! Это все ваша работа, это ваша любовь и забота,
1: это Божья любовь и горный воздух!»
0: Перебил он ее.
2: «Да, и не забудьте прекрасное молоко, что я пила!» Добавила Клара. «Бабушка, ты не представляешь, какое количество молока я выпила и какое оно вкусное!»
1: «Я могу это предположить по твоим щекам, дитя», — ответила она.
2: «Я в самом деле не узнала бы тебя. Ты стала крепкой и здоровой, и даже подросла. Я никогда не надеялась увидеть тебя такой. Нет, я глаз не могу тебя оторвать, просто не верится. Но теперь я должна отдать телеграмму сыну, чтобы он немедленно приехал сюда. Я не напишу ему зачем. Это будет самое великое счастье, которое он когда-либо переживал».
1: «Дорогой мой дядя Альм, как бы мне послать телеграмму? Вы же отпустили мужчин?»
0: «Они ушли», — ответил он. «Но если вы торопитесь, я могу послать Питера, и он отнесет телеграмму на почту.
2: Дедушка отошел в сторону и издал такой пронзительный свист, что разбудил эхо в ущельях гор. Прошло всего несколько минут, и на его зов прибежал Питер. Мальчик прекрасно знал дедушкин свист. Бледный как стенка, он был уверен, что дедушка позвал его для того, чтобы отдать в руку правосудие. Но он вручил ему исписанную бумажку и приказал отнести ее немедленно на почту в Дерфи. Дедушка просил сказать, что заплатит позже, так как лучше было не возлагать на Питера слишком большую ответственность. С листком в руках Питер стал спускаться вниз, почувствовав себя немного спокойнее. А наверху все собрались за столом. Бабушка внимательно слушала, а девочки наперебой рассказывали обо всем, что произошло за время пребывания Клары в горах. Как вначале дедушка убеждал ее немножко постоять, постепенно увеличивая это время. Рассказали они и об экскурсии в горы, и как коляска укатилась вниз, о сильном желании Клары увидеть цветы, который застал ее встать на ноги. Так постепенно один рассказ переходил в другой. Иногда бабушка перерывала повествование, уточняя некоторые детали, и восклицала: «Совсем не верится! Я не могу поверить, что все это не сон! А мы на самом деле не спим и действительно сидим за столом в горах! Неужели эта круглолица, здоровенькая девочка, моя болезная Клара?» Клара и Хайди были в восторге от сюрприза, который с таким старанием приготовили бабушки. В это время господин Сесман закончил свои дела в Париже, также приготовил сюрприз. Не сказав никому ни слова, он утром сел в поезд и отправился в путь, потому что очень сильно захотел увидеть свою маленькую дочь, с которой он был в разлуке все лето. Господин Сесман прибыл в Рогатс через несколько часов после того, как уехала его мать. Узнав, что она направилась к дяде Альму, он тут же нанял лошадей и поехал в Дерфи. Теперь ему оставалось подняться в горы. Тропинку ему описывали множество раз, и поэтому сомнений не было, он на верном пути. Вдруг он увидел, что тропинка разошлась на две, идущие в разные стороны, и он остановился в сомнении. Господин Сесман решительно оглянулся. Хорошо бы кого-нибудь встретить, чтобы спросить, правильно ли он идет. Но не видно было ни души. Временами ветер что-то свистел в вышине. Насекомые тоненько пищали. В воздухе разливались песенки беззаботных птичек, спрятавшись в ветвях деревьев. Господин Сесман стоял, с наслаждением подставляя свое разгоряченное лицо свежему альпийскому ветерку. Вдруг он увидел, что кто-то спустился с горы. Это был Питер с телеграммой в руке. Он бежал, перескакивая через скалистые уступы, не придвиживая тропинки. Как только странник увидел мальчика, он окликнул его. Медленно и робко Питер пошел к нему, двигаясь как-то странно, боком. «Быстрее, парень!» — крикнул господин Сесман. И когда Питер приблизился, спросил: «Скажи мне, это ли тропинка ведет к избушке дяди Ань, у которой живет маленькая девочка по имени Хайди? У него еще гости из Франкфурта!» В ответ послышался тихий стон. Питер быстро повернулся и бросился бежать вниз. Он так спешил, что не удержался и несколько раз перекувыркнулся через голову, а потом летел уже как попало, как когда-то коляска. Однако спуск оказался достаточно удачным. Кроме синяков и ссадин, других повреждений Питер не получил. Телеграмма пострадала больше всех. Она разорвалась на кусочки и разлетелась по ветру. «Удивительно, какие робкие жители в этих горах!» – подумал господин Сесман. Теперь Питер нисколько не сомневался, что это следователь из Франкфурта. Минуты две мальчик приходил в себя, обдумывая свое положение. «Ну вот, еще один прилетел весь избитый!» – прозвучал голос рядом с Питером. «Что же завтра еще ветер принесет?» Это был пекарь. Он стоял рядом и смеялся. В мгновение ока Питер оказался на ногах. Не оглядываясь, что есть духу, он побежал вверх. Ему захотелось поскорее попасть домой и зарыться с головой под одеяло. Для него это было единственное безопасное место. Но в горах остались козы, и дедушка строго предупредил, чтобы мальчик немедленно возвращался обратно. Питер ни под каким предлогом не согласился бы ослушаться дедушку. Бедному мальчику ничего не оставалось делать, как только вернуться, и он, хромая, побрел на пастбище. Через некоторое время после встречи с Питером господин Сесман увидел пастушью избушку, которую ему описывали. Значит, он находится на верном пути. Он продолжил подъем. Наконец, порядком утомившись, он увидел дедушкин домик. Господин Сесман обрадовался, что его путешествие подошло к концу, и через несколько минут он будет держать в объятии свою маленькую дочурку. Как она обрадуется его сюрпризу! Но девочки заметили его раньше и с нетерпением ожидали, когда он подойдет. Как только он приблизился к домику, к нему навстречу вышли две фигурки. Одна из них – высокая девочка с темными волосами и розовыми щечками. Опиралась на руку Хади, светившейся от радости. Господин Сесман остановился, не сводя глаз с девочек. И вдруг слезы покатились по его щекам. Какая картина воспоминаний предстала пред его взором! Девочка очень напоминала ему мать Клары. Те же красивые шелковистые волосы, тоже бело-розовое личико. Он не мог понять, что случилось. «Папа, ты не узнаешь меня?» – произнесла Клара. Лицо ее так и лучилось счастьем. «Неужели я сильно изменилась?» Тут отец бросился к дочери. «Да, ты, конечно же, изменилась! Неужели это возможно? Неужели это правда?» В восторге он отступил назад, чтобы опять посмотреть со стороны на дочь. «А ты в самом деле моя маленькая Клара? Неужели это ты? Неужели это моя Клара?» Не переставая, повторял отец, снова и снова обнимая ее и отстраняя, чтобы убедиться, что это на самом деле она. Фрау Сесман не выдержала и подошла поближе, взволнованная счастьем своего сына. «Ну что ты на это скажешь, сынок?» – воскликнула она. «Ты преподнес нам приятный сюрприз, но он ничего не значит по сравнению с тем, что Клара тебе приготовила. Ну, признайся!» И она сердечно поцеловала сына. «А теперь, — продолжила бабушка, — ты должен подойти и поблагодарить дядю Альм. Он является причиной этих перемен». «Да, конечно, и маленький призрак нашего дома, наша малышка Хади также», — сказал господин Сесман, пожимая руку Хади. «Ну как?» «Ты все еще счастлива в твоем горном домике?» «Но мне не следовало задавать бы подобного вопроса, потому что ни одна альпийская роза не выглядит такой цветущей!» «Я рад, дитя! Очень приятно видеть тебя снова!» Хади, в свою очередь, с любовью смотрела на господина Сесмана. Как он всегда был добр к ней! Сердце девочки переполняло радость. Фрау Сесман подвела сына, чтобы представить его дяде Альму. И пока мужчины пожимали друг другу руки, и господин Сесман выражал свою благодарность, она отправилась прогуляться к пихтам. Здесь ее опять ожидал сюрприз. Между большими тяжелыми ветвями стоял большой куст темно-голубых цветов. Они были такими свежими и блестящими, словно росли здесь. Бабушка, пораженная их красотой, всплеснула руками. «Как чудесно! Какая чудесная картина!» — воскликнула она. «Хайди, милая крошка, иди-ка сюда! Это же ты, конечно, приготовила эту прелесть! Просто замечательно!» Девочки подошли на ее зов. «Нет, нет, это не я!» — живо ответила она. «Но я знаю, кто это сделал!» «Бабушка, они точно так же растут в горах, только среди других цветов, выглядят еще красивее!» — сказала Клара. «Но угадай, кто их принес сюда!» При этом девочка так выразительно улыбнулась, что на минуту бабушка подумала, что это сделала Клара. «Ну как такое возможно?» В этот момент послышался легкий шорох. Это был Питер. Он сделал большой круг, чтобы посмотреть, кто же пришел и стоит рядом с дедушкой. Он хотел исчезнуть незамеченным, но фрау Сесман узнала его. Неожиданная мысль пришла ей в голову, что цветы, возможно, принес он, а теперь старается тихо уйти. Бабушка никак не хотела допустить этого и решила вознаградить его. «Иди сюда, мальчик, иди, не бойся!» – позвала она. Питер застыл, объятый ужасом. После всего, что он пережил за этот день, у него не осталось никаких сил на сопротивление. Все, что он мог сейчас подумать, было – Ну вот и попался. Он медленно вышел из-за деревьев.
1: «Смелей, мальчик!» – проговорила фрау Сесман, стараясь подбодрить его. «Скажи мне, это твоя работа?»
2: Питер стоял, не поднимая глаз, и не видел, куда она указывала. Но он знал, что у стены избушки стоит дедушка, пристально глядя на него своими серыми глазами. Рядом с ним был тот самый полицейский из Франкфурта, который он встретил по пути в Дерфи. Дрожа всем телом, Питер произнес едва слышное «да».
1: «Но что же в этом ужасно?» – спросила бабушка. «Потому что она теперь вся разлетелась на кусочки, и никто не может опять собрать ее!»
2: Питер говорил с большим трудом. Коленки его дрожали так, что он едва мог стоять. Фрау Сесман подошла к дяде Альму и сочувствием спросила.
1: «Этот бедный мальчик не совсем хорошо соображает?»
2: «Ничего подобного», — ответил дедушка.
1: «Просто он этот самый ветер, который сдул коляску с горы вниз и теперь ожидает вполне заслуженного наказания».
2: Она не могла поверить. На ее взгляд, Питер совсем не был плохим мальчиком. К тому же, она не видела причин ломать такую полезную вещь, как коляска. Но дядя Альм высказал только свое подозрение, зародившееся у него после того, как это случилось. Злые взгляды, которые Питер бросал со дня появления здесь Клары, и все его поведение выражали неприязнь, не скользнувшуюся от глаз дедушки. Сложив все это вместе, он понял, как все произошло. Фрау Сесман тут же стала живо возражать.
1: «Нет, нет, дядя Альм, мы не будем наказывать бедного парнишку. Мы должны проявить к нему сочувствие». «Наехали незнакомцы из Франкфурта и забрали у него Хайди. А он, бедняга, должен сидеть один, и не день, а неделю за неделей. И ему нечем заняться, как только подогревать свое несчастье. Нет, давайте отнесемся к нему милостиво. Его злоба привела к мести, глупой, конечно. Но мы все поступим глупо, когда злимся». С этими словами она вернулась к Питеру. Он все еще дрожал, стоял на прежнем месте. Бабушка села под пихтовыми деревьями и ласково позвала. «Иди сюда, мальчик, и встань против меня. Надо тебе кое-что сказать. Перестань дрожать, я хочу, чтобы ты внимательно выслушал. Ты толкнул инвалидную коляску вниз, с горы, и она разлетелась на куски. Это было очень нехорошо, ты и сам теперь это знаешь, и ты понимаешь, что сослужил наказание. Ты старался скрыть от всех правду, но знай, Питер, тот, кто делает зло, ошибается, если думает, что никто этого не видит. Бог видит и слышит все, и когда преступник старается скрыть преступление, то Бог пробуждает совесть маленького сторожа, которого Он поместил в нас, когда мы родились. Этот сторож спит до тех пор, пока мы не сделаем что-нибудь плохое. У него есть острая колючка в руках, и когда он просыпается, то начинает колоть, чтобы у нас не оставалось ни одной минутки покоя. Потом сторож начинает кричать. «Теперь все об этом узнают! Теперь тебя обязательно накажут!» И так проходит наша жизнь в страхе и переживания без единого мгновения мира и счастья. Ты ведь так же чувствовал себя все это последнее время, Питер?
2: Питер молча кивнул. Он прекрасно знал, о чем идет речь, потому что бабушка точно описала его переживания.
1: «Но так случилось, что вред, который ты хотел принести, стал пользой», — продолжала она. «Так нам говорит Слово Божие, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. У Клары не было больше коляски, на которой она и могла передвигаться, но она очень хотела увидеть цветы, поэтому попробовала ходить. С каждым днем это ей удавалось лучше и лучше. Видишь, Питер, Бог может зло превратить в добро для тех, кому ты хотел сделать плохо». «Понял ли ты до конца все, что я тебе хотела сказать? Если понял, то никогда не забывай мои слова, и всякий раз, когда захочешь сделать что-нибудь плохое, подумай о маленькой стороже внутри тебя с длинной колючкой и противным, безжалостным голосом. Ты все запомнил?»
2: «Да», — ответил Питер, все еще подавленно. Он не знал, каким же образом все это закончится, так как следователь все еще разговаривал с дядей Альмом.
1: «Ну вот и хорошо, теперь все стало на свои места», — сказала бабушка. «Но я хочу тебе что-нибудь оставить на память. Можешь ли ты мне сказать, что бы ты больше всего хотел иметь? Что ты хочешь получить в подарок?»
2: При этих словах Питер поднял голову и уставился на фрау Сесман широко открытыми глазами. До последнего мгновения он ожидал, что случится что-то ужасное. А теперь он может получить, что только захочет? Мысли его, казалось, понеслись вихрем.
1: «Это не просто слова», — опять заговорила бабушка. «Ты должен выбрать, что бы ты хотел получить на память. И это будет знаком, что тебя простили. Ты понимаешь меня, мальчик?»
2: Питер сначала не мог понять, что наказания не будет, но потом почувствовал, что гора свалилась с плеч. Он также понял, что лучше рассказать все до конца, и признался.
1: «Бумагу я тоже потерял».
2: Фрау Сесман на минуту задумалась, не понимая, что он имеет в виду. Но вдруг вспомнила, что посылала его с телеграммой, и ласково ответила.
1: «Хорошо, что ты сказал это. Никогда не скрывай плохих поступков. Ну а теперь скажи мне, что же ты хочешь получить?»
2: Перед глазами мальчика предстала ярмарка в Манфилде, где он часами разглядывал блестящие изделия из стали. Безо всякой надежды когда-либо иметь что-нибудь из выставленного, у него никогда не было больше, чем феник, а все эти шикарные вещи стоили вдвое больше. Там также был маленький красный свисток, им он мог бы созывать коз, и еще красивые ножи с круглыми ручками, которыми можно вырезать удивленные вещи из ореховых прутьев. Питер стоял в замешательстве, он не мог сообразить, какую же из этих желанных вещей он хотел сильнее. Вдруг пришла неожиданная мысль, что у него еще есть время подумать до ярмарки в следующем году.
1: «Один феник», — ответил уверенно мальчик. Бабушка не могла удержаться от смеха. «Что это скромная просьба? Иди тогда сюда!»
2: Она вытащила свою маленькую сумочку и положила ему на ладонь 4 круглых блестящих шиллинга, а сверху еще добавила несколько фенигов.
1: «Мы произведем расчет сразу же», — продолжала она. «А теперь я тебе все объясню. Я дам тебе столько фенигов, сколько в году недель. И весь год, каждое воскресенье, ты будешь расходовать по одной монетке».
2: «Всю мою жизнь?» — спросил Питер. При этом бабушка опять рассмеялась, и мужчины, услышав ее смех, на минуту притихли, чтобы послушать, что там происходит.
1: «Да, мальчик, ты можешь пользоваться ими всю свою жизнь, и я запишу это в своем завещании. Слышишь, сын?»
2: — обратилась она к господину Сесману.
1: «А ты должен будешь записать это в своем завещании по одному фенигу в неделю пожизненно».
2: Господин Сесман согласно кивнул и тоже рассмеялся. Питер еще раз посмотрел на свою ладошку, чтобы убедиться, что это не сон, а потом сказал:
1: «Спасибо Богу!»
2: Мальчик побежал, подпрыгивая на ходу, только теперь он уже не боялся упасть, потому что страх больше не сковывал движение. Он почти летел вверх по крутым склонам. Все переживания и страхи исчезли, и мысль, что у него теперь будет по фенигу в неделю всю его жизнь, делала его счастливым. После ужина, когда все собрались за столом, Клара отозвала отца в сторону и сказала с живостью, которой раньше за ней не замечалась.
1: «Ох, папа, если бы только знал, как много внимания уделял мне дедушка день ото дня! Я никогда в жизни не забуду его доброту! Я все время думаю, что же могу для него сделать? Мне бы хотелось ему сделать подарок, чтобы доставить хотя бы половину того удовольствия, что испытала я».
2: «Это как раз то, что и я хочу, Клара», — ответил отец. С каждым разом, когда он смотрел на свою дочь, лицо его излучало счастье.
1: «Я тоже думал, как мы можем лучше выразить благодарность нашему добродетелю».
2: Господин Сесмот подошел к дяде Альму и бабушке, увлеченным беседой. Дядя Альм встал при его приближении, и господин Сесмот взял его за руку и сказал:
1: «Добрый друг, давайте обсудим один вопрос. Вы поверите мне, если я скажу, что не испытывал настоящего счастья уже много лет? Какое значение имели для меня богатство и деньги, если они не могли сделать мое дитя счастливым? С помощью Божьей вы сделали ее здоровой и крепкой. Вдохнули новую жизнь не только в нее, но и в меня. Я знаю, что никогда не смогу отплатить за все то, что вы сделали для нас, но я всегда к вашим услугам. Скажите мне теперь, каким образом я бы мог выразить вам свою благодарность?» Дедушка слушал и, глядя на счастливого отца, радостно улыбался. «Господин Сесман», — сказал он неторопливо, — «поверьте мне, что я рад не меньше вашего и моего беспокойства, вполне оплачено счастьем вашим и вашей дочери. Я сердечно благодарен за все, что вы сказали, но мне ничего не нужно. У меня вполне достаточно всего для себя и для ребенка. Одно только желание есть у меня. И если будет оно удовлетворено, мне не о чем больше будет волноваться». «Скажите, мой друг, что это?» — живо спросил господин Сесман. «Я старею, и жизнь моя подходит к концу. Когда я умру, ребенок останется один. У нее нет родных, кроме одной личности, которая старается извлечь из всего пользу. Если вы можете пообещать мне, что Хайди не придется зарабатывать себе на хлеб, прислуживая чужим людям, тогда вы в полной мере вознаградите меня за все, что я сделал для вашего дитя». «Об этом даже разговора быть не может, мой милый друг», — воскликнул господин Сесман. «Я буду присматривать за девочкой, как за своим ребенком. Спросите мою мать и дочь, и можете быть уверены, что они не оставят ребенка ни на чье-либо попечение. И в знак этого вот вам моя рука. Я обещаю, что Хайди никогда не придется зарабатывать себе на пропитание, прислуживая кому-либо. Я позабочусь об этом и в течение моей жизни, и после смерти. Но я хочу еще вот что сказать. Ребенок не в состоянии жить вдали от дома. В этом вы убедились, когда она была с нами. Но у нее есть друзья, и один из них сейчас сворачивает свои дела и намеревается поселиться в Дерфи, так как нигде не чувствует себя так хорошо и счастливо, как в общении с вами и Хайди. Я говорю о моем дорогом друге-докторе, который был здесь осенью. Итак, видите, ребенок уже имеет двух попечителей». «Да воздаст вам Господь!» — добавила фрау Сесман, сердечно пожимая дедушкину руку, подтверждая, что она искренне присоединяется к словам сына. Затем, положив руку на плечики Хайди, бабушка приблизила ее к себе. «Тебе я тоже хотела задать вопрос, милая Хайди. Скажи мне, что бы ты хотела?» «Да, у меня есть желание», — живо ответила Хайди, восторженно глядя вверх на бабушку. «Тогда, дорогая, скажи мне, что это?» «Я хочу кровать, на которой я спала во Франкфурте, с высокими подушками и толстым одеялом. И тогда бабушка Питера не будет лежать вниз головой, и ей станет удобней. Ей будет тепло под толстым одеялом, и не придется укрываться шалью». Девочке так хотелось высказать все, что она уже долго вынашивала в своем сердечке, поэтому она выпалила все на одном дыхании. «Милое дитя», — ответила фрау Сесман, тронутая словами Хайди, — «хорошо, что ты заговорила о бабушке и напомнила мне о ней. Поглощенные своим счастьем, мы часто забываем тех, кого должны бы помнить. Когда Бог являет нам особую милость, мы должны вспоминать тех, которые лишены много. Я сейчас же пошлю во Франкфурт телеграмму. Фрейлин Роттермайер упакует кровать, и через 2 дня она уже будет здесь. И если Господь позволит, то бабушка скоро будет спокойно спать на удобной кровати». От радости Хайди закрыла, а затем неожиданно остановилась и сказала: «Я должна сбегать и сказать бабушке, да и она, наверное, уже беспокоится, что не видела меня так долго». Хайди не могла удержаться больше ни минуты, чтобы не сообщить такую приятную новость.
3: «Нет-нет, Хайди, что это тебе пришло в голову?» – проговорил дедушка. «Нехорошо убегать, когда у тебя гости». Но фрау Сесман заступилась за девочку. «Ребенок не намерится сделать ничего предосудительного», — сказала она. «И бедная бабушка из-за нас так долго была лишена общения с Хади. Давайте все вместе пойдем к ней. Я думаю, что мой конь уже поджидает меня, я оттуда могу поехать дальше вниз. Что ты думаешь насчет моего предложения, сын?»
4: Господин Сесман рассказал о своих планах. Они заключались в том, чтобы совершить путешествие по Швейцарии вместе с матерью, и если Клара захочет, то может присоединиться к ним. В связи с этим он предложил переночевать в Дерфи, на следующий день приехать за Кларой и, не теряя времени, отправиться в путь. Вначале Клара расстроилась, что так внезапно должна распрощаться с любимыми людьми. Однако перспектива увидеть новые места привлекла ее, и девочка успокоилась. Бабушка взяла Хади за руку, приготовившись идти вниз, но вдруг остановилась.
3: «А как же быть с Кларой?»
4: Она вдруг вспомнила, что девочка еще не может пройти большое расстояние. Затем она удовлетворенно кивнула, увидев, что дедушка взял Клару на руки и шел следом за ней. Господин Сеснан замыкал шествие. Хади не переставала подпрыгивать от радости. Она шла рядом с госпожой Сесман, и та расспрашивала ее о бабушке Питера. Ей было интересно узнать, как она живет, чем занимается, особенно зимой, когда очень холодно. Хади все подробно описала. Она рассказала, как бабушка сидит и прядет прялку в своем углу, дрожа от холода. Бабушка Клары слушала с интересом и сочувствием. Когда они подошли к домику, Бригитта развешала выстиранную рубашку Питера. Увидев приближающую группу людей, она поспешила в комнату.
3: «Все они как раз проходят мимо, мама. По всей вероятности, возвращаются домой»,
4: – доложила она старушке.
3: «Дядя идет с ними и несет большую девочку». «Ах, неужели это правда?» – вздохнула бабушка. «И ты видела с ними Хади? Они забирают ее с собой? Если бы она могла зайти и дать мне свою ручку. Если бы мне хотя бы еще один разочек услышать ее голосок».
4: В этот момент двери распахнулись, и в комнату ворвалась Хади. С разбегу девочка обняла бабушку.
3: «Бабушка, бабушка, мою кровать пришлют из Франкфурта вместе с тремя подушками и толстым одеялом. Фрау Сесман сказала, что она будет здесь через 2 дня».
4: Хади не терпелась увидеть радость бабушки при этой новости. Бабушка улыбнулась, но ответила немного с грустью.
3: «Она, конечно же, добрая, хорошая женщина, и я должна бы радоваться, что она забирает тебя с собой. Но я этого не переживу». «Что это я слышу? Кто это рассказал вам такие небылицы?» – воскликнула ласково фрау Сесман.
4: И слепая старушка почувствовала, как кто-то пожимает ее руку. Бабушка Клары вошла следом за Хади и слышала весь разговор.
3: «Нет, нет, об этом даже речи нет. Хади остается с вами и будет вашим утешением. Мы хотим ее видеть снова и надеемся каждый год посещать горы, потому что у нас достаточно оснований, чтобы воздавать Господу особую благодарность на этом месте. Здесь с нашим ребенком произошло великое чудо».
4: Теперь лицо бабушки озарилось неподдельным счастьем, и она пожимала руку гостей снова и снова. Хади видела радость на бабушкином лице и была в восторге. Девочка прижалась к старушке и сказала:
3: «Разве не так все происходит, бабушка, как я вам читала об одном гимне? Разве кровать, которую пришлют из Франкфурта, не поможет вам?»
2: «Да, да, Хади, и множество всего, что Бог послал мне», — сказала бабушка, дрожащим от волнений голосом. «Я не думала, что вокруг так много добрых людей, готовых помочь бедной старой женщине и сделать так много. Ничто так не укрепляет веру в Небесного Отца, как сознание, что есть на земле люди, выполняющие Его волю. Люди, исполненные добра и жалости к бедному, несчастному творению, как я».
4: «Милая бабушка», — сказала фрау Сесман, перерывая ее, «мы одинаковы бедны и беспомощны в глазах нашего Бога, и все нуждаемся в том, чтобы Он не забыл нас. А теперь мы должны распрощаться до следующей встречи. Когда мы снова приедем в горы, то вы будете первой, которую мы посетим». На прощание она опять взяла старушку за руку. Но бабушка не отпускала ее, не выразив своей благодарности и призывая все Божьи благословения, которых она достойна. Наконец, господин Сесман с матерью могли продолжать спуск, а дедушка понес Клару домой. Хайди была переполнена радостью, представляя, как бабушке теперь будет хорошо. На следующее утро Клара пролила много слез, прощаясь с домиком в горах, где она чувствовала себя намного счастливее, чем в своем доме во Франкфурте. Хайди изо всех сил старалась как-то утешить ее.
3: «Ты не успеешь оглянуться, как опять наступит лето!» — говорила она. «И тогда ты снова приедешь, и будет даже еще лучше, потому что ты станешь совсем хорошо ходить! Тогда каждый день мы сможем подниматься вверх, туда, где растут яркие цветы, и наслаждаться красотой!»
4: Господин Сесман, как и обещал, пришел за дочерью на следующий день. Он остановился поговорить с дедушкой, а Клара прощалась с Хайди.
3: «Попрощайся от меня с Питером и козочками, особенно Белянкой. Я бы хотела оставить подарок для нее, потому что она так помогла мне». «Если ты хочешь, ты можешь оставить», — ответила Хайди. «Пришли ей немного соли. Знаешь, как она любит лизать ее, когда приходит вечером домой?»
4: Клара пришла в восторг от этого предложения.
3: «Ох, я тогда пришлю из Франкфурта 100 пудов соли! Я хочу, чтобы у нее было что-то, что напоминало обо мне!»
4: Господин Сесман дал знак детям, что пора расставаться. Клару посадили на белую лошадь, и путники отправились. Хайди побежала на самый дальний выступ горы и махала Кларе до тех пор, пока лошадь и наездница совсем не исчезли из виду. 2 дня спустя доставили кровать, и бабушку теперь удобно было спать на толстой перине и пуховых подушках. Вместе с кроватью фрау Сесман прислала большую посылку с теплой одеждой, чтобы бабушка могла закутаться, и, сидя в своем углу, больше не дрожала от холода. В Дерфи над

из них было то, что рядом с ними будет чудесный маленький ребенок. «Дорогой друг», — сказал доктор в один из таких вечеров, — «я разделяю ваше счастье так, словно я следующий, кому принадлежит это милое создание. Я бы хотел разделить и ответственность за нее, сделать все возможное со своей стороны. Тогда я буду чувствовать, что принимаю какое-то участие в ее жизни и смогу надеяться, что она не оставит меня в старости. Она будет пользоваться всем, что у меня есть, как моя собственная дочь. Я постараюсь обеспечить ее, чтобы когда наступит время, и мы с вами уйдем с этой земли, она ни в чем не нуждалась». Дедушка ничего не ответил, лишь молча сжал руку доктора, и только по его глазам можно было прочитать, как сильно он тронут и благодарен за эти слова. Хади сидела с Питером и бабушкой в пастушьей избушке. Ей так много нужно было рассказать, а друзьям ее выслушать, что они подвигались ближе и ближе друг к другу и сдерживали дыхание, чтобы не пропустить ни слова. Девочка рассказывала обо всем, что произошло за это лето, ведь у них не было возможности встречаться. Трудно было сказать, кто из троих выглядел счастливее от того, что они опять вместе. Лицо Бригитты, пожалуй, выглядело самым счастливым. С помощью Хади она, наконец, поняла всю историю Питера про феник в неделю на всю жизнь. Наконец заговорила бабушка. «Хади, прочти мне, пожалуйста, один гимн. Я думаю, что до конца своих дней ничего не смогу больше делать, как благодарить нашего Небесного Отца за все милости, которые Он нам послал».

Дорогие радиослушатели, мы на этом окончили книгу Хайди. Я думаю, как и мне, так и вам понравился этот рассказ и что-то преподнес в жизни. Примером, утешением, даже уроком на то, чтобы мы, как Хайди, так и все остальные жители в книге Хайди, научились доверять Богу все –

Короткие рассказы для детей. История 324. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Евангелие от Матфея, 5 глава, 11 стих. При дворе герцога Карла жил один человек, занимающий высокое положение. Это был искренний ученик Христа. Он всегда молился за столом, читал Библию и регулярно посещал богослужение. Злые люди оклеветали его перед герцогом, сочинив много небылиц о нем. Герцог поверил злым наветникам, разжаловал верного советника и удалил от своего двора. Добросовестный служащий должен был оставить Штутгарт. Бедно и очень скромно жил он теперь на своей родине, в маленькой деревушке Аберкирх, работая ночным сторожем. Итак, этот благочестивый человек зарабатывал свой скудный хлеб. Но он не роптал на судьбу. Как и раньше, он регулярно читал Слово Божье, молился и, чем мог, помогал другим. Во время ночных дежурств он каждый час громко цитировал какой-нибудь стих из Библии и каждый раз заканчивал его словами: «В жизни все скоротечно, лишь любовь Божья вечна». Жители этой деревни знали: этот человек не разбойник. Он имеет мир с Богом и живет по его заповедям. Не раз они советовали ему вернуться к герцогу и доказать свою невиновность. «Ах, нет!» – неизменно отвечал он. «Мое дело уладит Отец Небесный. Он все сделает точно в свое время». Проходили годы. Однажды в деревне остановился на ночь один из советников герцога. Когда он услышал ночного сторожа, час за часом громко цитирующего стихи из Библии, то заинтересовался им. Он расспросил о нем односельчан, и те рассказали ему историю, как его неожиданно выгнали со службы из-за того, что герцог поверил клеветникам. Высокопоставленный чиновник рассказал об этом герцогу. Немедленно было произведено расследование. Когда выяснилось, что сторож не был виновен, его позвали в Штутгарт и восстановили в прежней должности. Охотно пел он потом этот хороший гимн: «Верность Твоя велика, о мой Боже! Мудрость и милость Ты дивно явил. Ты неизменен от века, Ты тот же, полн сострадания и отчей любви. Верность великую утро за утром являет Господь. Все, что нам нужно для жизни, дает Он. Верность великая, Господь, Твоя». А теперь будем молиться и просить Господа научить нас сносить насмешки и преследования от других с такой любовью, как делал это Господь, чтобы через нашу жизнь Его имя могло прославиться.

Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле. Господь укрепит его на одре болезни его, и ты изменишь все ложь в болезни его. Я говорил: Господь, помоги мне, исцели душу мою, ибо согрешил я пред тобою. Псалтырь 40.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Вход Иисуса в Иерусалим». «Всецарь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле». Захария 9:9. Вы слышали, что Иисус был приглашен на вечерю в Вифании, в дом Симеона прокаженного? На следующий день Иисусу предстояло войти в Иерусалим. Он легко мог войти туда пешком, потому что пройти пришлось бы всего 2 мили. Но он предпочел туда въехать, сидя на осле. Своего осла у Иисуса не было, так как он был очень беден. Но он знал, что многие из окружающих его охотно дадут ему своего осла. В первый день недели Иисус послал 2 учеников в соседнее селение, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную и молодого осла с нею. Отвязавши, приведите их ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, ответьте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Они привели Иисусу ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои. Иисус сел на молодого осла, хотя он был еще не выезжен, потому что никто никогда еще не ездил на нем. Множество народа сопровождало Иисуса, расстилая по дороге одежды свои и бросая на нее ветви с пальмовых деревьев. Тысячи людей восклицали: «Осанна», то есть спасение, сыну Давидову. «Благословен грядущий во имя Господне». Редко такие возгласы раздаются на земле. Но некоторым из присутствующих не нравились эти хвалебные гимны. Неприятно было слышать, как прославляли Христа. То были фарисеи. Они решили, как можно скорее убить Иисуса, хотя еще не знали, как это сделать. Если бы возможно было, они охотно бы убили и Лазаря, потому что, видя его воскресшим, по слову Иисуса, многие уверовали во Христа. Мысль убить Иисуса этим людям внушал сатана, который был человека-убийца. Вот такая сегодняшняя история. А теперь вопросы, на которые вы можете ответить и присылать нам ваши ответы. Наш адрес – Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Как вошел Иисус в Иерусалим? Второй вопрос. Как встречал его народ? Третий вопрос. Что восклицали люди? Четвертый вопрос. Кому это не нравилось? И пятый вопрос. Почему фарисеи решили убить Иисуса? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

0: Друг, возьми святую книгу и с вниманием прочитай. Она путь тебе откроет, что ведет в блаженство край.
1: Бог нам дал как руководство эту книгу в жизни сей, через апостолов, пророков, через своих рабов-друзей.
2: В ней для сердца утешение, в ней сокрыто много тайн, драгоценная, святая, есть она для христиан.
3: В этой книге вы найдете мощный ток воды живой, радость, мир и исцеление для души своей больной.
4: Это зеркало для духа, можно в нем узреть себя, кто каким стоит пред Богом, оно скажет для тебя.
5: Эта книга – меч духовный, пред которым грех бежит, пищу в ней найдет страдалец, голод душу чуть томит.
6: В этой книге предсказания всех пророков о Христе, его смерти и мучениях, воскресении и суде.
2: Эта книга справедлива, лжи никто в ней не найдет, ко Христу и жизни вечной прямо всех она ведет.

0: молились обо мне, мама. Твоя молитва помогает жить.
1: Турник. Пятиклассник Вадим, коренастый, светловолосый мальчик, мечтал быть сильным и смелым, чтобы никого не бояться ни днем, ни ночью. Драться он не любил. Папа запрещал это и учил, что обижать младших или ровесников нельзя. Даже сдачи давать – грех. Библия говорит, что лучше остаться обиженным и простить обидчику. И все же Вадим иногда пробовал мериться силами. Был у него друг Андрей из параллельного класса. Он посоветовал Вадиму заняться спортом. И стал Вадим упражняться на перекладине. Вначале плохо получалось. Сил хватало потянуться всего 2-3 раза. Тогда Вадим стал раньше приходить в школу и после уроков задерживаться, чтобы поупражняться на турнике. Он просто пропадал на спортплощадке. Тренировки сделали свое дело. Вадим на самом деле стал сильнее. Однажды на перемене, издали увидев своего друга, высокого, худенького мальчика, Вадим крикнул: «Андрей, пойдем на турник?» «Пойдем, посмотрим, кто больше подтянется», — весело откликнулся тот. К турнику подошли еще несколько мальчиков. С завистью и восхищением смотрели они, как Вадим и Андрей крутились на перекладине, выполняя всякие упражнения. Они то просто подтягивались, то переворачивались через голову, подшучивая и подсмеиваясь над товарищами, которые, уцепившись за стальной брус, беспомощно болтали ногами и спрыгивали на землю. «Заниматься надо», — гордо вскинув курчавую голову, сказал Андрей. «Когда много занимаешься, мышцы становятся упругими, укрепляется пресс». Он напрягся и ударил себя по животу. «Нисколько не больно, хоть изо всей силы бей», — похвастался он. Вадим видел, что Андрей сильнее его, и решил во что бы то ни стало не отставать от друга. Он нашел длинную металлическую трубу и решил соорудить дома турник, чтобы можно было больше заниматься. Самое подходящее место было за домом, между сараем и летней кухней. Вадим вычистил трубу и принялся закреплять ее. За этим занятием и застал его отец. «Похоже на турник», — заметил он. «Хочешь спортом заниматься?» «Да, папа. Хочу быть сильным, чтобы никого не бояться и не болеть. Это же хорошо?» «Да, сильным быть неплохо. Сильный может помочь слабому. Он более вынослив в трудностях и неудобствах. Но у сильных людей есть большая опасность. Они легко могут ступить на путь человеческой славы и гордости. Сильные часто гордятся своей силой и угнетают других. Ты надеешься избежать этого греха?» «Я никого не буду притеснять», — ответил Вадим, закрепляя трубу за деревянный выступ в стене. «Наш Бог не просто сильный, но всесильный и всемогущий, и все же Он никого не угнетает», — сказал папа. «Он поддерживает и укрепляет нас, слабых и беспомощных». Папа присел на железную бочку. «Мы обязаны правильно пользоваться силой, которую дает нам Бог, и приобретать ее тоже нужно правильно». «Что ты имеешь в виду?» — не понял Вадим. Он присел рядом с отцом. «Я хочу сказать, что приобрести силу и ловкость можно не только в спорте. Физический труд — тоже залог силы и ловкости. Коса, пила, топор, молоток не только укрепляют мышцы и развивают мускулатуру, но и приносят большую пользу ближним. «Папа, а разве спорт – это грех?» – задал Вадим давно мучивший его вопрос. «Верующим можно заниматься спортом?» Отец снял кепку, положил ее на колени и задумчиво посмотрел вдаль. Потом, не отвечая на вопрос, он серьезно спросил: «Вадим, ты смог бы на соревнованиях уступить своему сопернику и дать ему возможность выиграть?»
2: «Зачем?»
1: – удивился Вадим.
2: «Это неинтересно. Для того и тренируешься, чтобы на соревнованиях выиграть и победить».
1: «Я тоже так думаю. Спортсмен не радуется победе соперника. Он стремится победить во что бы то ни стало. Вот здесь и скрыт корень греха, сынок. В спорте всегда так. Один приобретает победу, а другой терпит поражение. Один радуется, а другой печалится. Победитель радуется за счет неудачи побежденного. Это как раз и неправильно. Это не по Евангелию. Спорт одного возвышает, а другого унижает. А Христос учит нас радоваться с теми, кому хорошо и радостно, и печалиться с теми, кому плохо. Христианин не имеет права радоваться за счет печали других». Отец поднялся. «Подумай хорошо, Вадик, и пока не поздно, лучше оставь это занятие». Вадим соглашался с мнением отца, но желание не отставать от Андрея, быть сильным и ловким, помешало ему послушаться. Он подумал, что серьезно заниматься спортом никогда не будет, раз это грех, а просто будет упражняться в свободное время. Все новые и новые упражнения осваивал Вадим на своем турнике. Он так увлекался, что забывал делать домашнее задание, нехотя выполнял свои обязанности по дому, да и мамины просьбы тоже часто оставались невыполненными. «Вадик, принеси картошки из подвала», — попросила однажды мама.
3: «Сейчас»,
1: — отозвался Вадим, подтягиваясь на турнике. Но через минуту он уже забыл мамину просьбу. И только закончив упражнение, Вадим вдруг спохватился и поспешил в дом.
3: «Мама, ты что-то говорила мне?»
1: — спросил он, заправляя рубашку в брюки.
3: «Разве тебя дождешься?» — упрекнула его мама. «Я уже все сделала».
1: И не могла подождать. Чуть не выпалил Вадим. Но, встретив мамин взгляд, промолчал.
3: «Ах, Вадик, куда ты тратишь свое время?» — вздохнула мама.
1: «Не слушаешься по-хорошему? Придется папе серьезно разговаривать с тобой». Понурый Вадим вышел во двор. Но его печаль мгновенно исчезла, как только в калитку вошли друзья. Вадим тут же стал показывать им свое умение.
2: «Молодец! Вот это класс!» — выкрикивали мальчики.
1: Спрыгнув с турника, Вадим задрал рубашку и, постукивая кулаком по животу, сказал:
3: «Во какой пресс накачал! Попробуйте! Бейте изо всей силы, я выдержу!»
1: Он напрягся в ожидании удара. Один из мальчиков смело стукнул его кулаком в живот.
3: «Ха-ха! Совсем не больно!»
1: Весело засмеялся Вадик.
3: «А ну-ка еще!»
1: «Ох и хвостунишка ты!» Проходя мимо, пристыдила его мама. «Сейчас же прекрати это баловство!» Вадим подождал, пока мама зайдет в сарай, и, подойдя к соседскому мальчику, сказал: «Не бойся, бей, что есть силы». Тот размахнулся и ударил. На этот раз Вадим не рассмеялся. От внезапной резкой боли он чуть не вскрикнул. В это время кто-то из мальчиков повис на перекладине, и все переключились на него. А Вадим, еле переставляя ноги, пошел в дом. Он не поднимался до самого ужина. Лежа на кровати, Вадим понял, почему так случилось. Вспомнился ему разговор с папой и замечание мамы, ее печальные глаза. «Почему я не послушался папу?» – вздыхал он. Когда пришел с работы отец, мама позвала всех к столу. Вадиму стало лучше, и он тоже пришел на ужин. Ел он молча, без настроения. Искоса поглядывая на него, дети рассказали папе, что случилось у турника. «Ты не тем путем пошел, Вадим», — серьезно сказал отец. «Чтобы стать сильным, нужно трудиться физически, а не вертеться на перекладине. Тобой движет гордость, а это грех. Если не покаешься, если не оставишь это увлечение, оно уведет тебя далеко от Бога». Вадим слушал отца, не поднимая головы. Горько было ему. «Завтра сходи к Степановне», — напомнил папа про старушку, живущую в конце их улицы. «Зима не за горами, а у нее, небось, дров нет. Там тебе простор для упражнений. Мускулы железные будут. А с турником расстанься, сын». Вадим молчал. Он понимал, что через папу сам Бог предостерегает его от гибели. Перед молитвой отец предложил спеть песню. «В суровых горах, одиноко меж скал, дуб гордую крону свою поднимал». Вадим тоже пел, и слова песни сильно обличали его, особенно последние. «Запомни, что гордым противится Бог». «Господи, прости меня за гордость и избавь от нее», — молился Вадим. «Научи меня смирению, я хочу быть настоящим христианином». В субботу на перекладину повесили сушить палас, и она долгое время служила для бытовых целей, а потом ее не стало.

Короткие рассказы для детей. История 327. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, с 16 по 18 стих. Сегодня, дети, я хочу вам рассказать один аллегорический рассказ. Жила как-то одна очень бедная старая женщина. Она была настолько бедной, что не могла даже купить дров на зиму. В один особенно холодный день она пошла в лес, в горы, наполнила старый мешок сухими ветками и направилась со своей ношей в обратный путь, но очень устала и решила немного отдохнуть. Невдалеке была сухая пещера. Она вошла в нее. К ее удивлению, в пещере сидело четверо детей. Они радостно приветствовали ее. «Бог в помощь!» «Добрый день!» — ответила старушка. «Сегодня так холодно, бабушка!» — сказал один из них. «Зимой-то и должно быть холодно. Бог сделал так!» Дети, улыбнувшись, переглянулись. «Ты, наверное, холод любишь больше, чем жару?» — спросил другой. «Я люблю все времена года одинаково», — возразила бабушка. Она встала, дети дали ей мешок и помогли выйти из пещеры. «Да благословит тебя Господь, бабушка!» — пожелали все четверо одновременно. Когда она вернулась домой, ей показалось, что кто-то уже натопил ее избушку. Сухие ветки горели, как большие буковые поленья. В соседнем доме тоже жила старушка. Она каждый день ругала погоду. У своей счастливой соседки она пыталась узнать, как у нее вдруг стало так тепло в доме. Та рассказала ей всю историю с четырьмя детьми в горах. Завистливая старуха тут же собралась в дорогу. «Фу!» — ругалась она в пещере. «Несчастная холодина! От зимы бы я с удовольствием отказалась!» Дети негодующе покачали головками. «Почему ты такая неблагодарная?» — спросили они. «Ах, ах!» — ворчала старушка. «Зима-то одними болезнями нас награждает. Апрель — одни капризы. В мае от всех цветов только аллергию получаешь. В июне ночи очень короткие. Летом невыносимо жарко, а в октябре уже опять холод. Ноябрь и декабрь — ужасные месяцы. От темноты с ума сойти можно». «Но ведь времена года создал Бог», — сказали дети и распрощались с ней. Эта старая женщина на всю свою жизнь осталась угрюмой и неблагодарной. Дети, а вы знаете стихотворение про времена года? «Как зовем мы пору ту, когда все везде в цвету, когда даль чиста, ясна. Дети, знаете? Весна. По тропинке по лесной, что приходит за весной? Когда солнцем все согрето, подскажите, дети, лето. Когда в школу там и тут дети с книгами идут, желтый лист и в небе просень, всем известно, это осень. Белый снег летит, как пух, мчатся санки во весь дух, гонит всех мороз в дома. Это матушка зима».
а теперь будем молиться. Прославим Господа за то, что имя Его величественно по всей земле, и слава Его простирается превыше небес, что все Он сделал премудро, и земля полна произведений Его».

0: Какая встреча, Таня! Привет, Женя! Какой ты радостный! Что с тобой произошло? Ты всегда был таким хмурым, грубым, ну как ёж колючий.
1: Я действительно изменился. Я встретил того, кто помог мне стать таким. И это произошло через одну книгу. Когда я ее начал читать,
0: ничего не понимая. Какая-то книга, встреча, детективов, что ли, начитался?
1: Нет, но эта книга особенная. Она живая и умеет говорить.
0: У тебя, наверное, температура. Впервые слышу, чтобы книга говорила. Тебе надо к врачу.

0: Нет, не надо. Он вполне здоров. И я знаю такую книгу. Это Библия. И нет другой книги во всем мире, которая бы по своему значению превосходила ее.
1: А что означает слово «Библия»?
0: Само слово «Библия» в переводе с греческого означает «книги».
2: Все книги написаны людьми, а Библия – Богом. Это единственная книга, которую Бог дал людям.
0: Библия – это письмо Божие.
2: Бог говорит нам через него и учит нас, как поступать в той или иной ситуации.
0: Конечно, Бог писал свое письмо не своей рукой. В разные времена Он избрал себе более 40 достойных людей, которые любили и были послушны Ему во всем. И они писали под руководством Божьим примерно 1600 лет.
2: Более чем 3000 раз мы находим в Библии высказывание «Говорит Господь».
0: Библия писалась людьми разных профессий – военачальником, пастухом, рыбаком, царем, врачом и другими.
2: Библия состоит из 66 книг, но самое важное значение и содержание этих книг – Христос. Книги, написанные до рождения Христа, называют Ветхим Заветом, после рождения – Новым Заветом или Евангелием. В книгах, написанных до рождения Христа, содержится пророчество, то есть предсказания о Нем, о Его рождении, жизни, смерти за наши грехи, о Его царстве. Новый Завет описывает жизнь Иисуса Христа и Его учения, историю Первой Церкви и о том, что еще будет.
0: Примерно за 400 лет до рождения Иисуса был собран Ветхий Завет. Новый Завет был

0: полностью написан через 100 лет после его рождения.
1: В течение многих веков Библия переводилась на языки разных народов, чтобы люди могли узнать, что Бог желает им сказать. Она уже переведена более чем на 1930 языков. И эта чудесная книга изменила жизнь миллионов людей, в том числе мальчиков и девочек.

0: Если ты хочешь, чтобы Бог изменил и твою жизнь, тогда тебе надо поверить Библии, иметь желание отвернуться от греха и попросить Иисуса Христа войти в твое сердце и жизнь. В Евангелии от Матфея в 19 главе 14 стихе Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне». Если ты будешь делать то, что говорит Бог, ты можешь стать по-настоящему счастливым и однажды воскликнуть: «Радуюсь я Слову Твоему», как написано в Псалме 118-162 стихом. Но для этого тебе надо читать Библию. Когда-то жила одна принцесса, которая ко дню своего рождения получила от друга пакет. Она развернула его и нашла в нем небольшой черный шар. Покрутив в руке его и не найдя ничего интересного, со злостью она бросила этот шар в угол комнаты. Но к ее удивлению черная оболочка шара лопнула, а под ней показался серебряный шар. Принцесса быстро схватила шар в руки и стала его вертеть. И, видимо, нечаянно на что-то надавила, так, что из-под серебряной оболочки показался золотой футляр. Теперь ей не составило труда открыть и этот футляр. Там, на черном бархате, лежало кольцо с драгоценными камнями, а рядом лежала записка: «Из любви к тебе».
1: Библия тоже может не понравиться кому-то с первого раза, как тот черный шар. Многое там может для нас показаться непонятным и неинтересным, но кто глубже вникает в ее содержание и не останавливается, тому обязательно откроется красота и ясность Божественного Писания. И все это из любви к тебе.

0: А мир все шумит, так устали мы слушать, так мало хорошего слышится в нем. Закрыть нужно крепко духовные уши, чтоб грязь не впустить мира в сердце свое.
1: Иначе не выбраться будет с печали, ведь слухи мирские печали несут, тревоги и беды, и зло, и неправды собой наполняют весь мир там и тут.
0: И если духовные уши открыты, то вся информация в сердце войдет. И будем печальны, и будем разбиты, и будет на сердце тревоги лишь гнет.
1: И будет уныние только в дороге, что так тяжело за Иисусом идти. А мир в катаклизмах, а мир весь в тревоге, а детям Христа с миром не по пути.
0: А детям Христа нужно в мире сокрыться, в том мире, что Бог для детей подарил. Духовные уши закрыв, удалиться от слухов, что полнится ими весь мир.
1: Детей мы своих нежно оберегаем, от бед их стараемся всюду беречь. А если и что-то случится, бывает, мы рядом с заботой, всегда возле них.
0: Не более ли с нами Отец наш Небесный? Не более ли Он охраняет и нас? Когда, оступившись, врагу дадим место, Господь тут же рядом, коль просим, чтоб спас. Неужто Он не сохранит в этом мире, неужто даст с миром погибнуть вовек, неужто не даст своим детям Он силы во всем устоять, что принес этот век. Закройте духовные уши от мира, пусть в сердце у вас будет мир и покой.
1: Вы дети Творца, только в нем ваша сила, ведь Он обещает: я буду с тобой.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Всем привет.
2: Тетушка Кэрол, сегодня твоя очередь рассказывать нашу историю. О чем она?
3: Ты знаешь, дядюшка Дэн, моя сегодняшняя история об одном знаменитом французе, чье имя известно всем. Его можно увидеть почти в каждом продуктовом магазине или, как мы говорим, супермаркете. Мы вспоминаем о нем каждый раз, когда покупаем пастеризованное молоко.
2: А, ты, наверное, имеешь в виду Пастера.
3: Совершенно верно, дядюшка Дэн. Этот знаменитый человек, хотя он не был врачом, так много сделал для здоровья людей, как никто другой.
2: Как же ему это удалось?
3: Думаю, что его решимость, упорство и, прежде всего, его внимание к мелочам, к деталям, помогли ему увидеть то, чего не замечали другие.
2: Понятно. А как ты назвала свою историю?
3: Эту часть я назову «Решение загадки». Жан-Жозеф Пастер, кожевник по профессии, жил со своей женой Жанной в маленьком французском городе Доле. Через два дня после Рождества 1822 года у них родился мальчик, которого они назвали Луи. Позже семья Пастеров переехала в Арбуа, и Луи ходил в начальную школу при местном колледже. В первые годы учебы никаких признаков величия у него не было заметно. Он был обычным, средним учеником, хотя и проявлял склонность к точному мышлению. Позднее, во время его учебы в колледже Арбуа, директор колледжа месье Романе обнаружил в его медленном и методичном мышлении искру живого воображения. Он рекомендовал отдать Луи в Парижский университет. Для этого ему надо было сначала поступить в подготовительную школу в Париже. И вот однажды, холодным дождливым октябрьским днем, Луи вместе со своим другом Жюлем Верселем в почтовой карете отправился в Париж, оставив далеко позади любимый дом. Никто из детей так не скучал по дому, как Луи. Ночами он лежал без сна и думал о доме.
4: Ах, если б я только мог хоть ненадолго снова очутиться дома, на берегу реки с родителями и с сестрами. Но если я хочу поступить в университет, я должен оставаться здесь.
3: Несмотря на его страстную любовь к учебе и решимость упорно работать, тоска по дому преследовала его постоянно. Однажды он признался в этом Жюлю.
4: Если б я только мог снова почувствовать запах сыромятни, я думаю, я бы вылечился от тоски.
3: В конце концов, директор школы месье Барбе стал так сильно тревожиться о здоровье Луи, что послал за отцом юного Пастера. Вскоре Луи вернулся домой. Прошло время, и вот Луи получил степень бакалавра гуманитарных наук в Безансоне и вернулся в Париж к месье Барбе, где проучился еще год, но на этот раз уже не так сильно скучая по дому. В конце года он сдал письменный вступительный экзамен в Парижский университет с четвертым результатом среди всех абитуриентов. Внимание к мелочам, которые он проявлял во время учебы, начало приносить плоды. Скоро Луи обнаружил склонность к изучению химии. В университете он учился в классе знаменитого химика Антуана Балара и, кроме того, дополнительно посещал лекции Дюма Сорбона. С этих лекций он выходил исполненный энтузиазма и желания посвятить свою жизнь химическим исследованиям. Если бы не его близкий друг Шарль Шапуи, то Луи проводил бы в химической лаборатории все свое время, свободное ото сна.
5: Послушай, Луи, но не можешь же ты вечно сидеть в этой вонючей лаборатории, а?
4: Я не могу. Да если б на то была моя воля, я именно бы сидел тут вечно. К тому же она вовсе не вонючая. Это запах химии.
5: Ну, ладно, ладно. Ну, пусть будет по-твоему, но только сейчас ты пойдешь со мной, и мы что-нибудь поедим.
4: Нет, нет, не сейчас, попозже.
5: Нет, нет, если ты не будешь думать о своем здоровье, ты недолго проработаешь в этой лаборатории. Ну, пошли, пошли. Я обещал твоему отцу присмотреть за тобой, чтобы ты хоть раз в день ел как следует, и я намерен сдержать свое обещание.
4: Ну, ладно, ладно, дай мне только вот это закончить. А пока ты ждешь, ты можешь зарыть свой нос в какую-нибудь книгу по философии.
3: Проучившись 3 года в университете, юный Пастер сдал экзамены, которые давали ему право преподавать. Однако не только Шарль Шапуи, но и другие люди заметили живой ум студента. Однажды вечером, когда Шарль и Луи ужинали...
5: Послушай, ты ведь теперь получил право преподавать, Луи. Ты уже решил, что ты будешь делать?
4: Нет, еще нет. Скорее всего, министр просвещения пошлет меня куда-нибудь преподавать. Обычно посылают сразу, как только получишь диплом. Интересно, кто это? Кто там?
6: Вы, месье Пастер.
4: Да, я. А что?
6: Вам письмо, месье. Распишитесь вот здесь, пожалуйста.
4: Ну, спасибо. До свидания. Интересно, от кого это письмо?
5: А ты не стой там, как вкопанный, а распечатай его и увидишь.
4: Да-да. Прошу вас прийти в мою лабораторию к 10 часам утра. Я имею честь сообщить вам кое-что для вас интересное. Подпись. Антуан Балар. Интересно, что он от меня может хотеть?
3: На следующее утро Луи Пастер в сопровождении своего друга Шарля Шапуи отправился в лабораторию к Балару. Здание, в которое они вошли, жужжало как улей. Там шли лекции, лабораторные занятия.
7: Доброе утро, Луи.
4: О, профессор Дюма. Доброе утро. А вы зачем здесь? Я хотел сказать, что не ожидал вас тут встретить.
7: Я просто подумал, что неплохо было бы мне поприсутствовать, когда Балар сообщит вам свою новость. Пойдемте. Я отведу вас к нему.
4: Так вы знаете о том, что он меня пригласил к себе?
7: Ну, конечно. Ведь я был у Балара, когда он писал вам записку.
4: Да что тут такое происходит, профессор?
7: Это сюрприз профессора Балара, и я не хочу его портить. Сейчас все поймете.
2: Итак, юный Луи Пастер затосковал по дому.
8: Да, ему хотелось снова почувствовать знакомые запахи дубильной мастерской.
2: Насколько я понимаю, это не особенно приятный запах.
8: Но это был его дом, со знакомой обстановкой, и там были родители, которые его любили. Знаешь, одно дело в доме, где твоим близким до тебя и дела нет,
2: И совсем другое дело, когда родители действительно проявляют интерес к своим детям, проводят с ними время, умеют выслушать их и во всем им помогают с любовью. Тогда они дают детям самое лучшее.
8: Именно я это и хотела сказать, но не совсем. Если сейчас нас слушают родители, которые хотели бы понять, как помочь детям, хотели бы, чтобы им было что обсудить вместе с детьми, то таким родителям очень помогли бы наши бесплатные уроки Библии.
2: Да, действительно. Дети и родители могут вместе обсуждать рассказы. И могут тоже вместе решать упражнения и отвечать на вопросы.
8: Как приятно посидеть с этими уроками за семейным столом.
2: Вы можете обратиться к нам по электронной почте сегодня.
8: Чуть позже мы дадим вам наш адрес.
2: А сейчас вернемся к нашей истории, которая называется «Решение загадки».
8: Молодой Луи Пастер получил загадочную записку с приглашением прийти в лабораторию профессора Балара. В сопровождении своего друга Шарля Шапуи и профессора Дюма он направляется к кабинету Балара. Вот они миновали аудитории, в которых идут занятия, и подошли к двери лаборатории Балара. В лаборатории сидел человек, который в возрасте 24 лет открыл химический элемент бром и что-то писал в тетради. Но вот Антуан Балар, теперь уже средних лет, вскочил со стула навстречу посетителям. Лицо его озарила широкая улыбка.
9: Доброе утро, Луи. Я вижу, вы точны. Это хорошо. Ну так вот, моя записка, наверное, немного вас заинтриговала, Луи, а?
10: Мягко говоря, да, месье.
9: Я так и думал. Вам придется меня простить. У меня такая привычка. Я люблю возбуждать любопытство. Но давайте к делу. Все годы вашей учебы у нас и профессор Дюма, и я наблюдали за вами. И мы пришли к выводу, что вас ждет большое будущее.
10: Спасибо, месье.
9: Вы ведь сейчас работаете над докторской диссертацией, и вам, наверное, хотелось бы проводить все время в лаборатории, правда?
10: Да, месье, но вряд ли это будет возможно.
9: Мы с профессором Дюма считаем, что это просто необходимо. Вот мне и пришла в голову одна идейка. Как бы вы отнеслись к предложению поработать в должности ассистента в моей лаборатории?
10: В должности, месье? Вы сказали, в должности?
9: Да, да, да.
10: Вы хотите сказать, что вы предлагаете мне постоянную работу?
9: Именно это я и хочу сказать. Жду вас завтра ровно в 7 утра.
10: Хорошо. К 8 утра я буду на месте. И спасибо вам.
9: Между прочим, мне от вас нужно только одно. Упорная работа.
8: Пастер проработал в лаборатории почти 8 месяцев. Однажды, холодным дождливым зимним утром, его позвали в кабинет к Балару.
9: Я хочу представить вам, Луи, месье Агюсто Лорана. Он преподавал в Бордо, но ушел оттуда и теперь будет работать с нами.
8: Через несколько недель Лоран поднял глаза от микроскопа и позвал.
11: Луи! Луи!
10: О, простите, месье, вы давно меня зовете?
11: Да, но если вы поглощены своей работой, это не важно. Вы, кажется, интересуетесь кристаллами.
10: Да, месье, я даже пишу докторскую диссертацию на эту тему.
11: Тогда это может вас заинтересовать. Вот, глядите. Это кристаллы вольфрамата натрия. Смотрите внимательно. Видите, тут кристаллы трех разных видов.
12: Меня всегда поражают эти загадки природы.
10: Да-да-да-да-да. Меня тоже. И, кстати, о кристаллах. Мне это напомнило об одной вещи, которая меня заинтересовала еще во время учебы в университете.
12: Интересно, интересно. И что же это?
10: Это загадка Митчерлиха.
12: А, да-да-да, знаю-знаю. Величайшие умы не могли ее решить многие годы. Ну, а как обстоит дело сейчас?
10: В 1844 году Митчерлих подверг воздействию света кристаллы винной и паравинной кислоты.
12: Ага.
10: Кристаллы винной кислоты преломляли свет вправо.
12: Так, так, так, так.
10: Но когда он стал испытывать паравинную кислоту,
12: оказалось, что ее кристаллы вообще не пропускают свет.
10: Что и странно. Если учесть, что и два раствора, да и сами кристаллы внешне выглядят абсолютно одинаковыми.
12: Да-да-да-да-да.
10: Кристаллы одинаковой формы и имеют одинаковое число и расположение атомов.
12: Тогда почему же одни преломляют лучи света вправо, а другие вообще не пропускают свет?
10: Вот это-то и непонятно.
4: В этом и заключается вся загадка. Решите ее, мой мальчик, и вас ждет слава.
10: О, если бы я только смог.
8: Эта загадка преследовала Луи все утро, а к вечеру он решил над ней поработать. Он все время повторял себе, что он не пытается найти решение загадки, и что это не удалось более зрелым и опытным людям, которые уже предпринимали такие попытки, что он всего лишь изучает их методы, чтобы усовершенствовать свои. Он прервал свои поиски решения загадки Митштерлиха только для работы над докторской диссертацией, которую он закончил в августе 1847 года. Только после этого он смог всерьез приступить к экспериментам по решению этой загадки. Сначала он составил 19 разных растворов солей винной кислоты или тартратов и наблюдал за поведением кристаллов под микроскопом. Когда он изучил сухие кристаллы, он поместил их в раствор и провел наблюдение с гониометром и полириметром, приборами, которые он сделал сам, чтобы измерять изменения лучей света при их прохождении через раствор. Результаты каждого опыта он тщательно сравнивал с результатами, полученными Митштерлихом и знаменитым кристаллографом Деля Провастаем. И вот настал день, когда его терпение и упорные усилия наконец принесли плоды.
10: Что это? Да-да-да-да-да, так и есть. Эти крошечные грани есть у всех малюсеньких кристалликов. И, по-видимому, именно они заставляют тартраты преломлять свет вправо. Ну, конечно, они действуют, как крошечные зеркальца. О, я назову их правосторонними кристаллами по положению граней. Да, подумать только. Я увидел то, чего не видел никто.
8: Окрыленный радостью открытия, он продолжал эксперименты с еще большим пылом, чем раньше, порой забывая и о еде, и о сне. Он рассуждал так.
10: Если кристаллы соединений винной кислоты правосторонние, то есть с гранями с правой стороны, и если они преломляют лучи света вправо, а кристаллы солей паравинной кислоты и паратратов вообще не пропускают свет, то значит ли это, что у них вообще нет граней? Да, вполне возможно. Я сейчас же это проверю.
8: И он поверил. Его первые наблюдения как будто подтверждали его теорию. Но когда он стал исследовать паратартрат аммония, он увидел, что крошечные грани были на месте. Значит, его теория оказалась неверной. Что же делать дальше?
5: Вот, пожалуйста, все грани на месте. А я-то думал, что их тут и не должно быть.
10: Так, но что это? Грани-то не одинаковые? Некоторые из этих крошечных штучек правосторонние кристаллы, а другие левосторонние. А что если правосторонние и левосторонние кристаллы нейтрализуют друг друга? И поэтому паратартраты не пропускают свет. Да-да-да-да-да-да. Может быть, в этом и кроется вся разгадка.
8: Без малейшей надежды на успех, после недавнего разочарования, он начал проверять свою последнюю теорию. Медленно, старательно взялся он за скучную работу. Ему предстояло разделить кристаллы на две отдельные группки – правосторонние и левосторонние, как он их назвал. Наконец, крошечные частички были полностью рассортированы. Теперь оставалось сделать еще три вещи. Во-первых, он приготовил раствор правосторонних кристаллов и поместил его образец в полириметр. Он был весь в напряжении.
10: Так и есть. Правосторонние кристаллы отражают лучи света вправо.
8: Весь в ожидании. Он поместил в полириметр раствор левосторонних кристаллов.
10: Как я и надеялся, левосторонние кристаллы преломляют свет влево.
8: Дрожа от волнения, он поместил в полириметр раствор, в котором смешал кристаллы двух видов в равных долях. Если его теория верна, то они нейтрализуют друг друга и вообще не будут пропускать свет. Если же он не прав, он не решался даже думать об этом. И, наконец...
13: Есть! Решил. Профессор! Профессор Балар, я нашел! Решено!
9: Что вы нашли? Что решено?
13: Загадка Митчерлиха. Я только что ее решил. Идите сюда, посмотрите, скорее! Я чувствую себя первооткрывателем, увидевшим новую землю.
8: Когда Пастер показал профессору Балару доказательства своего открытия, профессор пришел в не меньшее волнение, чем сам Луи. Со своим обычным энтузиазмом Балар распространил новость во всех научных кругах Франции. Он специально разыскал весьма уважаемого французского химика Жана Баптиста Био. Био, которому в то время было 74 года, отнесся к его сообщению недоверчиво.
14: Так вы утверждаете, что ваш ассистент решил загадку Митчерлиха?
9: Я не утверждаю. Я знаю, что он ее решил.
14: Я сам работал над этой штукой Митчерлиха. Трудились над ней другие химики. Решение ускользнуло от наших многоопытных умов. А вы хотите сказать, что этому 26-летнему юнцу удалось преуспеть там, где мы потерпели неудачу?
9: Да, именно.
14: Надеюсь, вы извините меня, но я не могу разделить вашего энтузиазма. За мою долгую жизнь мне приходилось слышать столько сенсационных новостей о новых открытиях, которые на поверку оказывались ложными. Пришлите ко мне вашего гения, и я выясню все сам.
8: Пастер еще не успел встретиться с Био, когда из Арбуа пришла скорбная весть. Через несколько часов после перенесенного апоплексического удара скончалась мать Луи. Онемевший от горя, Луи поехал домой. Долгие недели он оставался дома. Работать он не мог. Когда, наконец, он вернулся в Париж, он отправился к недоверчивому Био.
14: Ну-с, так вы утверждаете, что вы решили загадку Митчерлиха?
10: Да, месье.
14: Ну-ка, посмотрим сейчас. Идите сюда, молодой человек, и смешайте для меня раствор паратартрата аммония. А я поставлю его вот сюда, в шкаф, и запру, чтобы его никто не трогал.
8: И вот на следующий день двое ученых, старый и молодой, встретились снова. Био стоял за спиной Луи и заглядывал ему через плечо, когда тот отделял друг от друга кристаллы двух разных видов.
14: Так вы утверждаете, что они левосторонние?
10: Да, месье.
14: А я не вижу никакой разницы с теми другими. Ну-ка, дайте мне те кристаллы, что вы называете левосторонними. Я сам положу их в раствор. А вы выйдите в соседнюю комнату и подождите там, пока я не закончу опыт. Я не желаю, чтобы меня отвлекали по мелочам.
8: Те минуты, что Луи ждал за дверью, показались ему пыткой. А что, если он в чем-то ошибся? А что, если он был неправ? Наконец Био позвал его. Наступил решающий момент.
14: Ну, хорошо, молодой человек. Сейчас мы увидим, правы вы или нет. Так вы утверждаете, что эти кристаллы должны преломлять свет влево?
10: Да, месье.
14: Если окажется, что вы правы, то я буду знать, что предо мною великий ученый. Ну, а если же нет, тогда...
8: Био не закончил фразы и поместил раствор в полириметр. Луи ждал, затаив дыхание. На карту было поставлено все его будущее. Оба напряженно смотрели в прибор. И вот свершилось. Лучи света колыхнулись влево. Био медленно выпрямился, взял руку Пастера в свою и тепло посмотрел на него. Остальное было делом техники. Проверить правосторонние кристаллы и затем посмотреть, как кристаллы двух разных видов нейтрализуют друг друга. Когда опыт был закончен, Био нарушил молчание.
15: Дорогой сын мой, я всю свою жизнь так любил науку, что это тронуло меня до глубины души.
8: Эти слова звучали в ушах Луи до конца его дней. Он доказал правоту своих открытий одному из величайших ученых Франции. Перед ним распахнулись врата славы, за которыми его ждала новая работа, бесконечные часы работы в поисках разгадок неведомого. Я надеюсь, что вам понравилась сегодняшняя история о Луи Пастере.
2: Очень понравилась. Меня вообще интересуют научные открытия. Ты знаешь, тетушка Кэрол, когда-то я даже мечтал стать геологом. И эта идея не давала мне покоя долгое время.
8: Ну, в таком случае, дядюшка Дэн, могу тебя порадовать. У меня в запасе еще две интересные истории жизни Пастера. И я уверена, что и они тебе очень понравятся.
2: Прекрасно. Сейчас послушайте американскую песенку, которая называется «Давайте все придем к Богу».

0: Я обещал всем напомнить наш адрес. Вот он. Радиорассказ @yahoo.com. Еще раз. Радиорассказ @yahoo.com. Спасибо, что вы слушали нас сегодня.
1: Спасибо и до следующей передачи.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
4: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
4: До новых встреч!

Смотри, с какой жаждой лань пьет воду из потока. Ты не ленись, пораньше встань, питаться словом Бога. Пусть слово Божьего поток родным для сердца станет. Кто с жаждой эту воду пьет, тот сильным вырастает. Как жаждет лань, желай и ты послушать слово Бога. Оно даст сил тебе пройти легко твою дорогу. А завтра снова приходи к чистейшему потоку и в славе Божьей находи благословений много.

Короткие рассказы для детей. История 328. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте и не на чем стать. Вошел в глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Псалом 68, стих 2, 3. Этот псалом читала старая больная бабушка, которая жила в Гузуме на берегу Северного моря. Была зима, реки и пруды замерзли. Большинство жителей городка вышли на лед покататься на коньках и санках. В пивных палатках, сооруженных прямо на льду, гремела музыка. Кружились танцующие пары, а старики сидели за столами, пили кто пиво, кто вино. До глубокой ночи продолжалось веселье. Домик старушки, в котором она еще ночью читала Библию, стоял на плотине. У нее были настолько больные ноги, что она редко выходила из дому. Так было и на этот раз. Одиноко смотрела она из окна на опустевший город. Луна ярко освещала неспокойное море. Вдруг ее внимание привлекли черные тучи на горизонте.

они быстро приближались. Бабушку охватил ужас. Раньше она вместе с мужем плавала на корабле по морям и поэтому знала кое-что о ветрах и грозах. Она поняла, что сейчас разразится шторм. Ветер с чудовищной силой гнал воду против плотины. Старушка знала, что если плотина не выдержит натиска воды и никто не предупредит людей на льду, все погибнут. В страхе стянула она матрас с кровати и на четвереньках потащила его к печке. В печке еще горел огонь. Она достала щипцами горящие угли и подожгла матрас. Сама она с трудом выбралась из дома и отползла на безопасное расстояние. Огонь во мгновение ока охватил дом, и он весь заполыхал ярким пламенем. На льду заметили горящий дом. Веселящийся народ с поспешностью рынулся назад в город. Только теперь они увидели грозовые тучи на небе, но шторм уже набирал силу. Вода прорвала плотину и устремилась в город. С поспешностью жители Гузума старались спасти себя и еще кое-какие ценности. Таким образом, эта старая женщина спасла многие жизни, самоотверженно пожертвовав всем своим имуществом и домом. Она предупредила народ о надвигающейся опасности. Наш Небесный Отец тоже отдал Сына Своего, Иисуса Христа, в жертву за нас, чтобы дать нам спасение и жизнь вечную. Давайте будем молиться и благодарить Господа, что Он спасает людей от наводнения. Но больше того, Он спасает от огня и ада всех, кто с раскаянием приходит к Нему.

без любви. Солнце луч цветы в бутонах будет, расцветает от тепла цветок. Мы никто, пока нас не полюбят, если мы не любим, мы никто. Если пчелка звонко не жужжала, соты в ульях были бы пусты. Если б мать ребенка не держала, не было бы в мире красоты. Одиноко там и сиротливо, где любовь приюта не нашла. Человек не может быть счастливым, если в сердце к ближним нет тепла. Без любви единственным ответом был бы смерти роковой порог, но она сияет ярким светом, и мы знаем, что любовь есть Бог. Это Он цветы в бутонах будет, от Его тепла цветет цветок. Мы никто, пока нас не полюбят, если мы не любим, мы никто.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Христос в храме». Иисус приближался к горе Елеонской, с которой открывался чудный вид на Иерусалим. Он остановился здесь, любуясь городом, и, смотря на него, заплакал о нем. Он не плакал о том, что смерть ожидает его, нет. Он сокрушался о людях, которые будут его распинать. Он думал о гневе Божьем, которому подвергнут себя этим враги его. Он, обращаясь к городу, сказал: «Придут дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и снеснят тебя отовсюду и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне». Из этого видно, как любил Иисус людей, которые собрались его убить. Затем Иисус вошел в Иерусалим, окруженный ликующим народом. Жители города, слыша радостные восклицания толпы, спрашивали: «Кто это?» Народ отвечал: «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Они не сказали, что Он Сын Божий, потому что немногие веровали в Него. Прежде всего Иисус пошел в дом отца своего, в храм. Здесь увидел он продающихся жертвенных животных и птиц, и менящиков, менявших при продаже крупные деньги на мелочь. Иисус выгнал из храма этих людей вместе с животными, которыми они продавали, опрокинул столы менящиков, так что деньги их рассыпались, и приказал унести из храма клетки с голубями. Иисус знал, что животные и птицы эти нужны были для приношения их в жертву Богу, но Он знал также, что не в храме следовало их продавать и покупать. Он сказал: «Написано: Дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Продавцы обманывали при продаже, а потому Иисус и приравнял их к ворам и разбойникам. Удивительно, что продавцы и менявщики по приказанию Иисуса тотчас же беспрекословно удалились из храма. Они слышали о Его чудесах и боялись Его. Тогда подошел к Господу слепые и хромые, бывшие в храме, и Иисус исцелил их всех. Звонкие детские голоса между тем восклицали: «Осанна сыну Давидову!» То есть: «Спаси нас, сын Давида!» Эти дети веровали в Иисуса как своего Спасителя. Первосвященники с упреком сказали Иисусу: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус ответил: «Да! Разве вы никогда не читали, что в Писании сказано: из уст младенцев ты устроил хвалу?» Маленькие дети могут радоваться, что Богу угодно хвала их. Приближался вечер. Иисус вышел из города и провел в Вифании ночь с учениками своими. Неизвестно, в чем доме он ночевал – в доме ли Лазаря, в доме ли Симона прокаженного или в доме другого какого-либо верующего в него человека. Возможно, что он и совсем не спал в ту ночь, проведя ее в молитве к отцу своему. Вот такая история. А теперь вопросы, на которые вы можете отвечать и присылать нам ваши ответы, и вы можете получить приз. Наш адрес: Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Как встречал народ Иисуса при входе в Иерусалим? Второй вопрос. Что увидел Иисус в храме? Третий вопрос. Что Он сделал с этими людьми? И четвертый вопрос. Что воскресали дети в храме?
Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

0: Антошкина болезнь. Антошка вообще-то хороший человек. Ему уже 9 лет. Он учится в 3-м классе, и у него много друзей. Каждое воскресенье он ездит с родителями и двумя сестренками на богослужение. Там он часто читает стихи и, краснея, слушает, как его хвалят улыбающиеся старушки. Он очень счастливый. Вот только одно его огорчает – школа. Больше всего на свете его удручает домашние задания. Кто бы знал, как тяжело учить уроки, когда под окнами бегают мальчишки с футбольным мячом, прыгают через скакалку девчонки. Усиди тут на месте. А зимой и того труднее. На улице ребята строят снежные крепости – и устраивают потом целые бои. А как Антошка любит кататься на лыжах! Любой бы его понял. Только вот учительница Анна Ивановна никак не понимает. Ей бы только и говорить о делении да умножении, как будто только это и существует на свете. Вот и вчера Антошка снова получил 2. Но это еще ничего. Завтра... контрольная по математике. При одной мысли о ней Антона знобит. Ну, должен же быть какой-то выход. Не получать же очередную плохую оценку. И тут ему в голову стали приходить мысли одна лучше другой. Вечером родители вернулись домой с работы. Привезли от бабушки обеих сестренок и ахнули. Их сын с перевязанной полотенцем головой лежал под одеялом, едва открывая глаза и тяжело вздыхая. Под мышкой торчал градусник. Мама пощупала его лоб, взглянула на градусник. 37,3. Температура небольшая. Лоб даже не горячий. Что болит у тебя, сынок? Антошка подкатил кверху глаза и прошептал: «Ой, моя голова, мама! Может, я заболел?» «Все твои лыжи!» – сказал папа. «Я звала тебя домой, а ты гулял, пока совсем не промерз». «Да нет, мам, это не лыжи. Это я, наверное, знаешь, переучился». «Да, ты переучишься. Ладно, лежи, приготовлю тебе ужин и принесу лекарства», сказала мама, заботливо поправляя одеяло. «Надеюсь, до утра пройдет». Но мама ошиблась. Утром сын снова тяжело вздыхал и жаловался на головную боль. Мама поставила ему градусник и вышла из комнаты собрать девочек к бабушке. Ей скоро ехать на работу. Вернувшись через несколько минут, она спросила: «Как твоя температура?» «Опять 37,2. Побудь-ка, сынок, дома. Пообедаешь сам, хорошо? На столе оставляю тебе лекарства. Выпей обязательно. Постараюсь вернуться раньше. А сейчас давай помолимся».
1: «Что ты, мама, я уже молился. Ты иди, девочки ждут. Да и опоздаешь еще из-за меня».
0: Вскоре Антошка остался совсем один. Теперь в качестве больного он вел себя очень странно. Сначала немного попрыгал на кровати, помахал над головой платком, который недавно служил ему примочкой. Потом сгреб в ладонь таблетки и выкинул их в форточку. Чем же занялся дальше? Ах, да, можно почитать новую книжку с рассказами. Все лучше, чем решать контрольную по математике. К приходу родителей болезнь снова приковала Антошку к постели. «Как ты, Антон?» – спросил папа.
1: «Болит голова, пап, но уже лучше».
0: Градусник настойчиво показывал 37,3. На другой день Антон снова остался дома. В одиночестве он поиграл в новую интересную игру, почитал книгу, выкинул таблетки в унитаз и думал: как все-таки школа портит жизнь детям. В середине дня его навестил одноклассник Саша. Они друзья, но и с его приходом состояние Антона ухудшилось, и он категорически отказался выполнять домашнее задание. «Антон, завтра сочинение по русскому языку, ты придешь?»
1: «Что ты? Не видишь, болею.
0: Так Анне Ивановне и передай».
1: «Хорошо», – пробурчал, прощаясь Саша.
0: Застав сына снова больным, родители стали поговаривать о враче. Мама оправдывалась перед папой. «Понимаешь, температура невысокая. Кашля и насморка нет. Я думала, все быстро пройдет. Ума не приложу. В чем дело?»
1: «Пойду поставлю ему градусник».
0: Папа дал сыну термометр и присел возле его постели.
1: «Антон, а как у тебя дела в школе?»
0: «Хорошо, папа. Ты не переживай. Учебу я наверстаю. До конца четверти время еще есть». Отец вышел. Он решил сам напоить своего любимца чаем. Но что он увидел, когда неожиданно вошел в комнату сына? Антошка стоял возле батареи, нагревая об нее термометр, и довольно улыбался. При виде папы он пулей залетел под одеяло и сунул градусник под мышку. Папа взял градусник в руки. Температура была такой, что у папы от возмущения запылали щеки.
1: «Так, 39,9.
0: «Что, Антон? Не успел стряхнуть до 37,2? Не повезло тебе». Антошка со стыда залез головой под одеяло, и сердце его трепетало. Когда он выглянул, папа сидел возле него с Библией в руках. «Сын, давай почитаем кое-что из Слова Божьего. Это как раз относится к тебе, смотри. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. А вот еще. Боязливых же и неверных, и скверных, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою. Разве ты не знаешь, Антон, что всякая неправда есть грех?» Антону было очень стыдно смотреть в папины глаза и слышать такие слова. «Как же нам теперь верить тебе, сын? Да и Господь не может тебе доверить ни одного важного дела. А помнишь, как ты мечтал стать миссионером?»
1: «Пап, это все из-за школы, понимаешь?»
0: «Понимаю. Но и ты пойми, если бы верующие были неучени, кто бы слушал их проповеди? Знаешь ли ты, как много надо знать проповеднику-миссионеру? На что ты рассчитывал, притворяясь больным? А если бы именно сейчас Господь пришел за своей церковью, что стало бы с тобой? Ты об этом подумал?» Чайник на плите давно закипел. Мама приготовила чай, но, подойдя к комнате сына, услышала, как он молился. Она не стала нарушать этого святого общения человека и Бога и вернулась к дочкам на кухню. А чуть позже она никак не могла понять, каким лекарством отец вылечил Антона. Он вошел на кухню без примочки и вздохов, с аппетитом съел ужин и сел за стол готовить уроки. И когда на другой день за школьное сочинение Антон получил 4, был удивлен и папа. «Видно, сын твердо решил стать миссионером», – подумал он.

Солнышко светит с неба лучами, свет обольется над всеми полями, в роще над тихой широкой рекой и над полоской ржи золотой. Но еще ярче его и светлей светит Иисус, Он лучший друг всех людей. Я его славлю за подвиг души, Он ради грешных его совершил.

Короткие рассказы для детей. История 329. Нехорошо душе без знания. Книга притчей, 19 глава, 2 стих. Непростым делом было раньше развести огонь. Сначала нужно было пойти в лес, собрать сухие ветки и принести их домой. В сарае большие поленья топором рубили на части. Потом дрова в корзине несли на кухню. Хозяйка ложила в печь сначала скомканную бумагу, наверх дрова, а спичками она поджигала бумагу, и от нее загорались дрова. Но мальчики в основном не варят, или только очень немногие. Они охотнее занимаются другими делами. Я тоже был маленьким поваром. Очень любил я лакомиться сладким пряничным тестом. Вы, наверное, этого не делаете. Мама всегда должна была оставлять кусок теста в чашке, чтобы мне было чем полакомиться. Но мне всегда его не хватало. Так пришла мне мысль сделать себе целую чашку теста. Я стал внимательно наблюдать, как мама приготавливает тесто, что ложит, чтобы замесить его. Муку, масло, молоко, сахар, изюм и еще что-то. Однажды она сказала мне: «Юст, я сейчас ухожу, а назад вернусь поздно. Не натвори глупостей и не бойся, Бог охраняет тебя. До свидания». Как только она вышла, я пошел на кухню, достал из шкафа муку, сахар, яйца, изюм, масло, чтобы, наконец, сделать себе полную чашку теста. Я насыпал все в чашку и начал мешать большой деревянной ложкой, как это всегда делала мама. Но из теста ничего не вышло. Получилась какая-то неприглядная каша, совсем не похожая на красивое, золотисто-желтое тесто моей мамы. И это потому, что я не соблюдал последовательности. Теперь я мог мешать сколько угодно. Оно оставалось тем же невзрачным месивом. Вдруг я услышал, как хлопнула калитка. Эта мама что-то забыла и вернулась еще раз. Что мне делать? Быстро я рассовал все оставшееся в шкаф, а чашку с неудавшимся тестом с испугу затолкал под свою кровать. На следующее утро мама убирала мою комнату, а я даже и не вспомнил про тесто под кроватью. Неожиданно послышался ее удивленный возглас. «Что здесь такое? Юст, иди-ка сейчас же сюда». Вы можете себе, конечно, представить, какой разыгрался спектакль. Позже мне разрешили самому приготовить тесто. Тогда мне было уже 8 лет, а у мамы был больной палец. Она следила, чтобы я делал все правильно. Да, много нужно практики, чтобы выполнить работу правильно. По выучке мастера знать. Иисус Христос – это совершенный мастер, пришедший с небес к нам. Давайте будем молиться Иисусу и скажем Ему, что мы хотим прилежно учиться и ходить в послушании перед Ним, чтобы войти в небесные обители.

0: Проверь себя. В ней мы хотим рассказать одну историю про мальчика Андрея. И наше желание, чтобы вы, наши маленькие слушатели, обратили внимание на себя. А как поступаю я? Андрей играл со своей собакой на берегу озера. Бросая палку в воду, он повелительно закричал:
1: «Дозор! Дозор! Сюда!»
0: Но собака неподвижно сидела на берегу, безразлично глядя то на Андрея, то на озеро. Маленький хозяин настаивал на своем. Он нашел другую палку и опять бросил ее в воду, скомандовав:
1: «Дозор! Вперед! Вперед! Какой ты бестолковый пес!»
0: Однако пес в ответ лениво растянулся на песке и закрыл глаза. Рассерженный Андрей начал бить собаку. Дозор нехотя полез в воду. Вскоре пес, отряхиваясь, вернулся с палкой в зубах. Андрей, довольный своим достижением, дал дозору кусочек сахара, похлопал его по мокрой шее и отправился домой. А за обедом Андрей с восторгом рассказывал:
1: «Мама, знаешь, сколько мне пришлось сегодня заниматься с дозором, чтобы научить его послушанию? Как это нелегко! Зато теперь он слушается меня!»
2: «Сынок, а разве ты имеешь право требовать от него послушания?»
1: «А как же! Это же мой пес! Дядя Ваня подарил его мне! Будку сделал я, положил туда свежего сена я! 3 раза в день кормлю, гуляю с ним, чищу его, называю его «дорогой дозор». Неужели я не имею права требовать от него послушания? Конечно, имею.

0: У меня есть тоже маленький мальчик. Мне подарил его небесный отец. Для этого малыша я делаю все. Шью, стираю, готовлю вкусную пищу, учу, постоянно молюсь о нем. Люблю и называю его «Дорогой Андрюша». Когда он болеет, лечу его и подолгу сижу у постели. Думаю, я тоже имею право требовать от этого мальчика послушания. Однако, к сожалению, мне часто приходится поступать с ним, как тебе с дозором.
1: Андрей слушал молча. Яркий румянец выступил у него на щеках. Ему стало стыдно. Но, переборов себя, он воскликнул.
2: «Мама, я люблю тебя! Я буду всегда теперь тебя слушаться, как дозор меня!»
0: «Сынок, между тобой и дозором большая разница. Тебе Господь дал разум отличать добро от зла, а дозор этого не понимает. Конечно, я могу заставить тебя слушаться, но мне хочется, чтобы ты был послушен без принуждения. И это не только мое желание, но и повеление Божие. Дети, будьте послушны родителям во всем, потому что это благоугодно Господу».
1: «Да, Господь хочет, чтобы мы были послушными своим родителям. Это заповедь Божия».

0: Мама, первое слово. Нежных малюток детей. Радость родимого крова, свет перекрестных путей. В горе любимая мама, скорый помощник и друг. Нет ее, горькая драма, скучно и мрачно вокруг. В ней утешение находит малый и старый всегда. Каждый по жизни проходит, милое слово твердя. Мама, о мама, как много в слове там чистой любви. Заповедь Господа Бога, к маме любовь прояви.
1: А теперь мы выучим золотой стих из Библии. Он записан в послании к Колоссянам, 3 глава, 20 стих. «Дети, будьте послушны родителям во всем, ибо это благоугодно Господу». А сейчас повторим. «Дети, будьте послушны родителям во всем».
2: «Дети, будьте послушными родителям во всем».
1: «Ибо это благоугодно Господу».
2: «Ибо это благоугодно Господу».
1: Колоссянам 3:20.
2: Колоссянам 3:20.

0: Славьте, дети Бога, непрестанно пойте. Сердце для Иисуса широко откройте. С торжеством, ликуя, с громкую хвалою пойте. Аллилуйя! Сердцем и душою на большой планете песня прозвучит, как Господь спасение вечное дарит, как Он путь пречистый небеса открыл, как за нас страдая кровь свою пролил. Славьте, дети Бога, скоро Он придет, счастье вечной жизни нас при встрече ждет.
1: Дети, славьте Бога, громогласно пойте, сердце для Иисуса широко откройте. Он спаситель мира, Он носитель правды, в Нем дух утешения, неземной отрады. Он источник жизни, друг и избавитель. Для заблудших в мире Он путеводитель, Он путь чистый в небо, Он святая милость, в Нем для всех погибших благодать явилась. Дети, славьте Бога, стройно песни пойте, сердце для Иисуса широко откройте.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Последний день, проведенный Иисусом в храме». Наступила последняя неделя земной жизни Иисуса. Днем Он обыкновенно учил в храме, ночи же проводил на горе Елеонской. Последний день своего прибытия в храме Он сказал фарисеям и книжникам, что их ожидает наказание за то, что они замышляют убить Его. И Он прибавил: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья свои, и вы не захотели». Господь часто призывал иудеев к покаянию, желая спасти их, но они не хотели к Нему прийти. Город их был в будущем обречен пожару, и все они должны были идти в плен. Выйдя из храма, Иисус сел во дворе его, против сокровищницы, в которую проходившие мимо клали денежные дары. На эти деньги священники покупали жертвенных животных, елей и фимиам для курения в храме. Многие богатые фарисеи, проходя, клали большие суммы к сокровищницу. Иисус видел сердце и знал, что они гордились тем, что жертвовали много на храм, и ожидали себе похвалы за это. Подошла и бедная вдова и положила туда 2 лепты. Лепта — это 1.4 одной копейки. Иисус видел, однако, что она положила в сокровищницу храма все, что имела. Отдавая эти деньги, она отдавала все свое дневное пропитание. Но об этом она не думала, из любви к Богу отдала эти деньги и от всего сердца. Иисус позвал учеников своих и сказал им: «Эта бедная вдова больше всех положила, потому что все они от избытка положили дар Богу, и у них еще много осталось. Вдова же эта положила все пропитание свое, какое имела». Похвалил женщину Иисус и удалился из храма. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете отвечать и присылать нам ваши ответы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес: Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Как проводил Иисус последнюю неделю своей земной жизни? Второй вопрос. Что наблюдал Он в храме? И третий вопрос. Что сказал Иисус своим ученикам? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и присылайте нам ваши ответы, за которые вы можете получить приз. Да благословит вас всех Господь! Мы будем ждать ваших писем!

Я встану рано, на рассвете, с восходом солнечных лучей, чтоб песнь хвалебную воспеть и помолиться горячей. Пусть и мои польются звуки, я тоже Господа хвалю, я к небесам воздену руки за то, что верю и люблю. Когда ликующее творение воспрянув смотрит к небесам, могу ли я сдержать волнение и запретить своим устам? И аромат утра вдыхая, встречая новую зарю, все благодарные слова я от сердца снова повторю.

В лечебнице. Мама склонилась над засыпающей Людочкой, поправила сбившиеся на подушке волосы и нежно поцеловала дочурку. Та встрепенулась, открыла большие задумчивые глаза и тревожно пробормотала: «Мамочка, я что, уже не смогу ходить?» Мама улыбнулась ей в ответ как можно веселее, хотя ее припухшие глаза были полны слез. «Что ты, Людочка, все будет хорошо. Врачи считают, что ты выздоровеешь. Спи, дорогая».

девочка послушалась и погрузилась в тяжелый сон. Снотворное действовало недолго, и Люда, просыпаясь, вновь металась на больничной койке от боли. Недавно, возвращаясь из школы домой, она попала под машину. В результате был поврежден позвоночник. Что будет дальше, покажет только время. Через месяц папа привез Люду домой и на руках внес ее в квартиру. Исхудалые руки дочери обнимали его сильную шею, идти сама Люда не могла. Впереди девочку ожидали бесконечные сеансы массажа и изнуряющих упражнений, таблетки и уколы. Но все это ерунда. Главное – снова ходить. Прыгать в классики, как соседские девочки во дворе. Плавать в море с сестренкой. Бегать без устали в догонялки. Девочку встречали возле подъезда ее подружки и знакомые. Кто-то совал ей в руки конфеты и печенье, говорил добрые слова утешения. Вот и ее кровать. Папа заботливо передвинул ее к окну. Здесь будет удобнее читать, да и видно все, что происходит во дворе. Дома Людочку охватило чувство сладостного покоя. У постели что-то весело щебетала маленькая сестричка Ирочка, хлопотала с обедом мама. Вставать с кровати врачи пока не разрешали. У девочки от слабости еще кружилась голова. Почти каждый день Люду навещали ее подружки и одноклассники. Она всем была им очень рада. Проходили дни. Лекарства девочки почти не помогали. Однажды мама вошла к Людочке как-то особенно встревоженной. Она склонилась над дочуркой, поцеловала ее бледные щеки и успокаивающе заговорила. «Доченька, тебе нужно срочно поехать в одну очень хорошую лечебницу. Там ты поправишься, окрепнешь. Мы с папой тебя отвезем, но побыть там тебе придется без нас. Лечебница на берегу моря, там такой чудесный воздух. Я знаю, ты быстро подружишься с другими детьми, ведь ты у нас общительная девочка». Люда широко открыла голубые глаза. Уезжать из дому и расставаться с родными ей никак не хотелось. За свои 11 лет она никогда надолго не покидала родителей, разве только когда ездила на каникулы к дедушке с бабушкой. Но ведь это совсем другое. «Нет, мамочка, не прогоняйте меня, я не хочу от вас уезжать, там мне будет плохо!» Люда заплакала. Из ее рук выпала книжка, и на шум в комнату забежала сестричка Ира. Девчушка никак не могла понять, в чем дело. Но ласково начала гладить пухленькими ладошками ноги Люды. Она решила, что у нее снова начался приступ боли. В последнее время это случалось довольно часто. Мама бессильно опустилась в кресло и сама вдруг, словно утратив последние силы, разрыдалась. Люда сразу притихла. Мама сквозь слезы объяснила своей больной дочери. «Это же твой последний шанс. Понимаешь, знала бы ты, сколько труда стоило нам с папой достать путевку в лечебницу. Там очень хорошо помогают таким детям, как ты. Многие из них, побывав там, возвращаются домой вполне здоровыми. Ты же едешь ненадолго, а всего на 35 дней. Решай, Люда, не хочешь же ты быть инвалидом? Да и мы с папой будем навещать тебя». Мама умоляюще смотрела на дочь. Несчастье сделало ее девочку не по-детски серьезной и задумчивой. Но все же она еще совсем ребенок, нуждающийся в нежности и тепле родительского дома. 35 дней. Для нее большой срок. Что она скажет в ответ? «Я, правда, не хочу никуда ехать, мамочка, но если так надо, я согласна».
Молодец, дочка. Ты должна быть сильной. Тебе надо все победить, понимаешь? Люда понимала и вместе с мамой стала готовиться к своей поездке. Ехать надо было через несколько дней. Дорога была долгой и утомительной. Жаркое солнце, горячий ветер, дорожная пыль – все это южное лето. И вот за поворотом показалась ярко-бирюзовая полоса – море. Как, наверное, была бы счастлива Люда, приехав сюда для отдыха со всей своей семьей. Она так любила прыгать в прохладные соленые волны моря, строить песчаные замки на берегу, загорать и резвиться, как все дети. Но ничего, может, когда-нибудь это все вновь повторится. Папа остановил автомобиль возле высокого забора. Приехали. Сердце Людочки забилось в тревожном предчувствии. Мама что-то нежно прошептала ей в ухо и пошутила. «Смотри, не сбеги отсюда без нас, хорошо?» Родители помогли дочке выбраться из машины и повели к павильону. Ноги Люду почти не слушались. Но все же у нее есть шанс. Она будет бегать, как все дети в ее возрасте. Обязательно! Улыбающаяся медсестра показала Людочкину комнату. Родители помогли ей занять койку у окна и разложить в шкафчике вещи. Тумбочку наполнили продуктами и книгами. Все готово. Пришло время расставаться. Люда крепилась, не хотелось показаться плаксой перед своими новыми соседками. Они смотрели на новенькую девочку, не скрывая любопытства. Мама и папа, пообещав приехать на выходные, поцеловали дочку и скрылись за белой блестящей дверью. Чувство глубокого одиночества охватило Люду, и она растерянно стала разглядывать соседок. Возле нее стояла кровать симпатичной черноволосой девочки. Та приветливо улыбнулась Люде и подмигнула темным задорным глазом. Чуть дальше расположилась высокая худышка с добрым лицом и смешными коротенькими косичками. Девочка что-то с интересом вязала блестящими длинными спицами. В углу было место кучерявой толстушки. Людочке показалось, что девочка как-то ухмыльнулась, встретившись с ней взглядом. В ее руках был резной детский костыль. Видно, незнакомка куда-то собиралась пойти. Люда слегка позавидовала ей. Так ходить она еще не может. Девочка неожиданно спросила Люду. «Тебя как зовут?» «Люда, а вас?» Ближайшая соседка весело представилась Наташей. Высокая худышка – Олей, а толстушку с костылем звали Тоней. В течение следующего часа знакомства девочки расспрашивали, что с ней случилось, как и откуда она сюда попала. Рассказывали свои не менее трагичные истории болезни. Но все они были полны надежды на полное выздоровление, особенно Тоня. Она хвастливо выставила вперед свой костыль. «Я хожу уже почти самостоятельно. Мои папа и мама для меня ничего не жалеют. Я у них одна. А вот Наташке отсюда долго не выбраться. А тебе уже, наверное, и дома-то забыли». «Ну что ты, Тонечка, скоро уже папа приедет». Ничуть не обижаясь, улыбнулась в ответ Наташа. И пояснила Люде. «Он не так давно приезжал. Живем мы далеко, да и семья у нас не маленькая. Но мне Бог помогает, все будет хорошо, вот увидите, девочки». Тоня снова в ответ недовольно буркнула. «Как же, ей Бог помогает, сказки все это. Мне и родители так сказали, когда я им про тебя рассказала». Люда внимательно присмотрелась к девочкам, пытаясь угадать, с кем она сможет подружиться. Все они были примерно одного с ней Людой возраста. Но такие разные. Что ж, время покажет. Люда прилегла на постель и попробовала почитать. Вскоре в их комнату принесли обед, и приветливые медсестры
помогли девочкам разместиться за столом. Так начались дни в приморской лечебнице.

Вскоре Люда поняла, как бывает заносчива и груба толстушка Тонечка. Ко всем равнодушна высокая Оля и приветлива соседка по кровати Наташа. С ней Люда и подружилась. Новая подружка показала Люде красивую толстую книгу с необычными картинками, детскую Библию и целую стопу ярких христианских журналов. Это стало их общей библиотекой. А по вечерам Наташа, поудобнее устроившись на кровати, мечтательно рассказывала всем о жизни ее дружной семьи, о христианском летнем лагере, где всегда случалась масса самых разных приключений, о своих бесчисленных подружках и друзьях. Очень часто Наташа получала от них длинные веселые письма и тут же принималась за ответ. С этой девочкой Люда чувствовала себя уверенно и легко. И ей очень не нравилось, когда Тоня смеялась над Наташиными рассказами. Больше всего Люду удивляло то, что ее новая подружка ни на кого не обижалась. А Тоне она всегда отвечала: «Смейся, если хочешь. Я-то знаю, что все это правда». По вечерам и рано утром Люда слышала, как тихонько, уткнувшись в подушку, Наташа молилась своему Богу. Иногда после этого ее глаза были влажными от слез. Наверное, ему она доверяла свои печали и тревоги. Может, это он в ответ делился с ней своей небесной радостью и счастьем. До приезда родителей Людочка считала дни и часы. И если бы не Наташа, ей трудно бы пришлось. Девочка за это время многое узнала об Иисусе и почему-то ни секунды не сомневалась, что написанное в Наташиной Библии о нем – правда. А подружка доверчиво шептала ей в самое ухо: «Я буду за тебя молиться ему. Хочешь? Он тебе поможет, и ты скоро будешь здорова». Людочкины глаза светились благодарностью. А когда приехали мама и папа, она встретила их молитвой «Отче наш». «Кто тебя научил этому, дочка?» – удивилась мама. Люда с гордостью указала на Наташу. «Мы и детскую Библию вместе читаем, мама, и молимся перед процедурами. Это так помогает, ведь Бог все слышит, правда? Вот смотрите!» И девочка демонстрировала родителям, как послушно стали сгибаться и разгибаться ее ноги. Папа и мама были безмерно рады успехам дочери, а на ее рассказы о Христе только растерянно пожимали плечами. Как правильно среагировать на все это, они еще не знали. А в углу ухмылялась кучерявая толстушка. Еще одна помешалась на Боге. После отъезда родителей Люда щедро угощала девочек фруктами и сладостями. Но все самое лучшее она давала Наташе. Та все принимала, смущаясь, и благодарила Бога за заботу. Прошло еще 2 недели. За это время многое изменилось в жизни девочек. Худенькую Олю перевели в другое отделение. Наташа стала потихонечку самостоятельно ходить по комнате, держась за мебель. Людочку медсестры учили крепко стоять на ногах у кровати. Врачи обещали ей скорое выздоровление. Еще бы, ведь она так молится об этом Иисусу. На днях она попросила Бога, чтобы он простил ее за непослушание и записал ее имя в книгу жизни. Теперь Люда ни минуточки не сомневалась в том, что скоро снова будет ходить. А на сердце у нее было радостно и уютно. Наташа научила ее молиться за маму с папой, за сестренку и всех, кто в этом нуждался. Рассказы в детской Библии теперь стали еще интереснее и заманчивее. Так изменилась жизнь 3 девочек. Лишь Тоня осталась по-прежнему колючей и неприветливой. Она так и ходила изредка по палате, тяжело опираясь на свой резной костыль. В ее здоровье ничего не изменилось. Теперь дни в лечебнице побежали все быстрее и быстрее.
Люда чувствовала, как сильно соскучилась по дому, но со страхом ожидала разлуки с Наташей. И вот однажды в их палату шумно, весело вошел черноглазый высокий мужчина. «Папочка!» – восторженно вскрикнула Наташа. В отличие от Тони и Люды, к ней родные приезжали очень редко. Людочка во время своего пребывания здесь видела Наташиного папу впервые. «Радуйся, доченька, я за тобой! Твое время лечения прошло, собирайся-ка домой!» Вся комната наполнилась звонким смехом и щебетанием Наташи. Люда же с грустью смотрела, как мужчина и подошедшая медсестра укладывают девочкины вещи и помогают ей собраться в дорогу. Вот и все. Наташа медленно присела на Людочкину койку. «Не грусти, ты теперь моя сестра, сестренка во Христе. Мы с тобой будем переписываться и ездить в гости, ведь скоро совсем выздоровеем. А это тебе от меня, на память». Наташа протянула Люде детскую Библию. На первой страничке она написала доброе пожелание и свой адрес. Наташин папа угостил Тоню и Люду вкусными конфетами и печеньем и поторапливал дочку закончить с расставанием. Люда плакала так, словно прощалась с кем-то самым родным и близким. Даже толстушка Тоня казалась грустной и примолкшей. Когда Наташа ушла, палата стала такой пустой и унылой, будто ее покинула сразу целая компания детей. Вскоре и оставшиеся две девочки покинули палату. Осенью Люда пошла в школу, и хотя мама провожала и встречала ее после уроков, она чувствовала себя вполне здоровой и самостоятельной. Девочка никогда не расставалась со своей детской Библией. Дома читала ее сестренке, а в школе показывала одноклассникам. Папа и мама ей не мешали, но сами оставались в стороне от Бога. Люда верила, что и они всем сердцем полюбят Иисуса, как она. Обо всем этом девочка шептала в своих доверчивых молитвах. Врачи в больнице удивлялись ее скорому выздоровлению и хвалили лечебницу. Но девочка знала, кто помог ей снова встать на ноги. Очень часто Люда получала длинные письма от Наташи. Девочка аккуратно хранила их в выдвижном ящике письменного стола и радостно отвечала подружке. Но самое интересное было то, что часто к Людочке заходила толстушка с резным костылем. Тоня училась в соседней школе и жила неподалеку. Она важно усаживалась в мягкое кресло в Людочкиной комнате и слушала, как та читала ей библейские истории. Видно, дни, проведенные вдвоем в далекой приморской лечебнице, не прошли даром.

Я молюсь. Говорю я правду всем. Бескапризно пью и ем. И в кроватку я ложусь, когда Богу помолюсь.

Короткие рассказы для детей. История 330. Дает снег, как волну. Псалом 147, стих 5. Дети всегда радуются, когда идет снег. Они радостно кричат: «Снег идет! Снег идет!» Как красиво выглядят снежинки, падающие с неба. И вот дети весело поют. В зимнем воздухе кружатся, словно пух, снежинки, и на землю опадают белые пушинки. Дети выглядывают из крестьянского дома и наблюдают за снегопадом. Маленький Йорг от радости подставил шапку, чтобы собрать в нее побольше снежинок. Наверное, он хочет занести их в комнату и показать бабушке. Но из этого вряд ли что-то получится, ведь если снег попадет в теплую комнату, то что случится? Да, снег превратится в воду. В Слове Божьем написано: «Дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест». Это слова из книги пророка Исаии, 55 глава, 10 стих. Снег приготавливает почву к будущему посеву. Вот так и Слово Божье способствует в нашем сердце росту небесных плодов. Это значит, под Его воздействием мы так преображаемся, что становимся похожими на Иисуса Христа. Вот в дверях стоит отец и держит на руках малыша. Он повязан большим фартуком, а на ногах теплые башмаки. Самого маленького мама держит на коленях. Старшая сестренка сидит рядом с мамой и говорит малышу: «Посмотри, какой снег белый! Таким белым должно быть и наше сердце, и ангелы Божии одеты в белое платье». Когда Иисус был с учениками на горе, Он преобразился. Его одежды сделались белыми, как снег, потому что у Него было чистое сердце. Но малыш всего этого еще не может понять. А вы понимаете уже или нет? Если нет, то мама вам объяснит. Вот дети расселись близко вокруг мамы и чувствуют себя очень уютно. Один из них ест булочку, а курочка надеется получить тоже что-нибудь съедобное. Бог радуется, если мы зимой заботимся о зверях, ведь Он тоже печется о нас. Звери зимой часто не находят корма. А что делает бабушка? Она рубит полено на щепки. Ими легко растопить печку, чтобы комната наполнилась теплом. Позади всех стоит маленький Ганс. Он громко кричит: «Бог дает снег, как волну! Он так красиво все сделал!» Откуда он это знает? Ганс прилежно посещает детские собрания, и как раз сейчас, в предрождественское время, они учат стихи и песни о рождении Иисуса Христа. Давайте будем молиться и благодарить Бога за то, что Он посылает нам зимой чистый белый снег. Попросим Его омыть наше сердце, чтобы оно стало белее снега.

Софийке было очень плохо. И даже не знаю, как выразить это. Не то, что она бы скучала за домом, вроде бы нет. Но сегодня, впервые в жизни, она должна была ночевать с тремя девочками другими в школе. Дело в том, что в том месте, где они жили, там не было школы. И она должна была уехать в город и там жить, и там ходить в школу. И вот в ее комнате, где она должна была спать, было еще три девочки. Ой, как ей было плохо. Не то, что ей не нравились они. Они нравились, но она подумала, как же я буду молиться? А вдруг они надо мной будут смеяться? Я ж не знаю, они знают Господа или не знают. И вот она не знала, что ей делать. Дело в том, что еще за 2 дня перед тем, как она уехала из дому, Мила была у нее и рассказывала, смеялась и рассказывала, говорит, ой, я уже 2 года в школе. И представляешь, там есть еще девчонки, которые не отвыкли от своих детских обычаев молиться перед сном. Такие смешные, все над ними смеются. Софийкино сердечко сжалось. Как? Над ней будут смеяться и показывать пальцем? Что же делать, если бы она могла первая зайти в комнату, быстренько помолиться и лечь спать? Но так не разрешалось. Все должны были расходиться по комнатам, только когда прозвенит звонок. И вот она переживала, думала. И тут раз только и прозвенел звонок. И все пошли по своим комнатам. Ей не удалось первой зайти. Девочки... Три девочки, они уже давно там были, и они знали друг дружку, и разговаривали между собой, смеялись, жужжали там все, обсуждали завтрашние уроки, кто выучил, кто не выучил. А Софийка думает, ой, ну что ж такое, мне так как-то неловко, и почему я не стесняюсь расчесывать волосы, почему я не стесняюсь моей красивой косметички? Я не стесняюсь моих красивых туфелек. Я вообще не стесняюсь ничего. Ну, почему в таком случае? Нет, я не могу. И вот она думала, может быть, девочки первые лягут, а я подольше постою и тогда помолюсь. И она долго-долго расчесывала свои длинные красивые волосы. Потом она долго одевала ночнушку, такую красивую, с красивыми кружевами. Такой ни у кого не было. И она думает, что же сделать? А что, если я лягу на кровать, укроюсь с головой и помолюсь? И тогда меня никто не увидит. Думает, нет. Если бы я была больная, тогда бы Иисус был доволен, что я так сделала, что я молюсь даже в постели. А я же здоровая. И только не могу помолиться, потому что мне стыдно. И она думает, нет, это стыдно, это очень стыдно. Она вспомнила, что Иисус Христос сказал, что если кто постыдится меня перед людьми, того и я постыжусь перед ангелами, перед Отцом моим Небесным. Нет, я буду молиться. Она встала на колени, уткнулась подушку головой и стала молиться. И Господь наполнил ее сердечко таким миром. Ей стало так хорошо, радостно, спокойно. И она продолжала молиться. А стало так тихо. И она думает, что же девочки делают? Они, наверное, что-то задумали. Сейчас они мне устроят. И когда она помолилась, открывает глаза, смотрит. А девочки стоят на коленях и тоже молятся. Никто над ней даже не смеялся. И она вспомнила стих,

которая научила отрывок стиха. У меня много людей в этом городе. И она подумала, возможно, в этой школе тоже много есть тех, которые любят Иисуса и следуют за Ним. Как хорошо, что я стала помолилась. Как бы мне было стыдно, если бы девочки стали молиться, а я бы лежала на кровати. Поэтому никогда не стесняйтесь. Никогда. Представляете, Иисус любит вас. Он умер за вас. Почему мы должны его стесняться?

Блаженный род, у которого Господь есть Бог. Псалом 143, 156 стих. Господь, Ты мой Бог, велика Твоя сила, Ты сильнее земных вулканов, Ты больше, чем океан. Ты одновременно везде, и также Ты со мною. Я люблю Тебя. Все мое упование на Тебя. Когда я уповаю на Тебя, я счастлив.

0: Но отец к нему являлся, разговаривая с ним.
1: Знаешь, мальчик мой,
0: знаешь, мальчик, что Христос

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «План убийцы». Все последние ночи своей земной жизни Иисус проводил на горе Елеонской. В одну из этих ночей первосвященники и книжники собрались обсудить, как бы погубить Его. Роскошный дом первосвященника, где они находились, был расположен среди зеленых полей, холмов и скал, близ Иерусалима, но вдали от горы Елеонской. Все эти первосвященники и книжники принадлежали к числу самых богатых и знатных людей страны. Они решили между собою, что неблагоразумно было бы напасть на Иисуса, когда Он учил народ в храме, потому что народ любил Его и не допустил бы им причинить Ему какое-либо зло. Ввиду этого они решили неожиданно напасть на Него ночью, когда будет темно. Им важно было только узнать, где именно Он будет ночью, и потому они обещали дать награду тому, кто им укажет, где Его найти. Иуда Искариот узнал об этом. Он любил деньги и часто употреблял для себя опущенные апостолами в денежный ящик деньги. За несколько дней перед этим он с недовольствием видел, что Мария купила драгоценное мирра вместо того, чтобы дать эти деньги в общую кассу. Но Иисус, как вы помните, одобрил поступок Марии. Это еще больше рассердило Иуду. Сатана вложил в сердце его страшную мысль сообщить первосвященникам, куда уйдет Иисус ночью, и за это получить денежную награду. Он пошел к первосвященникам и предложил им предать Иисуса. Они очень обрадовались и обещали дать Иуде за это 30 серебряников. Иуда не мог им сказать заранее, в который час он за ними придет, но он обещал выбрать такое время, когда Иисус будет один. План его прекрасно удался. Следующий день был четверг. Утро этого дня Иисус провел в Вифании. Ученики знали, что Господь будет в этот день есть Пасху в Иерусалиме, но не знали, где именно это произойдет. Когда они об этом спросили Иисуса, Он послал Петра и Иоанна в город, предупредив их, что им встретится человек, несущий кувшин воды. Они должны были последовать за этим человеком и попросить хозяина дома, в который он войдет, дать комнату для Иисуса. Ученики должны были сказать хозяину этого дома: «Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» Иисус знал заранее, что человек этот уступит им комнату в своем доме. Все случилось именно так, как сказал Иисус. Петр и Иоанн приготовили все нужное для совершения Пасхи. Главную часть трапезы составляло мясо ангца, испеченное в печи, которое ели с горькими травами и с пресным хлебом или с опресноками. Все это и приготовили для встречи Петр и Иоанн, прибавив к этому еще виноградный сок или вино, которое они влили в кувшин. Устроив все это, они возвратились в Вифанию. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы, на которые вы можете отвечать и присылать нам ваши ответы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес – Радио МВ, ПО Бакс, 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Также наш электронный адрес. Ручеёк, собачка, radiomv.com. Итак, первый вопрос. Каков был план убийц Иисуса? Второй вопрос. Кто и почему решил им помочь?
Третий вопрос. Где Иисус должен был совершить Пасху со своими учениками? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Я сын святого Бога. Не шутка то, не смех. Конечно, если в мире я побеждаю грех. Я дух Отца имею, и Он во мне живет. Он радость при избытке и веру мне дает. Имею я наследство от моего Отца, награду неземную, я жду Его венца. Он подарил мне церковь, спасенную семью, и я за эту милость Отца благодарю.

0: Вадик. В комнате снова пахло перегаром. Мать с растрепанными волосами в помятом грязном халате спала на заправленной кровати. Вадик робко вошел в комнату. Шуметь ему сейчас нельзя. Если мать проснется, будет худо. На полу лежали дымящиеся окурки. Он собрал их веником и выбросил в мусорное ведро. А вчера только помыли пол. Мама была тогда добрая и веселая, обещала больше никогда не пить и заботиться о своем 10-летнем сынишке. Вадик заплакал. Что ему делать? Как жить? Маму было очень жаль, но больше всего было стыдно за нее перед соседями. Мальчик вымыл руки, переоделся, сел за неубранный стол. Очень хотелось есть. Пустая бутылка и стакан с неприятным запахом, ломаные куски хлеба, консервы и отварная картошка вызвали у мальчика чувство отвращения. Как ему хотелось сейчас горячего борща или супа, который мама варила, когда с ними жил отец. Мальчик с тоской вспоминал то счастливое время. Летними вечерами они втроем ездили в городской парк, ходили в кино, ели мороженое. Родители делали на праздники сыну подарки и баловали конфетами. Но вдруг Вадик заметил, что папа стал поздно возвращаться с работы домой. А мама, прячась от Вадика, потихонечку плакала. Иногда мальчик просыпался по ночам от их возбужденных голосов и никак не мог разобрать, отчего они ссорятся. А однажды папа не пришел совсем. Мама сказала сыну, что папа нашел себе новую семью и теперь будет жить там. У него сейчас есть другие мальчик и девочка. Они ему чужие, но все равно зовут папой. Тогда Вадик, забившись в углу своей спальни, долго плакал от боли и обиды. Почему папа ушел от него к другим детям? Чем он, Вадик, хуже их? Ведь он такой послушный. Первый класс окончил почти на одни пятерки. Эх, папа, и почему ты оставил маму? Она такая добрая и красивая. Больнее же всего Вадику было то, что отец ушел, не попрощавшись. С тех пор мама приходила с работы одинокая и печальная. За ужином она ставила на стол бутылку и пила из граненого стакана. Вадик стал бояться за нее. Она трепала его волосы и приговаривала: «Ничего, сынок, не бойся, это я так, только чтобы забыть. Скучаю я по отцу твоему, понимаешь?» Да, он понимал. Он и сам очень скучал по нему. А когда папа снился ему в коротких детских снах, жалел, что так быстро просыпался. Вскоре мама уже не могла уснуть, не напившись. Бывало, что она очень злилась по пустякам, и тогда больно била Вадика, если он попадал под руку. В такие дни мальчик ее ненавидел и мечтал убежать к отцу. Но где его найти? При мысли о том, что на всем белом свете Вадик никому не нужен, он приходил в отчаяние. Утром, протрезвев, мать умоляла его о прощении и обещала исправиться, но все повторялось вновь. Так и сегодня. Вадик нехотя доел холодные консервы и принялся за уроки. Ему надо поднажать на математику. Три последние ночи он плохо спал и плохо отвечал у доски. Как бы ни вышло в конце четверти тройка. Этого мальчик не хотел. Он мечтал хорошо окончить школу и стать летчиком. Вадик поднимется на блестящем огромном самолете высоко в небо и улетит из этого города. Вокруг него будут плыть пушистые облака, и, может быть, ему удастся разглядеть поближе золотистые звезды. Если мама захочет, Вадик заберет ее с собой, увезет далеко-далеко, где она забудет отца и перестанет пить. Потом он совершит какой-нибудь подвиг, об этом напишут в газетах, напечатают его фотографию в красивой летной форме. И об этом обязательно узнает его отец. Он будет просить у Вадика и у мамы прощения, преподнесет им подарки, маме цветы, а ему мороженое, и бросит чужих девочку и мальчика. Вадик ему обязательно все простит и тоже заберет его с собой в голубом самолете в красивую страну детской мечты. Там они будут снова жить дружно и счастливо. Вот так мечтал Вадик, убирая со стола. Уроки мальчик выучил быстро. Теперь можно сбегать на улицу погулять, а мама пусть спит. Только мальчик надел курточку, как раздался резкий звонок в дверь. Открыв дверь, Вадик увидел перед собой группу людей. Свою классную руководительницу Аллу Сергеевну, какую-то красивую строгую женщину и двух хорошо одетых мужчин. Вадик растерялся. Алла Сергеевна пояснила. «Вадик, мы пришли к вам по делу. Твоя мама дома?» «Дома», — ответил мальчик. Но тут он вспомнил, в каком она виде ему стало не по себе. Тогда Вадик забормотал. «А она немного больна, спит, к ней нельзя сейчас. Приходите в другой раз». Гости нерешительно переглянулись. Но тут из глубины квартиры донесся пьяный грубый голос мамы.
1: «Что случилось, сын? Вадька!» «Ты где, негодник?»
0: И тут перед всеми появилась его мать. Растрепанные волосы косматыми прядями свисали на голые плечи. Распахнутый мятый халат едва ее прикрывал. Опухшие затуманенные глаза смотрели сурово.
1: «Кто такие? Что надо?» —
0: кричала мать. Мальчик от стыда и страха уткнулся в плечо Алле Сергеевне и заплакал. Та попробовала его утешить. Потом что-то сказала остальным и вышла с ним на улицу. Вдогонку неслись пьяные ругательства матери. Тут и там в подъезде открывали двери любопытные соседи. Еще никогда Вадику не было так горько за мать. «Поехали ко мне, Вадик. Побудешь сегодня у меня. Разговор к тебе есть, очень важный. Поехали? Математикой с тобой позанимаемся». «Нет, не могу. Мама, как? Не оставлять же ее одну. Кто эти люди?» «Пойдем ко мне. Я все там тебе расскажу. Соглашайся». Вадик внимательно посмотрел в добрые глаза своей любимой учительницы. Она всегда напоминала ему его прежнюю добрую и красивую маму. «Хорошо, пойду к вам». Она обрадовалась, поцеловала его соленую от слез щеку. «Вот и умница! Подожди-ка меня здесь, я вернусь за твоим портфелем. Завтра вместе пойдем в школу. Я одна должна сходить, вдруг мама тебя не пустит. А я ей все объясню, хорошо?» Когда ехали в трамвае домой к Алле Сергеевне, Вадик все время думал о маме. Что все это значит? Что за люди у них в квартире? Но глаза его учительницы смотрели на него спокойно и тепло. У Аллы Сергеевны оказался симпатичный приветливый муж и две маленькие смешные дочурки. Они с любопытством наблюдали за мальчиком и, вскоре освоившись, начали дарить ему свои неумелые рисунки. Алла Сергеевна у себя дома была очень домашней и простой, совсем не похожей на ту, что в школе. Она быстро накрыла стол и усадила Вадика. Перед мальчиком стояла полная тарелка горячего борща со сметаной. От одного запаха у Вадика закружилась голова. Борщ был таким вкусным, что мальчик не смог отказаться от добавки. А чай с пирогом напомнил ему когда-то отмечавшиеся дни рождения. Потом мальчик и Алла Сергеевна занимались математикой. Разговор учительница отложила на потом. И вот Вадик уже в ванной. Помывшись, он отправился в чистую, уютную постель. Ох, как здорово! Словно попал в волшебную сказку. Алла Сергеевна заботливо поправила его одеяло и присела на стул рядом с кроватью. «Вадик, я знаю, что тебе очень трудно живется. Твоя мама тяжело больна. Ее нужно срочно лечить от алкоголизма. Ей надо помочь. Вадик, ты взрослый, все должен понять. Я знаю, она у тебя добрая и хорошая. Ты ее любишь, ведь так?»
2: «Да, очень. Она не всегда была такой, как сейчас. Не всегда».
0: «Я знаю, мой мальчик, я знаю. Люди, которые пришли к вам домой, отправят ее в больницу. Там ей помогут опытные врачи, и все будет хорошо. Я верю, что еще не поздно, и она вернется к тебе прежней, заботливой и трезвой. Ты подождешь ее, правда?»
2: «Ну, откуда эти люди все узнали? Я их никогда прежде не видел».
0: «Они с маминой работы. Не беспокойся об этом. Так ты подождешь ее, Вадик?»
2: «Конечно. Я сам дома смогу побыть. Я уже все умею. И убирать, и даже готовить».
0: «Хорошо. А бабушка, дедушка, родственники какие-нибудь у вас есть?»
2: «Есть, но они далеко. На севере. Оттуда моя мама. Папа привез ее сюда после службы в армии. Он был солдатом, когда они встретились».
0: «Все понятно». Алла Сергеевна задумалась. Наконец она нарушила молчание. «Вадик, тебя нельзя отправить домой одного. Мы не имеем на это права, понимаешь? Я поговорю с мужем. Думаю, что он согласится оставить тебя у нас. Ты не будешь против?» Так Вадик остался у Аллы Сергеевны. Здесь ему было хорошо. Ее муж относился к мальчику приветливо и доброжелательно. Девчушки с нетерпением ждали его из школы, а он тоже привязался к ним всей душой. Алла Сергеевна привезла из их квартиры вещи Вадика и вообще заботилась о нем, как о родном. Мальчик был сыт и ухожен. Учеба в школе наладилась, все было хорошо. Но Вадик очень скучал по маме. Он иногда украдкой от всех плакал, уткнувшись в подушку, и мечтал о новой встрече. Алла Сергеевна понимала его. Она утешала Вадика рассказами о новой жизни с мамой, когда та вернется домой. Вскоре из больницы пришло письмо. Мама снова просила у сынишки прощения и писала о том, как нежно любит его и тоскует. Как хотелось мальчику верить в эти добрые слова. Время шло. Месяц, как мамы нет дома. Врачи сообщили Алле Сергеевне, что лечение придется немного продлить. Наступил выходной день. Вадик с девочками пошел погулять во дворе. Дети были счастливы. Алла Сергеевна возилась на кухне, а ее муж чем-то занимался в своей мастерской. На улице была такая чудесная весенняя погода. Скоро каникулы, детям не сидится дома. Во дворе таял под яркими лучами солнца последний снежок. Вадик решил слепить девочкам из него снегурочку. Вот уже почти все готово. Осталось нарисовать глаза и рот, и Снегурочка будет как живая.
2: Неожиданно мальчик почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Перед ним стоял высокий худощавый мужчина. Кучерявые русые волосы трепал задорный ветерок. На широких сильных плечах легкая темная куртка. Вадик съежился. Как все это ему до боли знакомо. Но самое главное, на него смотрели глаза. Отцовские синие глаза. Те же спокойные, немного печальные. Мальчик услышал, как громко забилось его сердце. Он так и застыл с таявшим снегом в руках. Отец резко подхватил его на руки, прижал к себе крепко-крепко. Потом Вадик почувствовал, как что-то горячее потекло по его волосам. Он понял, его отец плачет. Мальчик изо всех сил ухватился за его шею и тоже зарыдал.
3: «Папа, ты вернулся! Ты больше не уйдешь, папа! У нас без тебя беда, маме плохо, я один! Не уезжай, папа, я послушный, я буду летчиком! У нас все будет хорошо!»
2: Вадик тараторил, не умолкая. Слезы лились по его щекам, и он, не обращая на них внимания, уговаривал отца остаться с ним навсегда. Люди во дворе останавливались при виде их, а дочки Аллы Сергеевны до слез испугались чужого дяди, забравшего у них Вадика.

Алла Сергеевна, поговорив с отцом Вадика, протянула ему ключ от их квартиры и с улыбкой проводила до порога. Вадик и отец вместе возвращались домой. Всю дорогу они молчали. Слова им были пока не нужны. Они только крепко держались за руки, словно боясь потерять друг друга вновь. В квартире был беспорядок. Отец и сын дружно принялись за работу. На ужин был быстро сварен походный суп. Еще никогда в жизни Вадик не ел ничего вкуснее. Отец не сводил с него задумчивый глаз, а мальчик чувствовал себя очень счастливым. Спать они легли вместе в спальню. Над кроватью матери висел портрет отца. Все эти годы он оставался здесь, словно дожидаясь своего хозяина. Папа растроганно смотрел на портрет и, наконец, по-взрослому заговорил с Вадиком. «Сынок, ты уже совсем большой. Ты много горя перенес, и во всем этом виноват я. Виноват перед тобой и мамой. Не уйди я тогда, все было бы сейчас так хорошо. Не знаю, простишь ли ты меня, но хочу, чтобы выслушал». Вадик волной смотрел на папу. Он больше всего на свете боялся, что тот снова уйдет. А отец продолжал. «От вас я ушел в другую семью и с ними уехал в далекий город. Но с ними жил недолго, ушел. По вас очень скучал, но вернуться не мог. Слишком стыдно было. Я много работал и посылал вам деньги. Мама звала к себе, но я боялся, что мы не сможем снова жить хорошо и весело. Время шло, а жизнь бросала меня из стороны в сторону. Поверь, мне тоже было очень плохо. Однажды на работе я познакомился с парнем. Он был не такой, как все. Честный очень и отзывчивый. Сначала все подшучивали над ним, потом полюбили. Он всем говорил о Боге, о грехе. Это плохие поступки наши. О том, как Бог хочет, чтобы мы жили. Я стал внимательно слушать его рассказы. Читал книги об Иисусе Христе. Ты слышал когда-нибудь о нем, сын? Немного, по телевизору. Так вот, дорогой, я теперь точно знаю, что Бог есть. Иисус Христос жив, понимаешь? Я был на христианских богослужениях и удивлялся, как чудесно живут верующие. Однажды я признал себя грешником, злым, плохим человеком и просил у Бога за все и за вас с мамой прощения. Он простил меня, сынок. И вся моя жизнь изменилась. Теперь я так счастлив, но хочу, чтобы и вы были тоже счастливы. Теперь мы навсегда вместе. Бог благословит нас. Он поможет маме, спасет ее от беды. Только и ты прости меня, сынок, за все прости. Вадик очень плохо понимал отца, когда тот говорил о Боге. Но он ему верил. Мальчик уткнулся в жесткое отцовское плечо и шептал, всхлипывая: «Я простил тебя, папочка. Хорошо, что ты вернулся. Мы тебя так ждали». Отец гладил его голову широкой мозолистой ладонью и о чем-то тихонько молился. А Вадик думал: какой же должно быть добрый Бог, раз вернул ему его любимого папочку? «Знаешь, сынок, у мамы я уже был. Мы помирились с ней. Сначала я ее отыскал. Она просила меня много-много раз поцеловать тебя за нее. Скоро мы поедем и заберем маму домой.
А сейчас, сын, я хочу помолиться обо всем Богу. Побудь и ты со мной». Вадик смотрел, как отец склонился на колени и, обращаясь к неведомому Богу, благодарил его за прощение, за семью, за любовь. Как ребенок, он шептал своему небесному отцу, что ему сейчас хорошо, и вытирал набегавшие крупные слезы. Потом он молился за Вадика и маму, за Аллу Сергеевну и ее родных. Вадику тоже захотелось поблагодарить Бога за то, что все так получилось. И тогда он тоже громко сказал: «Спасибо тебе, Бог! Ты очень добрый!» А в больнице мама давно ждала их. Отец взял ее скромную сумочку, и они все втроем, как было прежде, поехали домой. Все это было не так давно. Но кто бы мог подумать, что все это правда? Глядя на высокого худощавого человека, стоящего за кафедрой дома молитвы. Папа Вадика горячо проповедует о Божьей любви и прощении. После этих пылких молитв часто в зале льются слезы кающихся грешников. И все христиане очень любят маму Вадика, которая теперь преподает в воскресной школе. А он, Вадик, часто ходит в гости к Алле Сергеевне со своими двумя сестричками. Мальчик подрос, и хотя уже не мечтает стать летчиком, все равно любит голубое высокое небо. Да и как иначе? Ведь где-то там, за облаками, его настоящий

А в доме Вани завелась одна вреднючка. Она, пока никто не видит, так шалит. Вот ей спрятаны под коврик клей и ручка, и вот за кресло ей выброшен магнит. Она теряет то носки, то подзарядки, и от нее уже устала вся семья. А Ваню спросят, кто виновен в беспорядке? Он все одно твердит: это не я. Усталый Ваня от грязнули невидимки, ведь убирать за ней приходится ему. Она хитрюга оставляет лишь улики, а на глаза не попадалась никому. И чтобы всех от этой напасти избавить, отец и сын за стол присесть решили. Быть может, в комнате капкан им расставить, а может, сыщиков с собакой пригласить. В итоге Ваня предложил свою идею, чтоб скрытой камерой вреднючку подловить. И тут же камеру повесили над дверью, а запись к вечеру решили прокрутить. И вот что камера сняла и показала: нигде назойливой вреднючки в доме нет. Вот мама только что на кухне убирала, смахнул Ванюшка крошки на паркет, конфету съел, обложку тут же рядом бросил, в игре забыл, что краски не убрал, а тут задумался. И после мармелада лицо и руки занавеской вытирал. Смотреть на это Ване было неприятно. Он все шептал, а я не замечал. Выходит, зря грязнули невидимку, беспорядки дома обвинял. Тут мама сына обняла: ты представляешь, мы проследили лишь один денек в году. А ведь за каждым человеком, ты же знаешь, Бог наблюдает, перед ним мы на виду. И то кино о многом нам расскажет, что не заметили, забыли, не учли. Как важно нам успеть, чтоб запись была записана по-нову, поверх стирая все старое, где мы ошибались, быть может, и совсем не видели свой грех. Господни очи землю все обозревают, и Слово Божие нам не зря о том твердит. Нам надо помнить, нас не камеры снимают, за нами небо круглосуточно следит.

Снег шел всю ночь. Поле, лес, дорожки для пешеходов и проселочные дороги занесены снегом. «Юст, возьми, пожалуйста, лопату и очисти пешеходную дорожку, чтобы люди могли по ней ходить», — попросила мама. С большой охотой я взялся за работу. Раньше дорожки посыпали песком или золой, чтобы никто не поскользнулся. Сегодня дорожки посыпают солью. Снег тогда быстро тает, но детям это не нравится. Здесь уже не покатаешься. Кроме того, соль очень вредит окружающей среде. У собак от этого болят лапы, страдают растения, кусты и деревья, потому что соль сильно жжет. Расчищая дорожку возле двери, я вдруг услышал громкий крик, доносившийся со школьного двора. «Что это?» Я бросил лопату и побежал к школе. Эрих, мой школьный товарищ, еще в детстве переболевший тяжелой болезнью, был слабее своих сверстников, которые постоянно дразнили и обижали его. И сегодня, как всегда, они подстерегли его и толкнули в сугроб. Двое из них намыливали ему лицо снегом, остальные усердно забрасывали его снежками. Бедный Эрих кричал, что было сил. «Эй вы, трусливая команда! 10 против 1?» — кричал я обидчикам. «Это подло с вашей стороны обижать слабого. Держись, Эрих, я помогу тебе». И я стал быстро лепить снежки и кидать их в толпу обидчиков. Они стали разбегаться, а один помог мне защитить Эриха. С этого дня мы с моим школьным товарищем сопровождали Эриха в школу и домой. Отец Эриха был благочестивым человеком. У него была небольшая булочная. В их доме собирались христиане читать Слово Божье. Здесь я впервые услышал благую весть и принял верою Иисуса Христа в свое сердце. Наш стих сегодня гласит: «И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него». Если у нас есть хороший друг, то мы всегда можем полагаться на него. Иисус – наш самый лучший друг. Он охраняет нас в опасностях и помогает в нужде. И мы тоже призваны помогать людям в беде. Давайте будем молиться и благодарить Христа за то, что Он нам во всем помогает. Научимся у Него спешить на помощь нуждающимся.

Я не умею красиво молиться, стройно сложив умных фраз вереницы. Робко колени, когда я склоняю, малым младенцем себя ощущаю. И в простоте, как дитя, я молюсь, душу излить перед Богом стремлюсь. Чувствую я, что Господь меня слышит, и хоть молитвы узор плохо вышит, Бог на молитвы мои отвечает, ведь прежде просьбы моей Господь знает, в чем я нуждаюсь, о чем я молюсь. Я лицемерить пред Богом боюсь.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Сегодняшняя история называется «Омовение ног». В четверг вечером Иисус последний раз вошел в Иерусалим перед своими страданиями. Никогда больше он не пройдет среди зеленеющих полей горы Елеонской, где он так часто бывал до сих пор. Петр и Иоанн указали другим апостолам дом, в котором они приготовили пасхальную вечерю. Туда поднялись они по лестнице вместе с Иисусом, который знал, что это была последняя его трапеза с учениками. Им предстояло вкусить испеченное мясо Агнца, который был прообразом Иисуса, Агнца Божия, который должен был теперь пострадать на кресте. По обычаю той страны, в комнате были поставлены вокруг стола скамьи, на которых и Иисус, и апостолы его могли не только сидеть, но и лежать. Иоанн занял место возле Иисуса, положив голову на грудь своего учителя. Он знал, что Иисус особенно нежно любил его. И в этот вечер зашел между апостолами спор, кто из них будет большим в Царстве Божьем, потому что они все еще надеялись, что вскоре Иисус воцарится в Иерусалиме и окружен будет славою, которая его осенила на горе Преображения. Иисус тогда снова начал им пояснять, как неразумно было желать быть первым вместо того, чтобы хотеть служить друг другу. Прежде чем они приступили к вечере, Господь встал, снял верхнюю одежду свою и опоясался полотенцем. Влив воды в умывальницу, он начал умывать ноги ученикам и оттирать их полотенцем, которым он был подпоясан. Ученики же не противились этому, но когда Иисус подошел к Петру, Петр сказал: «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» Петр считал себя недостойным, чтобы Иисус умыл ему ноги. Иисус ответил ему: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а поймешь после». Но Петр продолжал считать себя недостойным, чтобы Господь мог умыть ему ноги. Он сказал: «Не умоешь ног моих вовек». Тогда Иисус сказал: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Петр испугался этой мысли и потому воскликнул: «Господи, умой не только ноги мои, но и руки, и голову». Но Иисус ответил, что Петр был уже чист и нуждался только в омовении ног. Господь хотел этим сказать, что Петр, покаявшись, уже получил прощение и очищение грехов, веруя в Него, а поэтому нуждался теперь только в прощении, совершаемых им в данную минуту грехов, как выходящий из воды человек должен омыть только свои ноги. Затем, обращаясь ко всем своим ученикам, Иисус сказал: «Вы чисты, но не все». Нечист был Иуда Искариот. Он не верил в Иисуса, как в Сына Божия, а потому и не был очищен от грехов своих. Но и ему Иисус умыл ноги наравне с другими учениками. Сделав это, Иисус снял полотенце, одел снова верхнюю одежду свою и, сев, начал объяснять ученикам своим, почему он умыл им ноги. Он ведь обещал Петру объяснить ему это. Господь хотел этим показать своим ученикам пример любви и смирения. Он сказал им: «Если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». В стране, в которой мы живем, не моют ноги входящим в дом, потому что люди не ходят обыкновенно босиком. Но мы можем другими различными способами послужить бедным и больным, если мы хотим делать угодное Господу Иисусу. Я знаю детей, которые шьют для бедных платья и вяжут для них платки. Знаю детей, которые копят деньги, чтобы на них покупать бедным то, в чем они нуждаются.
Многие дети охотно отдают также бедным детям свои гостиницы и игрушки. Все это угодно Господу. Но важнее всего для нас каяться в грехах наших и исповедать их Иисусу, чтобы получить прощение от Него. Вот такая сегодняшняя история. А теперь будут вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Наш почтовый адрес – Радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Где и что было приготовлено для пасхальной вечери? Второй вопрос. О чем спорили апостолы в этот вечер? Третий вопрос. Что сказал им Иисус? Четвертый вопрос. Что он сделал перед вечерей? Пятый вопрос. Что сказал Иисусу Петр? Шестой вопрос. Как ответил Иисус? Седьмой вопрос. Что сказал Иисус всем своим ученикам после омовения ног? И восьмой вопрос. Как Иисус объяснил своим ученикам, почему Он омыл им ноги? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы или нарисуйте картинку и присылайте нам ваши ответы. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Солнце-луч меня коснулся, улыбнулся я ему. Здравствуй, утро, я проснулся, рад сиянию твоему. День струится красотою, я опять молюсь тебе. Боже, будь всегда со мною, светом радостным в судьбе. Луч последний наклонился, ускользнулся на покой. Я святому поклонился, ибо ты, спаситель мой. Вот светило отдыхает, сумрак землю окружил. Лишь Господь не засыпает, ярче всех горит светил. Ночь торжественно и чудно покрывает землю сном. Все уснуло непробудно царствий ночи за окном. Ты же, Боже, постоянно днем и ночью светишь нас, и поэтому отрадно всем искупленным сердцам.

0: рождения. У Саши сегодня необычный день. У него день рождения. Уроки в школе тянулись очень долго. Учителя, правда, решили сделать ему подарок. Его не спрашивали, не вызывали к доске. А это так здорово! Последний звонок был особенно задорным. Ура! Наконец можно бежать домой! Весеннее солнце манило на улицу. Теплый ветерок щекотал щеки. Как все-таки чудесно жить на этом свете, особенно когда тебе уже 10 лет! Саша, выходя из школы, свистнул от удовольствия и поспешил по самой короткой дороге домой. Мама хлопотала на кухне, ведь ее старший сын стал почти взрослым. Надо, чтобы сегодня он был особенно счастлив. На столе красовался огромный торт, украшенный цветами из яркого крема. Скоро начнут собираться гости. У Саши даже дыхание перехватило от радостных предчувствий. «Ух ты! Какой торт! И все это для меня? А сколько всего ты наготовила, мама? Когда ты все успела?» «Сегодня, Саша, тебе исполнилось 10 лет. Круглая дата. Да ты и заслужил такого внимания. А сейчас переоденься и марш за хлебом!» Саша в припрыжку выбежал из кухни и столкнулся в коридоре с сестренкой Ниночкой. Ей всего 4 годика. Саша любит ее почти больше всех на свете. Нина стояла перед ним в голубом платьице, в белый горошек, с пышными бантиками в тоненьких косичках, и таинственно улыбалась. «Саша, а у меня для тебя тоже подарок есть».
1: «Да ты что? А что же это такое?»
0: «Не скажу. Потом подаю. Ишь, хитенький какой!» Саша весело поцеловал Ниночку в липкую от варенья щечку и пошел переодеваться. Тем временем папа вернулся с работы и стал помогать маме накрывать на стол. Семья ждала гостей, а их пригласили немало. Кроме дедушки и бабушки, придут друзья из воскресной школы и одноклассник Костя. Да и мальчишки со двора, с которыми столько лет вместе гоняли футбольный мяч, тоже обещали быть на дне рождения. Саша с удовольствием вспомнил о них. Какой же он все-таки счастливый, ведь у него столько друзей.

0: Дорога к магазину шла через небольшой сквер. Недалеко трамвайная остановка. 15 минут, и Саша будет дома. Проходя через сквер, он вдруг услышал, как кто-то плачет. Саша оглянулся. На скамеечке напротив трамвайной остановки сидел мальчик чуть больше Ниночки и горько плакал. Саша хотел проскочить мимо, ведь ему некогда, но что-то внутри остановило его. Иисус бы никогда не прошел мимо чужой беды, а ведь Саша христианин. Нет, надо подойти к мальчику и узнать, что случилось. Мальчик был такой беспомощный, такой несчастный. Рыжие кудрявые волосы, веснушки на курносом носу, чистые дорожки слез на запыленных щеках и вздрагивающие губы малыша заставили Сашу слегка улыбнуться. «Эй, герой, что случилось? Ты что плачешь?» Малыш посмотрел на Сашу доверчивыми синими глазами и, всхлипывая, пробубнил.
1: «Заблудился я!»
0: «Как заблудился? Ты что, где-то рядом живешь? Погулять один вышел, да?»
1: «Нет, я сюда на трамвае приехал. Я далеко живу.
0: «Подожди, не надо так плакать. Объясни-ка все толком. Куда ты ехал? С кем?»
1: «Я аптеку искал. Бабушка у меня заболела. Она старенькая. Мы с ней в аптеку на таком трамвае ехали. Я ходила ей лекарства купить. Вот бумажка и деньги у нее.
0: А родители твои где?»
1: «Они на дачу уехали. После выходных вернутся».
0: «Как же бабушка такого малыша за лекарством отправила?» Малыш вытер слезы и волнуясь начал объяснять по порядку.
1: «Бабушка не знает, что я поехал в аптеку. Она спала. К ней врач приезжал, выписал на этой бумажке лекарство, а ей укол сделал. Вот из такого шприца. Потом спросил, кто может сходить за лекарством в аптеку? А кто же, кроме меня, пойдет? Бабушка бы самого меня не пустила. Я подождал, пока она заснет, взял деньги и поехал на трамвай. Мы всегда с ней ездили вдвоем, на третьей остановке выходили. Я так все и сделал, только все вокруг чужое, я здесь никогда не был».
0: «Вот глупыш, ты же, наверное, не в тот трамвай сел».
1: «В тот, они же все одинаковые».
0: «Одинаковые-то одинаковые, да вот номера у них разные, и маршруты тоже». «Ну ладно, не реви ты так, тебя как зовут?»
1: «Женя я, Васильев».
0: «Ты адрес свой знаешь?»
1: «Да, улица Заречная, дом 20, квартира 7».
0: «Что же с тобой делать?»
1: «Помоги мне, пожалуйста. Бабушка, наверное, уже проснулась, ищет меня. Ей волноваться нельзя, у нее с сердцем плохо. Вдруг она умрет, моя бабушка?»
0: «Ты боялся, что она умрет, поэтому за лекарством поехал?»
1: «Да, она знаешь, какая у меня хорошая?»
0: Саша минуту помедлил, глядя на малыша. «Ничего, добрый малый, с характером». Голубые глаза Жени смотрели на него умоляюще. Саша забыл о всех своих делах и покровительственным тоном сказал. «Ладно, Женя, у меня, правда, сегодня день рождения, и, наверное, уже гости собрались. Но не бросать же тебя в беде. Поехали, отвезу тебя домой». Женя оживленно соскочил со скамейки. «Правда? Ты такой добрый!» «Это потому, что я христианин, понимаешь? Я в Бога верю. Иисус учит нас, чтобы мы так поступали. Ладно, давай-ка руку и пошли побыстрее».

0: На остановке Саша спросил у людей, как проехать на улицу Заречную. Через несколько минут они уже были в трамвае. Женя крепко-крепко ухватился за Сашину руку и благодарно улыбался ему. Саша, глядя на него, почему-то совсем не тревожился о дне рождения. Главное, малыш из сквера теперь улыбается. Через две остановки Женя радостно захлопал в ладоши. Он начал узнавать дома на улице. «Мы почти дома! Нам сейчас выходить! А вон там, видишь, мой дом!» Саша потрепал его рыжие кудряшки. Хороший малыш этот Женя. Как будто давно знаком ему. Даже расставаться жалко. К дому они подошли быстро. «Женя, я дальше не пойду. Иди сам. А мне пора возвращаться. Меня там гости совсем заждались».
1: «Ну, Саша, миленький, я сам боюсь, от бабушки попадет. Пойдем со мной, мы тут на первом этаже, ты быстро!»
0: Саша снова мысленно обратился к Иисусу. Все его сердце сочувствовало маленькому мальчику. «Хорошо, Женя, только отведу тебя к бабушке и бегом домой!» Малыш радостно направился к подъезду. Дверь их квартиры была приоткрыта. Они зашли. Тишина была какой-то тревожной, неприветливой. Женя испуганно посмотрела на Сашу. Что случилось? Потом он начал метаться по квартире, кричать и звать бабушку в открытые окна. Наконец вошла средних лет женщина.
1: «Женя, сорванец! Где же ты пропадал? Бабушку твою в больницу увезли. Она так волновалась за тебя, думала, ты во дворе заигрался». «Она не умерла?»
0: Дворничиха тетя Люба погладила мальчика по голове и ласково сказала. «Нет, родной, не бойся, ей там лучше будет. Ее там полечат, скоро твои мама и папа вернутся. Ключ от квартиры у меня. Как вот только с тобой нам быть?» Саша, не раздумывая, перебил тетю Любу. «Он эти дни у нас побудет, мы тут недалеко живем, всего 3 остановки». Тетя Люба испытывающе посмотрела на Сашу.
1: «Что-то я тебя здесь раньше не видела. Ты кто им, родственник?»
2: «Он мой самый лучший друг. Его Сашей зовут», — выпалил в ответ Женя. «Я только к нему поеду».
0: «Да вы не волнуйтесь, ему у нас хорошо будет». Тетя Люба не сопротивлялась. Ключи от квартиры она забрала себе, жильцы дома ей всегда доверяли. Проводила мальчиков до трамвая и обещала позвонить в бабушке в больницу, чтобы сообщить, что Женя нашелся. Пусть не волнуется старушка. На обратном пути Женя был тихим и серьезным. На сиденье он прижался к Саше и зашептал.
2: «Я только тебе верю. Хорошо, что ты со мной домой пошел».
0: Саша тоже сейчас думал об этом. Как хорошо, что он не бросил малыша возле подъезда. Что бы теперь с ним было?
1: «Жень, за бабушку ты не волнуйся. Мы сейчас за нее помолимся. Ей обязательно станет лучше. А завтра мы ее навестим в больнице».
2: «Правда? Как здорово!»
0: Саша тихонько заговорил с Иисусом о Жениной бабушке. Он просил его помочь и успокоить ее. А Женя внимательно вслушивался в каждое его слово.

Но вот уже и маленький сквер, и та самая скамейка, их остановка. Пора выходить. Булочная была уже закрыта. Но Сашу это не огорчило. Он знал, что давно опоздал на свой собственный день рождения, что не купил хлеба. Но почему-то он был счастлив, как никогда. Ведь именно сегодня он чувствовал это, что с ним произошло что-то особенное. Саша знал, что Иисус был очень доволен им. А это лучший подарок ко дню рождения. И дома его обязательно поймут и помогут этому чудесному мальчику Жене.

Короткие рассказы для детей. История 332. Пойте ему новую песню. Псалом 32, стих 3. Перед Рождеством дети с мамой поют рождественские песни. Многие, однако, не поют вовсе. Они включают радио или ставят пластинку, предоставляя возможность другим петь для них. Хотя и приятно слушать чужое пение, но лучше, если мы сами поем. Кто радостен и счастлив, тот поет. Когда я был мальчиком, то очень много пел. Иногда я сам сочинял себе песни и громко распевал их. Наш текст гласит: «Пойте ему новую песню». Кому же мы должны петь новую песню? Богу, который нас неизменно любит. Вот маленькая корола говорит своему братику: «Не кричи так громко. Мама хочет с нами петь рождественские песни». Но он не унимается, потому что у него поломалась кукла. Пока мама не приклеила кукле ногу, он не успокоился. А мама начинает петь: «Слышите ли, как все колокола звонят? Весть чудесную сердца пусть повторят. Как на землю ради нас Иисус пришел, вечное для всех блаженство приобрел. Звони, звони, колокол сердечный, звучи, звучи песнь хвалы чудесно. Мир и радость всем сердцам, слава, слава небесам. Слышите, как все колокола звенят». «Мама, а долго еще до Рождества?» – спросила корола. «Ах, дорогая корола, тебе придется ждать еще много-много дней». «А зачем ждать? Мы можем уже сегодня праздновать Рождество». «Нет, доченька, у тебя ведь тоже есть день рождения, и мы празднуем его только в тот день, когда ты родилась. Поэтому мы подождем и вместе со всеми христианами на земле будем праздновать Рождество Христово. Если мы будем много петь, время пройдет быстрее, а Бог на небе будет радоваться, что мы поем о Его любви и милости. А теперь споем вместе. Радость, радость непрестанна. Будем радостны всегда. Луч отрады, Богом данный, не погаснет никогда. Бог нас сам ведет за руки, помогает нам в борьбе. Нас хранит от бед и муки, нашей внемлет Он мольбе. Помолимся и попросим Иисуса Христа помочь нам с чистым сердцем встретить Его день рождения.

Леночка, Эрикина мама, молоденькая, маленькая Эрикина мама. Она ее так сильно любила и прижимала ее к себе крепко-крепко. И говорила: Эрика, я с тобой никогда в жизни не расстанусь. Ты самая лучшая у меня, самая красивая. И вот все заговорили о куклах. И старенькие, и молодые, и девочки. И все-все говорят о куклах и в церкви, и дома. А почему? Потому что в церкви поставили две елки. На одной елке было написано: «Вы получили даром». Эта елка была для деток воскресной школы. А вторая елка, на ней было написано: «Даром давайте». На ней все было то, что сделали детки воскресной школы, и повесили на эту елку. Они должны были это отнести в госпиталь, там, где были детки, лежали, которые, может быть, никогда не будут здоровыми, может быть, кто-то из них когда-то поправится, но они были очень больные. И вот подарки были всякие разные, и на них были куклы. Предложили, чтобы кукол одели как можно красивее, всякие шелковые, атласные, бархатные платьишки на них, и чтобы было красиво, и чтобы деткам было приятно их получить. И вот Леночка, она так прижимала к себе Эрику, говорила: нет, никогда, никогда я с тобой не расстанусь. И вдруг слышит разговор. Ее старшая сестричка, Верочка, говорит: ах, если бы была такая вот кукла красивая, как у нашей Леночки. В госпитале я видела одну девочку, Машеньку. Она никогда не будет ходить, даже одного шага никогда не сделает. Она такая несчастная, бедненькая, она сиротка, у нее никого нету. Если бы ей подарить вот такую куклу. Леночка еще сильнее прижала Эрику и говорит: нет, нет, Эрика, я с тобой не расстанусь. Я тебя не дам, никому тебя не дам. А внутри какой-то голосок ей говорил: Леночка, ты что, жадная, что ли? Конечно же, ты дашь. Ведь Машенька, у нее никогда не было куклы, и она никогда не сможет ходить. А Леночка говорит: нет, нет, я не отдам. Я не отдам мою куколку, я ее очень сильно люблю. А с ней никто не спорил, в комнате никого не было. Она просто в сердечке, у нее такой голосок звучал. И она думает, что же сделать. Она взяла, понесла Эрику в комнату к себе, положила ее в шкаф и закрыла на ключ. И думает: все, я про нее забуду, и все. Но никак не могла забыть. Она тогда пошла к маме и говорит: мама, вот если бы у тебя была маленькая лялечка, и кто-нибудь бы ее захотел, ты бы ее отдала? Мама говорит: ты что, Леночка, конечно бы не отдала. Мамочка, а ведь для девочек кукла – это то же самое, что для мамы маленькая лялечка. Мама говорит: а, вот ты про что. Нет, это совсем не одно и то же. Ты же знаешь, что кукла, она не живая, что ее сделали дяди и тети, и что она просто похожа на человека, но она же не человек, она не живая. А лялечку? Нет, лялечку бы я, конечно же, не отдала бы. И никто из мам, наверное, не отдал бы. Вздохнула Леночка и пошла. Ходила, ходила, думала, думала. Потом думает: пойду спрошу дядю Митю. Ведь это дядя Митя мне подарил. Она приходит и говорит: дядя Митя, вот скажите, пожалуйста, подарок можно другим отдавать или нет, если его тебе кто-то подарил? Дядя Митя говорит: ну, смотря какой подарок и смотря кому, если кто-то в нем очень нуждается,

Эрика, милая, мне тебя так жалко, но я тебя должна отдать. Она помолилась: Господи, наполни мое сердечко любовью и миром, чтоб я могла отдать Машеньке мою драгоценную Эрику. Она оделась, закуталась потеплее, потому что на улице холодно было, и пошла. А еще она взяла сундучок, в сундучок положила всю одежку Эрики и шелковые платьишки, и положила Эрику туда и пошла. Подходит к церкви, большая церковь, двери тяжелые, большие и закрытые. Она знала, что там никого нету. Но папа ее был служителем, и у него был ключ. И она взяла этот большой железный ключ, подошла, отомкнула. В коридоре темно-темно, какой-то запах. Думаешь, что за запах? Она открыла другую дверь, и вдруг на нее дым клубом прямо. Она быстренько поставила свой сундучок и сразу закрыла двери. Она слышала, что если пожар, то двери нельзя открывать, потому что свежий воздух зайдет, и сразу же пламя вспыхнет, и быстро все сгорит. И она это запомнила. Она быстренько закрыла дверь и закрыла другую дверь, выскочила, кричит: «Пожар! Пожар!» И вдруг услышал это мальчик, который проходил мимо. Ему было 16 лет. Саша. И он как закричит: «Пожар! Пожар!» Другие мальчишки услышали на углу и стали кричать: «Пожар! Пожар!» И это случилось все быстрее, чем я вам говорю. Весь город пришел в движение. Загудели машины, сирены, колокола забили. Все люди побежали. Воды, скорее все. И быстренько за полчаса потушили пожар. И церковь спасли. И она не сгорела. И пастор смотрит на Леночку и говорит: «Леночка, а лицо его черное было, закопченное, руки черные, он обтирает пот, еще больше размазывает грязь». И говорит: «Ты спасла нам церковь». Она говорит: «Это не я, это Эрика сделала». И плачет, она так переволновалась сильно. И тогда пастор говорит: «Хорошо». И вот вечером, когда все собрались, на елке висела красивая кукла, точно такая же, как Эрика, только ее звали Ангелина. И она была предназначена для Машеньки. А на другой елке висела кукла Эрика. И у нее была такая табличка и написано: «За доблестную службу, за то, что ты спасла нам церковь, мы возвращаем тебя твоей мамочке Леночке навсегда».

0: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.

0: Маришка, ну прости меня, пожалуйста.
1: Нет, ни за что.
0: Ну, пожалуйста.
1: Никогда.
0: Маришка, я ведь не специально. Разве я виновата, что меня толкнули?
1: А что, это я виновата? Это я из-за тебя испачкала свои новые брючки. Ты меня толкнула.
0: Но я ведь не хотела, прости меня.
1: Не ходи за мной, не прощу.
0: Что, никогда-никогда?
1: Никогда-никогда. Вот скажи, как я теперь в таких грязных брючках приду в библиотеку?
0: Что же я теперь могу сделать?
1: Меня это не волнует.
0: Ах так? Я прошу у нее прощения, а она... Все, ну и пожалуйста, ну и не надо.
2: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
3: Здравствуйте, девушки! Ой, как хорошо, что вы пришли, а то у меня что-то такое плохое настроение.
4: Здравствуй, Гоша, мы за книжкой.
1: Здравствуй, здравствуй.
3: Хотя, я смотрю, у вас настроение тоже не самое лучшее. Что случилось?
1: Меня Ириша толкнула прямо в грязь. Смотри, какие теперь красивые брючки.
3: Ой, как обидно.
0: Гоша, я не хотела, меня Игорь толкнул. Я упала прямо на Маришку. Я уже полчаса прошу у нее прощения. А она говорит, что ни за что меня не простит.
3: Маришка, это ты напрасно.
1: Ну да, мне теперь в грязных брючках ходить, а ей хоть бы что.
3: У меня такое впечатление, что ты любишь брюки больше, чем сестренку.
1: Нет. Нет, но мама говорит, что вещи нужно беречь. А я свои брючки испачкала, и все из-за нее.
3: Знаешь, Маришка, брюки можно постирать, а вот сердце, испачканное грехом, очистить сложнее.
1: Это у кого испачканное сердце грехом?
3: У тебя.
1: А это еще почему? Я пострадала, а теперь получается, что я и виновата.
3: В твоем сердечке поселилась обида и непрощение. В моей любимой книге написано, что прощать нужно даже врагов. А ведь Иришка тебе не враг. И значит, ее обязательно нужно простить.
1: Ладно, прощаю. Только разговаривать с ней все равно не буду.
3: Но разве это прощение? Хотите узнать, что такое настоящее прощение?
0: Хотим, конечно.
3: Вот послушайте. Я вам расскажу о человеке, которого очень обидели. Но Бог дал ему сил простить. В прошлый раз мы говорили о человеке по имени Иаков. Так вот, когда он вырос, у него было 12 сыновей.
1: Ого, вот и семейка. И как мама с ними справлялась?
3: В то время большие семьи не были редкостью. Дети помогали своим родителям по хозяйству. Но самым любимым сыном у Иакова был Иосиф.
0: Почему же именно этот Иосиф?
3: Иаков говорил, что это сын его старости. Но братья видели, что отец иначе относится к их брату. А потому не любили его. А когда отец подарил Иосифу красивую разноцветную одежду, братья совсем разозлились. Еще ко всему прочему, Иосифу снились какие-то странные сны. Вам когда-нибудь снились странные сны?
1: Да, мне иногда снится, что я летаю во сне, а мама говорит, что я во сне расту. Иосифу такого не снилось?
3: Нет. Но Иосифу снилось, что вся семья вяжет снопы в поле, но вот все снопы поклонились его снопу. В другой раз месяц, луна и 11 звезд поклоняются ему, Иосифу. Как думаете, что это могло значить?
0: Может, братья и родители будут ему поклоняться?
3: Братья тоже так подумали и возненавидели Иосифа. Но он был простым и добрым юношей. Он любил Бога и братьев. Хоть и часто жаловался отцу на них. Однажды попросил отец сходить в поле к братьям и узнать, как там их здоровье.
1: А что делали братья в поле?
3: Они пасли овец. Это было далеко от дома. Иосиф с радостью пустился в путь.

0: друзья мои.
1: Да, Иосиф шел к братьям с самыми добрыми намерениями, но они, увидев брата, еще издали задумали избавиться от папиного любимчика.
2: Как избавиться? Это ведь их родной брат.
1: Да, они решили убить его и бросить в какой-нибудь ров, а отцу сказать, что хищный зверь растерзал Иосифа. Ну вот что это? Впереди братья что-то увидели. Это караван верблюдов. Едут купцы в далекую страну.
0: Только на счастье

0: И братья решили, что лучше Иосифа просто продать. И тогда они и деньги получат, и виновными в убийстве не будут. Они договорились с купцами о цене и отдали им Иосифа. Как не плакал Иосиф, как не просил братьев отпустить его к отцу, ничего не смягчило их сердец, которые были переполнены завистью и злобою.
1: А как же отец? Он ведь так любил Иосифа.
0: Но братья не думали о старом бедном отце. Они испачкали разноцветную одежду Иосифа кровью ягненка, пришли к отцу и сказали: «Посмотри, отец, не твоего ли сына эта одежда?» Конечно, отец узнал ее, и горе Иакова не было конца. А что же Иосиф? И как вы думаете, куда его привезли?
1: Без малейшего понятия, куда они его привезли?
0: Его продали в дом царедворца, начальника телохранителя фараона. Его звали Потифар.
2: И чем там занимался Иосиф?
0: Он выполнял разную работу по дому. Но со временем Потифар стал замечать, что все, что не делал этот еврейский юноша, получалось особенно хорошо. Он очень старался, был честным, и потому вскоре хозяин сделал Иосифа главным в своем доме.
1: Слава Богу, что история так хорошо закончилась.
0: О нет, это еще далеко не конец. У Потифара была жена, злая и жестокая женщина. И вот она оклеветала незаслуженно Иосифа, и его посадили в темницу.
2: Бедный Иосиф, как же ей не стыдно!
0: В той стране, где жил Иосиф, люди не знали Бога, а потому часто поступали нехорошо. Но в темнице Иосиф не отчаивался, он всегда надеялся на Господа, а Бог никогда не оставляет своих детей. И вот начальник темницы заметил, что Иосиф честный и хороший человек, и тогда он сделал его распорядителем этой тюрьмы. Вместе с Иосифом в темнице находились еще два человека. Однажды им в одну ночь приснились сны, значения которых они не могли понять. «Убогое истолкование», — сказал Иосиф и разгадал их сны. Через 3 дня они сбылись.
1: «Все равно не могу понять, Бог слышал Иосифа, но все равно он был в темнице». Далеко от дома, ведь ему было плохо.
0: Знаешь, Ириша, если мы ждем помощи от Бога, он любую нашу печаль превратит в добро. Но тогда дни Иосифа были нелегкими, и вот однажды ночью сам фараон увидел удивительные сны. Он понял, что это не простые сны, но как знать, что они обозначают?
2: Иосиф, позовут Иосифа.
0: Да. Они так и сделали. Иосиф пришел к фараону, выслушал его сны и сказал: «Вот Господь даст ответ во благо фараону, и Бог открыл Иосифу, что вскоре по всей земле будет 7 лет голода. Ведь мы погибнем, нам будет нечего есть. Как же нам спастись от гибели?» – сказал фараон. Но Бог дал и тут Иосифу мудрости, и он рассказал фараону, что нужно сделать, чтобы народ не умер с голоду. В эти годы фараон был благодарен Иосифу и сделал его управителем над всей землей египетской.
1: Да, Бог и правда не забыл Иосифа.
0: Теперь все знали Иосифа и поклонялись ему. И вот в следующие 7 лет в Египте были очень урожайными, собрали много хлеба, и Иосиф сделал богатые запасы зерна. После наступило 7 лет голоду. Всюду по земле люди стали голодать. Еда была только в Египте.

0: Значит, и там, где жил отец и братья Иосифа, тоже был голод?
1: Да, и через какое-то время они пришли в Египет просить, чтобы Иосиф продал им хлеб.
2: Гоша, а помнишь те сны, которые снились Иосифу? Они и вправду ему поклонились.
1: Да, девочки, когда Иосиф увидел своих братьев, он тоже вспомнил эти сны. Его сердце сжалось от боли и страдания. Он вспомнил, как братья продали его и как хотели убить. Он вспомнил своего отца, но братья не узнали его. Прошло очень много времени, и они совсем не ожидали увидеть там Иосифа.
0: Да, не повезло братьям. Вряд ли Иосиф продал им хлеб.
1: Почему ты так думаешь? Иосиф не только простил своих братьев. Он дал им хлеба и сказал, чтобы все их семьи вместе с отцом переехали в Египет, где им была отдана лучшая земля.
0: Но ведь его предали, обидели. А он им хлеб и землю. За что?
1: Бог хочет, чтобы мы прощали своих обидчиков, потому что Он прощает наши грехи.
2: Вот видишь, Маришка, а ты мне не хочешь прощать.
0: Хорошо, Ириша, я тебя прощаю. А ты меня простишь за то, что я тебя не прощала?
2: Конечно, Маришка, это хорошо, что мы помирились. Ну а как Иосиф встретился с отцом?
1: Отец не ожидал увидеть сына живым и здоровым. Можете себе представить, как он был рад и счастлив. Вся семья переехала в Египет, и там прожили еще много лет.
2: А представляешь, Гоша, если бы Иосиф не простил братьев, что было бы?
1: Если человек доверяет Богу, он будет прощать, потому что все, что с ним происходит, это нам только на добро. А непрощение – это грех. А еще мало просто прощать. Бог хочет, чтобы мы еще и благословляли тех, кого мы прощаем.
0: Как это благословлять?
1: Значит, делать добро.
2: Наверное, это очень трудно.
1: Но с Богом это возможно. Просите Его помочь вам в этом.
2: Гошенька, а можно послушать какую-нибудь песенку?
1: Давайте спросим у шкатулочки.
0: Музыкальная шкатулочка, ты не могла бы что-нибудь спеть?
3: Я пою всегда с большим удовольствием. Слушайте.

0: Мы начинаем чтение книги «Роза из Танненбурга». Это история швейцарской семьи, жившей в рыцарские времена. Для многих может стать поучительным примером воспитания детей в Боге, исполняя заповеди Отца Небесного, умея жертвовать собой ради блага других, как это делают герои повествования. В итоге и дети, и их родители со временем видят богатые плоды этого воспитания и воздают хвалу Всевышнему. Глава первая. На самой южной границе Швабии, в живописной местности среди высоких гор и лесов, за которыми видны были снежные вершины Швейцарии, стоял древний замок Танненбург. Еще целые столетия после его разрушения развалины старинных башен и обросшие мхом каменные стены свидетельствовали миру о своем прошлом величии. Особенно, когда эти стены освещались луною, тогда они казались волшебными и ни с чем не сравнимыми. Охотники и случайные странники, проходившие мимо этих мест, в сердцах своих благословляли когда-то живущих здесь, в далеком прошлом жителей знаменитого замка. Добрая, легендарная память о тех людях распространилась очень далеко и сохранилась в сердцах многих поколений. В этом замке жил в свое время рыцарь Альберт с супругой Матильдой. Альберт был очень храбрым рыцарем. Несмотря на то, что этот мужественный молодой человек владел суровой профессией, он был богобоязливый, добропорядочный, строго исполняющий свои обязанности. Швабский герцог, в чьем подчинении он находился, считал его своим другом, и даже сам император ставил его в пример другим рыцарям. Его жена Матильда тоже было свойственны положительные качества: религиозность, добродетельность, благотворительность по отношению к бедным. За это ее уважали и любили в округе. Ее верный супруг Альберт в то тревожное время редко бывал дома. Он постоянно следовал по военным дорогам за герцогом и иногда в течение целого года не имел возможности покинуть поле сражения. Матильда в своем одиночестве была в основном занята ребенком. Единственная ее дочка Роза росла на радость матери. Дать этому желанному ребенку хорошее воспитание было наивысшей мечтой матери. Методы этого воспитания были просты, но в то же время строги в рамках религиозной жизни, поскольку сама Матильда постоянно старалась не нарушать Божьи законы. Прежде всего, она учила дочь познать Бога и своей собственной любовью к ней старалась привить маленькой девочке любовь к Небесному Отцу. Старательная мать умела и душевно учила ее, рассказывала ей о Божьих творениях и радовалась, видя свои успехи. Через окно своей комнаты Матильда имела возможность наблюдать прелесть живой природы. Она многие часы проводила у окна за рукоделием. Очень часто рядом с ней сидела маленькая Роза, и мать объясняла ей, что вся эта земная красота сотворена всемогущим великим Богом. Чтобы привить дочурке больше любви и внимания к окружающей природе, мать, к примеру, рано утром будила ее со словами: Вставай, Роза, и выгляни в окно, понаблюдай со мной, как восходит солнце, как ярко оно освещает небо, облака отражаются красным цветом, и дальние снежные горы кажутся золотыми. Смотри, смотри, солнце выскальзывает из-за горизонта. О, как чудно Бог все сотворил! Даже церковная башня кажется золотой, и верхушки деревьев, под которыми спрятано небольшое село, тоже светятся. Начинается новый день. Пастух гонит стадо коров на зеленый луг, а повыше, на склоне горы, пасутся овцы. С наступлением нового дня начинают трудиться и люди. Особенно это заметно ранним утром, когда звучат косы косарей, которые стараются использовать благоприятное утреннее время. Отдельными участками очень заметны созревающие поля пшеницы и ржи, дожидающиеся жатвы. Смотри, дочка, как все это прекрасно! И сотворено оно нашим небесным Отцом. Разве можно этому не радоваться? Такие совместные наблюдения и восторженные слова матери, сказанные с глубоким чувством, трогали маленькую Розу. Она при этом тихо, но с большой верой молитвенно шептала: «Великий, добрый Бог, я очень благодарна за то, что ты так прекрасно все сделал». Так учила и воспитывала заботливая Матильда свою дочь. Начиная от солнца и до капельки утренней росы на зеленой травинке, рассказывала она Розе, чтобы та лучше поняла мир, сотворенный великим Богом. Талантливая девочка очень скоро все поняла и от всего сердца была благодарна Небесному Отцу. Набожная мать хорошо знала библейские истории, поэтому рассказывала их дочери даже во время работы, сидя за прялкой или при вязании. Роза, слушая эти увлекательные рассказы, очень доверчиво все воспринимала, и ей казалось, что сама присутствовала в раю или среди патриархов в пустыне, среди израильтян в стране далеких предков. Роза слушала и верила, что Бог сотворил человека для добра и что Он презирает зло и все плохое, что творит непослушный, грешный человек. Охотнее всего Роза желала слушать отрывки из Нового Завета об Иисусе Христе, о Его рождении, жизни и стремлении спасти всех грешников на земле. Роза с восхищением и радостным сердцем мысленно вникала в историю того времени, представляла себе случай, когда Иисус благословлял детей, как Он сказал родителям, у которых умер ребенок: «Этот ребенок только спит». И Иисус вернул его к жизни. В другом случае, когда умер юноша, и родители плакали и страдали по поводу своего несчастья, Иисус Христос, обращаясь к умершему, сказал: «Встань!» И тотчас плачущая мать увидела пред собою живого сына. Потом, когда Роза узнала, что этого Иисуса Христа распяли на кресте, мучили и издевались над Ним, она плакала и переживала. Ей казалось, что она сама видела все эти события, только не могла понять, почему люди оказались такими черствыми и безжалостными по отношению к Спасителю. Однажды, ко дню рождения, Роза получила в подарок от отца золотую монету. Это была большая ценность, И отец, очень любящий дочь, сказал:
1: «Дочка, купи себе какое-нибудь украшение, которое тебе понравится».
0: Роза очень обрадовалась ценному подарку и поинтересовалась у матери, что можно купить на это золото. Мать начала перечислять названия разных вещей, но Роза не могла решить, что именно купить. Спустя некоторое время к ним явилась бедная вдова, у которой пропала единственная корова. По ее рассказу, корова была кормилицей для троих ее детей, а теперь эта несчастная не имела другого выхода, как ходить по дворам и просить подаяния. Матильда выслушала эту женщину, окинула ее взглядом с ног до головы и, пригласив в дом, сочувственно произнесла:
2: «Ах ты, Боже мой, как много несчастных, бедных людей на свете! Я уже так многим давала деньги, что уже и сама не знаю, как свести концы с концами».
0: Матильда достала кошелек, высыпала на стол все деньги и уже более дружелюбно сказала: «Вот все, что у меня есть, больше не могу дать». Женщина с оживленной радостью принялась считать деньги, поблагодарила милосердную хозяйку и призналась, что для купли коровы не хватает всего немного. Роза услышала эти слова, поднялась и побежала в свою комнату. Через короткое время девочка вернулась, положила на стол свое золотое, полученное когда-то от отца в подарок, и сказала, обращаясь больше к матери, чем к чужой женщине:
3: «У меня пока одежды достаточно, а корова нужнее для бедных детей. Вот, возьмите эту монету».
0: Женщина не смогла сдержать слезы, так она обрадовалась. Еще какое-то время все молчали. Потом женщина подняла голову и глазами, полными слез, посмотрела сначала на Розу, потом на добрую хозяйку и еще раз произнесла:
2: «Большое спасибо! Бог отплатит вам за доброту!»
0: Когда Матильда осталась с Розой одна, она обняла дочь и сказала:
2: «Ты поступила благородно, Роза! Твое сочувствие к бедным людям дороже тысячи золотых монет и всех дорогих украшений».
0: Мать почувствовала радость в душе и была довольна результатами своего воспитания. Однажды, когда между делом зашел разговор о правилах поведения, Матильда сказала дочери:
2: «Самолюбие — это помеха для добродеяния. Ребенок должен прежде всего научиться подчинять собственные желания требованиям родителей. Иначе, если ребенок не хочет слушаться своих родителей, которых он видит, то как он будет слушаться Бога, которого не видит? Детское сердце нуждается в очищении. Всякая соринка должна быть уничтожена, чтобы могли прорастать самые красивые и нежные цветы в душе».
0: Как все дети, так и Роза пыталась добиваться своего просьбами и слезами, но она скоро узнала цену материнского слова «нет», которое любящая мать не произносила зря. То же самое относилось и к исполнению обязанностей. Все занятия и игрушки должны быть отложены в сторону, если Роза не выполнила то, что повелела ей мать. Ни один цветок или яблоко в саду не могли быть сорваны без разрешения матери. Но это не означало, что девочке все запрещалось. Пожалуй, наоборот. Мать очень охотно и внимательно прислушивалась к просьбам Розы. Всегда старалась с лаской и любовью общаться с дочкой и чаще произносила «да», чем «нет», если только это не мешало правильному воспитанию. Божьих заветов не так уж много, но их надо соблюдать строго и точно, говорила мать дочери. Бог дал людям всего 10 таких заповедей, и если бы люди их исполняли, если бы жили по ним, то избавились бы от тысячи других человеческих законов. Все благородные, хорошие поступки Розы вознаграждались матерью, но наказывалось и непослушание. Матильда при этом всегда повторяла: «Бог со взрослыми поступает так же». Для матери было большой радостью угощать дочку самыми вкусными фруктами, которые созревали на деревьях собственного сада. Но в то же время она объясняла, что такие дары надо прежде зарабатывать. Внимательная, добрая мать старалась воспитывать дочку не только послушной, но и трудолюбивой. Бывало, когда Роза не желала выучить наизусть стишок или песенку, мать ей говорила: «Если ты эти слова выучишь наизусть, то получишь самые спелые и вкусные вишни из сада». Или в другой раз по-матерински убедительно объявляла: «Если завершишь свою работу добросовестно и в срок, то получишь большую гроздь винограда». Самым большим наказанием для Розы было, когда мать не брала ее с собою в сад. Такое случалось очень редко. Даже бывало достаточно, чтобы мать просто сказала: «Я этого от тебя не ожидала. Прошу, не обманывай меня больше». Роза после такого предупреждения не находила покоя. Ей было стыдно и очень тревожно до тех пор, пока мать не улыбалась ей. Старательная и трудолюбивая Матильда радовалась успехам дочери и учила ее во всем и всюду. Особенно много времени они вместе проводили в саду. Мать купила специально для Розы маленький инвентарь, чтобы та могла выполнять необходимую работу в саду и огороде. Дочка с увлечением трудилась рядом с матерью и всегда радовалась, когда видела, что и ее труд был полезен. 2 или 3 раза в неделю мать разрешала Розе пригласить к себе девочек-ровесниц, но только приличного воспитания. Среди них была и одногодка Розы, бедная, но очень порядочная девочка по имени Агнеса. Она всегда охотно навещала свою подружку и добрую тетю Матильду. В таких случаях Роза всегда угощала ее свежим молоком и фруктами, после чего они весело играли, бегали в саду и смеялись. Благодаря правильному воспитанию, стремлению матери привить дочери доброту и сочувствие к бедным и страдающим людям, Матильда видела радующиеся ее сердце результаты. Однажды, когда Роза уже повзрослела, произошел такой случай. Дворец Танненбург с дружеским визитом посетил сам герцог. Вместе с почетным гостем прибыли и другие рыцари со своими супругами. Увидев девочку в нарядной одежде с украшениями, гости не могли налюбоваться и щедро хвалили ее. От такой похвалы Роза краснела, опустив голову, но в то же время она чувствовала, что ей это приятно. Потом, когда гости уехали, Матильда сказала дочери: «Роза, эти слова, которые тебе высказали наши гости, меня немало возмутили. Они видели только твою внешность, фигуру и твое платье, которое ты одеваешь и опять себя снимаешь. Эти льстивые похвалы больше относились к мастерству пошива и шлифовальщику драгоценных камней, но не к тебе. Они хвалили твое красивое тело, что не является твоей личной заслугой. Тело, которое очень скоро завянет, как цветок, и превратится в пыль и пепел. Ах ты, Боже мой! Если бы в тебе ничего другого не было, то я была бы очень несчастна. Любимая ты моя Роза, старайся жить так, чтобы у тебя были более ценные достоинства. Мать, занятая своими мыслями и заботами о дочери, аккуратно складывала все украшения в шкатулку и продолжала: «Ах, что значат все эти драгоценности по сравнению с благородным сердцем? Украшения не способны сделать людей счастливыми. Когда нас однажды отнесут в могилу, вся эта красота останется в этой маленькой коробочке. Благородные мысли и добрые дела — только они настоящие ценности, которые пригодятся и на том свете». Матильда знала, что для правильного воспитания лучше всего действовал ее личный пример. Она всегда являлась зеркалом, в котором отражалась жизнь, нужная подрастающей дочери. Мать постоянно старалась быть вежливой и приветливой с людьми, не произносила плохих слов о других. Все это замечала Роза и тоже следовала ей. На территории крепости имелась столь же старинная, как сама крепость, небольшая часовня, очень красиво разукрашенная внутри. В этой часовне часто опускалась на колени набожная мать и, полностью отключившись от всего мира, видя перед собою алтарь, долго молилась, облегчая свою душу. В таких случаях, когда Роза видела молящуюся мать, слышала ее шепот и видела слезы в ее глазах, она тоже устремляла взор к небу и представляла себе неописуемую благодать рая. Такой яркий пример матери не мог остаться бесплодным для Розы. Душа ее становилась богаче. Девочка искренне любила Бога, своих родителей и всех окружающих ее людей. Многие молодые и старые жители окрестности, которые знали Розу, с восторгом говорили: «Эта Роза из Таненбурга, вероятно, самая прелестная и добрая во всей Швабии. Как жаль, что Розе не суждено было жить со своей доброй матерью еще многие годы. Всего 14 лет исполнилось Розе, когда ее мать внезапно тяжело заболела. Она предчувствовала беду и не скрывала этого от дочери. Супруг Матильды в то время не находился дома. Его, как смелого и известного рыцаря, призвали на военную службу. Жена очень сильно скучала по своему любимому Альберту и однажды, не выдержав душевного и физического страдания, сказала дочери: «Любимая моя Роза, ты видишь, что я больна и беспомощна, поэтому прошу тебя, пошли к нашему отцу гонца с сообщением о моей болезни.
2: Я желаю на этом свете еще раз увидеть его. И еще позови, пожалуйста, священнослужителя Норберта. Он меня когда-то крестил и благословил, чтобы я с Богом жила в этом мире. Кроме того, этот честный служитель всегда был нашим добрым другом и советчиком. Я хочу, чтобы он проводил меня на тот свет, к моему Спасителю и Избавителю от всех бед. Больная мать умолкла, переводя дыхание, потом через короткую паузу продолжала. Наверное, было бы поздно только сейчас готовиться к смерти. Все земное пребывание должно быть приготовлением к жизни на небесах. Для этого мы и находимся в этом мире. Как хорошо, что человек имеет возможность в самые решающие минуты своей жизни обратиться к Богу, еще раз продумать и исправить допущенные ошибки, помириться с людьми и общиной, прежде чем уйти из этого мира. Вскоре к тяжелобольной явился священник, старый Норберт. Мальтильда разговаривала с ним наедине и принимала из его рук хлеб жизни, как сама выразилась. Мальтильда говорила и о Розе, ее любимой дочери. К этому времени вошла и она с глазами, полными слез. Старый Норберт опустился на колени и начал молиться, прося у Бога милости и прощения грехов. Роза тоже молилась и была готова умереть вместе с матерью. Она так переживала, так сильно плакала и страдала, что не могла отлучиться от постели больной. Через 3 дня, поздней ночью, прибыл, наконец, рыцарь Альберт. Узнав о его приезде, Роза моментально вскочила и побежала ему навстречу. Как ни старалась остаться спокойной, она все же не справилась с собой и, встретив отца на каменной лестнице, обвила его дрожащими руками и сильно заплакала, не способная сказать ни слова. Тронутый такой встречей, волнуясь не меньше дочери, Альберт направился к больной супруге. Увидев бледное лицо любимой жены, он вздрогнул от мысли, что она могла и умереть. Встревоженный супруг видел не только ее бледность, но и изменившееся лицо, глубоко запавшие глаза, которые он так любил и которые много раз в жизни с любовью смотрели на него. Теперь же Альберт испугался этого взгляда. Он молча прикрыл свое лицо руками и заплакал. Роза стояла с другой стороны кровати. Матильда смотрела на своего верного и любимого мужа, медленно протянула правую руку Альберту, а левой взяла руку Розы. Все трое молчали, но, вероятно, каждый знал и чувствовал, что это прикосновение, это намерение матери и жены объединить их, предвещало разлуку на этой земле. И Матильда заговорила: «Любимый Альберт, любимая моя Роза!» Больная умолкла, не могла дольше говорить. Она старалась смотреть ласково, чтобы своим взглядом, как и раньше, успокаивающе и доверчиво повлиять на своих слушателей. Но на этот раз ее глаза уже не могли выражать прежнюю радость. Она тихо, но вполне ясно продолжала: «Дорогие мои, я чувствую, что уже не увижу восхода солнца. Мой час настал, но прошу, не плачьте обо мне. Я же перехожу в лучший мир. Там, на небесах, в доме нашего небесного Отца, где есть много места для жилья, буду и я. Представьте себе, что я просто переселяюсь в другой дом, ведь это не значит, что я вас покидаю навсегда. Мы скоро опять встретимся, и тогда уже никогда больше не расстанемся». Матильда умолкла, силы покинули ее. На несколько секунд закрыла глаза, потом опять медленно раскрыла и продолжала тихим голосом. «Дорогой Альберт, посмотри на нашу дочь. Я тебе никогда не дарила своего портрета, но наша Роза похожа на меня, и пусть она будет подарком для тебя. Большего подарка у меня нет для тебя. Бог видит, и Он этому свидетель, что я тебе ее оставляю. Я старалась ее воспитывать добросовестно и религиозно. Продолжай теперь ты это воспитание. Если я в чем-то ошиблась, исправь мои упущения. Прошу тебя, мой любимый Альберт, дари нашей дочери всю свою любовь, нежность и доброту. Ты не жалел их для меня, и за это я тебя очень и очень люблю». Рядом стоящий Альберт не мог вымолвить ни слова. Он опустился на колени, поглаживая руку умирающей жены, и, не стесняясь слез, горько плакал. Плакала и Роза. Мать повернула голову в сторону

послушной и покорной Богу. Всегда помни, что Он наш Спаситель и Избавитель от всех бед. И еще прошу тебя, моя любимая дочка, никогда, никогда не твори зла. Чти и люби своего отца. Он так часто встречается с опасностями. И если вдруг случится, что он придет домой раненый, то займи мое место и исполняй обязанности. Будь тогда опорой для него и ухаживай за ним с душевной любовью. Прощай, моя любимая Роза. Матильда закрыла глаза. В комнате стояла гробовая тишина. Потом Альберт с Розой вновь услышали тихие слова умирающей. «О Боже, оберегай их от всякого зла!» Губы Матильды едва шевелились. Альберт и Роза склонились над умирающей, чтобы не прослышать ее последних слов. Старались не издавать лишнего звука, только их слезы падали на лицо Матильды. Альберт с ужасом подумал, что это были последние ее слова. Не зная, что предпринять, он уныло опустил голову на грудь умирающей и, как ребенок, прерывисто с рыданием произнес: «О, Матильда, прости меня! Как нам жить без твоей любви?» Умирающая протянула к себе руки мужа и дочери, соединила их на своей груди и, прижав своей, уже почти холодной ладонью, сказала: «Мы трое были вместе на этой земле, были единым телом и душой, по милости Божьей будем и на том свете вместе». Над кроватью Матильды висела картина с изображением распятого Иисуса Христа, и она в последний раз открыла глаза, посмотрела на эту картину и прошептала: «Как ты, мой Спаситель, передал свою душу Отцу, так и я передаю свою тебе». Это были последние слова Матильды. Роза видела, как изменилось лицо матери, и поняла, что наступил ее конец на этом свете. В сознании Розы все перемешалось, какая-то жгучая боль, тоска и жалость сжимали ее сердце от мысли, что ее любимая мать, самый близкий ей человек, уже никогда не скажет больше ей доброго слова. Роза со стоном громко произнесла: «Мамочка!» и, потеряв дар речи, зарыдала. Ее отец, который страдал не меньше, сказал, чтобы как-то успокоить и утешить Розу: «Она жила и умерла, как святая. Она все переборола. О Боже, возьми и нас в свое время к себе и сведи нас опять вместе». Горе Альберта и его дочери было неописуемо. Не только они, но и вся округа, все люди, которые знали эту добрую женщину и мать, эту примерную для всех христианку, впали в глубокий траур. Во многих домах слышался плач, будто умер кто-то из их семьи. На похоронах местный пастор исполнил свою святую обязанность. Он смотрел на собравшихся людей, на рядом стоящий гроб и не находил слов, чтобы начать проповедь. Потом, когда переборол самого себя, свою боль и сострадание к плачущему супругу и оставшийся без матери Розы, он начал говорить. Все громче плакали люди. Уже и слова проповедника стали неразборчиво слышны от рыдания, всхлипывания и вздохов окружающих. И тогда старый служитель церкви просто сказал: —

0: где так обильно проливаются слезы, мои слова излишни. Давайте постараемся жить так, чтобы и у нашей могилы было пролито столько же слез. Давайте посеем и мы семена доброты, справедливости и любви, как эта покойница, чтобы там на небесах пожинать добрые плоды.
1: Завтра вы услышите продолжение книги «Роза из Танненбурга».

0: меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.

0: Мишечка, ну посмотри, какой он маленький, какой хорошенький.
1: Да, прикольный котенок, как ты его назовешь?
0: Ой, я даже не знаю. Мурзик? Нет. Кеша? Тоже не очень.
1: А давай его Пусечкой назовем. Или Мяусечкой.
0: Ага, а если бы тебя так назвали?
1: Не обижайся, я и вправду не знаю, как его назвать. Да я его подержу.
0: Не дам, а вдруг ты его уронишь?
1: Отпусти его на пол. Ему у тебя уж надоело на руках сидеть.
0: А на полу он простудится.
1: Не смеши меня. Ты что, собираешься его всю жизнь на руках носить?
0: Конечно. Я его буду охранять. Это же мой котенок.
1: Маришка, от кого охранять?
0: От всяких несчастных случаев.
1: Ты его что, и в школу завтра возьмешь? И сегодня в библиотеку, да?
0: Ириша, а как же еще?
1: Где ты видела, чтобы животных всюду с собой носили? А если тебе аквариум подарят, ты что будешь, и рыбок с собой носить?
0: Ириш, не надо так шутить.
1: Если бы дядя Витя с собой на работу долго водил, его уж давно с работы выгнали бы.
0: Так, Ириш, я люблю своего котенка больше всего на свете. И ни за что с ним не расстанусь. Ясно?
1: Ну что ж тут неясного? Тогда бери своего зверя и пойдем в библиотеку. Поищем там книжку о животных. А то мы так и не узнаем, чем его кормить и чем поить.
2: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
3: Это библиотека, а не зоопарк. Мне тут еще только котов не хватало. Кто-то сюда кота притащил.
0: Гошенька, не ругайся.
1: Это мы пришли, но сегодня втроем.
3: Здравствуйте, вам я рад. А вот котов терпеть не могу.
0: Это почему еще?
3: Они за нами червячками гоняются и лапами своими нас пинают. Фу, ужас какой. Уберите его отсюда.
1: Гоша, ты посмотри, какой он маленький. Какой хорошенький. Разве он опасен?
3: Если хотите, чтобы он находился здесь, держите его от меня подальше.
0: Хорошо, хорошо. Ты нам лучше дай книгу почитать, как за котятами нужно ухаживать.
3: Есть у меня такая книга. Она на 5-й полке, слева должна быть. Поищите ее там.
1: Спасибо, Гошенька, за совет.
3: Только носить с собой кота все равно не нужно.
0: Нет-нет-нет, носить я его всегда с собой буду.
3: Зачем?
0: Я его охраняю.
3: Ты думаешь, что если он будет всегда с тобой, с ним ничего никогда не случится?
0: Конечно, я ведь за ним слежу.
3: Мариша, хочешь, я тебе дам совет?
0: Ну, давай.
3: Будет лучше и надежнее, если ты его доверишь Богу, а сама успокоишься.
0: Хм, при чем тут Бог? И вообще... Бог далеко, у него много дел. Я лучше прочту книжку и буду знать, что нужно для моего котенка.
3: Неужели ты думаешь, что можешь это знать лучше Бога?
0: Ну, я не знаю.
3: Вот как ты думаешь, кто создал твоего котенка?
0: Это я знаю, его создал Бог.
3: Тогда кто знает лучше, что лучше для твоего котенка?
0: Ну, получается, тоже Бог. Но... Я что, не должна вообще о нем заботиться?
3: Нет, ты должна за ним ухаживать, любить его, кормить. Но не волноваться так за него, а просто молиться, чтобы Бог его берег.
0: И что, это поможет?
3: Вот хотите, девочки, я вам расскажу одну историю из моей любимой книги. И вы увидите, что Богу можно вполне доверять. Это произошло давным-давно в Египте.
1: Ой, я помню, в Египте жил Иосиф, а потом к нему пришли братья, и отец-то нам уже рассказывал.
3: Да, но с тех пор прошло много лет. Фараон, который управлял Египтом, умер. Умер и сам Иосиф, и его братья. Но в этой стране остались их дети и внуки. Образовалась целая нация, которую стали называть евреями. Их было очень-очень много.
0: Что?
3: Больше.
0: Тысячу?
3: Мариша, больше, намного больше. И их было не просто много, они были очень сильные. Поэтому фараон стал волноваться.
1: А что ему волноваться? Говорят, это хорошо, когда численность населения растет.
3: Вообще, это хорошо. Но фараон испугался, что евреев станет так много, что они договорятся и убьют всех египтян.
1: Нет, они ведь не сделают этого.
3: Вообще-то они не собирались, но фараон так боялся, что приказал своим солдатам, чтобы евреи работали, работали и работали. Под палящим солнцем они делали кирпичи, а солдаты стояли рядом и били людей плетками, если кто-то садился отдохнуть или просто падал на землю от усталости.
1: Это несправедливо. Почему эти люди не подали на фараона в суд?
3: Фараон был главным в этой стране, и никто не мог защитить евреев.
1: Наверное, они стали болеть от такой работы, а может даже умирать.
3: Фараон тоже на это рассчитывал. Но что это? С каждым годом их становилось все больше и больше. Они становились все сильнее и сильнее.
0: Так ему и надо, злой царь.
3: Фараон был и вправду жестоким и злым. Когда он увидел, то разозлился и приказал убивать всех еврейских мальчиков. Солдаты фараона врывались в дома, отбирали малышей у их мам, и это было ужасно.
0: Какой он нехороший! И что, всех-всех мальчиков убили?
3: Люди стали молиться и просить Бога, чтобы он послал им защиту. В это время в одной еврейской семье родился малыш. Он был таким милым, хорошим и красивым.
1: Все малыши хорошие.
3: Безусловно, дети – это подарок от Бога. Но этот малыш был особенный.
0: А это еще почему?
3: Сейчас узнаете. Мама этого малыша долго скрывала своего сына. Но когда поняла, что больше не сможет его прятать, решилась доверить Богу жизнь своего ребенка.
1: Как? Что она сделала?
3: Она взяла корзинку. А для того, чтобы эта корзинка не тонула в воде, она обмазала ее смолой. В эту корзиночку она положила своего любимого мальчика, помолилась над ним и попросила, чтобы Бог сам позаботился о ее ребеночке. В Египте протекает большая широкая река под названием Нил. И вот мама пришла на берег этой реки, опустила корзиночку в воду, и малыш поплыл.
0: Это ужасно, ведь ребеночка может утонуть.
3: Понимаешь, Мариша, эта женщина знала, что Бог очень любит ее ребенка. Он любит его еще больше, чем родная мать, а поэтому обязательно позаботится о ее малыше. Какое-то время мальчику нравилось такое необычное путешествие по большой реке в маленькой смоленой корзиночке. Но приближалось время обеда. Малышу захотелось кушать, и к тому же он понял, что рядом нет самого главного – мамы. Ребеночек начал плакать.
1: Тише, ведь его могут услышать и убить.
3: Не волнуйтесь, корзиночка с малышом плыла туда, куда я направлял Бог. В это время дочь самого фараона вышла на берег Нила со своими служанками. Был чудесный вечер, шумел тростник, слышалось пение птиц. Но вдруг что это? Вдали раздался детский плач. Откуда? Что это плывет по реке? Корзинка подплыла к берегу, и женщины увидели прекрасного маленького мальчика.
1: Гоша, но ведь это дочь фараона. Она отдаст его отцу, и они убьют его.
3: Девочки, не забывайте, сам Бог заботился об этом ребенке. Дочь фараона вынула корзиночку из воды и взяла на руки мальчика. «Какой он красивый!» – сказала она. «Я хочу взять его к себе. Я знаю, что это еврейский мальчик, но его никто не тронет, потому что он будет моим сыном. Как же мне его назвать?» «Назову его Моисеем». Это имя в переводе с еврейского языка означает «вынутый из воды».
0: «Жаль, что мама не видела, кто забрал ее ребенка».
3: «Нет, Мариша». Прежде чем мать опустила корзиночку с малышом в воду, она попросила свою старшую дочь, сестру Моисея, идти по берегу и посмотреть, что будет дальше. И когда дочь фараона взяла ее братика на руки, девочка подошла к ним и спросила, а не позвать ли вам кормилицу? Я знаю женщину, которая могла бы кормить своим молоком вашего мальчика. И дочь фараона согласилась. Как вы думаете, девочки, кого позвала сестра Моисея?
1: Неужели свою маму? Вот это да! Ура! Моисей не только спасен, но он попал вновь к своей мамочке.
3: Больше того, Иришка, дочь фараона обещала еще и заплатить кормилице за это.
0: Вот это да! Здорово! Прямо как в сказке.
3: Нет, девочки, это не сказка. Это было на самом деле. И так бывает со всеми, кто доверяет Богу. А представляете, если бы мама не доверяла Богу, что было бы с Моисеем?
1: Наверное, его нашли бы воины фараона и убили бы.
3: Возможно, так и было бы. Но Но мама Моисея знала, что Бог послал ей этого малыша. Он создал его, а значит, он лучше знает, как сохранить его жизнь. Ведь он любит его, и у Бога для Моисея был особый план.
0: А какой был план у Бога?
3: Об этом мы поговорим в другой раз. Ты смотри, котенок твой проснулся. Наверное, кушать хочет.
0: Мой маленький, сейчас мы придем домой. Я тебе дам молочка попить.
1: Ну так как? Маришка, ты его завтра с собой в школу понесешь?
0: Знаешь, Ириш, я его оставлю дома. Я решила моего пушистика доверить Богу.
3: И правильно сделаешь. Господь всегда заботится о своем творении. И твой котенок не станет исключением.
1: Маришка, а как ты его только что назвала?
0: Пушистиком.
1: Может, так его и назовем? По-моему, хорошая кличка.
0: Пушистик маленький. А интересно, он любит песенки слушать?
3: Сейчас проверим. Музыкальная шкатулочка, спой нам песенку, пожалуйста.
2: Конечно, слушайте, это моя любимая песенка.

0: слышите, он мяукает, тоже поет, наверное.
1: Бегите, девочка, домой, докормите своего зверя, а то он поет от голода.
0: Да, нужно бежать.
2: До свидания, Гошенька, мы еще придем.
1: Пока, буду ждать.

0: Дорогие ребята, Бог любящий и всемогущий. Он знает ваши нужды, а поэтому вы можете ему доверить самое дорогое, что у вас есть, даже собственную жизнь. Только верьте ему и молитесь об этом.
1: А наша программа окончена.

Ходить в собрание не значит Бога знать, и слушать проповедь не значит понимать, а проповедовать не значит послужить, служение Богу не на сцене быть, и прославление не просто песни петь, и сокрушение не просто переветь. Лишь Библию читать не значит исполнять, молиться Богу не на колени встать, и улыбаться всем не значит всех любить, и промолчать при всех не значит не судить. И защищать других не значит оправдать, что быть услышанным не значит прокричать. Знай, раскаяние не значит «ну, прости». Сказать «прощаю все» не значит все простить. Имея слух людской, не значит слышать все. Мы, часто слушая, не слышим ничего. Ты знаешь, только Бог поймет себя любя. Он знает то, что ты скрываешь от себя. Бог смотрит ведь не так, как смотрим я и ты. Он смотрит нас насквозь, другими, изнутри.

0: Продолжаем чтение книги «Роза из Танненбурга». Глава вторая. Прошло время, и рыцарь Альберт снова был призван на поле сражения. Долго от него не приходило каких-либо известий. Потом, в один осенний день, он неожиданно явился домой, тяжело раненый в правую руку. Роза была очень озабочена, старалась сделать все возможное для отца, чтобы облегчить его страдания. Она подолгу не отлучалась от постели больного, готовила и подносила отцу еду, помогала перевязывать рану и утешала его добрыми словами. Он же в тоске многие часы молча просиживал у камина и с сожалением думал о том, что не смог остаться во строю храбрых рыцарей и защищать герцога. Вместо этого он теперь был зависим от своей дочери, но зато у него было много времени для размышления и выслушивания разных воспоминаний Розы о жизни матери. Часто дочь просила, чтобы и он рассказал интересные случаи из своей рыцарской жизни. Она при этом приносила ему еду и напитки на серебряном подносе, полученным им когда-то в подарок от отца Матильды. В таких случаях, занятый увлеченным разговором, Альберт даже забывал о своей ране. Ему и Розе тогда казалось, что грустное их время протекало быстрее обычного. День за днем, месяц за месяцем прошла и зима. Наступили теплые весенние дни. В один из таких дней в крепость Альберта прибыл гонец от самого герцога с просьбой возвратиться в подразделение воинов. Альберт к тому времени хоть и поправился, но раненая рука еще не полностью окрепла для владения оружием. И тогда Альберт решил собрать своих людей, находящихся в его распоряжении, и передать их прибывшему рыцарю. На четвертый день, рано утром, когда было намечено отправиться в путь, Альберт, одетый в военную форму, собрал своих воинов и слуг в большом зале дворца. Он чувствовал, что по состоянию здоровья не может сам следовать на войну. Со скорбью и печалью прощался он со своими верными друзьями и обратился к ним с такими словами:
1: «Будьте храбры, как львы, против врагов своих, к мирным же людям кротки и добры».
0: Со слезами на глазах сидел Альберт у окна и смотрел вслед своим подчиненным, пока тени исчезли в соседнем лесу. Он мучился и не находил себе места. Ему казалось, что он остался один на целом свете, что сама крепость пуста и безлюдна, несмотря на то, что с ним осталась дочь и слуги. Вечером, опять уединившись, он опустился в кресло возле камина. Погода была скверная, очень сильный ветер свистел во все щели, а по оконным стеклам стучали крупные капли дождя. Роза принесла коротко нарубленные дрова и положила их на тлеющие угли в камине. Затем прошла в кухню и вернулась с серебряным подносом, на котором стоял чайничек с душистым чаем и две кружки. Поставив прибор на маленький столик, она села с отцом и сказала:
2: «Отец, прошу тебя, расскажи мне, пожалуйста, историю о храбром угольщике, который сегодня тебя навестил. Я знаю, что он раньше жил на территории нашей крепости, и хорошо помню, как я играла с его дочкой Агнессой. Она была мне доброй подружкой в детстве. Расскажи мне еще раз поподробнее, что тогда случилось».
1: «Ты имеешь в виду историю с моим другом Бархардом?» — спросил оживленно Альберт и добавил: «Да, я охотно тебе о нем расскажу. Между прочим, этот старый угольщик приходил сегодня ко мне не без причины. Он из собственной жизни хорошо знает, что такое остаться одиноким. Так вот, слушай. Этот добрый по натуре человек был в свое время храбрым рыцарем и часто следовал за мною по военным дорогам. Но прежде чем рассказать тебе о моем друге, ты должна узнать некоторые подробности из жизни другого рыцаря, нашего соседа Кунериха. Его крепость под названием Фихтенбург в округе известна своими шумными дворцовыми пирами. Из окон нашего замка видны башни его крепости. Это и ты знаешь. Только самого рыцаря ты, вероятно, еще никогда не видела. Он к нам всегда враждебно относился и поэтому нас не навещал. История эта очень давняя. Мы оба еще в детстве поселились на герцогском дворце, как достойные дворяне. Он же, этот Кунерих, уже в то время был очень самолюбив и упрям, что не очень нравилось герцогу. Поэтому Кунерих всегда злился на меня, видя мое превосходство. Потом, когда мы подросли, стали юношами и были приняты в ряды военнослужащих, нас обоих пригласили на турнир, чтобы на деле испытать наши способности. Это было наше первое публичное выступление. И случилось так, что я заслужил первый приз и получил подарок от самого герцога. Это был красивый меч с золотой рукояткой. А моя мать тогда была признана самой почетной дамой среди жен рыцарей. Кунерих, проигравший тогда на турнире, занял последнее место и получил в подарок пару серебряных шпор. С той поры этот Кунерих возненавидел меня еще больше и не желал меня видеть. Тогда, после этого турнира, он дрожал от злости, видя, как герцог повесил на мое плечо почетный приз. В этой истории замешан и известный тебе человек по имени Бурхард. Этот бывший рыцарь занимал участок земли от нашей усадьбы, граничащий с лесным угодьем Кунериха. Добрый и честный, справедливый Бурхард имел множество неприятностей от своего соседа Кунериха. Беда состояла в том, что из леса Кунериха, где водилось много всякой дичи, дикие свиньи и олени часто переходили на поля Бурхарда и уничтожали урожаи. Тогда я посоветовал Бурхарду отстреливать диких зверей и передавать их мне, поскольку земля принадлежала нам, а по закону всякая дичь, находящаяся на территории хозяина, тоже являлась его собственностью. Потом произошел такой случай. Я возвращался со своими людьми домой с охоты. Уже было поздно. Вечерняя заря едва просвечивалась сквозь высокие ели. Когда мы уже оказались недалеко от крепости, нам навстречу выбежала супруга Бурхарда. Ее распущенные волосы развевались на ветру, и она, размахивая руками, что-то кричала. Подбежав ближе, она упала предо мною на колени, прося помощи. Только когда я лучше осмотрелся, то заметил рядом с матерью ее дочку Агнессу. Она тоже плакала и жалобно смотрела на меня. Этот ее взгляд и плач несчастной женщины так меня встревожили, что я моментально сошел с коня и попросил все рассказать, что с ними случилось. А дело было вот какое. Все трое, Бурхард, его жена Гертруда и их дочка Агнесса, сидели под большим деревом у своего дома и ужинали. Неожиданно рядом появился рыцарь Кунерих в сопровождении еще нескольких вооруженных всадников и пеших мужчин. Эти прибывшие с Кунерихом люди схватили мирно сидевшего за столом Бурхарда, связали ему руки и, бросив на повозку, увезли. Как объявил Кунерих, он так поступил потому, что Бурхард недавно на нашей территории застрелил его оленя и доставил в Таненбург. Тогда злой Кунерих клялся, что браконьера и, как он выразился, вора Бурхарда посадит в тюрьму и уморит в среде жаб и насекомых. Выслушав эту испугавшуюся женщину, я сказал: «Твой супруг будет освобожден, и я это сделаю, даже если придется уничтожить все гнездо Фихтенбурга. Будь спокойна, добрая Гертруда, и иди со своей дочкой в мою крепость».
2: Роза увлеченно слушала, наблюдая, как отец время от времени отпивал из кружки чай, и продолжал свой рассказ.
1: «Я тогда моментально направился со своими людьми на перерез этой банде, чтобы догнать ее прежде, чем она достигла бы своей крепости. Нескольких человек из нашей группы я попросил поехать другой тропой, а сам поскакал в сторону его крепости. До этого мы договорились о месте встречи, когда будет установлено, где именно находится Кунерих со своими людьми. В лесу уже стало совсем темно, но мы хорошо знали все дороги и тропы. Время от времени я останавливал коня и прислушивался. Кроме шелеста листвы ничего не было слышно. И я снова скакал дальше, к месту, где, по моему убеждению, обязательно должен проследовать Кунерих за схваченным Бархардом, и где мы наметили нашу встречу. Ждать пришлось недолго. Один из моих верных друзей подскакал ко мне и доложил, что вся группа Кунериха засела в питейном заведении старой мельницы, где они решили отпраздновать радость победы пивом и вином, а повозка с захваченным Бархардом находится там же. Выслушав моего друга, я повелел всем собраться, замаскировавшись, дожидаться момента возвращения всей группы Кунериха к себе в крепость. Это место, как я уже сказал, они обязательно должны были проехать. И мы спокойно готовились к встрече. Как мои люди доложили, Кунерих их не заметил, и, следовательно, не подозревает, что на пути к крепости может быть засада. Шло время. Все в напряжении ждали. Вдруг мы услышали шум и крики. Это наши враги, ликуя и громко смеясь, приближались к нам. Мы все стояли наготове, в самый удобный для нас момент напали на них. Высоко в небе, над верхушками деревьев, светила яркая луна и давала достаточно света для атаки.
2: Роза не только слушала, но и пристально смотрела на рассказчика, старалась не перебивать, но под конец не выдержала и спросила: «И вы схватили этого злодея Кунериха?»
1: «Нет, Роза, он хоть и слабо сопротивлялся, вероятно, потому что выпил много вина, но, несмотря на это, ему удалось ускакать, покинув даже повозку с пленным Бурхардом. Сопровождающие его друзья тоже, бросив оружие, избрали путь к спасению. Конечно, я мог бы догнать этого негодяя, но мне стало жаль его. Слава Богу, в той схватке никто не погиб. Мы собрали оставленное врагами оружие и, довольные бескровным исходом, поспешили домой». Связанный на повозке Бурхард дожидался своего освобождения. Ему развязали руки и дали коня, оставленного бандитами, чтобы и он мог добраться домой к своей семье. Радость его жены и дочери невозможно описать, когда они увидели подъезжающих воинов и рядом с ним их любимого мужа и отца. Моя же радость тогда была не меньше. Я знал, что мы поступили благородно, освободив Бурхарда, и был убежден, что и Богу это было угодно. Чтобы предотвратить повторное нападение на наших людей со стороны Кунериха, я решил всех разместить на территории своей крепости.
2: Роза облегченно перевела дыхание, глаза светились радостнее от услышанного исхода,
1: что все совершилось хорошо. Отец сделал небольшую паузу, задумался, глядя на огонь в камине, и продолжил. Прошло время, и мирные дни опять сменились военными. Опять Бурхарда призвали защищать королевство, но вскоре он был тяжело ранен и не мог больше участвовать в рядах сражающихся рыцарей. И тогда, не имея другого выхода, этот трудолюбивый человек избрал мирную профессию, решил сам зарабатывать свой хлеб. В дремучем лесу он вырубил деревья и хотел там поселиться. Таково было его желание, но из-за бедности он не имел возможности осуществить свою мечту. И тогда я нанял строителей, которые и построили ему хороший дом. Бедный Бурхард был очень доволен и благороден. Он очень много трудился, подготовил участок земли для посева зерновых культур и огорода, построил помещение для коровы и, кроме этого, с моей помощью соорудил печь для изготовления древесного угля. После он этот уголь продавал, и его все стали называть старым угольщиком. Этого таежного места почти никто не посещал, возможно, еще потому, что вся окрестность, вся цветущая до этого природа почернела от сажи и стала неузнаваемой и непривлекательной. Там, в этой глуши и одиночестве, Бурхард почувствовал себя в безопасности и свободным человеком. Он надеялся, что бывший сосед Кунерих оставит его в покое.
0: Альберт умолк на короткое время, поставил на стол кружку и задумался. Роза тоже замолчала, занятая мыслями об услышанном.
1: «Да», —
0: произнес Альберт и через короткую паузу добавил.
1: «Все это уже прошло, но оно было».
0: В комнате стояла тишина. Роза глубоко вздохнула, посмотрела на отца и почему-то почувствовала страх. «Что это?» — подумала она про себя, но ничего не сказала, только поднялась, чтобы принести и положить в камин несколько поленок. Отец, тоже занятый мыслями, почему-то перевел взгляд в сторону окна и спросил.
1: «Роза, ты дверь заперла?»
0: Дочь удивилась такому вопросу отца, потому что он сам до этого никогда не запирал двери. «Да, отец, я заперла, как всегда». Роза опять села на свое место, но тревожное чувство не покидало ее. Она ждала от отца какого-то утешения, хотя бы нескольких слов, что могли ее успокоить. Альберт молча смотрел на тлеющие угли, будто в них видел свое прошлое, и через короткое время тихо продолжил рассказывать дочери эпизоды от своей бурной жизни. Опять Розе стало страшно, но не могла понять почему. Отец время от времени посматривал то в одну, то в другую сторону, но не прерывал рассказа. До поздней ночи они просидели у камина, и почему-то им не хотелось спать. Потом, когда отец умолк, и в комнате наступила снова тишина, Роза вдруг подумала, «А почему, собственно, я попросила отца рассказать эту историю и именно сегодня?» Несколько минут, а, возможно, всего лишь секунды длилась эта томительная, угнетающая их обоих тишина, как вдруг до их слуха донеслись необыкновенный шум и крики людей. Альберт резко повернулся к окну и, встав на ноги, направился к двери. Роза, испугавшись, вздрогнула. Через мгновение стало слышно, как в самой крепости кричали и спорили люди. Слышался топот, ругань и треск.
2: Альберт, ошарашенный неожиданностью, бросился искать оружие для защиты. И в это время раздался страшный удар в дверь комнаты. Она распахнулась. В комнату вошел вооруженный мужчина, а за ним еще несколько человек.
3: «Ну, Альберт, теперь пришел наконец-то час возмездия!»
2: Громко произнес вошедший и нагло посматривал то на Розу, то на Альберта.
3: «Я Кунерих, тот самый, которого ты так часто оскорблял и унижал. Теперь же настало мое время, а ты, знатный Альберт, будешь за все расплачиваться».
2: Кунерих повернул голову в сторону своих воинов и властно приказал:
3: «Закуйте его в железные цепи и охраняйте до нашего отбытия. Самая жуткая тюрьма в моей крепости должна стать его жилищем. И запомни навсегда, мой милый друг, что эта крепость с сегодняшнего дня принадлежит мне. Все, что мне здесь понравится, будь то одежда, оружие или продукты питания, мы сейчас заберем и увезем в мою крепость. Ты меня понял, рыцарь Альберт?»
2: И он засмеялся. Альберт не ответил, а перепуганная Роза дрожала от страха. Кунерих, который почувствовал себя хозяином в этом замке, гордо похаживал по комнате и, обращаясь к своим подчиненным, объявил:
3: «Друзья мои, начинайте обыскивать всю крепость. Берите все, что составляет ценность и что вам нравится. А я пока удалю жажду старым вином, которое, надеюсь, есть в погребе этого богатого замка. Учтите, через 3 часа мы покинем эту крепость, так что не теряйте зря время».
2: Роза, сильно рыдая, бросилась на колени перед этим злым и страшным рыцарем и просила пощадить ее отца. Но Кунерих, не обращая внимания на слезы и страдания Розы, он грубо оттолкнул ее от себя, как ненужную вещь, и с гордо поднятой головой вышел из комнаты. Альберта связали и оставили лежать на полу. Рядом стоял воин, охраняющий его. Кунерих хорошо разведал обстановку в крепости, знал, что все рыцари, способные защитить Альберта, были в отъезде, поэтому использовал это удобное время, чтобы как можно сильнее отомстить и поиздеваться над ним. Альберт же, как честный и порядочный воин, не рассчитывал на столь подлый шаг со стороны своего соседа. Лучших своих воинов отправил на войну для защиты королевства, а при себе оставил всего лишь нескольких охранников и, к несчастью, одного неблагонадежного рыцаря, который и открыл ворота крепости за небольшую сумму денег. Завтра вы услышите продолжение книги «Роза из Таненбурга».
4: Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: Маришка! Иришка, где вы там? В квартире такая тишина, что даже страшно. Ничего ли не случилось?
1: Нет, мамочка, у нас все в порядке. Мы просто заняты важными государственными делами.
0: И что же это за дела такие?
2: Смотри, мы шьем куклам платья.
0: А ну-ка покажите, очень интересно. Да.
1: Что ж тут смешного? По-моему, все даже очень прилично.
0: А какой вы выкройкой пользовались, девочки?
2: А что такое выкройка?
0: Что такое выкройка? Ну, тогда все ясно. Почему все детали вашего платья похожи на рукава?
1: Мама, не смейся, вот увидишь. У нас все получится супер.
0: Девочки, для того, чтобы пошить вещь, вначале ее нужно выкроить, потом наметать, примерить, а после, если она сидит хорошо, сострочить на машинке. Все нужно делать аккуратно, и только тогда можно рассчитывать на хороший результат.
2: Ой, мама, это так долго.
0: Ну, а как вы хотели? А иначе ничего у вас не выйдет.
1: Выйдет, вот увидишь.
0: Как же может получиться платье, если все ваши детали – это 8 рукавов?
2: Мама, ты не понимаешь, это будет супермодель.
0: Ну вы и упрямые. Ладно, если вы считаете, что знаете лучше, шейте. Посмотрим, что у вас получится.
1: Не волнуйся, мамочка, все будет в порядке. Мы ведь швеи высшего разряда.
0: Ну-ну.
2: Ой, Ириша, что-то у меня не получается, а у тебя?
1: Честно говоря, и у меня на платье это мало похоже.
2: Что будем делать?
1: Не знаю. Слушай, а давай к Гоше сходим в библиотеку. Давно мы у него не были. Заодно и подумаем, что же нам с нашими супермоделями делать.
2: Ну, пойдем.
1: Ну вот перешли. Гошенька, мы к тебе в гости, выходи.
3: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: Ой, девочки, здравствуйте, очень рад вас видеть. Как вы поживаете?
2: Вообще-то нормально.
1: Да, если не считать маленьких трудностей.
4: Каких таких трудностей?
2: Да так, мелочь.
4: И все же.
1: Мы тут попытались нашим куклам платье пошить.
4: Ну так это же прекрасно.
1: Да, если не считать, что то, что у нас вышло, на платье мало похоже.
4: А на что же оно похоже?
2: На что угодно, только не на платье.
4: Что же вы к маме не подошли и не спросили, как лучше сделать?
1: Ну,
2: понимаешь.
4: Что такое?
1: Мама говорила, что мы делаем неправильно.
4: А вы?
1: Ну, а мы сказали, что лучше все знаем.
4: Короче говоря, вы заупрямились?
2: Ну, наверное.
4: Это неудивительно, что у вас ничего не получилось, потому что упрямство никогда ни к чему хорошему не приводит.
1: Мы это уже поняли.
4: А чтобы вы поняли это еще лучше, послушайте, я вам расскажу историю об одном царе, который очень пострадал из-за своего упрямства. Эта история записана в моей любимой книге Библии. Вы помните, в прошлый раз я вам рассказывала о Моисее?
2: Да, это был маленький мальчик.
1: Его мама положила в корзиночку, а дочь фараона взяла к себе.
4: Да, все правильно. Но прежде чем Моисей попал в дом фараона, его кормила родная мать. Возможно, тогда она рассказала своему сыночку об истинном Боге, который сотворил небо и землю.
2: А потом его забрала дочь фараона?
4: Да, Моисей вырос в красивом, богатом дворце. Он ел лучшую еду, его учили лучшие учителя.
1: А Моисей любил учиться?
4: Да, он вырос красивым, умным юношей. Но одно было плохо в этом дворце.
2: Что, Гоша?
4: Египтяне поклонялись идолам. Они не знали живого Бога и делали зло.
1: Я помню, Гоша, ты говорил в прошлый раз, что они били еврейский народ, мучили людей.
4: Да, и это продолжалось еще долго. Но люди молились, и Бог готовил свое спасение.
1: А интересно, Моисей тоже обижал евреев?
4: Нет, девочки. Когда Моисей вырос, ему стало очень больно видеть, как страдает его народ. Он помнил, что ему рассказывала его мать, и Моисей стал защищать евреев. Однажды он увидел, как египтянин плетью избивает еврея. Моисей подбежал к ним, он хотел помочь несчастному. Пытаясь освободить бедного человека, он оттолкнул солдата, но тот ударился о камень и умер.
2: Ой-ой-ой, если узнает фараон, что будет?
4: Да, Моисей знал, что фараон ему не простит этого, но он бежал в другую страну и стал там жить.
5: Thank you.
1: Бедный Моисей, он хотел помочь, и вот что получилось.
4: Да, Моисею пришлось много пережить. Он женился и стал пастухом. Но вот однажды с ним произошла удивительная история. Далеко в пустыне Моисей пас овец. И вот он видит куст, терновый куст.
2: Я вижу сотни кустов каждый день. И что в них удивительного?
4: Да, но куст горел, горел и не сгорал.
1: Нет, это был не куст. Это памятник кому-нибудь. И обычно там горит вечный огонь. Мы с мамой видели такое.
2: Ириша, какой же памятник в пустыне?
4: Нет, девочки, это был настоящий терновый куст. И вот в пламени среди огня к нему явился ангел. И вдруг сам Господь заговорил из пламени. Моисей закрыл свое лицо руками. Он не мог смотреть на славу Божью.
1: И что же ему сказал Господь?
4: Бог сказал, что услышал плач своего народа и хочет, чтобы Моисей пошел к фараону. Он должен был сказать, чтобы хочет вывести свой народ из Египта. Господь поручил Моисею вывести евреев в новую землю, где течет молоко и мед.
2: Да, но Моисея могут убить. Во дворце, наверное, его давно ищут.
4: Вначале Моисей тоже испугался и сказал, кто я, что пойду к фараону.
1: Вот видишь, Гоша, Моисей тоже заупрямился.
4: Моисей так сказал, потому что считал себя недостойным такой роли. Но Господь пообещал помогать Моисею. И тогда он вместе со своим братом Аароном пошел во дворец.
2: Нет, фараон точно не отпустит людей.
4: Фараон действительно оказался очень упрям. Когда Моисей и Аарон пришли во дворец, они сказали, «Так говорит Господь Бог, отпусти народ мой из Египта». Но фараон сказал, «Кто такой ваш Бог, чтобы мне его слушаться?» И тогда Моисей взял жезл, бросил его, и он превратился в змею.
1: Ой, он что ли фокусник?
4: Нет, Моисей не был фокусником, но это Господь помогал творить такие чудеса.
2: И что, фараон поверил?
4: Нет, фараон позвал своих волшебников, и те смогли повторить такое же чудо. Смеясь, фараон прогнал Моисея и Аарона из дворца.
1: Ну так я и знала, он их не отпустит.
2: А пусть он покажет им еще какое-нибудь чудо.
4: Чудо было, и не одно. Долгие дни Моисей и Аарон приходили во дворец и говорили, Бог сказал отпустить еврейский народ. Но фараон упрямился и только еще больше ожесточался, заставляя работать евреев все больше и больше.
1: Ну а что были за чудеса?
4: Вначале Бог сказал Моисею ударить по воде жезлом, когда фараон пойдет к реке умываться. Моисей так и сделал.
2: И что стало с водой?
4: Представляете, вода превратилась в кровь. Египтяне не могли пить, им негде было даже умыться. Но фараон и тогда не послушался Бога и не отпустил евреев. Через 7 дней Бог снова повелел идти во дворец. «Если ты не отпустишь народ мой, то Бог поразит всю твою землю жабами», — сказал Моисей. Так и случилось. Жабы, огромные жабы были всюду. В домах, в кувшинах, в постели, в печах. Люди кричали, плакали, но ничего не могли сделать.
1: Фу, какая гадость. Но теперь он их точно отпустит.
4: Фараон был очень упрям. Он не отпустил народ и тогда, когда Господь наслал на египтян и на их скот мошек. Затем всю землю поразили огромные песи и мухи. Затем Бог поразил весь скот египтян. В один день вымерли все ослы, овцы, кони и верблюды. Причем весь скот евреев остался жив.
2: И что? Он так и не отпустил евреев?
4: Из-за упрямства фараона страдали все люди. Страдал и он сам. Бог поразил всех египтян ужасными гнойными ранами. Но и тогда фараон не послушал. Когда все поля поразил ужасный град, он побил и людей, и скот. И тогда фараон не послушал Бога. Все, что уцелело от града, было уничтожено саранчой. Огромные полчища саранчи пожирали все деревья и траву. Египтянам нечего стало кушать. Но вот что это? Даже солнце целых 3 дня не светило на египетскую землю, и землю покрыл мрак.
1: Вот это да! Но ведь из-за его упрямства страдали все люди. Какой он вредный!
4: Я вам говорил, что никогда упрямство не ведет ни к чему хорошему.
2: Гошенька, ну и чем все это закончилось?
4: А вот чем это закончилось, я вам расскажу как-то в другой раз. А сейчас, кажется, вам пора домой.
1: Ой, а что ж нам делать с нашими платьями? Я так увлеклась, что совсем о них забыла.
4: Я думаю, вам в первую очередь придется попросить прощения у мамы за ваше упрямство. А еще у меня есть такие журналы, где напечатаны выкройки. Возьмите их домой и попросите, чтобы мама вам помогла пошить нарядные красивые платьица для ваших кукол.
2: Спасибо, Гошенька, выручил.
1: Ну ладно, побежали домой. Пока, Гошенька.
4: До свидания, девочки. Приходите еще.
2: Мамочка, мы уже пришли. Привет!
0: Привет-привет! Где вы так долго были?
1: Мы были в библиотеке. Смотри, что мы принесли.
0: Ну, давайте посмотрим, что тут у вас. Выкройки для кукольных платьев? А зачем они вам? Ведь вы и так все знаете, все умеете.
2: Мамочка, ты прости нас. Мы теперь поняли, что упрямство – это плохо.
1: Да, мы больше постараемся так не делать. Помоги нам, пожалуйста, пошить новые платья для наших дочек.
0: Ладно, прощу вас, а то так и будут ваши дочки без модных платьев ходить.

0: Дорогие ребята, упрямство – сестра непослушания, а значит, это грех. Грех всегда приводит к беде, поэтому старайтесь всегда быть послушными.
1: А наша программа окончена.

любовь осветила, жизнь нашу светом своим. Камень в груди заменила, сердцем Иисусом живым. Спящая совесть проснулась, встала на стражу добра, радостью боль обернулась, мира настала пора. Тьма убежала от света, мудростью разум согрет, и совершил сердце это слово Господне во свет. Слово во плоть воплотилось, истина в нем благодать, славой Господней открылась, чтобы спасение дать. И миллионы спасенные радостно к свету идут, к Господу соединенные Господу славу поют.

0: Вы слушаете продолжение книги «Роза из Танненбурга». Глава третья. Альберт с помощью розы поднялся и, гремя цепями, подошел к камину. Его дочь плакала и молилась, прося помощи у Бога. Она от горя и жалости к отцу потирала его руки, забыв о себе. Ее волнистые длинные волосы распустились вокруг головы, прикрывая красивое юное лицо. Роза всего этого не замечала, только неотрывно смотрела на своего несчастного отца. По всему замку слышался грохот, треск и крики ворвавшихся чужих людей, которые выносили награбленное. В комнате, где находился Альберт с дочерью, было тихо и спокойно. Только плач и редкие слова Розы нарушали тишину. «Как можно такое сотворить? Связать руки железными цепями? Руки, которые сделали так много добрых дел. Даже раненую руку заковали. О, Боже, заступись за него!» Эти слова Роза произнесла громко, с чувством глубокой веры в своего Спасителя Иисуса Христа. Закончив последнюю фразу, она, ослабленная, упала на пол и, стоя на коленях, рыдала. Ее плечи мелко дрожали, а опущенная голова почти касалась пола. Альберт, как будто только пришел в себя, он посмотрел на страдающую дочь и сказал: «Успокойся и крепись, моя милая Роза. Помни, что это наше испытание от Бога, потому мы должны все принять как должное. Поверь, Бог не делает ошибок. Он и это зло допускает для нашего будущего блага. Нам с тобой, моя милая дочь, надо только полагаться на Него, на нашего Небесного Отца. Я очень виноват перед Богом. Я раньше, в своей молодости, больше рассчитывал на защиту со стороны кайзера. В настоящее время он сам в опасности и едва способен защититься от своих врагов. Теперь я вынужден признать, что не собственная сила, оружие и не каменные стены способны нас защитить, а только всемогущая рука Бога может это сделать. Он — наша крепость». Альберт умолк на короткое время, посмотрел на охранника, потом на Розу, как будто ждал ее согласия с ним, но, видя ее беспомощность и несчастье, с жалостью сказал: «Да, моя любимая дочь, я понимаю, что тебе очень трудно, но нам, вероятно, придется разлучиться». Роза не могла говорить, только рыдала, прикрыв лицо руками. Правая рука Альберта сильно болела, к тому же на ней еще висела тяжелая цепь, и он протянул к Розе левую руку, положил ее на плечо дочери, чтобы та почувствовала его присутствие и поддержку. Она подняла голову, всем телом повернулась к отцу и, стоя на коленях, посмотрела ему в глаза и громко сказала: «Ах, отец, не говори таких слов! Я не могу с тобой расстаться! Неужели ты думаешь, что они вырвут меня из твоих рук? Нет, это невозможно! Я пойду с тобой и умру вместе с тобой!» Роза обняла отцовские ноги, почувствовала холодное железо кандалов и поднялась, чтобы прижаться к нему, и как в детстве с чувством любви и счастья поцеловать. Отец тоже плакал, поглаживая дочь, хотел как-то утешить ее, но вместе с этим желанием понимал необходимость дать свои отцовские наставления, поэтому сказал: «Роза, Кунерих никогда не допустит, чтобы мы были вместе. Он нас обязательно разлучит. Поэтому, еще раз повторяю, мы вынуждены расстаться. Но ты послушай, что я тебе посоветую. Поскольку ты еще несовершеннолетняя, на тебя мало кто обратит внимание. Поэтому старайся выбраться из крепости, чтобы не стать рабыней у этого жестокого Кунериха. Я думаю, среди моих слуг найдется кто-нибудь сочувствующий тебе и поможет отсюда выбраться. Как ты уже слышала, наш замок теперь будет принадлежать этому злому человеку. Как ни печально, Роза, но ты теперь превратилась из знатной рыцарской дочери в очень бедную девочку, даже беднее простой служанки. Но несмотря на это, что ты от всех драгоценностей твоей матери ничего не получишь, ты не падай духом. Запомни, что нажитые земные богатства всего лишь вещи временные, и поэтому не надо печалиться, теряя их. Ты сегодня сама видишь, как быстро мы их теряем. А если бы нам посчастливилось даже сохранить это земное богатство до конца нашей жизни, то в конечном итоге наша неизбежная смерть отняла бы у нас все. Но, к нашему счастью, моя милая дочь, существуют более ценные и важные богатства, которые никто не способен у человека отнять. Это святость, целомудрие, кротость и усердие. Эти ценные качества были присущи твоей матери, и это всегда было наше большое общее богатство. Если ты, моя добрая дочь, сумеешь сохранить в себе эти же качества, остаться такой, какой была твоя мать, то ты будешь достаточно богатой. А теперь слушай внимательно дальше. Как только выберешься из крепости и сумеешь убежать, то старайся не попадаться людям на глаза, по крайней мере, не здесь, где тебя все знают. Затем, не теряя лишнего времени, разузнай и найди в лесу нашего доброго знакомого, угольщика Бурхарда. Я уверен, он и его супруга обязательно примут тебя и помогут всем необходимым. Там ты сможешь спокойно жить и дожидаться лучшего времени. И если тебе придется очень долго или даже всю жизнь прожить у них в бедности, то ты должна знать, что и в хижине можно жить счастливо, и даже можно умереть с верой в Бога. Возможно, оно даже лучше, чем в богатом замке. Еще я тебе советую не стыдиться простой крестьянской работы. Натруженные мозоли иногда больше украшают руку, чем золотые кольца. Ну да ты и сама все это знаешь. Слава Богу, твоя мать научила тебя всему, и этому я очень рад. Но, моя любимая Роза, ты должна не забывать свой труд совершать молитвой. Я знаю, что мать тебя и этому научила. Ты с каждым днем становишься взрослее, а я, возможно, не смогу всегда защитить тебя, уберечь от неприличности и разврата. Но ты старайся остаться честной, добропорядочной девушкой. Помни, что это моя к тебе просьба. Помни, что Бог тебя всегда и всюду видит, все твои дела как хорошие, так и плохие. Обо мне не расстраивайся. Я знаю, что Бог не оставит меня в беде. Придет на помощь в нужный момент. Только Он, Отец Небесный, способен защитить нас. Он будет со мною и в тюрьме. Но если так будет суждено и намечено Богом, что ты сегодня в последний раз видишь своего отца, если я должен умереть в тюрьме мучительной смертью, то оставь мне надежду, что всегда будешь достойной дочерью своих родителей. Это моя к тебе большая просьба, Роза. Помни, что если мой смертный час настанет в полном одиночестве, Если никто не услышит, не увидит моих мучений, то я, умирая, буду знать, что оставляю добрую, глубоко верующую в Бога дочь. Тогда я смогу спокойно умереть и буду уверен, что мы с тобой встретимся на небесах». Альберт сильно волновался. Его руки тряслись, а на глазах выступили слезы. Он не помнил таких грустных минут в своей жизни, никогда не испытывал такой душевной боли, как теперь. Наступило печальное молчание. Альберт пытался поднять левую руку, чтобы вытереть слезы, но железная цепь мешала, и тогда Роза достала свой платочек и приложила его к глазам отца. Она сама непрерывно плакала, видела и понимала свое положение, поэтому не находила каких-либо нужных слов для утешения любимого отца. Страдающий отец притянул к себе дочь, гремя тяжелой цепью, и опять продолжил говорить:
1: «Роза, если ты узнаешь, что смерть меня навсегда освободила от этих цепей, то знай, что мои последние слова были те же, которые произнесла перед смертью твоя мать. Там, в раю, мы встретимся и всегда будем вместе».
0: Плечи отца дрожали от рыдания, когда Розины слезы падали на его голову. Преодолевая боль, стараясь обрести свободу движения, Альберт снял со своей шеи цепочку с круглой памятной медалью и, держа ее в руке, сказал:
1: «Смотри, Роза, это та золотая цепочка с медалью из чистого золота, которую я когда-то получил от самого кайзера. Сегодня, когда эти бандиты ворвались к нам, я успел медаль припрятать под своей одеждой. Ох, как меняется жизнь! Как непостоянно наше земное счастье! Тогда кайзер меня наградил почетной золотой цепочкой, а сегодня я вынужден носить железные цепи, полученные от моих врагов. Бери мою золотую медаль с цепочкой, Роза, и храни ее, как память обо мне. Никогда и никому не отдавай, даже в самой большой нужде. Помни, что она тебе будет очень дорога, когда меня уже не станет. Возможно, ты сможешь в трудное время этой медалью доказать, что ты наследница знаменитого рода, рыцарская дочь из Таненбурга. Смотри, что написано на этой медали. Кто, кроме Бога, нас может спасти? Да, Роза, только Он, наш милосердный Бог, чей глаз нас всюду видит и всегда охраняет, и может спасти. Если мы в это будем верить, жить по Его заветам и постараемся не грешить, тогда нам нечего страшиться. В настоящее время нас постигло большое горе. Мы переживаем и страдаем, такова воля Божия. Но что это по сравнению со страданиями нашего Спасителя? Поверь мне, Роза, если мы сможем перебороть это трудное время, если будем терпеливо нести возложенное на нас бремя, то в будущем будем жить вечно на небесах. Теперь же встань на колени, моя дочь, я хочу тебя благословить».
0: Роза послушно исполнила просьбу отца, скрестила для молитвы пальцы рук, склонила покорно голову и молча ждала. Только слезы не слушались, они непрерывно скатывались по щекам. Отец положил свои скованные руки на голову Розы и с глубокой верой выразительно произнес:
1: «Бог наш всемогущий, благослови мою дочь, и пусть пребудет с нею милость Твоя».
0: После этого Альберт обнял дочь и со слезами обратился к ней:
1: «Роза, я тебя никогда не забуду и буду за тебя молиться, но, милая ты моя, обещай мне, что и ты не забудешь отцовских советов и наказов».
0: «О, мой добрый отец!» — начала Роза. «Все я старательно исполню с большой охотой, только не обещаю одного. Я не могу расстаться с тобою. Прошу тебя, отец, не требуй этого от меня. Возможно, мои просьбы и слезы все же подействуют на этого жестокого Кунериха, и он разрешит мне следовать за вами, чтобы там, в тюрьме, ухаживать за тобой».
1: Внезапно послышался сильный шум, как будто стучали во все окна одновременно, и Альберт догадался, что это их незваные гости спускались по лестнице со второго этажа. До слуха Альберта и Розы доносились крики и отдельные слова, из которых несчастные определили, что бандиты собираются к отбытию. Хозяйничающий здесь Кунерих распорядился, чтобы в захваченной им крепости остались некоторые его люди с оружием для обороны и соблюдения нового порядка. Вот он и сам с ехидной улыбкой на лице появился в комнате, где сидели в ожидании своей участи Альберт с дочерью. Роза, которая и без этого тряслась от страха, охватила обеими руками отца, прижалась к нему и просила, чтобы ей разрешили следовать за ним. Но ее грубо схватили и силой оторвали от отца. Вооруженные рыцари толкнули Альберта в спину. Он чуть не упал и, едва передвигая ноги, пошел к входу, сопровождаемый стражей. Его вывели во двор, где уже собрались вся банда, готовая к отправке. Во дворе было светло от множества факелов. Недалеко от ворот собрались всадники, и каждый имел при себе еще одну лошадь, в числе которых был и лучший верховой конь Альберта. Не только лошадей, но и всю красиво разукрашенную сбрую захватили с собой люди Кунериха. Пленного Альберта посадили на старую, скрипучую телегу. Рядом со всадниками стояли готовые к отправке две высоконагруженные конные телеги, принадлежащие Альберту. Весь этот груз был вынесен грабителями из замка и переходил теперь в собственность Кунериха. Все это видел Альберт, и сердце его болело от горя и жалости. Особенно больно для него было то, что лучших его племенных лошадей запрягли в повозки, на которых увозили его добро. Еще до выезда за ворота Альберт всем телом почувствовал пронизывающий сквозь одежду холод. Кунерих еще шнырял по комнатам замка, еще искал драгоценности и прочие вещи, принадлежащие рыцарю Альберту и его семье. Но вот и он появился во дворе. Быстро сев на коня, Кунерих махнул рукой, давая знак, что пора выезжать. Громко стуча копытами, рванули с места кони всадников, ступая на перекидной мост за воротами крепости. Как только пересекли мост, всадники окружили телегу, на которой сидел закованный в цепи пленник. И сам Кунерих не сводил с него глаз. Роза, оставшаяся во дворе одна, осмотрелась и тоже выбежала на дорогу вслед за бандитами с намерением догнать транспорт. Дорога очень скоро вела в гору, и Роза, напрягая все силы, догнала колонну всадников с телегой, на которой сидел ее отец. Увидев его унылого, с поникшей головой, Роза громко крикнула:
0: «Папочка, родной мой, я хочу с тобой!» Но на ее крик и жалобные стоны никто не отозвался. Мужчины громко перекликались, скрипели тяжело нагруженные повозки и храпели лошади. Роза проталкивалась между всадниками, не обращая внимания на опасность. Она только смотрела на телегу с отцом и старалась настичь ее. Сердце ее стучало так часто, что, казалось, готово было выскочить из груди. Она не могла говорить, только протягивала вперед руки и рыдала. Роза видела, как рядом с телегой, на которой сидел ее отец, ехал на своем коне Кунерих, и она, теряя последние силы, буквально втиснулась между телегой и лошадью этого злого рыцаря. Кунерих как будто не видел рядом с собой девушку или делал вид, что не замечает ее. И тогда Роза с мольбой громко произнесла, глядя на Кунериха:
2: «Пожалуйста, будьте милосердны, разрешите мне сесть рядом с отцом, возьмите меня с собой».
0: На этот раз ее заметили и услышали, но Кунерих на эту просьбу не ответил, только махнул своим мечом и, глядя вперед, дал коню шпоры. Роза отстала. Она не могла бежать больше. Кричать у нее уже не было сил. Только руки все еще остались протянутыми вперед, в направлении удаляющихся врагов и самого дорогого для нее человека, единственного, кто ее любил. Завтра вы услышите продолжение книги «Роза из Танненбурга».

0: сегодня мамочка с работы пришла.
1: Побежали встречать.
0: Мамочка, привет, как дела?
2: Привет-привет, у меня все прекрасно, а у вас?
3: У нас тоже.
2: А скажите-ка, мои хорошие, чем вы сегодня целый день занимались?
0: Да так, всяким разным.
2: А это разное всякое не подразумевает убрать в квартире, например?
3: А что здесь не в порядке?
2: А разве ваши вещи в порядке? По-моему, они разбросаны по всей комнате.
3: Понимаешь, мамочка, это ужасная привычка разбрасывать вещи.
2: Придется вашу привычку ломать.
0: Нет, мамулька, она не ломается.
3: Мамочка, мы потом уберем. Ты лучше иди и посмотри, что у нас есть.
2: Ну, пойдемте, пойдемте.
0: Скорее идем.
2: Ой, а кто это у вас в банке живет?
0: Это золотая рыбка.
2: Золотая рыбка? Очень красивая.
3: Мамочка, она не только красивая, но и желание может исполнять за шоколадку.
0: Ты и правда в это веришь?
3: Честно говоря, не очень. Просто сладенького хочется.
2: Подождите, я так поняла, что вы решили еще и аквариум завести? Котенка вам мало?
3: Мамочка, ты правильно догадалась. Но мы хотим завести не только аквариум, но и белочку, обезьянку, зайчика и лошадку.
2: Да-да-да, еще, может, и слоника заведем. Или корову на балконе, чтобы не нужно было за молоком в магазин ходить.
3: Мама, мы серьезно.
2: Я тоже серьезно, только скажите, где мы будем весь ваш зверинец держать?
0: Ну, в клетках, зверюшкам будет плохо.
3: Но ведь в зоопарке они живут, и я хочу таких же.
2: В зоопарке живут звери, которых зачастую люди спасли, когда им грозила опасность. Но этим животным создаются условия, приближенные к природным. Только знаете что?
0: Что?
2: Даже в этих условиях они не чувствуют себя, как на свободе.
0: Мамочка, а что такое свобода?
2: Свобода? Ну, это когда нет каких-то ограничений. Когда животные попадают в клетку, говорят, что они теряют свободу, то есть зависят от чего-то или от кого-то. Но и люди могут зависеть от некоторых вещей.
0: Это когда их клетку сажают?
2: Не обязательно. Люди могут зависеть от плохих привычек, ну, например, разбрасывать вещи, говорить плохие слова, курить или даже много есть.
3: Если бы моя рыбка и вправду исполняла все желания, я бы у нее попросила, чтобы она меня избавила от моих плохих привычек.
2: Я думаю, есть и другой способ.
0: И какой же?
2: Знаете, давайте я приготовлю обед, а вы сходите в магазин за хлебом, а потом мы продолжим разговор, ладно?
3: Хорошо, ну мы пошли. Мариш, а давай забежим в библиотеку, Гоша. Ты помнишь, он обещал закончить историю о фараоне? Мне интересно, он все же отпустит еврейский народ из Египта? Или так и будет упрямиться?
0: Пойдем, только ненадолго.
4: Хрум-хрум-хрум. Чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
0: Гошенька, выходи, это мы, Мариша и Ириша.
5: Ой, кого я вижу? Девочки пришли.
3: Гошенька, мы ненадолго, это нас мама за хлебом послала. А мы решили забежать к тебе, чтобы узнать, чем же твоя история закончилась. Ну это, с фараоном и Моисеем, помнишь?
5: Хорошо. Расскажу вам. Я говорил, что фараон долго не отпускал еврейский народ, хоть Бог и делал через Моисея чудеса. Помните? Давайте достанем Библию и посмотрим, что же было дальше. Фараон не только не отпускал евреев, но он стал еще больше издеваться над людьми. Он заставлял их делать то, что они, ну, никак не могли сделать. Солдаты били людей плетками. Многие из евреев просто умирали.
3: Ну что же делать? Как же можно доказать фараону, что еврейский народ должен уйти?
5: Моисею не нужно было ничего доказывать. Бог сам заботился о своем народе. Господь явился к Моисею и сказал: «Пойди к фараону и скажи, Если он не отпустит мой народ, то сегодня ночью в Египте умрут все мальчики, которые родились первыми у их родителей.
3: Но ведь это ужасно. Наверное, после этих слов фараон сразу отпустил евреев.
5: О, девочки, сердце фараона так окаменело, что он прогнал Моисея из дворца и не отпустил Божий народ.
3: Да, но ведь в Египте жили евреи, а у них тоже должны были умереть все первенцы.
5: Нет, Бог охранял их, но сделал он это особым образом.
0: А он поставил охранников?
5: Нет, но он сказал, чтобы после заката солнца все евреи зашли в свои дома. Но перед этим люди взяли кровь животных и обмазали ею косяки своих дверей. Так ангел Божий должен был определить, в этом доме живут евреи. И вот наступила эта страшная, но в то же время долгожданная ночь. Ангел смерти прошел по улицам города, а в домах то тут, то там был слышен плач и крик. И не было в Египте семьи, в которой кто-нибудь бы не умер.
3: А интересно, у фараона тоже умер первенец?
5: У фараона умер старший сын. Я думаю, он понял, что допустил большую ошибку.
3: Может, он и понял, да очень поздно.
0: Но ведь Бог ему говорил, он ведь предупреждал.
5: Да, очень жаль, что свобода Божьего народа досталась такой ценой.
3: Свобода? Ты сказал, свобода?
5: Ну да, ведь евреи были в рабстве. Они зависели от египтян, и в тот день Господь их освободил. Для Моисея и всех этих людей это был большой праздник. Они пели, плясали. До сих пор евреи празднуют этот день, выход из Египта. Праздник, когда Бог освободил их из рабства. Взяв все свои семьи, все свое имущество, люди стали выходить из этого ненавистного города.
0: Наконец-то фараон сдался.
5: Знаешь, Мариш, фараон был слишком жесток. Недалеко ушли евреи, как он опомнился.
3: Но это невероятно. Неужели ему мало бед? Ведь с Богом шутить нельзя.
5: Представьте себе, он, наверное, не усвоил этот урок. Фараон вместе со своими солдатами погнался за евреями. Когда люди увидели, что за ними погоня, было слишком поздно. Впереди было глубокое Черное море. Сзади войско фараона.
0: Нет, ну я так не играю. И что ли, вернули назад в Египет?
5: Вы так и не поняли? Бог может сделать любое чудо. Конечно, сразу евреи испугались и даже уже пожалели, что поверили Моисею и вышли из Египта. Но вот что это? Море. Грозные бушующие волны стеной стали перед народом Божьим. И море разделилось, проделав перед людьми прямую дорогу.
3: Вот это да! Вот это чудо!
5: Люди были в восторге, и они пошли. А воины фараона, думая, что они смогут догнать евреев, бросились за ними. Но как бы не так. Как только евреи по суше перешли море, воды сомкнулись, и все войско фараона оказалось под водой.
3: Ну, наконец-то, теперь они в полной безопасности.
5: Да, Бог чудесным образом дал свободу целому народу.
3: Вот слушай, Гоша, евреи были рабами в Египте, и Бог дал им свободу. А вот мама говорит, что нам нужна свобода от плохих привычек. Что же нам делать?
5: А что делали евреи, когда им нужна была свобода?
0: Вообще-то они молились.
5: Ну так, молитесь и вы.
0: И что, это поможет?
5: Неужели вы думаете, что если Бог освободил свой народ из рук фараона, то он не сможет освободить и вас? Он хочет, чтобы его дети были свободны от всего плохого и ненужного.
3: Спасибо, Гошенька, я поняла, что нужно делать. А теперь бежим, нам нужно домой. Да еще и за хлебом нужно бежать.
6: Что-то вы совсем забыли обо мне, музыкальной шкатулочке. Я знаю еще один секрет, как можно освободиться от плохих привычек.
0: Ой, прости, шкатулочка. Но мы хотим знать, скажи нам.
6: Чтобы освободиться от плохих привычек, нужно не только молиться, но и читать Библию. А эта книга вам обязательно расскажет, какие плохие привычки поселились у наших птичек. У меня даже песенка есть об этой дивной книге.
3: А ты нам ее споешь?
6: С большим удовольствием.

0: Хорошая песенка. Спасибо, шкатулочка.
1: До свидания всем-всем.
2: До свидания, девочки.
0: Мама, мы уже пришли.
3: Что-то вы долго. Кстати, к обеду опаздывать тоже плохая привычка.
1: Ой, мамочка, мы теперь очень хотим освободиться от плохих привычек.
0: Да, и мы уже знаем как.
3: И откуда же вы все знаете?
1: Один хороший друг рассказал.
3: И что же он вам рассказал?
1: Он сказал, что о том, какие у нас есть плохие привычки, нам расскажет Библия.
0: А поможет нам Бог, если мы будем молиться.
3: Действительно хороший у вас друг, умный. И он правильно сказал. Человеку трудно избавиться от плохих привычек, потому что они держат человека в плену. Но если вы молитесь Богу об этом, Он дает вам свободу. Ведь не зря в Библии написано, где Дух Господень, там свобода.
1: Я запомню этот стих, где Дух Господень, там свобода.
3: Дорогие ребята, а есть ли у вас привычки, с которыми вам нелегко справиться?
0: Напишите нам! Мы тоже будем молиться о вас.
2: А наша программа окончена.

0: Вы слушаете продолжение книги «Роза из Танненбурга». Глава 4. Роза, которая до этого никогда не выходила за территорию крепости без сопровождения кого-либо из взрослых, теперь оказалась одна на безлюдной дороге. Была ночь. Сильный ветер с дождем продувал и мочил ее одежду. Она не знала, что предпринять, поскольку потеряла ориентацию и поэтому медленно шла по лесу, искала какое-либо сухое местечко, где можно было бы укрыться, пока настанет день. Роза уже дрожала от холода и сырости, но продолжала идти в неизвестном направлении. Оглядываясь по сторонам, она вдруг заметила недалеко от себя густой кустарник, укрытый большими деревьями, под которыми, как ей казалось, можно было присесть для отдыха. Крупные листья служили ей крышей над головой и защищали от дождя. Положение Розы было чрезвычайное, но она больше думала об отце, чем о себе. Холод, ночная темнота и страх за будущее тревожили заблудившуюся девушку, но помочь ей никто не мог. Когда, наконец, начало светать, Роза выкарабкалась из своего укрытия и осмотрелась. Она поворачивалась то в одну сторону, то в другую и прикидывала в уме, в каком направлении идти. Вдруг она к большой радости увидела за невысокими деревьями вершину башни отцовской крепости. Но радость была недолгой, потому что сознание ей сразу же напомнило, что эта крепость теперь для нее чужая. Розе очень хотелось еще раз посетить родной замок, увидеть кого-либо из знакомых и спросить, где живет добрый друг их семьи, угольщик Бурхард, но остановилась в нерешительности. «Неужели мне теперь навсегда запрещено приступить порог дома, в котором я родилась и прожила свое детство?» — подумала она. «Неужели навсегда закрылись для меня ворота, и я уже никогда не пройдусь по очень знакомому мне подъемному мосту?» Тяжелые думы не покидали Розу. Медленно она шла вперед в неизвестность. Когда еще раз хорошо осмотрелась, она узнала некоторые знакомые места, что позволило ей лучше сориентироваться и наметить правильное направление для дальнейшего пути. Роза старалась вспомнить сказанные отцом слова, как найти в лесу усадьбу старого угольщика. Она постояла, подумала и пошла в направлении густого леса, который начинался за скалистой, крутой горой. Преодолев овраги и крутые подъемы, она оказалась в темном диком лесу. К счастью, она вышла на узкую лесную тропинку, по которой, как ей казалось, совсем недавно прошли люди, обрадовалась и ускорила шаг. Очень скоро тропинка стала извиваться вокруг скал и больших деревьев, и Роза замечала, что опять начинался подъем. Когда, наконец, оказалась на вершине, то увидела, что лес изменился. Листья на деревьях почему-то казались черными, трава на лужайках тоже была тусклой. Остановившись, Роза изумленно смотрела на открывшийся перед ней ландшафт и увидела вдали, где лес был пореже, небольшой дом, почему-то тоже темного цвета. «Да, это он! Это, несомненно, жилище старого угольщика!» Радостно воскликнула Роза и пошла прямиком в этом направлении. Как она определила, до этого дома должно быть примерно 2 мили. Но, очутившись в густом лесу, петляя вокруг скал и густых зарослей, она скоро опять потеряла ориентацию, но помнила, что должна оставаться в лощине, не пересекать тянувшиеся по обеим сторонам горы. Роза поняла, что ошиблась, избрав путь прямиком. Уже очень скоро она вошла в такую чащу разных колючих кустарников, что приходилось их обходить, а местами даже проламывать себе дорогу руками. Вдруг, петляя между кустарником, который почему-то становился реже и низкорослее, Роза почувствовала под ногами вязкий грунт болота, что было еще опаснее густого леса. Поэтому она постаралась как можно скорее пробраться дальше. Пройдя всего несколько шагов, она вздрогнула от резкого треска и в этот же момент увидела перед собой большого лося. Животное, вероятно, тоже испугалось и, вскочив, очень быстро удалилось вглубь леса. До этой неожиданной встречи с лосем Роза почему-то не думала об опасности, но теперь стала со страхом всматриваться в каждый куст, встречающийся на ее пути. Очень скоро она убедилась, что ее осторожность была не напрасной. Близко от нее что-то шевелилось в болотистой массе. Роза опять остановилась и старалась не двигаться. «Что это?» — подумала она, дрожа от страха, и увидела перед собой дикого кабана. Возможно, и он учуял близость опасности, потому что сразу повернулся в сторону Розы и оскалил свои страшные клыки. Перепуганная девочка побежала без оглядки, перепрыгивая через кустики, кочки и лежащие на земле стволы полусугнивших деревьев. Сердце часто и звонко стучало, но она смотрела только вперед, чтобы не наскочить на мощные стволы деревьев, и бежала. Роза не знала, сколько прошло времени и где остался дикий кабан, но, по ее мнению, можно было остановиться для отдыха. Прежде чем присесть, она еще раз внимательно осмотрелась, прислушалась, и только после того, как убедилась, что она в безопасности, опустилась на землю, прислонившись к стволу большой ели. Только теперь, после пережитого страха, она вспомнила о цели своего нелегкого путешествия, о том, что ей надо не только опасаться лесных зверей, но и найти в этом лесу жилище угольщика. «В каком направлении теперь идти?» — спрашивала себя Роза. «Возможно, я еще дальше удалилась от его дома. Хотя бы какую-нибудь тропинку найти, чтобы следовать по ней. Но где она?» Девочка подняла голову, увидела солнце между ветвями высоких деревьев и решила, что, наверное, уже скоро вечер. «Ой, как страшно здесь, в лесу! Неужели мне придется здесь ночевать?» Подумала она и горько заплакала. Когда немного отдохнула и прошел страх от встречи с диким животным, Роза вдруг почувствовала настоящий голод. Она вспомнила, как в последний раз ужинала с отцом у себя дома. И от этих мыслей у нее даже голова закружилась. Утомленная, страдающая от холода и голода, Роза понимала, что не должна долго сидеть на месте, иначе могла и заснуть от усталости, не найти дороги, пока настанет ночь. Она, собрав последние силы, встала и пошла дальше, просто наугад, не зная направления. Путь ей, как и раньше, преграждали кусты, пни и буреломы. Но она обходила их и переступала через эти препятствия и стремилась вперед, чтобы как можно скорее выбраться из страшного леса. Медленно, шаг за шагом, взбиралась она на возвышенность с надеждой, что с ее вершины увидит наконец-то дом угольщика. Первое, что она заметила с высоты, было темное облачное небо и красный горизонт заходящего солнца. Розе стало опять очень страшно. Она, как и прежде, видела темный лес, дальние горы, но никаких признаков проживания людей. Дальше она не могла идти. Ее охватила полная растерянность. Она потеряла всякую надежду и утратила физические силы. Сердце ныло и страдало. Все слезы уже были выплаканы. И тогда, уже не обращая внимания на окружающий мир, Роза упала на колени и жалобно произнесла: «Великий Бог, ты сам говоришь, позови меня в беде, и я спасу тебя». Пока Роза молилась, на короткое время показалось солнце, и она увидела в его лучах темную полоску дыма над дальним лесом. «О Боже!» — громко воскликнула она. «Ты услышал мою молитву! Честь и слава тебе за мое спасение!» Поднявшись на ноги, Роза еще раз внимательно всмотрелась в пространство и, убедившись, что это дым не от какого-либо костра, а исходит из печи угольщика Бурхарда, решительно направилась туда. Теперь ей стало ясно, что это от постоянного дыма накопилась сажа на листьях деревьев, отчего весь лес казался темным. Когда Роза подошла поближе, то увидела не только дым, но и огромное пламя. Свет от этого большого огня уже освещал окрестность, поскольку солнце ушло за горизонт. Роза отчетливо увидела сидящего за столом человека. Еще через короткое время она рассмотрела и то, что на столе лежал хлеб и даже кусок сливочного масла. Опять Роза почувствовала сильный голод и сглотнула слюну. Рядом у стола лежал большой топор и еще какой-то инструмент. Человек, сидевший за столом, смотрел в одном направлении, видимо, был занят своими глубокими мыслями, и в то же время громко и протяжно пел, что удивило Розу. Она подходила все ближе, теперь ее сердце уже стучало не от страха, а от радости, потому что узнала этого поющего мужчину. «Как к нему подойти?» — подумала про себя Роза, и, изменив направление, приближалась к нему с другой стороны, чтобы он ее скорее увидел. Пение прекратилось. Вероятно, он заметил женскую фигуру. Но, как определила Роза, не узнал ее. Мужчина поднялся, медленно вышел из-за стола и удивленно смотрел на приближающуюся девушку. Он не мог понять, откуда и зачем в этом закопченном лесу вдруг появилась эта особа. Роза подходила все ближе, уже улыбалась ему и была готова заговорить первой. Но в этот момент он громко спросил, протянув вперед руки:
1: «Неужели это вы, прекрасное дитя?» «Да, конечно, теперь я вас узнаю».
0: Старый угольщик посмотрел на свои грубые, запачканные сажей руки и, вытирая их об одежду, шагнул навстречу Розе.
1: «Милая вы моя, что заставило вас явиться в этот лес, притом в такое время, когда ночь на пороге? Но ничего, ничего, не пугайтесь моего страшного вида. Идите сюда и присядьте, отдохните с дороги. Вы обязательно должны еще сегодня возвратиться домой, иначе ваш отец всю ночь не сомкнет глаз. Уже-то я точно знаю».
0: «Ой, мой отец!» — начала Роза и не смогла больше что-либо сказать. Потом вытерла слезы, посмотрела на этого доброго человека и спросила: «Разве вы не слышали о нашей страшной беде?» Бурхард опустил руки, стоял словно вкопанный перед Розой и спросил, глядя ей в глаза:
1: «Что? О какой беде вы говорите, милая девушка? Неужели ваш добрый отец заболел?»
0: Если бы лицо Бурхарда не было так сильно покрыто черной пылью, то стало бы видно, как оно побледнело.
1: «Рассказывай же скорее, милая Роза, что там случилось?»
0: «Ох, Боже мой! Прошлой ночью рыцарь Кунерих арестовал моего отца. Его связали, заковали в цепи и увезли в крепость Фихтенбург».
1: «Он?»
0: — воскликнул старый угольщик и протянул правую руку к лежащему рядом топору.
1: «Чтоб его!»
0: — начал Бурхард и бросил в сторону топор со словами.
1: «Я не хочу произносить плохие слова, но если ваш отец в руках этого негодяя, то это очень плохо. Рассказывайте же, Роза, как такое могло случиться? Честное слово, я не могу этого представить, ведь я только вчера был у вашего отца, беседовал с ним, все было мирно и спокойно. Как этот Кунерих сумел в одну ночь захватить крепость?»
0: Роза села рядом с Бурхардом на пенек и начала подробно рассказывать. Старый угольщик слушал и посматривал на несчастную девушку. Потом вдруг спохватился, что Роза уже целые сутки не ела и не пила, и он, хлопнув себя по колену, дал знать, что что-то вспомнил. Роза умолкла, а Бурхард придвинул к ней приготовленный ужин. Голодная девочка с радостью и большим аппетитом ела вкусный бутерброд, запивая чистой родниковой водой. Кругом уже стало темно, но столик, за которым сидели собеседники, ярко освещался пламенем большой угольной печи. Роза ела и удивлялась, почему этот хлеб такой вкусный. Ей казалось, что еще никогда не ела такого лакомства.
1: «Да-да»,
0: — подтверждал Бурхард, улыбаясь.
1: «Голод — хорошая приправа к блюдам, только богатые люди не пользуются ею, а мы, бедные, получаем это бесплатно. Так Бог все распределяет».
0: Когда Роза поела, поблагодарила Бога и доброго Бурхарда за вкусный ужин, она продолжила свой грустный рассказ. Бурхард слушал очень внимательно, время от времени покачивал головой и выражал свои возмущения громкими возгласами. Он очень сожалел о своем добром друге и хозяине. Даже слезы выступили от грустного рассказа. Когда же Роза сказала, что отец, прощаясь с нею, просил обратиться за помощью к нему, Бурхард не мог дольше воздержаться и заплакал.
1: «Нет-нет, любезная Роза!»
0: — начал он.
1: «Такого справедливого и доброго господина Бог не оставит в беде. Он непременно поможет вашему отцу выбраться из этого волчьего логова. Надо только полностью положиться на нашего небесного отца, и он поможет. И еще, моя милая девушка, уверяю вас, что если потребуется для вашего с отцом спасения мне прыгнуть в огонь, то я прыгну. Ну да ладно, вам теперь прежде всего нужен покой. До моего дома слишком далеко, чтобы еще сегодня вас туда отвезти. Поэтому переночуете здесь у меня, в небольшой, но вполне приспособленной хижине. Там как раз достаточно места для одного человека. Смотрите, там, под тремя буками, она и находится».
0: Хижина действительно была очень мала. Грубо обтесанные деревянные колья были косо вбиты в землю, образуя крутую крышу. Покрытием служили слой земли с заросшей травой.
1: «От четырехстенного дома я уже почти отвык»,
0: сказал, улыбаясь, угольщик и добавил.
1: «Эта хижина не имеет стен, а только крышу, но будьте спокойны, она непромокаема. Постель там из лучшего сухого мха, а коврик на полу как и занавеска, сплетены мною из лыка и стеблей травы. Уверяю вас, если человек устал и имеет чистую совесть, то он здесь может выспаться не хуже, чем на мягкой перине в просторном дворце».
0: Бурхард отвел Розу в хижину, а сам вернулся к печи, где происходил процесс производства древесного угля. Недалеко от пылающего огня он сел на пенек под густыми елями и до полуночи думал, каким образом спасти своего друга Альберта. Больше всего тяготило и мучило Бурхарда, что его бывший хозяин, этот милосердный рыцарь Альберт, страдал из-за него. Старый угольщик много раз продумал эту историю, чесал себе за ушами, что было его привычкой, когда искал нужное решение. Он передвигал свою черную от сажи шапку то на затылок, то на лоб, и, наконец, снял ее с головы, чтобы, как положено, попросить помощи у Бога. Он молился. Потом еще долго сидел на своем обычном месте. Походил, чтобы развеять грусть, но спать не хотелось. Роза спокойно спала и не слышала, как за полночь начался очень сильный ветер. Деревья гнулись и скрипели, раздавался треск ломающихся сучьев, которые падали на землю и хижину. Потом пошел и проливной дождь, и такой сильный, что пламя в печи почти потухло. Завтра вы услышите продолжение книги «Роза из Танненбурга».

0: Царство Божие похоже на купца, что много лет ищет жемчуг, лишь хорош и объехал целый свет. И жемчужин на лучших он привез и большой свой дом. Но однажды вышел случай, удивительный с купцом, драгоценную заметил. Он жемчужину друзьям, нет такой на целом свете, а цена купить нельзя. Все померкло рядом с ней, что-то копилось столько лет. Нет такой на целом свете. Ровнее, чистее, светлее нет. За огромную цену можно ее завладеть. А сник купец, и перестанешь и пить, и есть. В дом просторный он вернулся, где жемчужины лежат. Осмотрелся, огляделся, ничему уже не рад.
1: Вдруг очнулся и решил он все добро свое продать, чтоб жемчужиной красивой, самой ценной обладать. Все сокровища, одежду, жемчуг весь кладет в сундук, и проходит он поспешно между удивленных слуг. Ничего не удержало, ни сомнений, ни смех, так мечту свершал он, был купец счастливей всех. На прилавок пред торговцем он богатство положил, и жемчужину, как солнце, прямо в руки получил. На сияние перламутра с восхищением смотрел он, и ни разу с той минуты о покупке не жалел.
2: То, на что мы тратим средства, очень дорого для нас. В сердце есть такое место, а чужих сокрыто глаз. Где таится драгоценно, для нее мы день за днем платим цену, силы, время.

0: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся наутек, это книжный червячок.
1: Так зовут меня не зря, люблю очень книги я,
0: и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Ириш, куда это ты собираешься?
4: Да так, прогуляться.
3: С такой сумкой?
4: Да, с такой сумкой.
3: Да ты же взяла все свои вещи.
4: Ну и что? А я собираюсь в длительную прогулку.
3: И куда же, если это не секрет?
4: Хорошо, я тебе скажу, если ты пообещаешь никому не говорить об этом.
3: Хорошо, только о чем об этом?
4: Нет, ты точно не проболтаешься.
3: Обещаю.
4: Ну смотри мне, если скажешь маме, я тебя, в общем, заберу обратно Барби, которую я тебе подарила, ясно?
3: Ну хорошо, я не скажу никому.
4: Я собираюсь к бабушке Люве.
3: Куда? Но это ведь очень далеко.
4: Ну и что? Я уже довольно-таки взрослая девочка. Еще немножко, и мне будет 14.
3: И как скоро это будет?
4: Хорошо, это будет через 6 лет. Но я насобирала деньги. Сейчас поеду на вокзал, куплю билет, и завтра утром уже буду у бабушки.
3: А как же мама? Она тебе разрешила?
4: Мариш, не будь такой занудой. Я маме записку написала.
3: Но она ведь будет волноваться.
4: И ты мне еще будешь учить. В школе учат, дома учат. Когда это уже кончится?
3: Ладно, делай как знаешь.
4: Так-то лучше. Я еще хочу по дороге на вокзал зайти в библиотеку, с Гошей попрощаться. Ты со мной пойдешь?
3: Нет, я с тобой не пойду.
4: Ну и не надо. Вот я написала маме с папой записку. Передай, когда они вернутся.
3: Ладно. Только думаю, что они не очень обрадуются.
4: Не ну и Мариш, ну я пошла. Пока. Библиотека. Пришла. Где же Гоша? Гоша, привет! Ты где там?
5: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
2: О, какие люди! Иришка, привет! А что это у тебя за сумка? Ты что, в поход собралась?
4: Ну, можно сказать так.
2: Ты что, правда, что ли?
4: Да, я уезжаю погостить к бабушке Любе в деревню.
2: С родителями, наверное?
4: Нет, представь себе, одна.
2: Как это? Ты что, Ириш, и тебя родители отпустили?
4: Да ты не волнуйся, я им записку оставила. Так, мол, и так. Скоро приеду, не переживайте сильно.
2: Стоп. Ты хочешь сказать, что ты хочешь уехать не только без старших, но и без разрешения?
4: Так, Гоша, и ты мне собираешься нотации читать? Мне надоело слушать эти нравоучения. Мама учит, в школе учит. Маришка и та учит. А тут еще и ты.
2: Ириша, но ты не можешь уехать одна из дома.
4: И скажи мне, Гошенька, почему это я не могу?
2: Ну, потому что так нельзя, это плохо.
4: И кто же сказал, что так нельзя? Кто сказал, что плохо, это плохо, а хорошо, это хорошо? А может, как раз все наоборот? Плохо, это хорошо, а хорошо, это плохо, а?
2: Так, стоп, ты меня вообще запутала. Ты считаешь, что такое хорошо и что такое плохо придумали люди?
4: Гоша, они не просто это придумали, но они очень сильно ошиблись.
2: Думаешь?
4: Конечно, но почему дети всегда должны слушать родителей, а не родители детей? Я считаю это несправедливо.
2: А ты решила стать борцом за справедливость?
4: Да, я теперь буду защитником всех детей и изобрету свои правила.
2: Да, Ириш, ну ты даешь. И все бы было ничего. Правила можно было бы даже изменить, если бы их придумали люди.
4: Ну а кто же еще, Гоша? Это родители придумали правила, чтобы мучить своих детей, например.
2: А хочешь, Иришка, я тебе расскажу, кто на самом деле придумал эти правила? Кто решил, что такое добро, что зло?
4: Но если это будет недолго, можешь рассказать, а то я из-за тебя еще на поезд опоздаю.
2: Давай-ка, Иришечка, откроем Библию. Ты помнишь, мы говорили о том, что Бог вывел еврейский народ из Египта?
4: Помню, конечно. Там было столько чудес, ни в сказке не сказать, ни пером описать.
2: Да, так вот, пообещал Бог привести свой народ в такую землю, где течет молоко и мед.
4: Гоша, неужели есть такая земля? Так может мне не к бабушке, а туда сразу поехать? А ну рассказывай, где там?
2: Ой, Иришка, боюсь тебе туда не доехать. Израильский народ тоже не скоро туда попал.
4: А чем они туда ехали?
2: А в то время, Иришка, нечем было доехать, да там и дороги-то не было. Люди шли пешком по знойной пустыне, путь был долгим и нелегким.
4: А как они узнали, куда им нужно идти, если там даже не было дороги?
2: Иришка, удивительным образом Бог показывал им дорогу. Когда наступала ночь, люди видели огромный огненный столб, и там был Господь. Днем вместо него появлялось прекрасное облако, которое двигалось перед народом, указывая людям дорогу.
4: Ух ты! И долго они так шли?
2: Очень, очень долго. Иногда облако останавливалось на одном месте надолго, и тогда люди строили себе шатры и жили какое-то время там. Но как только либо облако, либо огненный столб начинал передвигаться, люди тут же собирались и шли за Богом в свою землю.
4: Гоша, но ведь в пустыне нет, наверное, магазинов. Что же они кушали все это время?
2: О, а это особенная история. Конечно, Ириш, все они хотели есть. И даже несколько раз начинали жаловаться и ругать Моисея, что он вывел их из Египта. Но если Бог куда-то ведет, он никогда не оставляет и посылает все необходимое. Бог давал им еду с неба. Представь, Ириш, каждое утро с неба падала манна. Это небесный хлеб, который был по вкусу похож на лепешки с медом. А вечером начинался сильный ветер и приносил с собой много перепелов. Так люди могли есть мясо. Даже воду Господь давал им из скалы.
4: Вот это здорово! Бог, наверное, любил этих людей.
2: Бог любит всех людей, Ириш, и тебя тоже. И вот именно поэтому в один прекрасный день, когда весь народ подошел к горе Синай, Господь остановился. И был голос Божий к Моисею. Он сказал, чтобы Моисей спросил, будут ли люди исполнять те заповеди, которые он хочет дать. Народ сказал, все исполним. Тогда Господь сказал, чтобы через несколько дней только Моисей взошел на гору, а остальные ждали внизу и даже не подходили к горе, чтобы не умереть.
4: Ой, а почему Бог такой строгий?
2: Иришка, Бог святой, и человек не может его даже видеть из-за своих грехов. Через 3 дня люди услышали голос, от которого пришли в трепет. Когда они вышли из шатров, увидели страшное зрелище. Гора сотрясалась. На вершине виднелось пламя и густое облако. Дым, который исходил из пламени, закрывал все небо. Гремел гром, сверкала молния, и вдруг прогремел голос, который сказал Моисею подняться на эту гору.
4: О, ужас! И он пошел, не боялся? Я бы ни за что не пошла.
2: Да, Моисей пошел, и Господь целых 40 дней говорил с Моисеем. Вот там, на горе Синай, Бог дал людям 10 заповедей. Когда Моисей спустился с горы, в его руках были каменные таблички, на которых своей рукой сам Господь написал то, что люди должны исполнять.
4: А что это за 10 заповедей? Гоша, что там было написано?
2: А там было написано, чтобы мы любили Бога, своих ближних, слушались и уважали родителей, не убивали, не завидовали, говорили правду, не брали чужого.
4: А, так это сам Бог написал? Значит, это не люди придумали?
2: Да, дал эти законы Бог. Но если мы это будем выполнять, то нам будет хорошо. Бог – наш небесный Папа, и Он нас очень любит. Он хочет оградить нас от всяких неприятностей. И если мы будем делать так, как Он говорит, мы избавим себя от всяких проблем.
4: Ну, например?
2: Например, Иришка, Бог сказал, чтобы мы слушались родителей, так?
4: Ну, так.
2: А если ты сейчас без спроса уедешь из дома, это будет послушанием?
4: Ну, наверное, не совсем.
2: Если ты уедешь из дома в поезде, в лучшем случае тебя остановят милиционеры и вернут домой, где тебе, конечно, попадет.
4: Наверное так. А в худшем?
2: А в худшем, Иришка, тебя могут обидеть плохие люди, или ты можешь заблудиться. Родители даны Богом, чтобы они защищали тебя, пока ты маленькая. А если ты не слушаешься, они не могут тебя защитить, и с тобой может произойти беда, понимаешь?
4: Кажется, понимаю. Значит, не люди придумали, что такое хорошо, что такое плохо?
2: Значит, не люди.
4: И значит, я поступаю плохо?
2: Получается, очень плохо.
4: И значит, я должна быстро вернуться домой, пока Маришка маме с папой не отдала записку?
2: Это будет лучший вариант.
4: Гоша, ну тогда я помчалась. Что же я тут сижу?
2: Мчись, мчись, приходи еще. Маришке передавай привет.
3: Иришечка, а ты что, не уехала?
4: Не уехала, не уехала. Мама с папой еще не вернулись?
3: Нет еще.
4: Значит, моя прощальная записка еще у тебя.
3: У меня. А ты что ли на поезд опоздала?
4: Нет, Мариш, я больше никогда не буду уходить из дома.
3: Наверное, ты Гошину историю слушала.
4: Ой, Мариша, оказывается, это не люди придумали, что такое хорошо, что такое плохо. Что дети должны слушать родителей, а не наоборот.
3: И кто же это придумал?
4: Давай я вещи по местам разложу, пока родителей нет, а потом все тебе расскажу, хорошо?
3: Хочешь, давай я тебе помогу.
4: Помоги, конечно. Заодно и в шкафу порядок наведем.

0: Дорогие ребята, а вы знаете 10 заповедей, которые записаны в Библии? Если нет, попросите, чтобы взрослые прочитали их вам. Выучите их и запомните на всю жизнь. Господь хочет, чтобы вы были счастливы. И если вы будете исполнять то, что в них сказано, Бог обязательно благословит вас.
1: А наша программа окончена.

Интересен мне вопрос. Был ли маленьким Христос? Как учился он ходить? Что он начал говорить? И любил ли он гулять? И во что любил играть? Был ли он отцу послушен? Музыку какую слушал? Думаю, он добрым был. И в собрание ходил. Дружелюбным быть старался. И, конечно, он не дрался. Младшим братьям помогал. Иногда он уставал, но капризным, злобным не был. Он всегда смотрел на небо, он всегда молился Богу. Только в нем искал помогу. Если б мог тогда я жить, так хотел бы с ним дружить. Как желаю ею Божьим на Иисуса быть похожим.

0: Вы слушаете продолжение книги «Роза из Танненбурга». Глава 5. Ветер к утру постепенно утих. Густые темные тучи тоже рассеялись, и верхушки высоких елей в лучах восходящего солнца казались позолоченными. Угольщик, который почти не сомкнул глаз, медленно ходил вокруг хижины и прислушивался, не проснулась ли его гостья. Иногда ему казалось, что она пробудилась, но потом опять убеждался, что это не так, и радовался этому. Бурхард прекрасно знал цену спокойного, глубокого сна, и поэтому от чистого сердца желал несчастной девушке нежного ей покоя. Спокойный сон освобождает человека от тяжкого груза и придает новые силы для следующего дня. Заключил про себя Бурхард и задумался. Пройдя еще несколько шагов, он молитвенно произнес полушепотом: «Отец наш небесный, благослови эту сироту, и пусть она пребудет во сне еще какое-то время. Я думаю, что так будет и во время вечного сна, когда мы будем лежать под толстым ковром земли, травы и мха. Только тот сон, вероятно, намного приятнее и будет длиться вечно, если мы честно и достойно завершим свои дела на этой земле».
1: Солнце поднималось все выше. Звонко пели птицы в лесу, извещая миру, что и они рады новому дню. Вскоре появилась Агнесса, дочь Бурхарда. Она несла в руке корзину с продуктами для отца, притом сразу на целый день. Завтрак, обед и ужин. Агнесса хорошо знала отца и видела по его лицу, какое у него настроение. И теперь, подойдя ближе, сразу поняла, что чем-то он озабочен.
2: «Что случилось, папа?» —
1: спросила Агнесса и вопросительно посмотрела ему в глаза, ожидая ответа. Отец поднес палец к губам, давая знать, что надо молчать. Бурхард отвел дочь в сторону, подальше от хижины, и рассказал ей всю историю с Розой. Агнесса расплакалась, так ей жаль стало несчастную Розу. В это время Роза проснулась. Через маленькое отверстие в хижину проникли яркие лучи солнца, которые и разбудили ее. В первое мгновение Роза не поняла, где находится, но, осмотревшись, все вспомнила и от горя снова заплакала. Со слезами на глазах она и вышла из хижины. Увидев ее, старый угольщик и его дочь встали и направились к ней.
3: «Ой, к чему это, любезная красавица?» —
1: произнес шутливо Бурхард.
3: «Нельзя же такое прекрасное утро приветствовать слезами. Посмотрите на небо, какое оно синее и безоблачное после бури и дождя, как сверкают на солнце чистые капельки росы, как светло и тепло греет солнце. Уверяю вас, что буря и гроза, постигшие вас и вашего отца, тоже утихнут. Так всегда бывает, после ненастья приходит солнце, после горя — радость. Надо только положиться на Бога, от которого зависит все — дождь, солнце, страдание и радость».
1: Роза с Агнессой поздоровались, как подружки детства. Они очень долго не виделись, поэтому каждая удивилась, как подросла другая. Агнесса раскрыла корзину, достала кувшин с молоком и миску, куда налила молоко и поставила ее на маленький столик. Потом достала булку свежеиспеченного хлеба и коробочку с маслом. Сделав это, она пригласила свою подругу к столу. Роза взяла хлеб, разломила его на маленькие дольки и, раскрошив, всыпала в молоко. Ела она деревянной ложкой. После сытного завтрака Роза поблагодарила Бога и добрых хозяев за вкусную еду. Когда Бурхард заметил, что Роза кончила с утренней трапезой, он, довольный, посмотрел на девочек и сказал:
3: «А теперь, милая Роза, идите с моей дочерью к нашему дому и будьте там до тех пор, пока Господь Бог не поможет. Я пока подумаю и, возможно, тоже смогу с Божьей помощью что-то сделать в вашу пользу. Идите, только держитесь вместе. Как только справлюсь со своим углем, приду и я. Только вы, молодая дама, будьте веселее и не плачьте больше. Запомните, грусть и печаль никому не помогут, и слезы тоже не улучшат положение. Слышите, как птички поют? Они радуются тому, что Бог о них заботится, а значит, и мы не должны унывать. Я убежден, что Он, Господь наш, о вас с отцом заботится особо, поэтому радуйтесь и утешайтесь. А ты, Агнесса, внимательно наблюдай за дорогой и не отлучайся от Розы. Помоги ей переходить скалы. Матери привет передай. А теперь идите с Богом».
1: Агнесса с Розой взялись за руки и, как в детстве, довольные и радостные, углубились в лес. В начале пути они были вынуждены пробираться сквозь дремучий лес, без дороги. Потом, когда вышли на едва заметную тропинку, начинался довольно крутой подъем. Иногда с одной стороны возвышалась крутая каменистая гора, а с другой пролегала глубокая пропасть. Тогда мощные столетние ели внизу казались маленькими деревцами. Роза еще никогда не видела таких круч, и теперь, следуя за Агнессой, со страхом смотрела то в пропасть, то ввысь поднебесную. По ее телу перебегали мурашки, когда видела высоко над собой огромные выступы каменистых скал. «Ой, Агнесса!» — сказала она. «Куда ты меня ведешь? У меня такое ощущение, что мы забредем куда-то в тупик или в такую тайгу, из которой уже никогда больше не выберемся». Роза только успела произнести эти слова, как увидела перед собой долину, казавшуюся большим городом, засеянным цветами. Там внизу светило солнце, что придавало этой местности еще большую прелесть. «Ой, как хорошо! Кажется, мы из дикой страны переходим в места изобилия и радости!» Розе стало легко на душе. Появилась надежда, что Бог примерно таким путем поведет ее к счастливому исходу, как ей говорил отец, хотя и очень трудным и опасным путем. В долине, которая все яснее и обширнее представала перед их взором, стоял дом угольщика с очень пологой, но широким выступом крышей. Побуревшие темные стены придавали ему грустный, непривлекательный вид. За домом виднелись темно-зеленые ели. Молодые плодовые насаждения окружали всю усадьбу, что свидетельствовало о большом трудолюбии хозяев. Остроконечное высокогорье и высокие деревья придавали этой поляне особо красивый вид, и благодаря затишку со всех сторон весна сюда приходила раньше, чем в другие места. Теперь, спускаясь с возвышенности и приближаясь к усадьбе, Роза увидела несколько пасущихся на лугу коров. Чуть выше, на другой стороне, тоже недалеко от дома, лазили по скалам козы. Эти мирные животные напомнили Розе, как она совсем недавно убегала от дикого кабана. И она теперь подумала про себя, как скоро и резко может порою меняться ситуация. Все ближе девушки подходили к дому, где Агнесса жила со своими родителями, и Роза замечала все больше интересных деталей, как, например, пчелиные колоды в дальнем углу сада или бегающих во дворе кур. Вот девушки и достигли своей цели. Они с радостью и душевным облегчением переступили порог дома, где им уже ничего не угрожало. Роза устало опустилась на деревянную скамейку, осмотрелась и заметила, что через окно, а их в комнате было два, видны долина и скалы со всей своей живописной природой. Время приближалось к полудню. Хозяйка дома была на кухне занята обычными делами. Но когда услышала разговор дочери с кем-то, вышла и увидела Розу. Глаза ее широко раскрылись. Она сразу же подошла к Розе, улыбнулась и очень дружелюбно поздоровалась. Вначале супруга Бурхарда подумала, что гостья пришла их навестить, но когда узнала все подробности, то стала серьезной, и в глазах появились слезы.
3: «Вы любезная сударыня», — произнесла она, — «оказываете нам своим визитом большую честь. Дело в том, что этот дом когда-то построен на средства вашего отца и по его указанию. Теперь выходит, будто он уже тогда знал, что в нем будет жить его любимая дочь. Чудно иногда получается, но людям заранее неизвестно. Только Бог это знает. Да-да, моя милая, этот дом принадлежит вам, и поэтому чувствуйте себя в нем совсем как дома, независимо от того, сколько это будет длиться. Великий Бог на небесах заступится за вас и обязательно вернет вашему отцу его замок. Мы постараемся помочь вам, чем только сможем, делами, утешениями и молитвами». Роза, тронутая добродушием, сочувствием хозяйки, ответила:
2: «О, Господи, как приятно слышать добрые слова и встретить людей, желающих помочь в беде! Как я вам благодарна! Я понимаю, что вы готовы мне отплатить той же добротою, которую вам когда-то оказал мой отец, и я этому очень рада».
1: Супруга Бурхарда внимательно выслушала гостью, но не ответила, видимо, желая сменить тему разговора. Она, приложив правую руку к груди, произнесла, глядя Розе в глаза:
3: «Ой, меня посетила такая важная особа, такая уважаемая, милая сударыня, а я стою и не знаю, что накрыть на стол. Я очень извиняюсь, милая дама, но кроме крутой овсяной каши у меня сейчас ничего нет. Притом уже и пора обедать».
1: Не дожидаясь и не желая слушать ответные слова, хозяйка обратилась к своей дочери и сказала:
3: «Агнесса, займи нашу гостью чем-нибудь, побеседуй с нею, а я тем временем постараюсь на кухне что-то приготовить».
1: Напрасно Роза старалась отговорить ее. Заботливая хозяйка ушла на кухню и буквально через полчаса вернулась с горящей пищей. Она поставила готовое блюдо на стол и опять стала извиняться: «Пива и вина у нас тоже нет, и мне очень неприятно и стыдно ставить на стол такую простую еду. Честное слово, я сегодня в первый раз чувствую неловкость из-за нашей бедности».
2: «Ой, что вы говорите, милая тетя Гертруда! Вы не знаете, как вы богаты! Вы все так хорошо выглядите, здоровы, с румяными лицами! А ваша простая пища наверняка полезна и для меня. Я вижу и чувствую, что у вас есть еще что-то более ценное, чем пища. Это ваша тихая и спокойная жизнь. Поверьте мне, я не в состоянии вам объяснить, как хорошо и вольно я себя здесь чувствую, как ужасно шумно и беспокойно в нашей крепости по сравнению с этой вашей жизнью. Там, в крепости, всегда множество разных проблем, ссор между людьми, даже опасные угрозы со стороны воинствующих вражеских банд. А как мы переживали и страдали при последнем нападении на нас. Нет, здесь в этом лесу намного лучше и безопаснее, и вы можете поблагодарить Бога, что не связаны со всей суетой, которая царит в крепости. Я согласилась бы здесь провести всю свою жизнь, только бы мой отец освободился и был бы вместе со мной. Угольщик Бурхард как будто исчез. Уже несколько дней его никто не видел и не слышал о нем. Он только сказал своей дочери, когда та в последний раз ему принесла еду, что поедет в город продать уголь, и попросил, чтобы ему не приносили больше продуктов. Еще он сказал, что долго не задержится и скоро будет дома. Домашние уже ждали и все беспокоились о нем, когда однажды вечером он явился с большой, тяжелой косулей на плечах. Бурхард, запыхавшись, опустил на пол свою добычу, поставил в угол лук со стрелами и, сделав шаг вперед, весело улыбаясь, поздоровался с каждым в отдельности. Все были очень рады его возвращению. «Ну как твои дела? Уголь продал?» — спросила его супруга.
3: «Ах, что там уголь?» — произнес Бурхард. «Его продажа не главное. Важнее и обиднее то, что мои большие надежды превратились в уголь», —
2: сказал уже более серьезно угольщик и добавил.
3: «К счастью, не все безрезультатно. Я все же успел разузнать кое-какие важные детали. Вообще-то, я не хотел вам об этом говорить. Да уж ладно. Так вот, слушайте. Дело в том, что я встретился с некоторыми рыцарями, верными в нашему доброму господину, которые тоже ненавидят Кунериха. Я просил их штурмовать крепость и таким образом освободить томившегося там Альберта. Это один вариант, был у меня и другой план. Преследовать негодяя Кунериха во время охоты, схватить его и бросить в самый глубокий подвал и томить там до тех пор, пока не согласится освободить пленного и вернуть все награбленное нашему хозяину. Но мои планы не поддержали друзья, они другого мнения и, возможно, правы. Они говорят, что банда Кунериха в настоящее время очень сильна и опасна. Поэтому предлагают дождаться конца войны. И когда вернутся рыцари Альберта, тогда можно будет попытаться что-либо сделать».
2: Бурхард сделал паузу, посмотрел на Розу и продолжил.
3: «Но, к счастью, милая сударыня, вами пока никто не интересуется. Хоть это и хорошо, но, честно говоря, меня это удивило и даже обидно стало. По-моему, для вас лучше всего остаться здесь и никому не говорить об этом. Но это мое мнение, а вы, конечно, имеете право поступить по-своему».
2: «Об этом нечего рассуждать», — ответила Роза. «Я 100 раз согласна остаться здесь, если только мне разрешите».
3: «Разрешите, говорите вы?»
2: — воскликнул угольщик.
3: «Неужели вы думаете, что мы забыли, как ваш отец нас спас от этого негодяя Кунериха? Как он меня с женою и ребенком взял к себе в крепость? Ведь все, что мы имеем — дом, двор и остальное — от него. Мы были бы самыми неблагодарными людьми на свете, если бы все это забыли. Нет-нет, мы ничего не забыли, и поэтому очень просим, оставайтесь, пожалуйста, у нас. Я постараюсь, насколько это возможно, заменить вам отца, и Гертруда с Агнессой будут рады. Мы позаботимся о том, чтобы у нас вам было не скучно. Поверьте, милая, для нас большая честь сделать для вас что-то полезное».
2: Бурхард посмотрел на всех присутствующих,
1: будто ожидал услышать мнение других. Потом, повернувшись, поднял с пола косулю, взвалил себе на плечо и сказал, прежде чем покинуть комнату:
3: «Вы все в последние дни питались очень постно, но сегодняшний ужин должен быть более сытным. Мы поджарим свежую печень в честь нашей встречи. Притом я это лакомство приготовлю сам, как иногда приходилось это делать вместе с вашим отцом».
1: Бурхард вышел со своей добычей, чтобы разделать тушу и готовить обещанный ужин. Утром следующего дня Бурхард начал переставлять мебель. Он хотел, чтобы Роза почувствовала себя свободно в их доме.
3: «Так»,
1: — произнес он, когда закончил работу,
3: — «теперь хоть есть у вас крыша над головой. А что касается пищи, то с этим тоже не должно быть проблем. Вся дичь, живущая в этом лесу, принадлежит по праву вашему отцу. Поэтому я постараюсь приносить с охоты зайцев, косуль, уток и куропаток, и с избытком все».
1: Гостеприимный хозяин с удовольствием показал Розе не только дом, но и участки, засеянные зерновыми культурами, поля и огороды. Когда они все вместе подошли к колодам с пчелами, Бурхард остановил сопровождающих и сам направился к колодам. Через некоторое время он вернулся с кусочком сотового меда, который протянул Розе и сказал:
3: «Берите, попробуйте этот целительный дар природы».
1: Роза взяла его в руки и с интересом рассматривала этот чудесный сот с удивительно красивыми ячейками, наполненными янтарным медом. Все здесь было необычным для Розы, и она была очень довольна, что эти люди, живущие в одиночестве, так добры к ней. Старый угольщик никогда не приходил домой с пустыми руками. То он приносил корзину с ягодами, то с рыбой, а однажды вернулся с работы с двумя дикими голубями. Бурхард видел, как этому радовались Агнесса с Розой. И тогда он смастерил для голубей маленькую клетку, которую назвал «птичьим домиком». В этот домик он и поселил красивых птиц. Девочки кормили их крошками и очень любили голубей. Еще через недолгое время хозяин дома привел маленького олененка. Доверчивое животное бежало за ним, как собака.
3: «Это мирное животное тоже сирота, и я дарю его тебе, Роза. Ухаживай за этим детем»,
1: — сказал Бурхард, наблюдая за Розой. Через пару дней, когда Бурхард имел свободное время, он сплел для олененка красивую уздечку с красивым длинным поводком. И тогда Роза с Агнессой водили по лужайке животное и очень скоро приручили его. Старый угольщик развлекал свою гостью не только интересными делами. Когда долгими вечерами семья сидела вместе с Розой за столом, он рассказывал о том времени, когда Роза с Агнессой еще были маленькими. Это были воспоминания о жизни смелых рыцарей. Но при этом не забывал упомянуть и о доброй Матильде, ее милосердии, необыкновенной религиозности. Роза с большим интересом слушала и в то же время и тосковала по своим родителям. Сочувствующая несчастной девушке супруга Бурхарда постоянно старалась помочь Розе, чем только могла. Когда узнала, что та имеет только одно единственное платье и нет запасного белья, она достала из сундука отрез самотканного полотна и раскроила для Розы новую рубашку. Также она дала ей и вязаные шерстяные чулки,
2: и при этом очень извинялась, что не имеет более удобных и красивых для нее молодой барышни. Трудолюбивая Гертруда зимой очень много пряла и всегда имела в запасе шерсть, но теперь старалась прясть особенно тонкую нить, чтобы соткать для Розы новое красивое платье. Все эти старания доброй женщины видела Роза и поэтому ценила вдвойне полученные подарки. Агнесса, которую Роза помнила еще с раннего детства, тоже была счастлива, что имела возможность играть и весело проводить время со своей подругой. Они не только развлекались, но и трудились вместе на небольшом огородном участке возле дома, где выращивали разные овощи. Счастливые девочки всегда находили для себя занятия. То они любовались водной гладью чистого озера, то бегали по лугу и собирали цветы, то бродили по лесу в поисках ягод и грибов. Но несмотря на увлеченные занятия и доброе, любящее отношение к ней хозяев, Роза ежедневно думала о своем несчастье. Где бы она ни находилась, играла или работала, она вспоминала отца. Иногда она незаметно пропадала, и тогда ее искали по всей территории. Озабоченные и встревожившиеся за Розу хозяева дома тогда обыскивали всю окрестность, громко ее звали, но она не отзывалась. Неужели что случилось? Думали с тревогой Бурхард с Гертрудой и продолжали поиск. Потом, углубляясь дальше в лес, находили свою квартирантку в гуще лесных зарослей. Роза как будто и не слышала, что ее звали и искали. Она стояла на коленях и усердно со слезами молилась. Когда старый Бурхард впервые застал Розу во время молитвы там, в лесной чаще, когда услышал слова и увидел ее заплаканное лицо, он даже дыхание притаил, чтобы не испугать ее и не прерывать ее искреннего общения с Богом. Там, в лесу, видя перед собой страдающую Розу, Бурхард еще раз убедился, всем сердцем и душою почувствовал, как важно для него и Розы освободить Альберта. В один прекрасный день, воскресенье, когда все вместе сидели за обеденным столом, Бурхард завел разговор о грибах, их разновидностях и людях, которые их собирают.
3: «Я знаю одного угольщика», — начал Бурхард. «Он живет в соседнем лесу, вблизи Фихтенбурга. Так вот, дети того человека часто носили грибы в крепость Фихтенбург. Со временем крепостные служащие привыкли к этим детям, беседовали с ними, и случалось так, что одну девочку приняла к себе на службу женщина, как говорят, со свирепым характером, которая там охранницей главных ворот работает. Но прошло недолгое время, и злая охранница прогнала ее. И после этого отец девочки так разозлился, что строго запретил всем членам семьи носить в крепость грибы. Даже как он выразился, если грибы вырастут на моей голове, а те будут очень просить».
2: Агнесса засмеялась, а Роза задумчиво в упор посмотрела на Бурхарда. Потом поинтересовалась. «А когда это было?»
3: «Насколько мне известно, не очень давно. Но почему тебя это интересует?»
2: — спросил Бурхард. Роза отвела взгляд в сторону окна, смотрела в одну точку, будто видела там вдали что-то очень важное для себя. Бурхард молча наблюдал за нею. Вдруг Роза резко вскочила, повернулась лицом к хозяину дома и восторженно произнесла: Да, так я и сделаю. Я переоденусь в бедную одежду, возьму корзину с грибами и пойду к крепости, где находится мой отец. Там меня непременно встретит охранница, и я попрошусь на службу. Я очень постараюсь понравиться ей, даже если она очень вредная. Я сделаю все возможное, чтобы меня приняли на какую-нибудь работу. Тогда у меня появится возможность увидеть отца и помочь ему. «О, Боже!» — произнесла Роза, направив взор к небу. «Помоги и благослови этот план!»
3: Бурхард покачал головой и стал возражать. «Нет, сударыня, я сомневаюсь в успехе такого плана».
2: Но Роза не отступала. Она еще раз повторила все подробности, все детали для осуществления своей идеи. И тогда старый угольщик улыбнулся, по-отцовски доверчиво посмотрел ей в глаза и сказал:
3: «Хорошо, попробуй, только учти, что там, в крепости, тоже не все глупые».
2: С помощью супруги Бурхарда Роза переоделась и предстала для обозрения перед хозяином дома, готовая идти в чужую крепость. Гертруда с Агнесой весело смеялись, видя знатную сударыню в таком наряде.
3: «А знаете, Роза, эта одежда вам идет», — сказала тетя Гертруда. «Только бледное лицо и ваши нежные руки не подходят. Если на вас кто-то обратит внимание, то сразу заметит, что вы не крестьянская девушка, а барышня из знатной семьи».
2: Бурхард имел в своей домашней аптеке самим составленную мазь, предназначенную для лечения ран. Она и пригодилась Розе, чтобы придать коже темный цвет. Не только лицо, но и руки намазала она этим кремом.
4: «Вот теперь вы настоящая дочь угольщика, и никто вас не узнает!» — воскликнула Агнеса.
2: Роза хотела сразу, в тот же день, отправиться в крепость. Она боялась, что вдруг какая-нибудь другая девчонка поступит туда на службу, и тогда ее не примут.
3: «Рискните, это благородное дело. Но подождите до завтрашнего дня. Вы еще не готовы, сударыня», —

0: стоят три каменных креста, и от них уже видна крепость Вихтенбург. Так вот, на том месте, где стоят кресты, останется Агнеса до вашего возвращения». Рано утром следующего дня Роза была готова для похода. Она взяла корзину с грибами, Агнеса другую с разными продуктами, и они, взявшись за руки, покинули усадьбу. Бурхард с супругой смотрели им вслед и пожелали счастливого пути.
1: «Бедное дитя!»
0: — произнес печально Бурхард.
1: «Ее благое дело должно быть удачным, иначе обещания, обозначенные в четвертом завете, утратят свою силу».
0: Завтра вы услышите продолжение книги «Роза из Танненбурга».

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Всем привет. А это значит и вам, мамы и папы, если вы нас сегодня слушаете.
2: Это значит привет всем членам ваших семей. Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа».
3: Немного позже мы дадим вам наш адрес.
2: Так что приготовьте карандаш и бумагу, чтобы они были у вас под рукой. Ну, а сейчас начинаем нашу передачу. Дядюшка Дэн, в прошлый раз ты рассказывал нам о двух мальчиках, Иакове и Исаве, которых ты назвал непохожими близнецами. У меня такое ощущение, что рассказ о них остался неоконченным, что должно быть продолжение.
3: Твое ощущение правильное, тетушка Кэрол. Мы посвятили им еще 3 передачи. Сегодняшнюю часть можно найти в книге «Бытия» в 28 и 29 главе. Я назову ее «Близнец-обманщик попадает в просак».

0: Иаков, сын мой, поторопись, пока Исав тебя не настиг, он убьет тебя.
1: Я не хочу уходить от тебя, мама.
0: Ты должен уйти, сын мой. Отец велел тебе идти на мою родину в Месопотамию и там найти себе жену. Так что иди, сын, иди, прошу тебя.
1: До свидания, мама. До свидания, мама.
0: О, Боже, что если я никогда больше его не увижу?
2: Почти стемнело. Пора устраиваться на ночлег. О, здесь как раз подходящее местечко. Вода есть, трава мягкая, и деревья, значит, есть и тень, и хворост для костра. Нет, лучше, наверное, костер не разжигать. Если Сав все еще гонится за мной, он может увидеть огонь. Я могу поесть орехов или найти каких-нибудь плодов. Пора, наверное, пора. Пора устраиваться на ночь, пока еще хоть что-то видно. Вот листья, трава. Вполне достаточно. Здесь я и лягу. А вот камень. Он послужит мне подушкой. Камень вместо подушки. Дожил. И от чего еще мне теперь ждать? Ведь я стал изгоем. И все из-за своих грехов. Я лишился, полностью лишился права на благословение Божие. Могу ли я молиться? А? Нет, Господь не услышит молитвы такого грешника, как я. И все же я помолюсь. Я исповедуюсь. И, быть может, Бог меня простит. О Господи, Отец Небесный, Боже отца моего и деда моего Авраама, услышь меня. Я признаю свои грехи и молю о прощении. Я признаю, что я грешник, Господи, но молю Тебя, не отвергай меня. Не лишай меня любви Твоей и сострадания. Прости меня, о Боже милостивый, и если простишь, подай мне какой-нибудь знак. Прости меня! О Боже мой, Боже, прости меня!
1: Нет, Господь не простит меня. Он не сможет. Я слишком большой грешник.
3: Утомленный долгой дорогой, наш путешественник Иаков заснул. Но, несмотря на его грехи и ошибки и слабую веру, Господь не оставил его своей милостью. В сострадании своем он предстал перед Иаковом как тот, кто был ему больше всего нужен, как спаситель. Заснул Иаков, и приснилась ему лестница, блестящая и сверкающая. И стоит та лестница на земле, а верх ее упирается в небо. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. А наверху той лестницы стоит Господь. И вот услышал Иаков голос с неба.
4: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе.
3: Иаков пробудился от сна своего и убоялся.
1: Истинно Господь присутствует на месте сем, а я и не знал. Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные.
3: И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил памятником, и положил Иаков обет, сказав:
1: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. И всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть».
3: И встал Яков и пошел в землю сынов Востока, и увидел, вот на поле колодец, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него.
1: Эти люди кажутся дружелюбными. Доброе утро, братья.
5: Доброе утро.
6: Здравствуйте.
7: Доброе утро.
8: Доброе утро.
9: А ты, видно, не здешний? Откуда ты?
1: С запада. А вы? Вы откуда?
9: А мы из Харана. Из города Харана.
1: А, из Харана? Тогда, может быть, вы знаете человека по имени Лаван, сына Нахора?
9: Ну, а как же, конечно. Кто же не знает Лавана? Хороший человек, умный, проницательный.
1: А он здоров?
9: Конечно. А что?
1: Да так, просто спросил.
9: Но если у тебя еще есть вопросы, ты спроси лучше Рахиль. Она дочь Лавана, и она приводит сюда отцовских овец на водопой.
1: Да?
9: Да. О, а вон и она. Идет сюда.
1: Да она красавица.
9: Да, да уж, это точно.
1: А вы не снимете камень с колодца, чтобы овцы могли напиться?
9: А как же, снимем. А да только когда овцы подойдут.
1: А что, каждый может откатить камень?
9: А это если силы хватит. Но потом его надо вкатить обратно.
1: У меня хватит силы.
9: Хочешь, помогу?
1: Нет-нет, я справлюсь. Спасибо тебе.
9: Хочешь перед ней покрасоваться?

0: Скажи, чужестранец, почему ты поишь моих овец?
1: Меня зовут Иаков.
0: Ну, хорошо, Иаков. Но ты мне так и не сказал, почему ты поишь моих овец.
1: А ты Рахиль?
0: Да.
1: Дочь Лавана и внучка Нахора?
0: Да, но...
1: А это овцы твоего отца Лавана.
0: А какое это имеет отношение? Ты меня поцеловал? Как ты посмел?
1: Я твой двоюродный брат, Рахиль. И я...
0: Двоюродный брат?
1: Да.
0: Да, это самое удобное оправдание. Только правда ли это?
1: Я сын Ревекки, сестры твоего отца.
0: А, знаю, она вышла замуж за человека из Ханаана. Кажется, его звали Исаак, да?
1: Да, да, он мой отец. Они познакомились, твоя тетка Ревекка и мой отец, как раз здесь. Вернее, слуга моего отца, его звали Елиезер, пришел сюда, может быть, даже к этому колодцу, встретил тут Ревекку и забрал ее в Ханаан, и она стала женой Исаака.
0: Да, да, я слышала эту историю много раз.
1: А как ты думаешь, может быть, я хотел сказать... Что, может быть, это неспроста, что мы с тобой встретились у того же самого колодца, а?
0: Я... Побегу-ка я домой и скажу отцу, что ты пришел. А ты посмотри пока за моими овцами.
2: Сын моей сестры Ревекки здесь, в Харане?
0: Да, папа, я оставила его у колодца.
2: Я сейчас же пойду к нему и приглашу его к нам. Ну-ка, покажись. О, вылитый портрет Ревекки. Ну, как она там?
1: Когда я уходил, была здорова, дядя Лаван.
2: Так ты ее сын, Иаков. Скажите на милость.
1: У меня есть еще брат-близнец. Его зовут Исав.
2: Иаков и Исав. Звучит хорошо. Ну что же, я держу тебя здесь и заговариваю тебе зубы. Пойдем в дом. Оставайся у меня сколько захочешь. Будь моим гостем.
1: Спасибо. Дядя Лаван.
2: Мы пойдем вперед, Рахиль, а ты приведи овец.
0: Хорошо, папа.
1: Может быть, мне остаться с ней? Помочь ей?
2: Вижу, ты парень не промах. Ну что, красивая у меня дочка?
1: Очень.
2: О, ты еще не видел мою старшую Лию? Рахиль, конечно, хороша, спору нет, но Лия... От нее у любого мужчины голова пойдет кругом.
3: И прожил Иаков в доме Лавана целый месяц.
2: Скажи мне, Иаков, как теперь тебе нравятся наши земли и наши обычаи?
1: Мне очень хорошо здесь, дядя Лаван.
2: Ну и отлично. И я рад, что ты здесь. И дочки, и слуги говорят мне, что ты прекрасный работник.
1: Я стараюсь помочь, чем могу.
2: Мы близкие родственники, Иаков. И я не допущу, чтобы ты дальше работал бесплатно. Я заплачу тебе, сколько ты захочешь. Ты только мне скажи.
1: Хорошо, я скажу. У вас, дядя, две дочери... Лия и Рахиль.
2: Угу.
1: Я готов работать на вас 7 лет, если вы отдадите за меня вашу младшую дочь, Рахиль.
2: Ну что ж, Иаков, лучше пусть она за тебя выходит замуж, чем за кого-то чужого. Оставайся у меня на 7 лет.
3: Thank you.
1: Я тебя очень люблю, Рахиль.
0: Но тебе придется отработать за меня 7 долгих лет. Стою ли я этого?
1: Ты стоишь каждой секунды, каждой минуты и дня, каждой мысли, поступка и слова за эти 7 лет.
0: Ты же понимаешь, что отец пользуется твоей добротой. 7 лет отработки – это очень дорогой выкуп.
1: Да я бы 7 раз по 7 лет за тебя отработал, Рахиль.
4: Вот какой вывод я сделала из всех этих историй, дядюшка Дэн. У людей всегда, во все времена, были одни и те же чувства, желания и слабости.
5: Вот почему Священное Писание столь же важно сегодня, как и 100 лет назад. Наш Господь, который нас создал, прекрасно знает наши проблемы и слабости. Поэтому учение Спасителя нашего Иисуса Христа и сейчас доступно нам в Библии. Оно указывает путь к спасению, а нам остается только прочитать о нем.
4: Мы знаем, что у многих из вас своей Библии нет. Вот мы и подумали, что, может быть, вам помогут наши уроки Библии.
5: Они написаны так, что вам не обязательно иметь свою Библию. Если же она у вас есть, то вы найдете в уроках ссылки на Библию и сможете прочитать важные тексты.
6: Вы можете послать ваш запрос сегодня.
5: Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com. А сейчас продолжим наш рассказ, который называется «Близнец-обманщик попадает в просак».
2: Лия.
0: Да, папа.
2: Тебе нравится Иаков?
0: Конечно, хороший парень.
2: А ты хотела бы стать его женой вместо Рахили?
0: О чем ты говоришь, папа?
2: Понятно. В твоих глазах все написано. Ревность к Рахили и любовь к Иакову.
0: Но, папа!
2: Но ведь я угадал.
0: Иаков и Рахиль обручены. Через несколько дней закончится 7-летний срок, и они поженятся.
2: Ты не ответила на мой вопрос. Ты хотела бы стать его женой?
0: Но я... Да, я влюблена в него, но это невозможно. Он любит Рахиль.
2: Ничего в этом невозможного нет. Я могу сделать так, что он женится на тебе.
0: А как?
2: Невесты надевают фату и остаются в ней во время свадьбы. И потом, так вот, под фатой будешь ты.
0: Ты думаешь, Иаков такой глупый, что не узнает мой голос?
2: А ты не разговаривай, только слушай и веселись. Иаков ничего не заметит.
0: А как же Рахиль? Где же будет она во время свадьбы? Ты что, думаешь, она будет тихо сидеть и позволит тебе обмануть Иакова?
2: Да. Она послушная дочь. Она сделает, как я ей скажу.
0: А как же насчет самого Иакова? Он же разозлится. Он прогонит меня, и я буду опозорена.
2: Он тебя не прогонит. Я придумал, что надо сделать.
0: Все это нелепо.
2: Ничего подобного. Иаков знает обычаи нашей страны. Сначала замуж выдают старшую дочь, а потом младшую. Ну, а ты старшая.
0: Скажи, отец, почему ты хочешь поставить меня на место Рахили?
2: Ты моя старшая дочь, и ты...
0: Папа, я же не Иаков. Я не верю каждому слову.
2: Ну, хорошо. Я скажу тебе. Иаков хороший работник. Все, за что он не возьмется, приносит прибыль. И я не хочу терять его. Когда он обнаружит, что женился на тебе, а не на Рахиле, он все равно захочет жениться на ней. И тогда он будет работать на меня еще 7 лет.
0: Так ты готов принести в жертву счастье Рахиле? Да и мое тоже? За 7 лет бесплатного труда? Просто для того, чтобы у тебя стало больше овец и коров?
2: Стада – это богатство, а богатство – это власть. Друзья, друзья, позвольте мне сказать. Мы собрались здесь, чтобы отпраздновать свадьбу моей дочери с ее суженым Иаковом. Я не теряю дочь, а приобретаю сына. Позвольте предложить тост за молодых. Выпьем за то, чтобы они жили богато и долго, и чтобы у них было много детей.
5: А на следующее утро...
1: Кто ты? И где же Рахиль? Ведь я на ней женился.
0: Нет, Иаков, я твоя жена.
1: Но я не люблю тебя. Я люблю Рахиль.
0: А я люблю тебя. Знай это.
1: Что все это значит? В чем дело?
0: Была брачная церемония и свадьба. Мы с тобой стали мужем и женой, Иаков.
1: Но это же обман. Кто это сделал? Ты? Твой отец? Да, твой отец. Очень похоже на него. Сейчас я с ним поговорю.
0: Но я люблю тебя, Иаков. И ты дал мне обет.
1: Так значит, твой отец со мной это проделал? Ну, ему придется за это ответить.
2: Чего ты из-за этого так расстраиваешься, сын мой?
1: Чего я расстраиваюсь? Да ведь я 7 лет работал на тебя за Рахиль. А получил Лию?
2: Ай, Лия хорошая девушка и будет идеальной женой.
1: Но не для меня.
2: Извини, Иаков, но я не мог поступить иначе. Ты знаешь, что у нас на Востоке принято сначала выдавать замуж старшую дочь, и только потом может выходить замуж младшая.
1: Тогда зачем? Зачем ты обещал отдать за меня Рахиль?
2: Это было 7 лет тому назад. Я был уверен, что за 7 лет Лия наверняка выйдет замуж, но она не вышла.
1: Но я не хочу, чтобы Лия была моей женой. Так, я объявлю брак недействительным.
2: Не делай этого, Иаков. Это невозможно. Ты опозоришь Лию. Это ляжет позором на меня, на всю нашу семью. О, прошу тебя, Иаков, не прогоняй ее, пожалуйста.
1: О, но я не знаю, что делать.
2: Останься до конца недели с Лией. А потом я отдам тебе в жены Рахиль. Еще за 7 лет службы. А,
1: но зачем мне 2 жены?
2: Ну, все так делают. Таков общепринятый обычай в нашей земле.
1: Да, но с 2 женами в доме не будет мира и спокойствия. И потом, я уже ждал руки Рахили 7 лет. Еще 7 лет? Это слишком долгий срок.
2: Тебе не придется ждать 7 лет, чтобы жениться на ней. Я прошу тебя подождать всего неделю. Останься на неделю с Лией, и тогда можешь жениться на Рахили. А 7 лет за нее Можешь отработать потом.
1: Я подумаю и дам тебе знать.
2: Ты плакала, Рахиль?
0: Наверное, я просто глупая женщина.
2: Ты моя красавица. Ты самая прекрасная женщина на свете, и я люблю тебя.
0: Ах, Иаков, я тоже тебя люблю, но, видно, не быть нам вместе.
2: Кто это сказал?
0: У тебя уже есть жена, Лия.
2: Но я могу объявить этот брак недействительным.
0: Но ты женился на ней, Иаков, и ты несешь определенные обязательства, хотя тебя женили обманом. Наверное, не судьба нам быть вместе.
2: Ну что ты? Вот что мне предложил твой отец. Если я проживу с Лией до конца недели, чтобы я не мог расторгнуть брак, то он разрешит мне жениться на тебе.
0: Правда?
2: Еще за 7 лет службы.
0: Ждать еще 7 лет?
2: Нет, я могу на тебе жениться в конце этой недели.
0: А как ты это сделаешь?
2: Ты будешь ревновать к Лии. Вы будете спорить и ссориться.
0: Ай, мне все равно, Иаков.
2: У тебя и минуты не будет спокойной, если ты станешь моей женой вместе с Лией.
0: Ну и пусть. Зато ты будешь моим.
2: Иаков, сын мой, я отдаю тебе самое дорогое, что у меня есть. Мою младшую и последнюю дочь. Бери ее, заботься о ней, люби ее и лелей, и да благословит вас Бог. Друзья мои, друзья, позвольте мне сказать. Мы собрались здесь отпраздновать свадьбу моей дочери Рахили с ее суженым Иаковом. Я не теряю дочь, я приобретаю сына. Предлагаю тост за молодых. Долгие вам лета, будьте здоровы и богаты, и да пошлет вам Бог много детей.
4: Да чего же этот Лаван хитрый и беспринципный, да? Да он просто негодяй.
5: Возможно, но вспомни, ведь и сам Яков обманул отца. И все-таки по натуре Яков был глубоко порядочным и к тому же трудолюбивым человеком. И любая работа у него спорилась.
4: Для Лавана Иаков был просто золотой жилой. Ведь Иаков все время, в любую погоду был при стаде. А если какое-то животное отбивалось от стада, то Иаков должен был его искать, пока не найдет. На него можно было положиться, верно?
5: Как сказано в книге пророка Иезекииля в Ветхом Завете, глава 34, стихи 28 и 31, и узнают, что вы овцы мои, овцы паствы моей, вы человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог. Овцы паствы Божьи будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их.
4: Прекрасная мысль. Но на этом можно было и закончить, дядюшка Дэн.
5: Согласен. Но сегодня мы говорим всем до свидания.
7: Это был час твоего рассказа.
6: Тетушка Кэрол
5: и дядюшка Дэн
6: прощаются с вами.
5: До новых встреч!

0: Подруга дорогая, я извиняюсь, вас прошу. Известно ли вам обители рая в том вечном радостном краю, где муки, скорби и рыдания совсем исчезнут навсегда, где есть любви одно желание — воспеть хвалебный гимн Творца?
1: Да, я не раз и не слыхала. Священник в церкви говорил, что и за гробом жизнь иная, и этим он народ манил. Но мне ли во время жизни юной мечтать о том, что будет, где умрем? Могила нас покроет, что будет людям, то и мне.
0: Могила скроет только тело, из праха взято ведь оно, и в прах пойдешь, чтоб там лежало до воскресения своего. В тот день последний и великий восстанут мертвые на суд, свои грехи тогда припомнят и наказание понесут.
1: Греха я вовсе не имею, я не украла ничего, своим трудом я жить сумею, и я свободна от него.
0: Христос во плоти человека прожил лишь только без греха, и мы, живя в строптивом веке, грешить способны завсегда.
1: Ведь только здесь же с человеку земля полна блаженств для нас, а мы словем рабы от веку, еще грехом пугает нас. Какой там грех, и кто там знает, и кто там был, ты мне скажи. Нас простяков всегда смущает, чтоб только были мы рабы. Я в жизнь загробную не верю, категорически скажу, что человек подобен зверю, меня оставить попрошу. Одно дыхание, нет различия у человека и скота, ничуть не разнося все ткани, уж проследили доктора.
0: Ведь естество зверей и птичек с крови и плоти состоит, в них нет божественной частицы, они не могут вечно жить. А человек, душа живая, жизнь будет вечна, не умрет. Коль оборвется жизнь земная, душе настанет приход. Видала ли ты, что в техконторе зверь дикий делом управлял? О нет, лишь человек повсюду правителем над всеми стал. Окончил ли когда был школу, подумай только хорошо, зачем он кушает солому, а ты берешь себе зерно. Давно вопросом задаются, не с обезьяны ли человек, твердить теории найдутся немало в наш 21 век. Один профессор знаменитый задумал в клетке побывать, там, где царили обезьяны, затеял все от них узнать. Он в клетке точно, как мартышка, пищит, ворчит, мову ведет, а день за днем проходит быстро, мечта на лад его не идет. Выходит жалкий, изумленный профессор с клеточки своей, людьми ужасно оскорбленный, что цели не достиг своей. Так вот, подруга дорогая, не верь ты мрачным голосам, ведь есть за гробом жизнь иная. Христос, молитвы прибегай, на плоть и кровь не полагайся, и на превратные мечты, а лишь на Бога доверяйся, и в этом счастье сыщешь ты.
1: Во всем теперь я соглашаюсь, готова Господу служить. Лишь только в том я сомневаюсь, что не сумею в правде жить. Кругом ведь ложь, везде коварство, повсюду зло и грех кипит. Народ создал себе сам рабство, греху и сатане служить. Среди греховных бурь волнений, ведь я не в силах устоять. И кто поможет мне в борене его заветы исполнять?
0: В дни вихря, бурь моя подруга, одна в челне не поплывешь. Но призови на помощь друга, и в нем опору ты найдешь. Тогда лишь сможешь ты причалить к той вековечной пристани, где, позабыв невзгоды жизни, ты будешь в царстве истины.

0: В эфире детская передача «900 секунд доброты».
1: У микрофона Анна Отчик
0: и Андрей Шевелев.
1: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас. Привет, Андрюша! Ох, как я спешила сегодня встретиться с тобой! Так хочется рассказать о том, что сегодня было на собрании в церкви.
0: Здравствуйте! И что же такого особенного могло произойти? У меня на собрании обычно очень скучно.
1: Скучно? Да ты что? Вот это да! Мне скучно никогда не бывает. К нам сегодня приехал в гости оркестр народных инструментов из Бреста. Это город в Беларуси. А ты знаешь, что я очень люблю музыку и особенно такие оркестры. Приехала в основном молодежь и подростки. Они вели собрания, много участвовали, играли, пели.
0: Ну, конечно, на таком бы и мне не было скучно. Это не то, что одни проповеди и стихи бабушек.
1: Подожди, ты не дослушал. Проповеди тоже были, и очень полезные. Одну из них говорил их руководитель оркестра. Кстати, затянулась она на 45 минут, но для меня прошла на одном дыхании. Он говорил о том, что все нужно делать, стараясь, а не как попало. И для Бога все нужно делать идеально. Одним словом, нельзя прийти на собрание и рассказывать недоученный стих или играть фальшиво на скрипке.
0: Да, это верно. Меня мама тоже заставляет всегда хорошо готовиться к участию на собрании. Но как часто мне туда не хочется идти. Ведь такие интересные моменты, как у вас сегодня, редко бывают. Поэтому мне и скучно там сидеть.
1: Но предположим, что на собрании действительно очень скучно. А где же, по-твоему, весело? И что бы ты хотел делать в то время, когда родители идут на богослужение?
0: Эх, где весело, спрашиваете? Весело у меня на дворе, на детской площадке, например. Или на перемене в школе, или на футбольном поле. Да даже просто дома и то веселее. Просто не могу сидеть долго на одном месте. Мне нужно бегать, прыгать, играть с кем-то, разговаривать или хотя бы смотреть интересный мультик. Вот если бы можно было во время собрания с кем-то поразговаривать или пробежаться на улицу, вот было бы здорово. А потом бы еще вместо проповеди рассказ бы нам рассказали и показали к нему иллюстрации, как на детских. Тогда бы было намного легче там высидеть. Но мама садит меня рядом с собой и не разрешает выходить с кем-то разговаривать. А проповеди рассказами тоже не заменяют.
1: Да, тебя послушать, так там действительно все плохо. Хорошо хоть, что ты сидишь на лавке, а не на окне.
0: А то что было бы?
1: Да вдруг тоже уснешь и приключится беда. Ведь не один ты скучаешь на собрании. 2000 лет назад тоже был один мальчик, которому было скучно. И закончилось это знаешь чем?
0: Нет. Это история из Библии? Расскажите.
1: Да, она записана в Библии, в книге Деяния, 20 главе. В одном из городов, в котором была церковь, в Троаде, апостол Павел беседовал с собравшимися людьми. Другими словами, проповедовал и учил, как пресвитер у нас на собрании. Павел знал, что не скоро сможет снова прийти в этот город. Поэтому хотел как можно больше рассказать ученикам. Беседа затянулась за полночь. Конечно, раньше родители тоже приводили с собой детей. В этот раз комната была переполнена, и часть детей и подростков сидели на окнах, хоть это и был третий этаж. И вот, когда уже была глубокая ночь, вдруг все услышали громкий вскрик, и кто-то упал на землю из окна. Люди в ужасе побежали вниз. Это был юноша Евтих, которому тоже было уже не очень интересно слушать длинную проповедь, и он стал засыпать. А когда сон полностью покорил его, то Евтих покачнулся и выпал из окна. Люди бежали вниз в глубине души, надеясь, что, может, он просто ударился или сломал руку, но хотя бы жив. Но они знали, что упасть с такой высоты и остаться живым – это будет чудо. Вместе с остальными выбежал и апостол Павел. Люди поднимают юношу и видят, что случилось то, чего они боялись больше всего. Он умер. Тогда Павел ложится на юношу и обнимает его. Затем Павел говорит: «Не волнуйтесь, он жив». Юноша на самом деле жив. Произошло чудо. Павел с Божьей помощью вернул его к жизни. Все необычайно радуются. После этого люди поднимаются наверх и ужинают. Павел беседует с ними до самого рассвета. Но можно с уверенностью сказать, что Евтиху теперь было уже не до сна. Вот что случается с теми, кому скучно на собрании. Но ты не бойся, я не хочу запугать тебя такой страшной историей, тем более, что закончилась она хорошо.
0: Да уж, действительно хорошо, что у меня место на лавке. Хотя я никогда не засыпал, я наоборот кручусь, верчусь. Но от этого тоже можно упасть.
1: Да, можно. Но знаешь, что еще есть в этой истории? Такая же ситуация может произойти и не только в нашей обычной жизни, но и в духовной, если мы невнимательны на собрании. Иисус своим ученикам сказал однажды такую фразу: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Под вором имеется в виду дьявол. То есть он выискивает тех, кто спит или балуется на собрании, тех, кто невнимателен и кому скучно, и начинает еще больше мешать им слушать проповеди. Потом посылает им всякие плохие мысли. Как выбежать на улицу с собрания? Как увести за собой младшего братишку? Как остаться дома и не пойти на собрание? И так все дальше и дальше уводит невнимательного, скучающего и заснувшего человека от Бога, чтобы украсть его у небесного Отца, украсть у этого человека наследство и вечную жизнь, убить его и погубить в озере огненном. Вот это уже действительно страшно. Не находишь?
0: Ого, так оказывается, все эти мысли о скуке мне подсовывает мой враг дьявол?
1: Как видишь.
0: И что же мне теперь делать?
1: Во-первых, как и в обычной жизни, когда у тебя проблема, ты обращаешься к маме или папе. Так и тут нужно попросить помощи твоего небесного Отца. Помолись ему и попроси, чтобы он помог тебе меньше отвлекаться на собрании, находить что-то интересное и полезное для себя, чтобы дал тебе желание ходить на собрание и защитил от твоего врага, врага твоей души. Конечно, Господь при твоем желании сразу же тебе поможет. Но и ты должен стараться. Нужно стараться в каждом стихе, в каждой песне, в каждой проповеди. Даже если она очень длинная и непонятная для тебя, постараться выделить главную мысль и то, чему конкретно тебя она учит, что ты можешь применять на практике из нее. И ты увидишь, что пока ты занят этим делом, то, во-первых, уже меньше отвлекаешься, а во-вторых, уже не так скучно.
0: Ух ты, нужно попробовать.
1: Конечно, попробуй. А еще старайся на каждое, хотя бы воскресное богослужение подготовить и свое участие. Учи стихи, небольшие отрывки из Библии, ведь это и память развивает. И это будет стимулировать тебя к тому, чтобы ходить на собрания. Уже не сможешь не пойти, ведь нужно же рассказать интересное стихотворение всем.
0: Тоже интересный вариант.
1: Ну а в-третьих, чтобы желание ходить на собрание было еще больше, подружись со всеми ребятами, своими ровесниками, да и не только. И, возможно, кто-то из них вообще станет твоим лучшим другом. И тогда тебе очень будет хотеться снова встретиться с ребятами, и будет и как-то странно, если все друзья придут, а ты нет. Так ты будешь стараться не пропускать ни одного собрания.
0: Ого, спасибо вам за столько советов. У меня и сейчас есть друг в церкви. Но чтобы подружиться со всеми, это нужно постараться. Но я думаю, это того стоит.
1: Конечно, ведь мудрый Соломон сказал в книге Притч, 18 главе, 25 стихе: «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным». Значит, дружба важна. И Бог поможет приобрести тебе хороших и верных друзей именно в церкви, чтобы тебе больше никогда не было скучно. Ведь с друзьями можно потом и обсудить те мысли, которые ты взял для себя во время собрания.
0: Спасибо. Надеюсь, Бог поможет теперь мне с радостью ходить на собрание.
1: Конечно, поможет. Ребята, всегда старайтесь искать для себя что-то полезное в каждой проповеди. Старайтесь прислушиваться к тому, что говорится, даже если на первый взгляд это проповедь для взрослых. Все равно Бог укажет вам и то предложение, которое предназначено для вас. Главное – хотеть его услышать. «Ведь ищущий находит», – говорил Иисус в своей проповеди, которая записана в Евангелии от Матфея, 7 главе, 8 стихом. Божьих вам благословений!

0: меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Где же эта Иришка? Жду ее, жду полчаса. Ну вот, наконец-то, где ты была?
3: А, заговорилась с Леной.
2: Ты ведь знаешь, что я тебя жду.
3: Мариша, я опоздала совсем чуть-чуть.
2: Ничего себе, чуть-чуть. Я уже тут примерзла.
3: Ну, прости меня, прости.
2: Тем более, мы маме обещали. Во сколько вернуться?
3: Ну, в три.
2: А сейчас уже 3:30, пойдем быстрее домой.
3: Ой, подумаешь, на 5 минут позже, на 5 раньше, какая разница?
4: Ну, наконец-то, обед уже совсем остыл, вы почему опаздываете?
2: Мама Ириша попросила подождать ее во дворе, а сама куда-то пропала. Я ее ждала, ждала.
4: Ириша, я ведь просила вернуться вовремя, что такое?
3: Ой, мама, это что, преступление? Ну, опоздала я чуть-чуть, ну и что?
4: Ириша, а что, если бы ты опоздала на поезд? Как думаешь, что было бы тогда?
3: Ну, на поезд я бы не опоздала. Это совсем другое дело.
4: Почему другое? Если ты привыкла опаздывать, ты будешь опаздывать всюду.
3: Мам, но обед же никуда не уехал.
4: Обед не уехал. Но ты заставила ждать Маришу, меня. Это нехорошо.
3: Ну, простите меня, простите, подумаешь.
4: Да, девочки, вам звонили из библиотеки, вы должны сегодня принести книги, которые брали 2 месяца назад. Кстати, задерживать книги тоже нехорошо.
3: Ой, ну их же никто не ждет.
4: Ну почему же? Может, как раз вчера кому-то нужна была книга, которая уже месяц без дела лежит у тебя на полке. А ее в библиотеке не оказалось. Да и вообще, если тебе сказано вернуть книги в течение месяца, это нужно сделать. Знаете, есть такая поговорка: точность – благородство королей.
3: Мамочка, когда я буду королевой, стану обязательно точной.
4: Ну ладно, девочки, быстро ешьте и сходите, отнесите книги, а то к закрытию библиотеки точно не успеете.
0: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
1: Ну, здравствуйте, здравствуйте, я вас ждал.
3: Привет, Гошенька, мы книги принесли.
1: Наконец-то, а то я уже решил, что вы их присвоить вздумали.
3: Нет, ну что ты, мы не такие.
1: Если вы не такие, значит, и возвращать литературу нужно вовремя.
3: Гоша, и ты туда же?
1: Куда туда же?
3: А нам тут только что мама пыталась доказать, что точность – благородство королей. Теперь ты.
1: Точность – это благородство не только королей.
3: Гош, но я все равно не понимаю, почему это так важно. Ну а если у меня не получилось вовремя прийти или еще что-то сделать, тогда, когда я обещала?
1: Знаешь, Ириша, точность – это то качество, которое очень ценится в жизни. Если ты всегда делаешь то, что обещаешь, если ты делаешь все вовремя и правильно, это ценят люди. И тебя будут всегда уважать и доверять тебе. Но это важно не только поэтому.
3: Почему же еще?
1: Потому что сам Бог очень ценит это качество в нас. Вы представьте, если бы Бог был неточен, тогда в один день солнышко встало бы в 5 утра, а в другой в 2 часа дня. Что было бы, а?
3: Но это Бог, это другое дело.
1: В Библии Бог сказал, как мы должны поступать. Он хочет, Ириша, чтобы мы, например, в точности исполняли его заповеди. Вот если бы израильский народ неточно выполнил то, о чем просил их Бог, они, может, и не вошли бы в обещанную землю.
2: И что же они точно сделали?
1: Обошли вокруг стены.
2: Ой, не могу, какая же это заповедь?
1: А вот давайте возьмем Библию и прочтем эту удивительную историю.
5: Я
1: Еврейский народ приближался к земле, которую обещал им дать Бог. 40 лет люди шли по пустыне. Они очень устали. И вот перед ними стал прекрасный город, который Бог хотел дать своему народу.
2: А что, в городе никто не жил?
1: Нет, в городе, который назывался Иерихон, жили люди. Но эти люди поклонялись идолам, они были злые и непокорные.
2: Но как же Божий народ войдет туда? Их не пустят. А вдруг их убьют?
1: Израильский народ подошел к Иерихону. Он был окружен высокой-высокой стеной. На этой стене стояли солдаты и видели, что множество народа подходит к городу. Жители Иерихона испугались, что их могут убить, и быстро заперли ворота.
2: Ну вот, теперь они точно туда не попадут.
1: Мариша, но если Бог привел туда свой народ, значит, у него был свой план.
2: И какой же план был у Бога?
1: На первый взгляд, план был очень-очень странным. Людям не нужно было сражаться.
2: Ну да, как же без сражения можно победить?
1: Бог сам решил сражаться за свой народ.
2: Как, Гоша, рассказывай скорей!
1: В то время предводителем у израильтян был Иисус Навин. И вот однажды он увидел перед собой человека. Он был похож на воина, а в руке держал меч. Иисус Навин спросил: «Кто ты? Кому пришел помогать?»
2: «Это, наверное, шпион. Он пришел разведать, сколько людей у евреев».
1: «Нет, этот человек ответил: я из воинства Господня».
3: «О, так это был не человек?»
1: «Да, это был ангел Божий. Он сказал, чтобы Иисус снял свою обувь, ведь он стоял на святой земле». И еще ангел сказал, как нужно вести войну.
3: И как же нужно было вести войну?
1: Его слова показались очень странными вначале, но Иисус созвал людей и передал Божье повеление. Бог сказал двинуться людям в путь. Священникам он велел поднять ковчег. Другим священникам нужно было взять юбилейные трубы и идти перед ковчегом. Воины шли перед священниками. Женщины и дети должны были идти за священниками.
3: Прямо парад какой-то, демонстрация, как на 9 мая. И куда же они пошли?
1: А ты знаешь, это была и вправду демонстрация. Демонстрация Божьей силы. Но пошла вся эта процессия, как ни странно, вокруг городских стен.
3: Зачем это?
1: Так сказал Бог. Люди послушались и пошли. Но при этом они должны были соблюдать полнейшую тишину.
3: Но обошли они город, и что дальше?
1: На следующий день эта процедура повторилась.
3: Они пошли еще раз?
1: Да, они пошли еще раз.
3: Ничего не понимаю. И сколько они так ходили?
1: А ходили они так 6 дней.
3: Сколько? Вот так ходили и молчали?
1: Вот так ходили и молчали.
3: Наверное, жители Иерихона подумали, что эти люди сошли с ума.
1: Вероятнее всего, так и было. Я думаю, они смеялись над Божьим народом и ничего не могли понять.
3: И чем это все кончилось?
1: На 7-й день израильтяне, как всегда, обошли стены города. Но Иисус Навин приказал не возвращаться в свои шатры. Еще 7 раз эти люди должны были обойти город. На это потребовался целый день. А когда обход был завершен, священники достали свои трубы и громко затрубили.
3: Наверное, жители этого города уже окончательно решили, что с этими людьми что-то не в порядке.
1: Но эти размышления были недолгими, потому что после трубного звука все люди должны были громко-громко закричать. «Воскликните», — сказал Иисус Навин, — «потому что предал Бог Иерихон в ваши руки».
2: А вот и не предал. Разве они воевали?
1: Сам Бог воевал за свой народ. А люди так и сделали. Как только они услышали трубный зов, они громко воскликнули. И представьте, девочки, стены Иерихона пали.
2: Как пали? Сами пали, просто так взяли и пали?
1: Их разрушил Господь, а израильский народ вошел в город и овладел им. Это была самая замечательная победа.
2: Вот это история! Класс!
1: Да, Бог совершает удивительные вещи для своих детей. Но это только при условии, что его дети будут слушаться и в точности исполнять все, что необходимо.
2: А интересно, если бы люди обошли город не 7 раз, а 6, стены бы разрушились?
1: Я думаю, дело ведь не в том, сколько раз обходили люди город, а в том, что они точно исполнили то, что сказал им Бог. Дело Бога – охранять нас и заботиться о нас. Но наша прямая обязанность – слушать Его и точно исполнять то, что Он говорит.
2: А как мы можем точно знать, чего Он хочет? Ведь к нам ангелы не приходят.
1: У нас есть лучшее, чем ангел. У нас есть Библия. Это письмо Бога к нам, людям. И в этой книге мы можем прочесть все-все, что Бог хочет нам сказать.
2: Вот скажи, там написано, что мы не должны опаздывать.
1: Там написано, что мы должны быть верными во всем. Люди должны быть уверены, что мы их не подведем. И поэтому нам нужно стараться быть пунктуальными.
2: Ну ясно, нужно идти домой, а то к ужину опоздаем.
1: Да, вы можете идти, но вначале послушайте песенку о моей любимой книге.
5: Здравствуйте, друзья! Я знаю, что вы хотите послушать песенку о Библии. Я спою вам необычную песню.

0: Замечательная песенка. Спасибо за рассказ и за эту песню. А я постараюсь никогда больше не опаздывать. Обещаю.
1: Дорогие ребята, а вы часто опаздываете в школу или домой к назначенному времени? Бог хочет, чтобы вы стали пунктуальными, чтобы вы читали Слово Божье и в точности исполняли его. Бог любит вас и хочет, чтобы вы были счастливы.
2: А наша программа окончена.

Только в Боге успокоится душа моя, в нем спасение мое, только он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Псалом 61, 2, 3.

0: Вы слушаете продолжение книги «Роза из Танненбурга», глава 6. Роза с Агнесой благополучно преодолели лесной массив, который отгораживал их от остального цивилизованного мира. Когда Роза увидела вдали крепость Вихтенбург, ее высокие башни, то почувствовала неожиданный страх, и сердце застучало чаще. «Ой, Боже мой!» — произнесла Роза. «Возможно, глубоко в подвале, под одной из этих башен, лежит на сырой земле мой отец. Как он себя чувствует? Здоров ли? Не замучили ли его злодеи крепости? А может быть, его уже давно нет в живых? О, как я хочу его видеть! Спаситель небесный, веди ты меня правильным путем и благослови дела мои!» Роза простилась со своей подругой Агнесой и пошла дальше одна по направлению к вражеской крепости. Преодолев горные перевалы, крутые спуски и подъемы, встретившиеся на ее пути, она, наконец, оказалась у самих ворот крепости. Опять она почувствовала дрожь во всем теле, страх и жалость к своему отцу. «Крепись!» — приказала она сама себе и шла дальше. Роза удивилась, что ворота широко распахнуты, даже охраны не видно было. Но зато она увидела через открытые ворота самого рыцаря Кунериха верхом на коне. Он был одет в зеленую одежду, украшенную золотой вышивкой. На голове был шлем с пучком черных перьев. Вначале Роза обратила внимание только на Кунериха, виновника всех их бед. Потом заметила и то, что вокруг него находилось еще много всадников, вооруженных луками и стрелами, вероятно, готовых выезжать на охоту. Роза чуть не потеряла сознание от мысли, что эти люди являлись врагами ее отца. Все они ей казались страшными и жестокими, и поэтому она не могла себе представить, как и чем сможет помочь отцу. У самих ворот стояла каменная скамья, и Роза опустилась на нее совершенно обессиленная. В этот момент заиграли горны, и всадники почти одновременно двинулись к воротам. Какое страшное зрелище это было для Розы! Ее сердце и душа страдали и плакали, и она была обязана внешне остаться равнодушной, совершенно спокойной и даже изобразить приветливую улыбку. Роза встала в знак уважения к этим грозным рыцарям и заметила, что Кунерих коротким взглядом посмотрел на нее. Роза опять опустилась на скамью. «Что делать дальше? О чем спросить?» — подумала она, в то время как ноги и руки дрожали от страха. «Надо подождать и успокоиться. Пусть лучше кто-либо из них спросит, зачем я пришла». Прошло недолгое время, и Роза увидела во дворе детей. Они весело прыгали и смеялись, потом заметили у ворот сидящую на скамье девушку и медленно приблизились к ней. Роза поздоровалась с детьми и спросила, как их зовут. Вначале они молча, с любопытством, смотрели на чужую для них девчонку. Потом, убедившись, что та приветлива к ним, назвали свои имена. Как только состоялось первое знакомство, малыши стали посмелее, а мальчик, подойдя совсем близко к Розе, заглянул в ее корзину. Роза только улыбалась и наблюдала. Девочка, которую звали Берта, протянула свою ручку к букетику цветов, прикрепленного к Розиной шляпке. Роза, недолго думая, сняла шляпу и отдала девочке цветы. Опять надела головной убор, улыбалась и достала из корзины две спелые груши, которые тоже протянула детям. Этого было достаточно для начала их знакомства. Через минуту уже все трое громко вели веселый разговор, будто давно были знакомы. Особенно радовалась Роза, но на самом деле за ними внимательно наблюдал начальник охраны, отец этих детей. Ему нравилась чужая девчонка, больше всего то, что она умело и увлеченно общалась с детьми. Он, стараясь остаться незамеченным, покинул помещение и тихо приблизился к воротам. Когда разборчиво услышал речь, веселый детский разговор, охранник остановился и с удивлением слушал, как культурно и дружелюбно эта чужая девушка беседовала с детьми. «И голос у нее очень приятный», — подумал он. «Похоже, она культурно воспитана. Только почему так просто одета?» Охранник стал рассуждать. «Я еще никогда не встречал среди крестьян такую воспитанную девушку». Он быстро подошел к воротам и, улыбнувшись Розе, пригласил ее в дом. Когда они оказались в комнате, охранник перевел взгляд на корзину и спросил:
1: «Что это ты несешь с собою?»
0: Роза раскрыла корзину, показывая свежие грибы. Ее собеседник, вероятно, догадался, что девушка принесла грибы для продажи, и поэтому спросил:
1: «Сколько стоит этот товар?»
0: Роза посмотрела ему в глаза и смело ответила: «Сколько не жалко, столько и дадите. Я думаю, вы не обидите бедную девочку».
1: «Это хороший ответ», —
0: согласился он, переведя взгляд на корзину с грибами.
1: «Подожди здесь», —
0: продолжал охранник, указывая Розе на стул.
1: «Я сам отнесу грибы на кухню и там поторгуюсь вместо тебя. У нас давно не было грибов, поэтому я тебе обещаю хорошую плату».
0: Охранник взял корзину и исчез. Через короткое время в комнате появилась полная, немолодая женщина с посудиной в руках. Как Роза после узнала, это была супруга охранника с неприятным, грозным лицом. Увидев Розу, она резко остановилась и строго спросила:
1: «Как ты сюда проникла, незваное создание? Кто ты такая и что ты здесь потеряла?»
0: Роза не успела ответить, как последовали следующие вопросы.
1: «Не пойму, как ты осмелилась зайти в комнату без спросу? Сейчас же покинь это помещение, иначе я натравлю на тебя дворных собак!»
0: Роза очень испугалась, покраснела и не знала, куда себя девать. К ее счастью, в комнату вошли дети и сразу же подбежали к матери с подаренными Розой цветами. Они радостно прыгали около матери и, перебивая друг друга, хвалили добрую гостью. Женщина умолкла, слушала, о чем рассказывали дети, и смотрела то на них, то на пришедшую к ним девчонку. Роза с облегчением перевела дыхание, хотя еще не знала, как поступить дальше. Но в этот момент в комнату вошел глава семьи с пустой корзиной и деньгами в руках. Он, наверное, слышал громкие слова своей жены и теперь, подойдя к ней, сказал спокойным голосом:
2: «Ну-ну, не кипятись, моя дорогая. Эта девочка — молодчина. Я думаю, она, возможно, согласится быть твоей служанкой и няней для наших детей. Но если ты так встречаешь, то, наверное, никогда не найдешь подходящей для тебя. Между прочим, она вошла не самовольно, как ты думаешь, а я ее завел сюда».
1: «Ну, тогда другое дело», —
0: отозвалась охранница уже более спокойно.
3: Тогда пусть останется.
1: Но ты, девушка,
0: — обратилась хозяйка к Розе,
3: — не должна на меня чересчур обижаться. Это моя работа такая, и мне за это деньги платят, чтобы чужие люди не проникли в нашу крепость.
0: Вы правы, — согласилась Роза. Вы же не знали, что меня сюда завели. И то, что я осталась одна в вашей комнате, тоже не моя вина. Но, несмотря на это, я все же прошу у вас прощения, что вас побеспокоило. Эти слова понравились охраннице. Она любила, чтобы ее поступки и слова оправдывались. Хозяйка, довольная собою, а еще больше ответом Розы, положила свою руку на плечо Розы и сказала вполне дружелюбно:
1: «За то, что ты поделилась фруктами с моими детьми, ты должна у нас пообедать. Присаживайся к столу и ешь вместе с нами».
0: Розе неудобно было отказаться. К тому же и дети просили, чтобы она сидела рядом с ними за столом. И она смущенно согласилась. Но сама поесть она почти не могла. Дети постоянно задавали вопросы, что-то просили, так что Роза больше ухаживала за ними, чем сама ела. Мать внимательно следила за каждым движением Розы, вероятно, для этого и попросила ее остаться. По лицу хозяйки было видно, что она довольна. Потом после обеда, когда Роза взяла пустую корзину и хотела уходить, дети в один голос закричали:
4: «Останься! Останься с нами!»
1: «Да, я бы тоже не возражала, если бы ты осталась», — сказала мать, глядя на Розу.
4: «Или ты не хочешь быть няней в нашем доме?»
0: «Ой, ну что вы!» — ответила Роза восторженно. «Я бы очень постаралась служить честно и добросовестно».
4: «Ну вот и хорошо»,
0: — сказала хозяйка.
4: «Тогда иди пока домой, посоветуйся с родителями. И если они тоже согласны, тогда в следующую субботу придешь ко мне и начнешь работать».
0: Охранница, которая вначале кричала и возмущалась, теперь стала совершенно другой. Она дала Розе булку белого хлеба и вдобавок кусок копченого мяса. Сама все положила в корзину и сказала:
1: «Это подарок от меня твоим родителям. Счастливого тебе пути!»
0: Роза низко поклонилась, поблагодарила за подарки и пошла домой в направлении леса. Агнеса сидела и дожидалась ее недалеко от трех каменных крестов, под орешником. Как только она увидела Розу, вскочила и побежала ей навстречу. Агнеса тоже была рада, что снова увидела свою подружку, за которую переживала и от души желала ей удачи.
5: «Слава Богу, моя любимая сударыня, что вы вернулись! Вы наверняка проголодались и устали. Идемте под дерево, где стоит корзина с продуктами. Там отдохнете и поедите бутерброд с молоком, а заодно расскажете мне свои новости».
0: Роза, пока молчала, следовала за Агнесой и радовалась, что эта бедная девушка так чистосердечно старалась для нее. Когда подошли к месту, где под деревом стояла корзина, и Роза заметила, что все содержимое осталось нетронутым, она сказала:
5: «Ах, ты моя добрая Агнеса! Ну почему ты ничего не ела все это время? Ведь я уже пообедала, но, несмотря на это, я посижу с тобой рядом, пока ты поешь. Только ты не обижайся, Агнеса, если я скажу, что нам надо спешить. Я имею в виду, что скоро вечер, а ночью ходить по лесу я боюсь. Поэтому, возможно, будет правильнее, если мы пойдем. И я тебе дорогой все расскажу. При этом можно и покушать на ходу».
6: «Правильно, я с этим согласна», — ответила Агнесса, и они, взяв корзины, скорым шагом пошли к лесу. Девушки спешили, старались не задерживаться, даже когда видели рядом у самой тропинки спелые ягоды. Солнце, которое изредка проглядывало сквозь деревья, все ниже клонилось к горизонту. Роза вспомнила свои недавние приключения, как одна искала дорогу к угольщику Бурхарду и радовалась, что теперь рядом была Агнесса. В одном месте, где видимость была очень ограничена, а девушки оказались невнимательны в лесу, они вдруг обе вздрогнули от испуга. Буквально в нескольких шагах от себя они увидели родителей Агнессы. Роза с Агнессой даже вскрикнули от радости, когда их узнали. Оказалось, что беспокоящиеся родители вышли им навстречу, чтобы с наступлением ночи девчата не оказались одни в диком лесу. Дальнейший путь уже не казался долгим. Теперь они шли вчетвером, радовались, смеялись и обсуждали планы будущего. В лесу становилось все темнее, уже и тропинки не видно стало, и путники шли наугад и на ощупь, по ориентирам, которые давно знали. Когда, наконец, вышли из леса, сразу стало светлее. Светила яркая луна, и все увидели вдали дом, которому держали путь и который являлся временным пристанищем для Розы. Роза почувствовала усталость. Ей хотелось только одного — скорее покончить с делами и лечь спать. Очень скоро в доме старого угольщика наступила полная тишина. От долгого, напряженного дня устала не только Роза, но и остальные обитатели дома. «Слава Богу!» — произнесла Роза, когда оказалась в своей комнате. «Теперь можно идти на покой». Она была довольна результатами своего путешествия, радовалась тому, что ее приняли на службу в крепость, где находился ее отец.
5: «Ах ты, мой добрый, несчастный отец!» — сказала Роза и опустилась на колени для молитвы. «Господи, будь милосерден к нам, заступись за моего отца. Ты знаешь, что он невиновен, и только ты способен его освободить. Помоги и мне преодолеть все трудности и опасности».
0: День отъезда Розы был для всех очень печальным, но особенно для нее самой. Она так привыкла к Агнессе и ее добрым, гостеприимным родителям, к общению с ними, что трудно себе представляла жизнь без них. Но у Розы не было другого выхода. Она должна была оставить этот дом и поселиться в чужой, враждебной ей крепости, о которой всегда думала со страхом. Роза знала, что ее служба будет нелегкой, но с Божьей помощью она хотела сделать все от нее зависящее и возможное, чтобы облегчить судьбу отца. Бурхард и его милосердная Гертруда проводили Розу сквозь густой лес и, пожелав ей удачи и Божьего благословения, попрощались с нею со слезами на глазах. Только Агнесса продолжила путь со своей подругой до самых ворот крепости. Охранница их встретила очень приветливо.
7: «Это хорошо, что ты сдержала слово», — сказала она Розе. «Присаживайтесь, я хочу вас обеих еще раз разглядеть». Роза уже немножечко знала эту женщину, ее характер и слабости, поэтому поспешила раскрыть корзину, притом так, чтобы охранница смогла увидеть содержимое.
8: «Это маленький подарок от наших людей за ваше внимание к нам», сказала Роза, глядя в глаза своей будущей хозяйке.
7: Охранница как будто расцвела от услышанного. Ее лицо моментально изменилось и не казалось таким уж злым.
3: «Я вижу, что вы и ваши родственники умеют жить», сказала она и добавила. «Уверяю, вам здесь будет неплохо».
7: Роза начала угощать детей, которые, увидев ее, сразу подбежали, радуясь ее прибытию. Казалось, все было хорошо и все довольны. Но Роза все же почувствовала грусть и тоску в своем сердце. После обеда Агнесса простилась с Розой, и при этом обе не могли удержаться от слез. Охранница это видела и сочувственно произнесла:
3: «Ну-ну, не проливайте зря слез!»
7: Хозяйка, вероятно, приняла Агнессу за сестру Розы и поэтому ни о чем не спрашивала, только обратилась к Агнессе.
3: «Ведь ты, милая, можешь нас навещать, а если заодно грибы принесешь, то это будет вообще очень хорошо!»
7: Агнесса не нашла слов для ответа, только улыбнулась ради приличия, еще раз посмотрела на Розу и тихо сказала на прощание:
8: «Я буду вас навещать».
7: Роза сразу приуныла. Она осознала, что высокие каменные стены чужой крепости отделили ее от знакомых, добрых людей, и ей казалось, что она осталась совершенно одна на целом свете. После ухода Агнессы охранница села в большое плетеное кресло, стоящее у печки, хмуро посмотрев на Розу, сказала, указывая пальцем на пол:
3: «Ты, Роза, подойди ко мне, вот сюда, и внимательно меня выслушай. Есть интересная и нужная информация для тебя, так что слушай и запоминай. Мне известно, что люди плохого мнения обо мне. Говорят, что со мною невозможно мирно жить, что я слишком вспыльчива и придирчива, что в течение 5 лет приняла и освободила 20 служанок. Такой слух распространили по всему королевству. Но, к сожалению, никто не говорит о моральных недостатках и упрямстве этих ленивых девчонок».
7: Роза не могла понять, что хотела от нее эта женщина, к чему этот странный разговор, но делала вид, что внимательно слушает. А хозяйка продолжала:
3: «Поэтому я считаю, что должна тебе сказать обо всем, что касается меня и тебя».
7: И она начала перечислять недостатки всех побывавших у нее служанок.
3: «Первая — Биргит. Вообще-то я не хочу всех называть по имени, чтобы не испортить им дальнейшую карьеру. Хочу только, чтобы ты узнала их грубые ошибки. Следовательно, сделала из этого выводы для себя».
7: Роза чуточку улыбнулась, но заметила, что хозяйке это не понравилось, и с серьезным лицом продолжала слушать.
3: «Так вот, эта Биргит, которая меня злила своим взглядом, больше всех остальных нервировала меня. Она была горда и высокомерна, всегда хотела быть умнее всех и не признавала своих ошибок. Однажды она так пережарила яичницу, будто этому научилась у какого-то угольщика. И плюс к этому она еще пыталась доказать, что эта яичница не черна, а румяна, как золото, и ничего на свете не может быть вкуснее этого блюда. Представляешь, Роза, что она натворила? Я, конечно, не выдержала и указала ей на дверь. Потом я приняла другую, но она была ворчливой и недовольной. Она целые дни напролет смотрела хмуро и кисло, притом постоянно жаловалась на что-нибудь и просила повысить жалование. В конце концов, мои нервы не выдержали, и я сказала: «Послушай, узрела, ищи себе другое место, где будет меньше работы и больше зарплаты». Ну а потом я приняла третью, и тоже неудачно. Она была не служанка, а сама лень. Я думала, что не дождусь, пока она закончит какую-нибудь работу. Пока она мыла один котел, на нем мог мох вырасти. Эта ленивая девица не хотела даже наклониться. Если в комнате подметала, то оставляла венику порога, хоть сама об него 10 раз спотыкалась. В таких случаях я сама его поднимала и ставила на место. По утрам я была вынуждена ее будить и просить: «Катя, ну встань же, наконец!» Я думаю, что если бы я ее тогда не будила, то она бы и сегодня еще спала. Я ей тогда посоветовала уйти и сказала: «Катя, если тебе будет лень уходить, то садись в навозную тачку, я тебя сама увезу». Вот такие у меня были служанки, Роза. Я потом подумала, немного подождала и приняла четвертую. А она была такая обжора, такая ненасытная, что охотилась за сметаной хуже голодной кошки. Представляешь? Вот произошел такой случай. В один прекрасный день я была вынуждена оставить ее дома одну. Я по делам пошла в другое село, а когда в пути оглянулась, то увидела, что из трубы нашего дома валит черный дым. Я, запыхавшись, побежала обратно, и что ты думаешь, увидела? Не догадаешься, Роза. Я застала свою красавицу-служанку на кухне у плиты за целой горой яблочных оладий. Можешь себе представить, с какой скоростью она бежала со двора? Конечно, я ее подгоняла. Пятая служанка была страшной неряхой. Только по воскресным и праздничным дням она умывалась и переодевалась. В остальные дни ее можно было выставить на огород вместо чучела. И то, наверное, хищные птицы испугались бы ее страшного вида. Ей тоже пришлось покинуть нашу крепость. Ох, а наша шестая служанка была ужасно забывчива и расточительна. Она ежедневно забывала свои обязанности. Мне приходилось ходить за нею и все время напоминать, что следует делать. И она, кроме своей рассеянности, была еще и хитра. С нею у меня был такой случай. Она разбила на кухне стакан, и я, услышав звон, пошла к ней, чтобы узнать, что там разбилось. Но она, хитрая лисица, успела спрятать осколки. Но я-то тоже не глупая. Стала искать осколки молча, но очень тщательно. Скоро обнаружила, что она высыпала стекло в помойное ведро, из которого я и вынудила его, но при этом порезала себе палец. Этого было достаточно для крупного скандала. «Ах так?» — сказала я ей. «Значит, ты это сделала специально для того, чтобы наша свинья подавилась этими стеклами?» «Ну уж нет, моя дорогая. Прежде чем это случится, уйдешь ты из нашего дома». Вот такие ягодки закатывались к нам, и мне приходилось пробовать их вкус. Я знаю, Роза, что тебе уже надоело слушать, но поверь, я очень кратко все рассказала, когда смогла бы о каждой говорить по 3 часа. Но, надеюсь, ты теперь имеешь представление о моих бывших служанках. Однако прошу тебя, не повторяй ошибок тех девчонок. Если ты, Роза, все поняла, если будешь делать все, как я тебе советую, то мы очень скоро поймем друг друга и даже сдружимся.
7: Роза понимала, что эта женщина все преувеличивала, что она сама виновата в том, что служанки так скоро от нее уходили. Было бы неплохо выслушать тех девушек, которых, как говорит хозяйка, она прогнала. Но Роза не желала вступать в такой разговор,
9: тем более, что уже успела определить характер охранницы. Поэтому только сказала, чтобы не обидеть свою будущую хозяйку.
10: «Если одна из ваших служанок сотворила десятую часть из того, что вы перечислили, то этого уже достаточно для ее освобождения от службы».
9: Охранница, видимо, осталась довольна ответом, и Роза добавила:
10: «Я постараюсь не повторить эти ошибки».
9: Так началась для Розы новая жизнь. Если ее раньше называли сударыней, то теперь для всех она стала самой покорной и простой горничной. Она очень старалась во всех делах угодить своим хозяевам и Господу Богу. Роза старалась не только ради своей личной выгоды, не потому, чтобы заслужить нужный ей авторитет у хозяев замка и крепости в целом. Нет, она верила и чувствовала, что обязана быть послушной и примерной христианкой, такой, какой учила ее мать. Каждый раз, когда она чувствовала обиду или несправедливость к себе, она вспоминала о своем Спасителе Иисусе Христе, который тоже очень страдал, притом не за себя, а за всех согрешивших людей и за нее тоже. И тогда Роза черпала из своего сердца новые силы, надежду и убеждения, которые всегда помогали честно продолжать службу. Роза не дожидалась указаний охранницы, всегда исполняла работу досрочно и качественно. Ненужную посуду она ставила на свое место всегда чисто вымытой, притом очень осторожно, чтобы не разбить тарелку или стакан. Независимо от того, видел ее кто-то или нет, она всегда оставалась честной, никогда не пробовала какого-либо лакомства на кухне, потому что знала, Бог видит все ее поступки. Роза хорошо помнила ошибки бывших служанок, никогда не забывала и своего обещания служить честно, поэтому не вмешивалась в разговоры и дела других, особенно в разговоры своих господ.

Розу. Это было особенно больно и обидно для нее, но тогда она демонстрировала свое большое, верное искусство хранить все в себе и молчать. Это молчание Розы, ее пристальный взгляд в глаза хозяйки иногда очень сильно действовали на сознание несправедливой охранницы, что та порою даже краснела, стыдясь своей лжи. Это было самое неприятное для хозяйки, когда ее подчиненная не спорила, не оправдывалась, но открыто, правдивым взглядом смотрела ей в глаза. После таких случаев охранница становилась умереннее в своем поведении, чаще воздерживалась, не начинала лишних споров. Со временем даже ее супруг стал замечать, что жена реже жаловалась и в течение целого дня не ругалась с ним. Роза не показывала своего горя и трудностей службы. Все таила в себе, в своем сердце, но обиды и тяжелый, часто незнакомый и непривычный труд сильно ее тяготили. По утрам она вставала с рассветом, ходила к колодцу за водой, разжигала огонь в печи, мыла полы в комнатах и подметала на кухне. Бывали случаи, когда Роза не вполне умело исполняла ту или другую работу. Не потому, что не желала, а действительно не умела. И тогда хозяйка издевательски над ней смеялась, называла неспособной глупышкой. Но и такие обиды переносила Роза молчаливо, хотя и очень при этом страдала. Что касалось питания, то оно было неплохим, только иногда готовилось такие блюда, которые Роза не знала, и поэтому не всегда ела с аппетитом. Постель тоже была непривычно жесткой, но и с этим она смирилась. Угнетенная суровой жизнью Роза, за которую никто не заступался, не помогал в трудную минуту, стала настоящей рабыней в чужой крепости. Она трудилась с раннего утра и до позднего вечера, а вместо похвалы и награды слышала недовольство и ругань. Такова была ее горькая участь. Единственное утешение и облегчение обретала она, когда, уставшая от работы в своей комнатке, всю свою боль и нужду высказывала Богу. При этом Роза смотрела в открытое окно, устремляла свой взор к небу, где светились яркие звездочки, и с мольбою, грустью и надеждой произносила: «О Боже, я согласна все трудности, оскорбления и обиды перенести. Я не хочу жаловаться и роптать на свою судьбу, если только смогу своими делами облегчить страдания моего отца. Помоги мне, Господи, в этой борьбе». Дорогие друзья, завтра вы услышите продолжение книги «Роза из Танненбурга».

0: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок.
1: Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Мама, ну мама, проснись же.
4: Что такое? Что случилось, Маришка? Это ты? Почему ты не спишь?
3: Мама, мне страшно. Можно я включу в нашей комнате свет?
4: Солнышко, если ты включишь свет, ты разбудишь Иришку. Уже ведь глубокая ночь.
3: Мама, ну я боюсь засыпать без света. Можно я с вами посплю?
4: У каждого есть свое место, Мариша. Ну, чего ты боишься? Расскажи.
3: Мне Ириша перед сном страшилку рассказала. Вот мне и снятся ужасы.
4: Знаешь, почему тебе ужасы снятся?
3: Ну почему?
4: Когда я вчера вечером зашла в вашу комнату и предложила помолиться перед сном, ты притворилась, что спишь. Ведь так?
3: Честно?
4: Честно.
3: Вообще-то так.
4: Ну вот, а вместо молитвы ты слушала страшилки. Вот они теперь тебе и снятся.
3: Мамочка, ну можно я посплю с папой и с тобой?
4: Давай мы пойдем в твою комнату и попросим, чтобы Бог благословил твой сон и чтобы тебе приснились добрые, хорошие сны. Хорошо?
3: Ну ладно, давай попробуем.
4: Прежде чем ты ляжешь в кровать, давай помолимся. Дорогой Иисус, я прошу тебя, благослови сон Мариши. Пусть твои ангелы охраняют ее. Дай мир и покой в ее маленькое сердечко.
3: Да, Боже, и прости, что я не помолилась вечером и что притворилась спящей. Аминь.
4: Аминь. Ну а теперь, Маришечка, закрывай глазки и постарайся уснуть.
3: Я постараюсь, мамочка. Спокойной ночи.
4: Спокойной ночи, моя хорошая.
5: Спокойной ночи, малыш.

0: Девочки, подъем, пора вставать.
1: С добрым утром, мамочка, ты как спала?
0: Хорошо, а ты?
2: Я тоже. Маришка, вставай, вот Соня.
0: Она вчера долго не могла уснуть, вот теперь ее и не поднять.
2: У нее была бессонница?
0: Да. А кто ее вчера убаюкивал страшилкой?
2: Она сама просила рассказать что-нибудь захватывающее. Мариш, вставай, нам еще много сегодня учить.
3: Я не пойду в библиотеку, я спать хочу.
0: Вставай, Мариша, и пойдем пить чай.
2: Так что, Мариша, ты трусишься? Испугалась моих рассказов про страшных-страшных чудовищ?
3: Ничего не испугалась, не приставай.
2: А что же ты к мамочке бегала? Трусишка, трусишка.
3: Отстань, пойдем лучше завтракать.
2: Мамочка, мы уже поели, спасибо, нам нужно в библиотеку, скоро вернемся.
0: Хорошо, девочки, недолго.
4: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
2: Гошенька, мы к тебе за книгой, выходи.
5: Здравствуйте, девочки. Что-то вы рано сегодня?
2: Да, нам на завтра много учить. Нужна книжка.
5: А что Мариша такая молчаливая? По-моему, она еще не проснулась.
2: А у нее сегодня была бессонница.
5: Ой, это очень плохо. Ты не заболела ли?
2: Заболела. У нее трусливость первой тяжести.
3: Тише, не издевайся.
5: Это что за трусливость такая?
2: Она, представляешь, побежала к мамочке ночью. Испугалась.
3: Да, если честно, я боюсь темноты.
5: А что в темноте такого страшного?
2: Я говорю ведь, она трусишка.
5: Ириша, не нужно смеяться над слабостями других. Она боится темноты, ты боишься чего-то другого.
3: Да, Иришка боится мышей, я знаю.
5: Ну вот видишь, каждый человек может бояться.
2: А интересно, Гоша, а вот герои из Библии тоже иногда боялись?
5: Знаешь, Ириша, Библия самая правдивая книга, и она честно говорит о своих героях. И хоть в ней рассказывается о божьих людях, но и о людях ведь.
2: Но разве бояться это хорошо?
5: Библия говорит, что в страхе есть мучение, но Бог может нам помочь стать смелыми.
3: Ну как стать смелым? Как перестать бояться?
5: Вот послушайте историю о Гедеоне.
2: А кто это такой?
5: Давайте откроем Библию, книгу Судей. Было время, когда главным у израильского народа был Иисус Навин. Но когда тот умер, евреи стали грешить и поклоняться идолам. За это позволил Бог поразить мадианитянам свой народ.
2: Неужели их всех убили?
5: Нет, но люди боялись своих врагов. Они прятались, потому что их могли уничтожить. 7 лет люди страдали, но вот решили обратиться к Богу. И ангел Божий пришел к человеку по имени Гедеон, чтобы спасти свой народ.
3: Наверное, Гедеон один ничего не боялся.
5: В то время, когда ангел пришел к нему, он прятался, потому что очень боялся врагов. Ангел Господень сказал ему: «Господь с тобой, муж сильный, иди силою твоей и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Гедеон сказал ему: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое самое бедное, и я в доме отца моего младший». И сказал ему Господь: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека».
2: А как он может спасти целый народ, если сам всего боится?
5: Вы слышите? Бог сказал, что будет с ним. Ангел сказал, что Гедеон должен пойти и разрушить жертвенник идолам, где поклонялся Божий народ.
3: И что, Гедеон сразу стал таким смелым и пошел?
5: Гедеон просил знак у Бога, и Бог показал, что он действительно с ним. Гедеон взял с собой 10 человек. Они пошли и ночью разрушили жертвенник Ваалу. Наутро люди встали, увидели, что жертвенник разрушен, и очень рассердились. Они решили убить Гедеона и его друзей.
2: Ну вот не зря он боялся. Все-таки страх иногда полезен.
5: Люди пришли к отцу Гедеона и стали кричать, что его сына нужно убить. Но отец сказал: Если Ваал бог, пусть он сам вступится за себя. Его ведь жертвенник разбили.
3: Смешно! Как деревяшка может за себя заступиться?
5: Это точно. Поэтому Гедеону не грозила опасность. И тогда он стал собирать народ. Многие люди хотели защитить свои земли и семьи. Но Господь сказал Гедеону: народа с тобой слишком много. Не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мной и не сказал: моя рука спасла меня. Итак, скажи народу: кто боязлив и робок, тот пусть возвратится домой. И возвратилось народа 22 тысячи.
6: 22 тысячи испугались? Вот это да!
3: Видишь, Ириша, даже взрослые боятся, а ты говоришь: трусишка, трусишка.
5: Да, девочки, многие испугались, но не все. Осталось Гедеонам 10 тысяч. Но вновь сказал Господь Гедеону: все еще много народа? Веди их к воде, там я выберу их тебе. О ком я скажу: пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою. А о ком скажу тебе: не должен идти с тобою, тот пусть и не идет.
6: И сколько же человек осталось?
5: Осталось, девочки, всего 300 человек.
3: Ого, но 300 человек — это очень много.
5: Но в сравнении с врагами их было очень мало, потому что мадианитян было как саранчи на поле.
6: И как же они их победили?
5: Бог вновь сражался за свой народ. Гедеон со своими людьми ночью окружили войско врагов. И тут они затрубили в трубы, разбили кувшины, в которых были светильники, и закричали громко: «Меч Господа и Гедеона!» И тут случилось чудо. Войско мадианитян в страхе бросилось в бегство.
3: Ой, так они что же, испугались?
5: Сам Бог навел страх на этих людей. Но Бог может сделать и смелыми, как сделал это с Гедеоном.
3: Ну как не бояться, если страшно?
5: Нужно молиться, ведь Бог с нами каждый миг, где бы мы ни были. Зачем же вам бояться?
3: Да, мне и мама так говорила. Я боялась, потому что не помолилась перед сном.
5: Да, если ваши сердечки всегда будут обращаться к Богу, вы не будете никогда бояться.
6: Гошенька, а можно, прежде чем мы пойдем домой, на музыкальная шкатулочка споет песенку?
7: Здравствуйте, девочки! Я с радостью спою вам песню о том, что Бог все держит в своей руке, и даже вас –

0: Ой, спасибо за песенку.
1: А тебе, Гоша, за рассказ. Мы пойдем домой. До свидания.
0: Пока. Мамочка, мы уже дома.
2: Привет. Ну, как дела?
0: Мамочка, я теперь поняла, как можно не бояться.
2: И как же это можно не бояться, если страшно?
0: Мама, Бог ведь с нами всюду. А если страх придет, я буду молиться.
2: Правильно, Мариша. Бог никогда не оставляет нас. А поэтому мы не одиноки. С нами самый сильный, самый добрый, самый заботливый Отец Небесный.
1: Правильно, мамочка. И я постараюсь быть смелой всегда.
2: Дорогие ребята, а вам часто бывает страшно? Если вы чего-то боитесь, попросите у Бога в молитве, чтобы Он дал вам смелость, как дал ее однажды Гедеону.

Хочу читать. Я читать хочу уметь, чтобы Иисуса славить петь. Написать хочу я сам. Иисус, ты нужен нам.

0: Вы слушаете продолжение книги «Роза из Танненбурга». Глава 7. Розе довелось испытать многие суровые часы за время своей службы, а возможности посетить отца не случалось. И все же она не теряла надежды, а ждала подходящего момента для осуществления своего плана. Из ежедневных наблюдений Роза узнала, что сам охранник центральных ворот, у которых она служила, и разносил заключенным еду. Роза постоянно интересовалась и наблюдала за тюремным порядком, но при этом очень осторожничала, чтобы не допустить ошибки. Скоро Роза разузнала, что отец еще жив. Это известие очень обрадовало ее, но в то же время она еще сильнее почувствовала сострадание к нему. На эту боль она обещала Богу не жаловаться, поскольку Роза жила и служила в доме охранников. Она все ближе входила в контакт с этими людьми, вступала с ними в разговор на интересующую ее тему. Однажды она набралась смелости и попросила своего хозяина, то есть самого охранника, показать ей заключенных. Но тот покачал головой и сказал:
1: «Не надо быть такой любопытной».
0: И на этом их разговор прекратился. Каждый раз, когда Роза видела глиняную посуду с очень жидким супом, кусочек черного хлеба и кружку с водой, предназначенных для отца, она не могла воздержаться от слез. «Что значат мои страдания по сравнению с его?» — думала она. «Я не должна и не хочу больше обращать внимание на обиды и оскорбления». Как-то вечером, когда посуда с ужином для заключенных стояла на подносе, охранник сказал:
1: «Роза, иди со мной. Мне завтра предстоит покинуть крепость. Я должен явиться в общество рыцарей по важным делам. Поэтому хочу тебя познакомить с тюрьмой, вернее, с ее заключенными, для того, чтобы ты смогла их принести еду. Моя супруга тоже целый день будет занята, притом еще и очень мало интересуется этими несчастными».
0: Охранник взял деревянный поднос, связку больших замочных ключей и, оглянувшись на Розу, сказал:
1: «Пошли!»
0: Они шли по длинному, почти темному коридору. Роза ступала на цыпочках, смотрела по сторонам, а сердце так часто стучало, будто готово было выскочить из груди. «Неужели я сейчас, через несколько минут, увижу своего отца?» — подумала Роза, и ей стало страшно от мысли, что не сможет утаить свои чувства. Ей казалось, что уже видит его, обросшего, худого в кандалах, и притом все еще забинтованной правой рукой. Но пока впереди маячили только фигуры охранников, гремевшего железными ключами, и ей казалось, что это звенели не ключи, а цепи на ногах и руках отца. На глазах Розы выступили слезы, руки дрожали, и она едва держалась на ногах. «Господи, помоги мне!» — шептала она за спиной охранника. «Дай мне силы и мужество остаться спокойной и неузнаваемой». Роза прекрасно понимала, что могло произойти в случае ее разоблачения, поэтому молилась и боролась, чтобы успокоиться и скрыть свои чувства от охранника. Но как ни старалась, она все же не могла удержать слез. Коридор казался бесконечно длинным, вероятно, еще от того, что в сознании Розы мелькали одна за другой самые страшные мысли. Неожиданно охранник остановился. Роза быстро вытерла слезы, осмотрелась и разглядела в стене квадратное углубление, подобие окна. Но это было не окно, а металлический люк. Она услышала звон ключей, щелчок, и охранник открыл люк. Роза подошла ближе, а ее сердце застучало еще чаще. Она заглянула в этот проем и, чуть не вскрикнув, увидела мужчину с длинными волосами, бородой и очень грустным лицом. В его глазах отражалась боль, тоска, страдание и полная безысходность. Этот вид несчастного так сильно подействовал на Розу, что она едва не лишилась сознания.
1: «Этот», — произнес охранник, обращаясь к Розе, «был когда-то храбрым рыцарем, но картежные игры и пьянство превратили его в бандита и убийцу. Я бы не хотел быть на его месте».
0: Охранник передал ему еду, а Роза облегченно вздохнула. Ей стало чуточку легче на душе от того, что этот заключенный не ее отец. Еще несколько шагов, и они прошли по коридору, и охранник снова открыл другое окошко. Роза заглянула вовнутрь и увидела очень бледное лицо женщины, одетой в лохмотья. Волосы заключенной висели вокруг ее головы, прикрывая часть лица. Опять Роза испытывала боль и жалость к несчастной, вспоминала свою мать, добрую, сочувствующую чужому горю, и заплакала. «Какой ужас!» — подумала она. «Неужели возможно, чтобы женщина становилась преступницей?» Заключенная зашевелилась, и Роза заметила цепи на ее ногах.
1: «Эта женщина»,
0: — начал объяснять охранник,
1: «когда-то была очень красивой, похожей на ангела, но, к сожалению, не осталась таковой. Она тайно следовала распутными путями и теперь мучается здесь, подозреваемая в детоубийстве. Если это подтвердится, то она будет обезглавлена».
0: Охранник посмотрел на Розу, удивился ее бледному лицу, потом добавил:
1: «Мне ее иногда жаль, когда вижу ее отчаяние».
0: Он молча посмотрел на заключенную, потом на Розу и предупреждающе сказал:
1: «Помни, Роза, никогда не отворяй этой двери и не заходи в камеру. Поверь мне, эта женщина может быть опасной и причинить тебе физическую боль. Не доверяй ей».
0: Роза молчала. Она не могла говорить, настолько была тронута увиденным, так растревожена, что была готова отказаться от поручения разносить еду. Охранник, чувствуя волнение Розы, повернулся к ней и, глядя ей в глаза, спросил:
1: «Ты же сама просила посетить тюрьму, а теперь, как мне кажется, тебе страшно».
0: «Ничего, это пройдет», — ответила она, стараясь отвести в сторону глаза.
1: «Конечно, моя милая, ты очень скоро привыкнешь к этим визитам. Поймешь, что эти несчастные сами избрали свою судьбу».
0: Опять захлопнулся тяжелый люк, и они пошли к окошку следующей камеры.
1: «Только в эту камеру ты можешь свободно, без опасения заходить», —
0: сказал охранник и открыл дверь.
1: «Этот человек спокойный и добрый, кроткий и очень религиозный. Его имя Альберт, рыцарь из крепости Таненбург».
0: Эти слова услышала Роза прежде, чем успела заглянуть в камеру. Она почувствовала жар и прилив крови, когда перестала соображать. Роза боялась потерять сознание. Хорошо, что охранник не обращал на нее внимания. Она прикрыла ладонью рот, чтобы не вырвались слова сострадания, которые могли выдать ее волнение. Роза видела через открытую дверь своего любимого отца. Смотрела, но не узнавала. Так он изменился. Заключенный был очень бледен, с бородой и длинными волосами. Одежда очень изношена и не стирана. Он сидел на вырубленной из камня скамье, которой был прикован длинной цепью так, чтобы имел возможность передвигаться по камере вокруг стола, тоже высеченного из цельного камня. В момент, когда охранник вошел в камеру, заключенный сидел за столом в глубокой задумчивости. Левая его рука лежала на столе, а правой он устало опирался о скамью. Роза осталась стоять у порога, когда охранник прошел вовнутрь этого полутемного помещения, к столу, за которым сидел несчастный рыцарь Альберт. Его дочь, плачущая от горя, не могла двинуться с места. Она прислонилась плечом к каменной стене и смотрела на заключенного, который приходился ей любимым отцом. В углу камеры стояла очень тряхлая, почерневшая от времени и сырости деревянная кровать, на которой лежала солома и груботканное шерстяное одеяло. Вся камера выглядела мрачно и угрюмо. Она имела форму склепа с овальным сводом и вся из камня. Только одно узенькое завешенное окошко обеспечивало помещению слабым дневным светом. Но поскольку стены и потолок были очень темными, то этот проникающий в подземелье свет почти поглощался темными стенами. Весь этот вид так сильно растревожил Розу, так больно отразился на ней, что она почти не могла контролировать свои мысли и действия. Ей хотелось крикнуть: «Милый мой отец!» Но все же, несмотря на свою слабость, она знала, что не должна этого делать. А если бы и имела на это право, то и тогда бы, вероятно, не выдавила бы из себя слова, потому что горло сдавило комом. Громкий голос охранника прервал ее печальные мысли.
1: «Рыцарь!»
0: — произнес он, и в этот момент загремела металлическая цепь. Все это происходило несколько секунд, а Розе казалось, что она давно в этой камере. Заключенный поднялся, чтобы приветствовать охранника, протянул к нему руку, и охранник сказал вместо приветствия:
1: «Завтра вам принесет еду моя служанка. Я уезжаю на недолгое время».
0: Роза боролась с собой, чтобы сохранить самообладание и не провалить своих планов. Заключенный молча, но очень пристально смотрел на девушку. Казалось, он вот-вот поднимет руку и подойдет к Розе, чтобы обнять ее. Но, к счастью, этого не случилось. Он ее не узнал. Но испытание стойкости и мужества для Розы этим не кончилось. Узник сделал шаг вперед и, не сводя взгляда с девушки, хриплым голосом промолвил:
1: «Боже мой!»
0: Из его глаз покатились слезы.
1: «Моя дочь Роза тоже такого возраста!»
0: Заключенный перевел взгляд на охранника и спросил:
1: «Неужели вы, мой добрый охранник, не сможете мне сказать что-нибудь о моей дочери? Неужели нет никаких известий? Ведь я уже столько раз просил, чтобы мне хоть кто-то что-то сказал о моей Розе». Бог на небесах знает, где она!»
0: Ответил охранник и, глядя ему в глаза, добавил:
1: «Людям пока неизвестно, куда она пошла и где находится».
0: «Ах, какое несчастье!» — отозвался огорченно Альберт.
1: «Честное слово, не могу себе представить, чтобы ни один из моих старых друзей не позаботился о моей бедной дочери, не принял ее к себе».
0: Так он высказался охраннику, но на самом деле в глубине души надеялся, что его дочь, вероятно, у доброго старого угольщика Бурхарда, куда он сам ей посоветовал идти. Это были его тайные мысли, а вслух он сказал следующее:
1: «Я все же хочу надеяться, что она нашла пристанище у надежных людей».
0: Узник опустил глаза, не обращая больше внимания на девушку-служанку, которая должна будет завтра принести ему обед, чуть повернулся в сторону окна, будто ожидал помощи от того единственного источника света, и сказал:
1: «Позволь мне узнать, мой милосердный Бог, прежде чем умру в этой тюрьме, где моя любимая Роза? И если такова твоя воля, то дай мне возможность еще раз увидеть ее».
0: Альберт умолк, и Роза заметила, как скатились по его щекам слезы. Он опять, обращаясь к своим посетителям, продолжил:
1: «Вы, мой добрый охранник, не можете себе представить, какая она умница, какая честная моя добрая дочь. Она намного добрее меня, она меня любила, ничего не скрывала и верила мне. Кроме радости, я ничего не испытывал от нее».
0: Роза с охранником молчали. Каждый думал о своем, а взволнованный заключенный уже обращался к служанке:
1: «Если твои родители еще живы, милая сударыня, то люби их самой нежной любовью. Поверь, они наверняка и тебя очень любят».
0: Эти слова не только тронули, но невыносимо больно ранили сердце Розы. Она больше не могла притворяться и скрывать свои чувства. Сердце просто не выдержало этого испытания, и она громко заплакала. В ней боролись две силы, перебивая друг друга. Сердце говорило: «Обними своего отца, не терзай его души своими молчанием». Разум советовал обратное: «Не выдавай себя, иначе ты не сможешь ему помочь». И Роза кусала себе губы, дрожала, как в лихорадке, и огромной силой воли и разума твердила себе: «Молчи». Альберт что-то заподозрил, чувствовал сердцем, что девушка боролась с собою, но почему не мог догадаться.
1: «Почему ты плачешь, милая?» — спросил он, глядя на Розу. «Неужели из твоих родственников тоже кто-то находится в тюрьме? Или ты похоронила своих родителей, что так опечалена?»
0: Охранник был удивлен не меньше своего заключенного. Он молча смотрел то на Розу, то на Альберта и не мог понять, почему вдруг так резко изменилось настроение служанки. Двое стоящих перед нею мужчин ждали, и Роза понимала, что должна что-то сказать. Она вытерла слезы и, подумав, ответила: «Моя мать давно умерла, а отец, хоть и живой, но не живет со мной вместе».
1: «Как печально!» —
0: сказал заключенный и, стараясь говорить ласковее, сочувственно добавил:
1: «Бог непременно заступится за тебя. Он тоже видит твое мягкое сердце, любимое дитя. Так что положись на него. Он твой спаситель».
0: Охранник не вмешивался, позволил заключенному высказать свое мнение, потому что знал его добродушный характер. Потом все же добавил к сказанному:
1: «Он прав, моя девочка, только ты, по-моему, слишком милосердна. Если ты из-за каждой мелочи будешь плакать, то я не смогу доверить тебе предложенное поручение».
0: После этих слов охранник посмотрел на Альберта, поставил на стол поднос и, уже собравшись покинуть камеру, сказал, глядя заключенному в глаза:
1: «Вообще, эта девочка очень воспитанный ребенок. Она очень исполнительна и, к тому же, еще и религиозна. Но это не все. Она талантливая воспитательница моих детей, и это очень похвально для нее. Честное слово, если моя маленькая Берта когда-нибудь станет такой, то я буду всю жизнь благодарить Бога».
0: Альберт молчал, но в душе своей удивился, почему в его камере вдруг происходит такой разговор. Он внимательно посмотрел служанке в глаза, стараясь улыбаться, что плохо удалось. А Роза страдала и мучилась, потому что этот грязный, в лохмотьях человек был ее отцом. Когда Роза опустила глаза, заключенный сказал:
1: «Благослови тебя, Господь, милая девочка. Если ты позволишь, то пожму тебе руку. Я советую тебе, останься и впредь такой достойной и верной людям и Богу».
0: Роза, волнуясь, протянула руку и в тот же момент почувствовала теплоту отцовской ладони. «Спасибо, храни вас Бог», — ответила она. Когда охранник наконец вышел из камеры, Роза облегченно вздохнула. Силы покидали ее. Оказавшись опять в коридоре, она едва передвигала ноги. Так устала от свидания с отцом. Дорогие друзья, завтра вы услышите продолжение книги «Роза из Танненбурга».

0: Царство Божие похоже на купца, что много лет ищет жемчуг, лишь хорош и объехал целый свет. И жемчужин на лучших он привез и большой свой дом. Но однажды вышел случай, удивительный с купцом, драгоценную заметил. Он жемчужину друзьям, нет такой на целом свете, а цена купить нельзя. Все померкло рядом с ней, что-то копилось столько лет. Нет такой на целом свете. Ровнее, чистее, светлее нет. За огромную цену можно ее завладеть. А с них купец и перестанешь и пить, и есть. В дом просторный он вернулся, где жемчужины лежат. Осмотрелся, огляделся, ничему уже не рад.
1: Вдруг очнулся и решил он все добро свое продать, чтоб жемчужиной красивой, самой ценной обладать. Все сокровища, одежду, жемчуг весь кладет в сундук, и проходит он поспешно между удивленных слуг. Ничего не удержало, ни сомнений, ни смех, так мечту свершал он, был купец счастливей всех. На прилавок пред торговцем он богатство положил, и жемчужину, как солнце, прямо в руки получил. На сияние перламутра с восхищением смотрел он, и ни разу с той минуты о покупке не жалел.
2: То, на что мы тратим средства, очень дорого для нас. В сердце есть такое место, а от чужих сокрыто глаз. Где таится драгоценно, для нее мы день за днем платим цену, силы, время отдаем. Это то, что очень важно, это то, чем дорожим. То сокровище покажет направление всей души. Если встретил ты Иисуса, ту жемчужину купил, то от мелочного груза жизнь свою освободил. Ты и близко не поставил ту жемчужину ни с чем. Все продал и все оставил, и расстался здесь совсем. Странный ты и не похож, и для мира стал чужой, потому что Царство Божье, потому что милость Божья, потому что Слово Божье, жемчуг для твоей души. Аминь.

0: так зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.

0: Мариша, ты помнишь, что у мамы скоро день рождения?
1: Помню, конечно.
0: А ты уже подарок приготовила?
1: Приготовила.
0: А что ты ей подаришь?
1: Я скажу.
0: Почему? Ну скажи, мне так интересно.
1: Ириша, не скажу. Ты проболтаешься.
0: Я проболтаюсь? Никогда в жизни. Ну скажи, пожалуйста.
1: Ириша, это моя тайна.
0: Ну разве могут быть тайны от друзей? Если ты мне не говоришь, значит ты не настоящая подруга.
1: Ириша, не обижайся, просто это не только моя тайна.
0: А чья же еще?
1: Хорошо, я тебе скажу. Мы с папой приготовили общий подарок.
0: Ой, как интересно. Ну что, скажи.
1: Точно не скажешь маме?
0: Нет, обещаю.
1: Хорошо, папа сплел из соломки вазочку, а я должна буду ее разрисовать красками.
0: Ух ты, здорово.
1: Только не говори маме, это тайна.
0: Ага, хорошо.
1: Мамочка, привет!
2: Здравствуйте, мои милые, как у вас дела?
0: У нас все хорошо, а у тебя? Чем ты занимаешься?
2: Я составляю меню.
1: Какое меню?
2: А я думаю, что бы мне приготовить вкусненького к своему дню рождения.
0: Ура, давай мы тебе поможем. Мороженого главное не забыть. Пирожных, всяких тортов.
2: Я обязательно учту ваши пожелания.
0: А что тебе подарить?
2: Звездочку с неба.
0: Нет, а если серьезно?
2: Будьте послушными, это будет самым большим подарком.
0: Ну вот, видишь, Мариша, ты зря старалась. Можно было бы вазочку не разукрашивать.
2: Какую вазочку?
0: А, Мариша с папой тут тебе подарок приготовили. Вазочку из соломки.
1: Ириша, ну я же тебя просила. Как тебе не стыдно? Ты же обещала.
0: Ой, прости, Мариша, я нечаянно проболталась.
1: Разве тебе можно доверить тайну? Я ничего тебе больше не скажу.
0: Ну я же попросила прощения.
1: Но ты выдала мою тайну, все. Я не дружу больше с тобой.
0: Ну вот, обиделась, ушла.
2: Да, неприятная ситуация.
0: Мам, но я ведь ничего такого не сделала.
2: Я так понимаю, что ты выдала чужую тайну?
0: Ну да, она просила меня не говорить.
2: Знаешь, теперь Мариша вряд ли сможет тебе что-то доверить.
0: Я попытаюсь с ней поговорить. Может, она мне простит?
2: Я думаю, это будет нелегко, но попытаться нужно.
0: Мамочка, мне нужно сходить в библиотеку, сдать книги.
2: Да, иди, но не задерживайся.
0: Ну, пока. Ну, вот и библиотека. Может, Гоша рассказать свою проблему? Может, он посоветует, как помириться с Маришей?
3: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: Что ты это решила мне рассказать? Привет, Ириша.
0: Здравствуй, Гоша. Вот скажи, ты книжный червячок, много книг сгрыз, все знаешь. Что делать, если ты выдал чужую тайну?
4: А хозяин тайны, конечно, рассердился и на тебя обиделся.
0: Ну да.
4: Я так понимаю, что хозяином тайны была Мариша?
0: Ага, и еще папа.
4: Да, это совсем плохо.
0: Но Гоша, ведь мама и так бы узнала, что они приготовили ей на день рождения.
4: Дело не в этом. Дело в том, что Мариша доверила тебе свою тайну, а ты взяла и все разболтала.
0: Ну я не специально. Что, это такой большой грех?
4: В Библии есть история, в которой рассказывается о человеке по имени Самсон. Так вот, ему стоило жизни то, что он не смог сохранить свою тайну.
0: Стоило жизни? Расскажи эту историю, Гоша.
4: Хорошо, давай откроем Библию. Было время, когда Божий народ вновь забыл о своем Боге. За это они попали в беду. Филистимляне, люди злые и сильные, взяли израильтян в плен. И вот в это время Бог поставил над своим народом судью по имени Самсон.
0: Это у него была какая-то тайна?
4: Да, Ириша. Самсон был наделен силой, которую не имел никто из людей.
0: Но это не тайна. Он, наверное, просто занимался спортом.
4: Нет. Тайна его силы была... Впрочем, никто об этом не знал, кроме самого Самсона и, возможно, его родители. Сила его была так велика, что однажды он как козленка растерзал льва, который встретился ему на дороге. А в другой раз убил 1000 врагов ослиной челюстью. Он мог разорвать любые прочные оковы и веревки.
0: Вот это сила! Но в чем же была его тайна?
4: Видишь, какая ты любопытная? Наверное, тебе была так же интересна и Маришкина тайна.
0: Может быть, может быть. Но эту тайну ведь можно узнать?
4: В свое время узнаешь. Врагам Самсона тоже было любопытно, в чем же заключается его сила. Он доставлял им некоторые трудности. Бог ведь не зря наделил Самсона такой силой. Он должен был спасти свой народ от врагов. Однажды они решили убить Самсона. Они закрыли городские ворота и стали его там поджидать. Но Самсон решил уйти из города ночью. Он подошел к воротам и обнаружил, что они закрыты. Просто схватил эти огромные двери вместе со всеми замками, взвалил их себе на плечи и отнес на гору.
0: Ой, как мне интересно. Но в чем же была его тайна?
4: Всем было это интересно, но он не должен был говорить, и никому это было неизвестно. Ведь если бы они узнали, они могли бы его убить. И тогда враги Самсона попросили женщину, которую любил Самсон, по имени Далида, выведать его тайну.
0: И что, он ей сказал?
4: Вот скажи, Мариша сразу же сказала тебе о своей тайне?
0: Нет, я ее уговаривала.
4: Ну вот, это же делала Далида. Каждый день она просила Самсона, чтобы тот рассказал ей, в чем же его секрет. Он не хотел говорить, но она не отставала, просила, плакала, умоляла. «Если ты мне не скажешь, значит, ты меня не любишь», — говорила Далида.
0: Ух, какая вредная предательница!
4: Да, но Самсон этого не знал. Он очень любил эту женщину и потому сказал: «Если остричь волосы на голове моей, то отступит от меня сила моя, и я стану таким же, как все люди».
0: Волосы? Так тайна его силы была в волосах?
4: Да, еще до рождения родителям Самсона Бог сказал, чтобы они не стригли волос на голове своего мальчика, потому что Бог избрал его для служения себе.
0: И что, Далида его предала?
4: Да, только она об этом услышала, она позвала филистимлян. Когда он уснул, враги остригли Самсона. Сила его стала уходить. Он ослабел, и филистимляне схватили Самсона. Они сковали его двумя медными цепями, выкололи глаза и заставили работать.
0: Ужас, вот это да! Но зачем он сказал этой Далиде?
4: Он доверил этой женщине свою тайну, а она его предала. Тебе это знакомо?
0: Да, немножко.
4: Но со временем волосы Самсона стали отрастать. Сила возвращалась к нему. Как-то раз филистимляне собрались, чтобы принести жертву своему богу-идолу. Они радовались и говорили, что их идол предал Самсона и Божий народ в их руки. Когда они развеселились, то сказали: «Позовите Самсона, пусть он нас повеселит». Самсона привели и поставили между двумя столбами, на которых был утвержден весь дом. Тогда Самсон позвал к своему богу и попросил силы, чтобы отомстить врагам бога. Он уперся в столбы и сказал: «Умри, душа моя, с филистимлянами».
0: И что, он погиб?
4: Да, он погиб, но вместе с ним погибли все враги, которые находились в этом доме.
0: Да, у Самсона была серьезная тайна.
4: Любая тайна серьезная. И если человек ее доверяет тебе, значит, он доверяет тебе самому.
0: Все, теперь меня Мариша никогда не простит. Да и Бог меня не простит. Ведь я поступила неправильно.
4: Нет, Бог очень добрый. И если люди просят прощения от души, он прощает. Вот хочешь послушать об этом песенку?

0: Да, песенка хорошая, но я хотела бы попросить у Бога прощения за то, что разболтала чужую тайну.
1: Хорошо, давай помолимся.
0: Господь дорогой, ты прости мне, пожалуйста, что я такая болтуха и рассказала маме о Маришкиной тайне. И еще помоги, чтобы она мне простила. Аминь.
1: Аминь. Ну что, Ириша, тебе, наверное, пора бежать домой? Иди, мирись с Маришкой, и в следующий раз приходите вместе.
0: Хорошо, Гоша, я постараюсь. За рассказ спасибо. Пока.

0: Мамочка, я уже дома, а где Мариша?
1: В своей комнате плачет.
0: Я пойду к ней и попрошу прощения.
1: Конечно, иди.
0: Мариша, прости меня, пожалуйста. Я была не права. Я теперь знаю, что рассказывать чужие секреты – это очень плохо.
2: Мне очень обидно, Ириша. Ведь я думала, что ты настоящий друг, а ты...
0: Нет, я настоящий друг. Я просто не подумала, что сделала. Но я хочу, чтобы ты мне доверяла. Я больше никогда так не буду.
2: Ну ладно, прощаю. А ты мне расскажешь, что тебе Гоша рассказывал?
0: Обязательно расскажу. Ну что, мир?
2: Мир.

Дорогие ребята, было ли когда-то в вашей жизни так, что вы доверили секрет своему другу, а через день об этом уже знали все вокруг? А может, вы сами любите поделиться чужими тайнами? Будьте такими девочками и такими мальчиками, которым можно было бы доверять.

0: уютном доме на краю села маленькая девочка жила. С мамой без отца росли ребята. Девочка в семье была девятой, на коленях плакала вдова. Были горькие ее слова.
1: «Помоги мне, любящий Христос, осуши мои глаза от слез. Господи, войди в наш бедный дом, повечери с нами за столом, обогрей нас в стужу и в дожди, никуда от нас не уходи».
0: И Христос хранил детей и мать, не давал им в скорби унывать. Голод, холод обходил жилье, в молитве искренне ее. А неподалеку магазин с праздничными окнами витрин. О витринах кукол в кружевах, с алой лентой в темных волосах. Девочка не сводит с кукол глаз,
1: подержать ее в руках хотя бы раз.
0: Но цена на куклу высока, можно лишь смотреть издалека. Запирают магазина дверь, молившись, все легли в постель. Мама пожелала
1: добрых снов, завтра праздник, завтра Рождество.
0: И сказала девочка Христу:
1: «Как хочу я куклу к Рождеству, в сарафане, в белых кружевах, с алой лентой в темных волосах. Подари ее мне завтра днем».
0: Утром на пороге почтальон развернула девочка пакет.
1: «Кукла в нем! От Господа ответ!»
0: И, прижавшись к куколке лицом, девочка склонилась пред Христом.
1: «Мой Господь, я так тебя люблю и от всей души благодарю. В сумерках ли ночи, в свете дня, никогда не оставляй меня. Стану повторять я всем вокруг, ты мой самый верный друг. Буду говорить у всех дверей, нет надежней друга у детей».
0: А Христос, склонясь над ней в тиши, слушал песнь восторженной души. К женщине богатой ночью той нежно прикоснулся Дух Святой, повелел ей рано утром встать, в бедный домик куклу отослать, в сарафане, в белых кружевах, с алой ленты в темных волосах, о которой девочка Христу говорила, отходя ко сну.

0: Вы слушаете продолжение книги «Роза из Танненбурга», глава 8. Роза в этот вечер сильно переживала. Грустные мысли об отце не покидали ее. Все время она видела перед глазами его бледное лицо, тяжелые железные цепи на руках и ногах и темные стены тюремной камеры. Страдания и горестное положение отца терзали ее душу, и только надежда на лучшее будущее придавала Розе новые силы для жизни. Как только она оказалась одна в своей комнате, она опустилась на колени для молитвы. Роза глубоко верила, что великий, всемогущий Бог, который желает всем людям добра, поможет и ее отцу выбраться из тюрьмы, в которой он невинно страдает. Очень поздно легла она спать, но и тогда еще долго лежала и видела перед глазами все ту же картину, полутемную камеру, каменный стол и отца в цепях. Всего на короткое время заснула Роза, как ее разбудила хозяйка. Через 2 часа, как она объяснила, что ее супруг собрался покинуть крепость, и Роза должна ему сварить суп, чтобы тот смог поесть перед отъездом. Служанка в короткий срок сварила суп, и хозяин очень ее хвалил во время еды. Даже обещал привезти подарок, если она все свои обязанности исполнит добросовестно. Наевшись и попрощавшись с супругой, охранник, обладающий заодно и мастерством настоящего рыцаря, сел на коня и ускакал. За ним опять поднялся подъемный мост, закрылись и заперлись главные крепостные ворота. А ключ от замка, как всегда, отнес один из слуг непосредственно хозяину крепости, рыцарю Кунериху. У самых ворот еще во времена строительства крепости было сооружено небольшое помещение специально для дежурного охранника. Туда и отнесла охранница ключи от тюрьмы и других помещений, находящихся в распоряжении охраны. Теперь, как случалось не раз, она повесила всю связку ключей на гвоздь, недалеко от дверей. Сама же пошла в дом и легла спать, поскольку еще была ночь. Роза оказалась одна в комнате охранников. Кругом было тихо и темно. Могла и она еще прилечь и поспать до наступления рассвета. Но почему-то не хотелось. Невольно вспомнила свое одиночество, отца в тюрьме, и вдруг при тусклом свете перенесенного фонаря увидела на гвозде связку ключей. Молниеносно возникла мысль, что в этой связке есть и ключ от отцовской камеры. Розе стало жарко и страшно. «Можно ли совершить такой поступок?» — подумала она, вспомнив обещание не нарушать Божьих законов. «А может быть, это не грех? Ведь я хочу действовать для защиты справедливости». Опять Роза растерялась, не знала, что делать, но соблазн был так велик, так страстно ей хотелось помочь страдающему отцу, что она со страхом и бьющимся от волнения сердцем протянула руку к связке ключей. «Ой, как страшно!» — подумала она, и рука сама по себе остановилась. Роза оглянулась и, не заметив ничего подозрительного, смелее подумала о своем намерении. Казалось, какой-то голос говорил ей: «Не бойся, чего ты теряешься?» И она сняла с гвоздя ключи. В тот раз, когда Роза следовала за охранником по тюрьме, она запомнила ключ от камеры отца, и поэтому теперь сразу нашла его в связке. Быстрым движением она его сняла, взяла в правую руку тюремный фонарь и прошла в темный коридор. Каждый шаг и каждое движение проделывала Роза с большим усилием и почти против собственной воли. Лишь большая любовь к отцу придавала ей силы для осуществления задуманного плана. Коридор казался Розе бесконечным, но вот, наконец, показалась первая дверь. Она начала считать. Первая, вторая, вот и последняя, нужная, за которой ее отец. Роза оглянулась, чтобы еще раз убедиться, что она одна в этом жутком коридоре. И увидев, что кругом никого нет и все спокойно, вложила ключ в замочную скважину. Что подумает отец, если услышит щелчок дверного замка в ночное время? Вдруг пришло в голову Розе, когда осторожно повернула ключ. Тихо и со страхом открывая дверь, она увидела перед собой темное пространство, и жуткое ощущение охватило ее еще сильнее. Она почему-то вдруг представила себе, что камера пуста, что вчерашний визит в действительности не состоялся, а был всего лишь сон, в котором она видела отца, и от этой мысли ей стало еще страшнее. Все это происходило в короткое мгновение, но Розе казалось, что она давно в этой темной тюрьме. Она повыше подняла фонарь и в этот момент увидела сидящего за столом отца. Тот очень удивился, когда узнал вчерашнюю девушку-служанку.
1: «Это ты, милая детка?» —
0: спросил он встревоженно.
1: «Зачем ты пришла в такое позднее время? Или сейчас уже утро? Но тогда должно быть очень рано. Я слышал, как недавно сторож пробил 2 часа ночи».
0: «Простите», — тихо прошептала Роза, «что я вас тревожу в такое время. Я вижу, что вы тоже не спали. Я пришла для того, чтобы поговорить с вами наедине, без свидетелей».
1: «Ой, милая вы моя!» —
0: тоже уже тихо отозвался заключенный.
1: «Это опасно, и вы можете иметь очень большие неприятности. И вообще, честная девушка не должна в ночное время покидать свою спальню. Для нее лучше остаться в комнате и дверь запереть надежнее моей тюремной камеры».
0: «Не беспокойтесь», — ответила Роза. «В крепости все спокойно спят, и я пришла сюда не без помощи Бога. Я прежде помолилась и все хорошо продумала. Сам Господь ведет и охраняет меня. А теперь слушайте меня внимательно. У нас мало времени, и поэтому я скажу всего несколько слов. Но это очень важно. Поверьте мне, я очень переживаю по поводу вашей разлуки с дочерью. Мне вас очень жаль, и поэтому хочу вам сообщить приятную новость. У меня есть известие о вашей дочери».
1: «Вы что-то знаете о моей Розе?» —
0: оживленно спросил заключенный и приблизился к Розе, гремя цепью.
1: «О Боже, если это правда, то ваш визит мне дорог, как приход ангела с небес. Рассказывайте же скорее, милая сударыня, что с моей Розой? Вы ее видели, вы сами с ней говорили».
0: Роза просто не успевала отвечать, один вопрос следовал за другим.
1: «Ну скажите же, она здорова, как она себя чувствует?»
0: Наконец Роза получила возможность говорить, и она с радостью в глазах произнесла: «Я могу вам передать самые достоверные сведения о вашей дочери. Вот, смотрите, Узнаете ли эту золотую цепочку с медалью?»
1: «Бог ты мой!»
0: — громко воскликнул заключенный, протягивая руку к медали.
1: «Это же памятная медаль, которую я вручил Розе во время прощания с нею. Но как эта вещь попала в ваши руки? Ведь я тогда просил ее не отдавать и не продавать этот дорогой подарок. Я не могу себе представить, как могло случиться, что она ее отдала. Наверное, вы с Розой очень хорошо знакомы. Ах да, я понимаю, она дала вам эту цепочку с медалью для того, чтобы я скорее доверился вам и поверил вашим сообщениям».
0: Роза подошла еще ближе к заключенному, ее лицо изменилось, и, как казалось узнику, сияло радостью, когда еще совсем недавно было очень грустным. Роза очень смело и уверенно посмотрела своему собеседнику в глаза и уже более громко сказала: «Ваша дочь не нарушила своего обещания, мой дорогой отец. Смотрите же на меня внимательнее. Я Роза».
1: «Ты?»
0: — воскликнул Альберт, и Роза заметила, как он вздрогнул и побледнел.
1: «Прошу, не обманывай меня», —
0: произнес Альберт, перейдя на «ты».
1: «Иначе ты жестоко поранишь мое сердце. Моя Роза была действительно красива, как цветок, о чем говорит и ее имя, а ты не такая, ты не похожа на нее».
0: В камере было довольно темно, иначе Альберт узнал бы свою дочь, поскольку она перед приходом к нему смыла темную краску с лица и уже не выглядела такой, какой ее видел отец днем. Роза поставила фонарь на пол, вынула маленькую свечку из корпуса, и в камере сразу стало светлее. И когда Роза опять выпрямилась, держа свечку в руке, Альберт отчетливо и ясно увидел знакомые черты дочери. Он видел нежное, с румяными щеками лицо, распущенные, волнистые волосы, которые лежали на плечах, а несколько локонов частично прикрывали белоснежный лоб. Роза молчала, а он смотрел на девичье лицо, на большие голубые ее глаза, из которых крупными каплями катились слезы необыкновенной радости, и вдруг громко воскликнул:
1: «Роза, доченька моя! Возможно ли, чтобы ты оказалась здесь? Да-да, это ты! Я узнаю тебя, милая моя! Разреши мне тебя обнять!»
0: Альберт с усилием приподнял руки, на которых висели тяжелые цепи, и, обняв Розу, прижал ее к своей груди. Наступила тишина. Два несчастных человека почувствовали неописуемую радость. Свое огромное счастье они обрели не где-нибудь в богатом дворце или на цветущей лесной поляне, а в темной, сырой и душной тюремной камере. Эти двое не могли больше произносить слово любви, радости и благодарности, потому что лишились дара речи. Только слезы дочери и отца, тихое рыдание и звон железных цепей свидетельствовали о том, что в этой камере они нашли свое утраченное счастье. Когда они немного успокоились, и душевные чувства любви и радости позволили им посмотреть друг другу в глаза, Альберт, не отпуская дочери, спросил:
1: «Моя дорогая Роза, не томи меня так долго. Объясни же, наконец, как ты сюда попала? раскрой мне свою тайну. Это должно быть ужасно. Насколько я понимаю, ты стала служанкой в этой крепости».
0: И тогда Роза рассказала отцу все: как принял ее старый угольщик Бурхард, как она решилась с помощью этих добрых людей поступить на службу в крепость, как переживала за него и всеми средствами старалась попасть к нему в тюрьму. «А теперь», — заключила Роза свой рассказ, «я могу с уверенностью сказать, что великий Бог услышал мои молитвы и исполнил мое желание быть рядом с тобою, мой самый-самый добрый отец. Теперь у меня есть возможность готовить для тебя вкусный обед, стирать одежду и вообще всегда общаться с тобою. О, как я счастлива! Я теперь самый счастливый человек на свете, поэтому постараюсь жить так, чтобы мое пребывание на этой земле всегда служило делам, угодным Богу». Отец Розы обратил свой взор к небу и сказал:
1: «Ты, Роза, возможно, не самая счастливая, но наверняка самая хорошая дочь. Теперь я счастлив. Сколько раз мое сердце терзалось по той причине, что пришлось мне золотую цепь сменить на железную. Это было суровым испытанием для меня. Но сегодня я благодарен Богу за свою судьбу. Я теперь убежден, что без этой грустной истории не узнал бы доброго сердца моей дочери. Я помню, как счастлив был, когда кайзер повесил мне на шею золотую цепь. Но сегодня, когда на мне эти железные, которые до крови натерли ноги, я еще счастливее. Этот момент нашей встречи я бы не променял на все земные сокровища».
0: «Да», — продолжал Альберт, и, опустив глаза, посмотрел на золотую цепочку, которая во время объятия упала и все еще лежала на полу.
1: «Что значит золото? Ничего по сравнению с добродетельностью и блаженством, которыми награждает нас Бог. И все же я должен поднять и хранить эту цепочку с медалью, но не потому, что они из чистого золота, а потому и для того, что на этой медали написаны мудрые, очень полезные людям слова. Да, моя любимая дочь, именно сейчас сбываются эти правдивые слова. Божий глаз охраняет нас. И это действительно так. Бог всегда и всюду с нами. Злой рыцарь решился идти против нас, но он забыл о том, что является всего лишь орудием в руках высшей силы. Через страдания ведет нас великий Бог к самой большой радости. Мы чувствуем это сегодня. Кунерих испытывает огромное удовольствие при виде моих страданий. Он ликует и радуется тому, что имеет власть надо мной. Я часто слышу, как звучит наверху в его замке музыка, раздаются радостные возгласы и крики пирующих. Но я бы не хотел поменяться местами с теми душевно бедными людьми. Я здесь, в камере, счастливее рыцаря Кунериха, который в достатке живет в богатом замке, пьет вино из золотых бокалов и ест вкусные блюда из серебряных тарелок. О, Роза, хорошо, что ты в своем молодом возрасте видишь разницу между злом и добром, что навещаешь своего отца в тюрьме. будь и впредь такой, пребывай всегда с Богом и исполняй Его заветы. Помни, если останешься верной Ему, то обретешь большое сокровище на небесах, и это самое большое счастье.
0: Роза обещала отцу все исполнить и на прощание подала ему руку. Она вдруг вспомнила, что прошло много времени и надо возвращаться в крепость. Выйдя из камеры, Роза услышала звуки горна. Это ночной дежурный трубил наступление утра. Завтра вы услышите продолжение книги «Роза из Танненбурга».

Интересен мне вопрос. Был ли маленьким Христос? Как учился он ходить? Что он начал говорить? И любил ли он гулять? И во что любил играть? Был ли он отцу послушен? Музыку какую слушал? Думаю, он добрым был. И в собрание ходил. Дружелюбным быть старался. И, конечно, он не дрался. Младшим братьям помогал. Иногда он уставал, но капризным, злобным не был. Он всегда смотрел на небо, он всегда молился Богу. Только в нем искал помогу. Если б мог тогда я жить, так хотел бы с ним дружить. Как желаю ей, Боже, на Иисуса быть похожим.

0: 子俩，люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.

0: О, девчонки, привет! Ну как погуляли? Не замерзли? Что-то вы быстро вернулись.
1: Погуляли, погуляли.
0: А что вы такие грустные? Что-нибудь случилось?
2: Мы больше не пойдем гулять никогда.
0: Ну, прям так и никогда.
3: Мам, вот скажи, помнишь, ты говорила, что могла бы нас записать на какой-то кружок?
0: Да, я думаю об этом. Но вы ведь сами пока не определились, чем бы хотели заняться.
2: Уже определились.
0: Да? Это хорошо, но и чем же?
3: А ты угадай, какой это кружок самый полезный в наше время?
0: Хорошо, попробую.
3: Ну, попробуй.
0: Думаю, Мариша могла бы заняться художественной гимнастикой. Ну, а Ириша любит петь. Может, ты хотела бы заняться музыкой или вокалом, например?
3: Скажем так, чуть-чуть не угадала.
0: Ну, тогда, может, вы хотели бы рисовать? Нет, опять не то.

0: А, ты говорила, что это полезный кружок. Значит, это будет кружок «Умелые руки», точно?
1: Нет, это будет кружок «Умелые ноги».
0: «Умелые ноги»? А бывает такой кружок?
2: В общем, мама, мы решили записаться в секцию карате.
0: Что-что? А это вам еще зачем?
2: Мама, без навыков самообороны в наше время пропадешь. Ну как ты не понимаешь?
0: Не от кого же вы решили обороняться?
1: Мама, у нас во дворе живут такие мальчишки, ты даже не представляешь.
2: Да, и они такие противные, и все время лезут драться.
0: Ой, как нехорошо. Разве можно драться с девочками?
1: Ну вот, и мы так говорим.
2: А если бы мы знали приемы карате, мы бы ха-ха и готово. Они бы больше никогда не лезли. Теперь ты понимаешь?
1: Ладно, мама, мы пришли сказать, что сейчас бегаем в библиотеку.
2: Да, и возьмем там книгу по карате, пока ты не запишешь нас в секцию, ладно?
0: Да, ну вы в библиотеку идите, конечно. А по поводу секции и самообороны мы потом поговорим, ладно?
1: Да, мамочка, но мы побежали, пока!
2: Пока!
0: Пока-пока!
1: Библиотека.
2: Сейчас-сейчас, как найдем книжку, мы им покажем, где раки зимуют.
3: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: И где это раки зимуют? Что это за угрозы?
1: О, Гоша, привет!
2: Гоша, нам срочно нужна книжка, где описаны приемы карате. У тебя есть такая?
4: Вам по карате? А это еще зачем? Вы же девочки, а девочки не дерутся.
1: Ага, точно. Значит, мальчикам можно, а нам нельзя.
4: Вообще-то никому нельзя. А вот что, кто-то обидел?
2: Гоша, понимаешь, мы с девочками играли в третий лишний, а мальчишки стали нас прогонять, как будто футбольное поле их собственное.
4: Вы ведь мальчикам, наверное, мешали. А они ведь там играли в футбол.
1: Неважно, это не их поле, и мы не хотели уходить.
4: А они что?
2: Они нас стали выталкивать, это безобразие. Нам, конечно, пришлось уйти, но если бы мы умели драться, мы бы ха-ха и выгнали бы с поля.
4: Да, девочки, ну вы даете. Во-первых, на футбольном поле принято играть в футбол. И потом, неужели вы думаете, что в кулаках сила?
1: Если бы мы были сильными, мы бы прогнали мальчишек.
4: Нет, девочки, физическая сила – это не главное. Есть в моей любимой книге Библии один рассказ о мальчике, который кое-что знал о силе.
2: А ты нам этот рассказ расскажешь?
4: Хорошо, давайте только откроем Библию. Когда-то давно в Израиле жила семья. В ней было много сыновей. Одного из них звали Давид. Это был молодой, красивый юноша. Он пас овец своего отца. Мальчик был очень сильным. Однажды Давид спас овечку прямо из пасти льва.
1: Вот это сила! Но такому нигде не научиться.
4: Это точно, потому что эта способность была дана Давиду для особой цели. Господь видел не только силу Давида, но и его сердце. Каждый день, когда он пас овец в поле, Давид восхищался природой и пел чудные песни, псалмы, которые и сейчас записаны в Библии. Он очень любил Бога и постоянно молился ему.

0: Наверное, Бог дал Давиду такую силу.
1: Да, Бог готовил Давида, чтобы тот стал царем. Но это будет позже. А пока на израильский народ напали враги, филистимляне. Это был злой народ, который поклонялся идолам и ненавидел Божий народ. Евреи встали на защиту. Но была одна проблема. Среди филистимлян был человек по имени Голиаф. Этого воина боялись все, и никто не мог его победить.
2: И что же в нем было такого страшного?
1: О, Голиаф был великаном. Он был одет в медную броню, шлем, а в руке держал огромное копье и щит. Голиаф смеялся над народом Божьим, над самим Богом. Он говорил, что если кто-то из израильтян победит его, то филистимляне будут навсегда их рабами.
0: И что же, никто не мог его победить?
1: Представьте себе, все его боялись. Но вот услышал обо всем этом пастушок Давид. Его возмутило то, что этот человек смеялся над Богом. Он подошел к царю израильскому и сказал: «Я могу сразиться с Голиафом».
2: Но ведь Давид еще такой молодой, и он же не воин.
1: Да, именно. Так ему сказал и царь Саул. Но Давид рассказал царю о том, как он побеждал медведей и львов, и Саул разрешил Давиду сражаться.
0: Бедный Давид, ведь его могут убить, а у Давида тоже был щит и меч.
1: Вы знаете, вначале Давида одели во все военное снаряжение, кольчугу, дали оружие. Но Давид себя чувствовал очень непривычно в такой одежде. И он решил оставить тяжелую ношу. Вместо этого он взял в руку камень.
2: Камень? На такого огромного дядю с камнем? Но это же смешно.
1: Когда Голиаф увидел идущего к нему Давида, он тоже начал смеяться. «Я что, собака, что ты идешь на меня с палкой?» Но Давид ответил ему: «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинства Израилев, который ты поносил». Затем Давид опустил руку в свою, в пастушью сумку, достал оттуда камень, бросил его из пращи и поразил Голиафа так, что камень попал к Голиафу прямо в лоб, и тот упал замертво.
0: Голиаф умер? Невероятно! А что же стало с его войском?
1: Когда филистимляне увидели, что Голиаф умер, то в панике стали разбегаться, и Божий народ победил.
2: Вот это да! Такого огромного одним камешком, здорово! Мне бы так!
1: Давид сражался за свой народ, для славы Божьей. А тебе это зачем? Давид победил Голиафа не потому, что был таким сильным физически. Его сила была в Боге. И вообще, я думаю, что драться совсем нехорошо.
0: А что же нам делать, когда нас обижают? Тоже камнями бросаться, как Давид?
1: Давид не дрался. Он спас целый народ от гибели. Сам Бог сражался за Давида. А Давиду он дал особую силу. Силу любви к Богу и к своему народу.
2: А нам что же делать?
1: Господь дает и нам иную силу. Силу любви. И если люди видят, что ты их от души искренне любишь, у тебя не будет возникать конфликтов ни с кем.
2: Нет, всех любить я не могу.
1: Возможно, ты и не можешь, но такую любовь тебе может дать Бог. Именно в любви самая большая сила.
0: Нет, ну ты скажи, если мальчишки будут нас прогонять с поля, как нам поступать?
1: Уступить мальчикам футбольное поле для игры в футбол.
2: И это все?
1: И это все.
0: Действительно, тогда и драться ни с кем не придется.
2: Все так просто?
1: Вы знаете, не всегда все так просто. Ведь иногда люди нам делают зло. И ты будешь сильным, если на это зло ответишь добром.
0: Да, если тебе делают плохо, трудно любить.
1: В этом случае совет один – молиться. Молиться о том, чтобы Бог дал вам силу любви.
2: Тогда, получается, нам не нужно учиться карате.
1: Девочки, Бог может вас защитить в любой ситуации. А если вы думаете, что сможете защититься приемами карате, а к Богу не будете обращаться, вы потерпите поражение. Потому что Бог хочет, чтобы мы, как Его дети, обращались к Нему в любой нужде. Надеяться только на силу человеческую – это грех.
0: Чем же тогда нам заняться?
1: А займитесь спортом или музыкой. Это полезно и хорошо для вас.
0: Гошенька, нам пора домой. Но прежде можно нам послушать песенку?
1: А давайте спросим у нашей музыкальной шкатулочки. Музыкальная шкатулочка, ты не могла ли нам чего-нибудь спеть?
3: Здравствуй, Гоша! Здравствуйте, Иришка и Маришка! Если вы хотите послушать песенку, я к вашим услугам. Слушайте, пожалуйста!

0: Мамочка, мы уже дома. Привет.
1: Привет, девочки. Ну, показывайте, какую вы книгу принесли.
2: Никакую, мамочка.
1: А зачем же вы тогда в библиотеку ходили?
0: Да так, пообщались кое с кем, подумали.
1: Ну и что же вы придумали?
2: Мы придумали, что карате не будем заниматься.
1: А как же ваша самозащита?
0: Мамочка, мы теперь знаем, что настоящая сила в Боге, а его сила в любви.
1: Правильно, девочки. У нас самый сильный Отец Небесный. Он защищает нас и дает эту силу любви, с которой всегда можно победить.
0: А еще с мальчишками во дворе мы обязательно помиримся и уступим им футбольное поле.
1: Вы у меня просто молодцы. Дорогие ребята, запомните, кулаками нельзя разрешить ни одной проблемы. Нельзя завоевать уважение других или дружбу. Сила любви – это та сила, которая делает большие чудеса. А эта сила есть только в Боге.

0: Вы слушаете продолжение книги «Роза из Танненбурга». Глава 9. Роза, как и прежде одетая и опять с покрашенным лицом, только успела с хозяйкой и детьми присесть к столу для завтрака, как в комнату неожиданно вошел сам Кунерих. Он был очень взволнован, и поэтому в голове Розы моментально возникла мысль, что она разоблачена. «Как это могло случиться?» — подумала она с тревогой и страхом. «Где я ошиблась, что это так скоро обнаружилось?» Кунерих громко, властным голосом объявил:
1: «С этого момента вы не должны больше заботиться о главных воротах крепости».
0: Роза и охранница еще не поняли, к кому конкретно относилось слово «вы», но грозного хозяина никто не прерывал.
1: «Я назначу на это ответственное место 4 моих воинов. Вы же обе сейчас же удаляйтесь на кухню. Там ваше место, особенно сегодня, поскольку к нам прибудет много гостей».
0: «Слава Богу!» — подумала Роза и облегченно вздохнула. Кунерих, конечно, заметил страх в глазах Розы, но, вероятно, подумал, что служанка испугалась его строгого голоса. Когда Роза и охранница моментально встали из-за стола, готовые покинуть помещение, он косо посмотрел на Розу и улыбнулся. Это было в первый раз со дня прибытия Розы в крепость. Чувство радости, отличного превосходства являлось для него самым большим удовольствием. Когда люди его боялись, он был по-настоящему счастлив и доволен. Роза с охранницей приступили к работе. В еще предобеденное время того же дня прибыл соседний рыцарь по имени Теобальд со своей свитой. Через короткое время прискакал другой рыцарь Зиберт, тоже со своими воинами, которых тогда называли военными защитниками. Эти известные рыцари являлись хорошими друзьями Кунериха и входили в число членов рыцарского общества Швабии. Один за другим прибывали верховые и пешие гости в крепость Фихтенбург. Не только большой замок, в котором жил сам Кунерих, был занят прибывшими, но и другие дома, находящиеся на территории крепости, заселялись приезжими. Как только наступил вечер и на небе появились первые звездочки, во дворе разожгли большой костер, и начался пир. Гости танцевали и пели, готовили пищу, ели вкусные блюда и пили вино. Роза уже знала, что это значило. Еще из своего детства она помнила такие шумные пиры рыцарей, которые устраивались всегда перед военными операциями. Поздно вечером, когда во всей крепости гуляли и шумели, сидела Роза с детьми за столом и ужинала. В это время вбежала в комнату охранница, бледная как стена, и воскликнула:
2: «О, дети, молитесь! Началась война! И ваш отец, милые вы мои, тоже вынужден покинуть нас! Я слышала, что рано утром все выезжают, и мы останемся одни в пустой крепости».
0: В назначенное время звонко затрубили трубачи, извещающие воинам, что пора отправиться в путь. Охранник крепостных ворот, у которого служила Роза, был среди самых смелых и почетных рыцарей. Он раньше всех стоял готовым в военном снаряжении, с мечом и шлемом, и теперь прощался с женой и детьми. Мать и дети плакали, этот траур передался и Розе. Она тоже плакала и переживала, будто являлась членом их семьи. Охранник, прощаясь, попросил жену и детей, чтобы за него ежедневно молились.
1: «Молись и ты за меня, благочестивая Роза», — сказал он, — «чтобы я смог вернуться к своей семье».
0: Когда все собрались, войско почти одновременно тронулось в путь. Незнакомые Розе всадники в пышном снаряжении, звеня сверкающими мечами, миновали мост за воротами и ускакали. Законными рыцарями следовали пешие, тоже с оружием в руках. Кунерих последним покинул крепость и только за воротами передал ключи своему старому слуге со словами:
1: «Ты, мой преданный слуга, держи при себе эти ключи и никому не отдавай. Я их тебе поручаю с условием, что ты никого не впустишь и не выпустишь через эти ворота, кроме моих нескольких воинов, которых я оставляю здесь для охраны. Помни, что ты мне ответишь своей седой головой».
0: Дав коню шпоры, Кунерих поспешил за своими людьми. После того, как все гости с хозяином покинули крепость, у Розы с охранницей было много работы. Особенно на кухне им пришлось мыть много посуды. С наступлением вечера охранница сказала Розе:
2: «Слушай, Роза, завтра с утра я пойду с детьми в соседнее поселение, где живет моя старая мать. Хочу ее навестить, а заодно отдохнуть от всякого шума. У меня уже голова кружится от всего, что пришлось здесь пережить. Мне надо успокоиться, и поэтому думаю, что визит к матери и пребывание на свежем воздухе будет и детям на пользу. Возможно, мы вернемся поздно, потому что для детей дорога все же дальняя. Тебе, Роза, я тоже разрешаю отдохнуть. Ах да, еще, центральные ворота тебя не касаются, только не забудь разнести еду заключенным и приготовить ужин для нас».
0: Утром следующего дня, когда солнце только взошло, охранница с детьми вышла из дому. Счастливее всех была Роза. Она и не думала об отдыхе. В течение последних дней она видела отца редко и всего на короткое время. Теперь же появилась возможность целый день провести с ним. Роза уже давно думала о том, каким образом улучшить условия его жизни. Прежде всего, она желала снабдить его новым чистым бельем. Из подаренного ей супругой Бурхарда полотна она сшила, как могла, несколько рубашек для отца. Правда, делать это ей пришлось рано утром или поздно вечером, чтобы никто не заметил. Она сама связала пару шерстяных носков для него, что тоже было очень сложно для Розы. И вот, наконец, день, когда можно было осуществить свою мечту и помочь отцу, настал. Роза принесла ему новые рубашки и носки. Затем побежала обратно на кухню, в большом котле подогрела воду и занесла в камеру одновременно с корытом, в котором обычно стирали и купали детей. Альберт не сразу понял, для чего дочь принесла его, но, увидев ведро с водой, догадался. Роза подошла к отцу, опустилась на колени и, достав из кармана ключ, разомкнула железные цепи. У Альберта выступили слезы на глазах. Когда все было приготовлено для купания, дочь сказала: «Сними свои лохмотья, отец, и искупайся. Потом надень эту новую рубашку, а я пока оставлю тебя одного». Роза ушла, а отец с большим удовольствием впервые за все время нахождения в тюрьме по-настоящему помылся. Через час, когда Роза вернулась к нему, он сказал:
2: «Я чувствую себя как новорожденный».
0: «Это хорошо», — ответила дочь и заметила, как отец изменился и похорошел. «Но это не все, мой милый отец. Ты должен еще подышать свежим воздухом», — произнесла, улыбаясь, Роза и объяснила ему негромким голосом, что из общего коридора можно попасть в маленький садик, предназначенный для охранника. И именно туда она пожелала вывести отца.
2: «Роза, это невозможно!» — ответил Альберт. «Нас могут увидеть, и тогда посадят и тебя в эту страшную тюрьму».
0: «Не волнуйся, отец, я все продумала. Нас сегодня никто не заметит, по крайней мере, до вечера». Альберт не стал спорить. Он сделал шаг вперед и сразу почувствовал легкость и свободу. Ему хотелось крикнуть во весь голос: «Я свободен!» Но вовремя вспомнил свое и дочерино положение. Они тихо и осторожно вышли из камеры. Роза вела отца за руку и чувствовала мелкую дрожь. Яркое солнце чуть не ослепило Альберта. Он сильно прищурил глаза, старался не смотреть на синее небо, чтобы глаза постепенно привыкли к яркому дневному свету. Было прекрасное, на редкость теплое утро, и Альберт не мог нарадоваться своей временной свободе и чудесному ощущению. Ему казалось, что он вышел не просто на волю, где можно подышать свежим воздухом, а попал в другой мир или даже в рай.
2: «Бог ты мой!» — произнес он. «Если я и после смерти почувствую себя так прекрасно, то не страшно и умереть».
0: Настало время кормить заключенных. И Роза принесла отцу полную чашку мясного супу. Вначале не нашла, куда ее поставить. Потом осмотрелась и увидела в одном уголке под старым орешником маленький деревянный столик, и рядом, как будто бы специально для ее отца, стоял довольно крепкий пенек вместо стула. «Здесь ты можешь сидеть и целый день наслаждаться, слушать пение птиц, смотреть на природу и дышать свежим воздухом», — сказала Роза и продолжала. «Я бы с радостью посидела рядом с тобой, но не могу упустить это драгоценное время, должна привести в порядок твою камеру». Альберт не успел спросить, что именно она намеревалась делать, как Роза исчезла. Солнечные лучи были так приятны Альберту, и вообще в его жизни произошел такой крутой поворот, что он еще не мог все осознать. Он прикрыл глаза, а по щекам катились слезы. «Почему я стал таким слабонервным?» — подумал он. «Неужели это сырая, полутемная камера разрушила мой стойкий, рыцарский характер?» Когда мысленно проследил свой жизненный путь, особенно последнее время, он старался избавиться от всего плохого и тихо прошептал, глядя на узенькую дверь, за которой исчезла Роза: «Любовь есть тепло, нужное человеку, и она способна согреть его сильнее солнца. Если бы не было этого тепла, то весь мир оказался бы тюрьмой». Очень скоро прошел этот день. Альберту он оказался особенно коротким, потому что чувствовал большое блаженство без цепей, помытым, на свежем воздухе. А Розе, потому что целый день была очень занята. Ей хотелось хоть короткое время посидеть и поговорить с любимым отцом. Но когда видела всю предстоящую работу, опять торопливо продолжала трудиться. Всего несколько раз она выходила к нему в садик, сидела пару минут, поглаживая отца по шершавым рукам, и опять уходила. Когда солнце ушло за высокую каменную стену и стало заметно, что наступает вечер, Роза опять подошла к отцу и негромко сказала: «Отец, родной ты мой, я вынуждена опять завести тебя в тюрьму». Альберт тихо поднялся и последовал за дочерью. Оказавшись в камере, он остановился в центре, напротив стола, и удивленно посмотрел по сторонам. Вначале даже подумал, что Роза завела в другую камеру. Так все изменилось. Стены, которые раньше имели темно-серый, с пятнами и полосами грязный вид, теперь стали светлыми. Они почти высохли за день благодаря теплой погоде. Потолок тоже стал чистым, без пыли, плесени и паутины. Каменный пол, который раньше не отличался от обычного наружного грунта, теперь был помыт и посыпан тонким слоем желтого песка. Но это было не все. Альберт заметил и то, что окно стало светлым. Весь мелкий мусор со внешней стороны, который в течение многих лет накопился в яме полуподземного окна, был выметен, а стекла чисто помыто. Альберт смотрел то на стены, то на Розу, а потом, когда все облюбовал и про себя оценил всю проделанную работу, спросил: «Роза, я вижу, что тебе не под силу проделать всю эту работу одной, поэтому мне интересно, кто тебе помог в этой вражеской крепости?»
3: «Ты прав», — ответила дочь, улыбаясь. «Вообще-то я не хотела об этом говорить по той причине, что это касается другой личности. Но тебе, мой добрый отец, я все же признаюсь. В этой крепости живет старик, бывший воин, который в молодости работал на строительстве и до настоящего времени не разучился исполнять работу. Так вот, совсем недавно этот старый мастер серьезно болел, и тогда мне удалось с разрешения охранника приносить ему горячий обед. Помню, как он тогда радовался и хвалил меня за то, что я сочувствовала ему, больному человеку. Вчера я вдруг вспомнила о нем, что он, возможно, согласится мне помочь, и я его об этом попросила. Вначале я еще сомневалась, думала, что могут возникнуть неприятности, но очень скоро убедилась в его порядочности. «Я это сделаю с удовольствием», — отозвался он на мою просьбу. «Если даже сам Кунерих об этом узнает, я все же помогу тебе с ремонтом тюремной камеры. В конце концов, эта тюрьма — его собственность, и я могу в свое оправдание сказать, что делаю это из-за уважения к нему». Такие слова мне вчера сказал этот добрый мастер. А еще раньше, когда я ему приносила еду, и у меня было время выслушивать его рассказы, он упомянул как-то твое имя. И он, не зная меня и того, что ты мой отец, рассказал такой случай. Однажды, во время ожесточенного боя с врагом, подразделение, в котором он служил, чуть не потерпело поражение. И случилось это по вине рыцаря Кунериха. Но благодаря тебе все же сумели отбить врага и победить в сражении. Он же тогда был тяжело ранен и остался лежать на поле боя. Но ты, как он говорит, тогда вынес его из опасной зоны и этим спас ему жизнь. Альберт внимательно слушал, задал несколько вопросов и поинтересовался более точными подробностями, которых дочь не знала. Когда Роза умолкла, он сказал задумчиво:
1: «Я многое забыл и, к сожалению, не могу вспомнить этого доброго воина, но его благодарность и внимание ко мне очень трогает мое сердце. Этот случай, моя милая Роза, яркий пример тому, как однажды сотворенное доброе дело через многие годы может принести пользу».
3: На этом закончился их разговор. Роза вдруг заметила, что в камере стало постепенно темнеть, потому что солнце ушло за крепостные стены.
1: «Подожди, Роза!»
3: — попросил Альберт, когда дочь собралась уходить.
1: «Ты забыла про железные цепи, ведь я могу избежать!»
3: Альберт видел, как страшно тяготили дочь эти цепи, возможно, не меньше, чем его самого, но знал и то, что они должны быть надеты на него, иначе и Розу могут в них заковать, а этого не выдержало бы его сердце. «Ты прав», — отозвалась Роза, чуть улыбнувшись, но когда сомкнула замок и повернула ключ, не выдержала и заплакала. Отец, возможно, не заметил ее слез, потому что дочь старалась скрыть свое лицо, а он, все еще занятый тяжелыми мыслями, опять спросил:
1: «Роза, но что ты скажешь охраннику? Как оправдаешься, когда он увидит твою работу? Ведь он наверняка все заметит при первом же визите ко мне».
3: «Не беспокойся, отец, я найду, что сказать, и Бог мне при этом поможет», — ответила Роза и вышла из камеры. Очень скоро опять вернулась с пакетом в руках. «Я заменю твое старое одеяло», — сказала она и, убрав грязные лохмотья, накрыла его постель новой чистой простынью. Отец только всему удивлялся, что делала для него Роза. Он не знал, что она принесла ему свою собственную подушку, которую незаметно подсунула под одеяло. Потом Альберт сказал:
1: «Я теперь буду жить, как король, в достатке и сытости. Я не помню, когда ел такие вкусные блюда, какими ты меня угощаешь».
3: Роза почувствовала себя еще счастливее от того, что имела возможность помочь отцу, и ответила, сияя от радости: «Дарить приятнее, чем брать». Эти слова когда-то слышала Роза от своей матери и теперь полностью соглашалась с их мудрым смыслом. Заметив радость в глазах отца, его счастливое лицо, она продолжила: «О, как много счастья и радости могли бы дарить богатые дети своим родителям! Они, наверное, не знают, как это приятно и дорого для родителей». На этом и кончилось время свидания, и Роза поспешила в дом охранника. Ей надо было еще сварить ужин для хозяйки и ее детей. Альберт лег на постель, почувствовал под простыней свежую солому и сразу же обнаружил подушку. Спать ему не хотелось. Он долго лежал с открытыми глазами и думал о своей нелегкой судьбе. Через несколько дней вернулся охранник и решил проконтролировать тюрьму. Он был немало удивлен. Тихо, не проронив ни единого слова, смотрел охранник на посветлевшие стены, на потолок и медленно покачивал головой. Что он думал в этот момент, никому не известно. Но через короткое время молчания этот удивленный человек негромко сказал:
1: «Но рыцарь Кунерих не должен этого видеть, иначе и я могу попасть в камеру за решетчатыми окнами, которая будет выглядеть не так приятно, как это».
3: Альберт вздохнул облегченно. Его сердце томилось в страхе за дочь, и больше всего он боялся ее разоблачения. Но, вероятно, сам Спаситель Иисус своей божественной силой влиял на охранника. Альберт не ожидал такого поворота дела. Он мысленно благодарил Господа Бога и при этом опять услышал голос своего охранника.
1: «Вообще-то я уважаю чистоту. Даже трудно поверить, что малое количество песка и извести плюс усердие умелых рук способны так изменить помещение».
3: Когда охранник закрыл за собой дверь камеры, он строго посмотрел на Розу и сказал:
1: «Послушай, Роза, я не хочу упрекать тебя за сочувствие к этому заключенному. Могу себе представить, что ты оказываешь ему и другие услуги. Допускаю и это, но учти и запомни, не пытайся устроить ему побег. Поверь мне, это ему никогда не удастся. Против такого самоволия есть в воротах надежные замки, прочные запоры, притом еще и подъемный мост за воротами крепости. Только его попытка покинуть тюрьму лишила бы меня должности и возможности зарабатывать мой хлеб. Мне бы тогда пришлось навсегда покинуть не только крепость, но и Швабию. Ах, что там говорить! Мой хозяин Кунерих в минуты гнева и ярости может меня даже заколоть насмерть. Поэтому прошу тебя, Роза, не играй с моей судьбой».
3: Прежде чем покинуть замок, охранник еще раз строго предупредил Розу, чтобы она не вздумала вмешиваться в опасные дела. За то время, когда Альберт проводил в тюрьме почти счастливые дни, когда Роза его утешала своей любовью и заботой, в крепости Фихтенбург многое изменилось. Раньше крепость и замок являлись центром радости и счастья рыцаря Кунериха. Но теперь неожиданно сквозь высокие каменные стены, через крепость запертые ворота, проникло сюда незваное горе. Известие с места военных действий, виновником которых был никто иной, как рыцарь Кунерих, поступали очень печальные. Грустную новость привез от хозяина крепости его самый верный друг. Он сообщил, что Кунерих тяжело ранен, ограблен и едва успел избежать вражеского плена. Теперь же, как сообщил прибывший воин, Кунерих находится в одной далекой крепости его дальнего родственника и не может двигаться из-за ранения. Такого известия никто не ожидал. Если прежде в крепость прибывали повозки с трофеями и награбленным добром, то теперь этот бывший герой сам нуждался в помощи из собственного замка. Даже супруга не имела возможности его навестить по той причине, что не было при ней верных воинов, готовых сопровождать и защищать ее в пути. Она прекрасно понимала, что не любовь и уважение окрестных жителей сопровождали бы ее в пути, а вражда и ненависть стали бы ее спутниками. Люди, живущие по соседству, и даже самые отдаленные от их крепости, по-настоящему возненавидели Кунериха из-за лживого и подлого характера, за его несправедливость по отношению к другим. Особенно в последнее время участились случаи, когда местные жители задерживали доставку продуктов в эту крепость, и госпоже Кунерихе с детьми приходилось питаться самой обыденной пищей, какую употребляли простые люди. Кроме всего этого, на хозяев крепости обрушились еще одно большое несчастье. Заболели дети, да так тяжело, что было мало надежды на выздоровление. Но и этим еще не ограничились их беды. Вскоре заболела и сама мать. Все эти новости до мельчайших подробностей узнала Роза от своей болтливой хозяйки, супруги охранника. Самой Розе очень редко приходилось бывать на верхнем этаже замка, где жила семья Кунериха. Она очень неохотно заходила в эти комнаты и всегда ощущала отвращение ко всему, что видела там. Каждый раз, когда Роза встречала Кунериха, она чувствовала боль и обиду за своего отца, которого он мучил в тюрьме, у которого отобрал все состояние и даже не интересовался судьбою его дочери. Но не только это тревожило Розу. Она хоть и не очень любила супругу и детей этого злодея, но в то же время переживала за них, потому что видела, как они страдали. Роза знала, что должна любить своих врагов, но как ужасно трудно это давалось ей, когда ежедневно видела зло и несправедливость. В эти трудные для семьи Кунериха дни видела Роза, как горе и нужда заставили господ покориться судьбе, умерить свою гордость и познать жизнь бедных людей. Эта госпожа и супруга знаменитого рыцаря прежде жила богато, в роскоши. Ее дети всегда были одеты в дорогую и модную одежду. Они играли только с ровесниками их круга. Теперь же все изменилось. В замке стало тихо, как в монастыре. К ним не приходили знакомые, и они сами не покидали их крепость. Все это Роза замечала и при каждом посещении отца рассказывала ему обо всем, что творилось в замке. Однажды она сказала: «Отец, я думаю, что они заслужили себе такую участь. Этот гордый, себялюбивый рыцарь Кунерих, который натворил столько зла и несправедливости, должен теперь убедиться в верности мудрой пословицы: каким аршином сам отмеряешь, таким отмерят и тебе в конечном итоге». Но отец не согласился с мнением дочери. Он чуть подумал и сказал:
1: «О нет, моя любимая дочь, ты ошибаешься. И личные твои чувства к семье Кунериха неправильные. Ты права в том, что этот рыцарь несправедлив ко мне. Он ненавидит меня без основания и творит много зла. Но разве ты забыла о страданиях нашего Спасителя? Ты же знаешь, что мы обязаны любить и тех, которые нас ненавидят. А что это значит? Не должны ли мы в таком случае делать добро тем, кто причиняет нам зло? Я прошу тебя, Роза, не используй свою любовь ко мне как средство ненависти к нашим врагам. Ах, Боже мой!» — продолжал Альберт. «Тебе одному известно, как бы я поступил в жестоком бою, когда кругом сверкают вражеские мечи, и я бы вдруг увидел этого рыцаря в опасности. Конечно, я постарался бы спасти ему жизнь, даже если бы это причинило мне несчастье. Представь себе, Роза, что ты счастлива и живешь в полном достатке, и в это время постучалась бы в дверь супруга Кунериха, прося о помощи.
2: ты бы захлопнула перед нею дверь, перед матерью, у которой дети голодают, плачут и просят хлеба. Скажи, ты бы оставила их в беде?»
3: «Нет», — моментально ответила Роза, и на ее глазах выступили слезы. «Этого я бы не смогла. Я бы охотно поделилась с ними всем, что имела».
2: «Если ты такого мнения, то это хорошо»,
3: — отозвался отец и продолжил.
2: «Я советую тебе таким путем победить зло, преследующее нас, победить врагов, в чьих руках мы сейчас находимся, тронуть их сердца, чтобы совесть их заговорила, и они сами бы согласились возвратить нам наше добро. Помни, Роза, Бог есть любовь. Он любит всех людей, а, следовательно, и мы должны всех любить. Эта истинная, святая любовь к Богу и людям способна повести нас в небесный мир».
3: Роза внимательно слушала, а потом сказала: «Ты прав, отец, и я теперь понимаю, как далек этот путь к небу для меня. Но я хочу стараться и с Божьей помощью стать лучше и следовать дальше, навстречу Спасителю. Я постараюсь еще больше любить Бога, всех людей, даже Кунериха с его семьей. Я понимаю, отец, что ошибалась в своих мыслях, и поэтому очень постараюсь вдвойне быть послушнее тебе и Богу. И если мои страдания способны принести пользу, придать мне силы для обретения более глубокой веры, то я хочу страдать до конца своей жизни на этой земле». Роза сдержала свое слово. Она ежедневно просила Бога в своих молитвах, чтобы дети Кунериха выздоровели, чтобы они опять смогли радоваться и играть во дворе крепости и наслаждаться счастливым детством. Роза очень старалась быть приветливой и дружелюбной, играть с детьми и рассказывать им из Библии. Прошло короткое время, и она от всего сердца полюбила этих троих детей. «Теперь мне самой стало легче на душе», — призналась себе Роза, когда освободилась от недобрых мыслей. Отец был прав, когда говорил, что лучше быть мирным и дружелюбным, чем злым и враждебным. Эту мудрость Роза хорошо усвоила и была рада, что смогла заглушить в себе нежелательное чувство, мешающее быть верной христианкой. Завтра вы услышите продолжение книги «Роза и статуя».

0: так зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.

0: Ириш, пойдем погуляем?
1: Ой, Маришечка, я бы с радостью. Но у меня еще много работы.
0: А что ты делаешь?
1: Смотри, видишь, я делаю карточки.
0: Какие-то значки нарисованы.
1: Это не значки, это английские буквы. Я их написала, а теперь мне нужно их аккуратно вырезать.
0: Что-то ты долго водишься.
1: Я стараюсь. Хочу получить 5.
0: А хочешь, я тебе помогу?
1: Правда? Ты можешь мне помочь?
0: Могу. Мы быстро вырежем и пойдем гулять. А ты смотри на небо. Скоро пойдет дождь, и мама нас не отпустит.
1: Ну хорошо. Вот тебе карточки. Вот ножницы. Только старайся, ладно?
0: А как же еще? Это мы быстро.
1: Ну как, Мариша, получается?
0: Еще бы. Я уже заканчиваю.
1: Заканчиваешь? Так быстро? А ну покажи.
0: Вот, смотри.
2: Ой, ужас, что ты наделала?
0: Я, между прочим, тебе помогала.
2: Мариша, но ведь кошмар. Смотри, все криво, косо. Как я такие карточки принесу на урок?
0: Подумаешь, зато быстро.
2: Мариша, как тебе не стыдно? Ты все испортила.
0: Так, это уже слишком. Я ей помогаю, стараюсь. И никакой благодарности. Какая наглость.
3: Эй, что за шум, а драки нет?
2: Сейчас будет и драка. Мариша испортила мои карточки с буквами.
0: Нет, это не слыхан. Я тебе помогала. Ты еще до завтра бы сидела, если бы не я.
2: Это точно. Теперь я вообще не успею до завтрашнего урока. И получу 2.
0: Чем тебе не нравятся мои карточки?
3: А ну покажи мне, тоже любопытно. Да.
0: Ну что, что тут такого страшного?
3: Страшного, конечно, ничего, но ничего и хорошего. Мариш, ты считаешь, что все получилось хорошо?
0: Ну вообще-то да.
3: А то, что ты вырезала криво, это ничего?
2: Это ведь не ей нужно, можно делать как угодно.
3: Не плачь, Ириш, тут слезами не поможешь. Я вам предлагаю выйти ненадолго на улицу, подышать свежим воздухом, а потом придете, и мы подумаем вместе, как исправить положение.
0: Ладно, пойдем подышим. Ириша, ну не дуйся, я правда хотела тебе помочь.
2: Помогла, спасибо. И что мне теперь делать?
0: Ой, какой дождь. Так и не погуляли. А давай забежим в библиотеку.
2: Побежали, там можно спрятаться от дождя.
0: Ну вот, тут сухо. Зайдем к Гоше.
2: Ну пойдем.
4: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: О, девочки, здравствуйте, здравствуйте. Что это вы в такой дождь гуляете?
2: Когда мы выходили, дождя еще не было.
5: Ириша, а ну-ка посмотри на меня. У тебя на щеках капельки от дождя? Или ты плачешь?
2: Уже не плачу.
5: Что произошло? Вас снова кто-то обидел?
2: У этого кого-то совести нет.
0: Иришка, не начинай, а то обижусь. Я хотела как лучше.
5: Ну давайте, рассказывайте, что у вас еще?
0: Ириша сидела со своим домашним заданием 30 минут. Я решила ей помочь.
2: Помогла, спасибо.
5: Ириша, ну разве на помощь так отвечают?
0: Вот-вот, и я так говорю.
2: Гоша, она испортила мне всю работу.
5: Испортила? Но она, наверное, нечаянно.
2: Как же? Она вырезала мои карточки, что теперь не понять. Какие на них буквы? Русские или английские? И буквы ли там вообще?
5: Мариша, как же так получилось?
0: Ой, подумаешь, что с ними долго возиться?
5: Кажется, я начинаю понимать. Вот скажи, Мариш, а если бы это было твое домашнее задание, ты его так же выполнила бы?
0: Не знаю. Я так все делаю. Чем быстрее, тем лучше.
5: А если бы тебя попросил сделать Бог, ты старалась бы?
0: Нет, Гоша, за странные вещи говоришь. Зачем Богу карточки с английскими буквами?
5: А знаете, девочки, в Библии написано, чтобы все, что мы делаем, мы делали как для Бога.
2: Все-все-все?
5: Да, все-все-все. Вы слышали рассказ о девушке по имени Руфь?
2: Нет, а ты нам этот рассказ расскажешь?
5: Слушайте, давайте откроем Библию. Когда-то, очень давно, на израильскую землю пришел голод. Люди очень страдали, им нечего было есть. И потому они решили уйти в другую землю. Среди них был человек по имени Елимелех со своей женой Наиминью и двумя сыновьями.
2: Да, голод – это очень плохо. Я, конечно, никогда не голодала, но говорят, что это очень тяжело.
5: Да, девочки, чтобы не умереть, эта семья вынуждена была оставить свой дом и пойти туда, где жили люди, которые не знали истинного Бога, который сотворил небо и землю.
0: А долго они там прожили?
5: Долго, около 10 лет. Но за это время много радости и горя пережила эта семья. Во-первых, сыновья женились и взяли в жены девушек по имени Орфа и Руфь. Эти девушки были язычницы. Они не верили в Бога своих мужей. Но вот умер глава семьи, Елимелех, а позже и два сына.
2: Ой, какая беда! И что же, все три женщины остались без мужей?
5: Да, это большая беда. А Наиминь потеряла и мужа, и сыновей. Узнала Наиминь, что в ее родной земле кончился голод, и решила идти на родину.
0: А как же девушки? Что им теперь делать?
5: Раньше существовал такой закон. Если умирал муж, жена была свободна и могла вернуться к своим родителям, а позже выйти замуж еще раз.
2: И что, бедная старая Наиминь пошла одна в такую даль?
5: Наиминь хотела пойти одна. Она уговаривала своих невесток пойти по домам. Но девушки очень полюбили свою свекровь и не хотели уходить от нее.
0: Значит, они пошли все вместе.
5: Одна девушка, Орфа, поплакала, погоревала, но все же, попрощавшись с Наиминью, вернулась к своим родителям.
2: Ну а Руфь? Что же Руфь?
5: Руфь сказала: «Не принуждай меня идти от тебя. Куда ты пойдешь, туда пойду и я. Буду жить там, где ты будешь жить. Твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом».
0: Так Руфь поверила в Бога?
5: Да, Руфь поверила в Бога, истинного Творца неба и земли, а потому не могла оставить маму своего мужа в одиночестве и пошла с ней.
2: Да, Руфь добрая и смелая.
5: И не только. Она еще была и очень старательной, и трудолюбивой. Наиминь была стара и не могла добывать себе хлеб. Поэтому Руфь каждый день ходила в поле и собирала колосья хлеба, чтобы накормить свою бедную свекровь.
2: А что, она не могла просто пойти и купить хлеб? Ведь целый день собирать колосья – это очень сложно.
5: Она очень уставала, но они были бедными и не могли не только купить хлеб, но у них не было своего кусочка земли, где они могли бы сеять и собирать урожай. Изо дня в день Руфь приходила на это поле и подбирала колосья после жнецов.
0: А чье было поле, на котором Руфь работала?
5: Этого человека звали Воос. Он заметил прекрасную, кроткую и трудолюбивую девушку. Он полюбил Руфь от всего сердца и женился на ней.
2: Ура! Молодец, Руфь!
5: Бог благословил Руфь за ее доброту и трудолюбие. Ведь она пришла в эту землю, поверила в Бога и трудилась для бедной старой женщины. С Руфи вы все можете брать пример.
0: Интересно, у Руфи родились потом детки?
5: Да, Руфь родила сына, Авида. Наиминь стала ему нянькой. Так Бог утешил всю эту семью. Бог благословляет людей, которые добросовестны и трудолюбивы.
0: И все равно я не поняла. Руфь ведь работала не для Бога, а для свекрови. А ты говоришь, что нужно работать для Бога.
5: В Библии написано: «Все, что делаете, делайте как для Господа». Понимаете? Все.
2: Я тоже не совсем понимаю, как можно для Бога, например, чистить картошку.
5: Вот скажите, есть ли такое место, где нет Бога?
0: Ну нет, Бог везде.
5: Если Бог всюду, то Он видит, как вы выполняете любую работу. Ну и еще, это видят люди. Верующий человек хочет быть похожим на Бога. А Бог сам не ленив и ненавидит лень. Поэтому все, что мы делаем, мы должны делать старательно и добросовестно.
0: Да, и душины карточки я уж точно вырезала не для Бога.
5: Я рад, Мариша, что ты это поняла.
2: Спасибо, Гошенька, за твой рассказ. Я тоже буду теперь стараться еще больше.
5: Ну вот, девочки, дождь уже заканчивается. Вам нужно бежать домой.
0: Ириша, я помогу тебе сделать новые карточки. Только теперь я буду стараться.
5: Ну вот и хорошо. Я благодарен Богу, что Он помогает вам в ваших спорах и проблемах. А хотите послушать песенку?
6: Я услышала, что вы хотите послушать песню, и я с удовольствием спою вам.